0: Брат Петров.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Иов. Жизнь — это страдание.

Все признали, что Иов – одна из величайших книг, шедевр для любой поры. Чуткого читателя она просто завораживает. Она страшна и прекрасна. Страшно прекрасна. Прекрасно страшна. Она трогательна, таинственна, даже лукава, но могуча, как молот. Ни одна книга не действует так сильно. Книга Иова. Загадка. И ответ на загадку. То, на что она отвечает, глубочайшая из проблем. Проблема зла, страдания, несправедливости в мире, которым вроде бы правит справедливый Бог. И вот этот Бог — нечеткая формула, а тайна. Если мы не примем Бога из книги Иова и остальной Библии, плохо нам, а не ему. Иов — тайна. Что-то в нас удовлетворяется тайной. Что-то, но не разум. Рационалиста, а он есть в каждом, отталкивает эта книга, как ее герой отталкивал своих красноречивых друзей. Я не понял бы Иова, если бы мне не помогли два замечательных писателя — Толкин и Бубер. Конечно, я его и сейчас не понимаю, но хотя бы ни с чем не путаю. Иов, как луковица или матрешка. Снимите то, что сверху, а там еще что-то. Мало того, то, что внутри, больше того, что снаружи. Несомненно, проблем не четыре. Но я поговорю о четырех. Они уж точно есть, с них все начинается. Так что ты, свободный читатель, можешь пойти дальше. Проблема зла. Конечно, это главная проблема. Проблема проблем. В самом общем виде она стоит так. Почему вообще есть зло, если мироздание сотворил и правит им всеблагой и всемогущий Бог? Аквинат с предельной четкостью формулирует это. Если одна из двух противоположностей бесконечна, другая уничтожается. Бог — бесконечное благо. Следовательно, если Он есть, зло должно исчезнуть. Однако зло существует, значит, нет Бога. Августин изложил все длиннее, немного подробнее. Если бы Бог был всеблагим, Он хотел бы только благо. А если бы он был всемогущим, он мог бы сделать все, что хочет. Но существует зло. Значит, Бог или не всеблаг, или не всемогущ, или и не всеблаг, и не всемогущ. Третья формулировка, скорее практическая. Как мог Всеблагой, всемогущий Бог допустить, чтобы плохие вещи случались с хорошими людьми? Это близко к жалобам Иова. Здесь ставит в тупик не существование зла, зла вообще, а личный опыт зла, зло неправды. Заслуженное наказание в определенном смысле зло. Оно причиняет страдания, но в другом смысле это благо, ибо не нарушает справедливости. Иов же испытывает несправедливость. Плохие вещи, очень-очень плохие, случаются с ним. А он хороший, очень-очень хороший, если верить автору книги и даже автору Иова. Ответа только четыре. Первый, простой, но неверный, подсказывает, что Иов плохой. Так отвечали его друзья и отвечали разумно. Автору книги приходится возразить им заранее и призвать в свидетели Бога, сказавшего сатане об Иове:
Нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Итак, первый ответ — Иов плохой, придется отвергнуть, поскольку с этим не согласен автор книги. Сам Бог не согласен с этим ответом и в начале, когда говорит с сатаной о добродетели Иова, и в конце, когда хвалит Иова и осуждает его друзей. И третий такой ответ свел бы главную тайну жизни к сухой проблеме. Берем второй ответ. Может быть, плохой Бог? Именно с этим ответом так опасно играет Иов, когда мечтает вызвать Бога в суд и признать виновным, но жалеет, что между ними нет беспристрастного судьи, так что на стороне Бога сила, а не справедливость. Другими словами, Бог плохой, но сильный. Благо, справедливость и сила разделены, не едины. Какая страшная философия! Только честность Иова и его сомнения в своей невинности спасают его от нее. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним. Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Ибо я воззвал, и он ответил мне. Я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, то сведет меня с ним. Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас».

Воскресение Христово так радует нас, потому что окончательно и конкретно опровергает несказанно страшную мысль о разделенности добра и силы. Воплощенное добро, единственный совсем хороший человек, восторжествовал над смертью, великой и злой силой, последним врагом. Мы настолько привыкли к вере в воскресение, что обычно не видим здесь пропасти между «да» и «нет». Попробуйте только представить. Вдруг вы узнаете, что Богу нет до нас дела, что Всемогущий не ведает разницы между добром и злом, что историю мироздания и вашу историю рассказывает равнодушный хозяин, а не любящий отец. Вот какой ужас маячил перед Иовом. Философия эта может принять другую форму, и это будет третий ответ. Мы станем отрицать Божью силу. Если Бог, которого мы чтим, сила, а не благо, все доброе здесь на земле унижено, все сильное возвышено. То же самое будет в нашей жизни, ведь мы сообразуем ее с реальностью. Мы почитаем силу, презираем добрых, не считаемся со средствами на пути к могуществу и власти. Словом, религия разводится с этикой. Если же Бог — благо, а не сила, мы по-прежнему ставим этику очень и очень высоко, но уже не ждем от добра победы. На стороне Бога, в стане слабых, мы творим добро, но не верим в успех. Теперь, как и при язычестве, так думают многие. Язычники расщепляли Бога на богов, ни у одного из которых не было совершенной силы. Мы сводим его к природе, к какому-то процессу. Модная форма этой ереси так и называется «богословие процесса». Высшая, последняя реальность — не этот Бог, как бы Он нас не любил, как бы мы Его не любили, а безличная необходимость. Или закон природы. Решение это отнимает у нас драгоценный дар доверия. Мы больше не можем быть детьми, как просил Христос, и называть Бога Папой, укрывшись в Его объятиях. Из всемогущего Отца Он стал старшим братом. Он сильный, но не очень. Если мы не можем разрешить проблему зла, давая такие ответы, остается четвертый. Бога нет. Однако Он просто увеличит все страшные доводы из трех первых. К тому же ни Иов, ни книга о нем так не отвечают. Ведь ни герой книги, ни автор, ни безумец. Возможен ли пятый ответ? Может быть, проблему вообще нельзя решить? Может быть, это не проблема, а тайна? Может быть, наконец, ее можно решить частично даже на уровне разума? Рассмотрим подробно доводы трех друзей. Вот они. Посылка веры. Бог справедлив. Посылка разума. Справедливость означает награду хорошим и кару плохим. Посылка разумности. От награды мы радуемся, от кары страдаем. Посылка опыта. Иов страдает. Вывод. Иов плохой. В этом рассуждении, если раскрыть его логически, четыре разные посылки. Давайте сыграем в игру, которой нет в книге Иова. Займемся логикой. Ни одну из четырех посылок нельзя назвать просто ложной. Ход рассуждений правилен. Но в каждой посылке есть неоднозначный термин. Вот тут и лежит ключ к логическому ответу. Первая посылка утверждает, что Бог хороший.
Но свойство это, значит, у него не совсем то же, что у человека, хотя бы потому, что Бог не человек. Хороший человек — одно, хорошая собака — другое. Вот и здесь примерно так. И по этой же причине у них разная природа. Если бы мы делали или пытались сделать то, что делает Бог, мы бы хорошими не были. Скажем, если какой-нибудь отец даст своему ребенку погибнуть под машиной, он никак не хорош. Бог всегда может спасти нас от беды, сотворив чудо, но не всегда спасает. Однако Он хороший, потому что в Своей беспредельной мудрости видит, какое именно страдание нужно нам для того, чтобы в конце концов мы обрели мудрость и радость, и какой вред принесет совершенно безоблачная жизнь. Обыкновенные отцы едва-едва это провидят, поэтому им нельзя попускать для детей страдания, кроме очень редких случаев, когда они знают точно. Ни один отец не вправе дать ребенку умереть, потому что ребенок, скорее всего, испортится, когда вырастет. Этого знать ему не дано, он не Бог. А вот послать ребенка в школу, где надо очень много работать, отец вправе, если он знает, что ребенок способный, а школа справедливая. Таким образом, для нас в подавляющем большинстве случаев хороший и спасающий от страданий одно и то же, а для Бога нет. Это ничуть не значит, что Бог вне нравственности, и добро для Него что-то произвольное, как, скажем, голубой цвет небес. Нет, Он — любовь, и Он справедлив, но свойства эти у Него превосходят наши, человеческие, как наши превосходят собачьи. Во второй посылке неоднозначен термин «справедливость». Для нас справедливость значит равенство или хотя бы равные возможности. Все мы равны перед законом, равны почти математически, однако такое значение не самое глубокое. Есть справедливость, правда, гармонии и пропорций, которая создает, скажем, красоту музыки. Она осмысленней, таинственней и чудесней. Именно этой правдой держатся звезды. Она ближе к правде Божьей. Справедливо ли, что половина рода человеческого не рожает детей? Справедливо ли, что мы, люди, разумнее обезьян? Самая высшая и самая таинственная справедливость, та, о которой говорит Евангелие, Бог умолился до человека и умер за людей. Апостол Павел называет эту поистине благую весть правдой Божией. Но эта правда или справедливость стоит на самом несправедливом действии, какое только бывало. На убиении совершенно, абсолютно невинного. Ясно, что справедливость значит здесь что-то не совсем такое, как в суде. У нас справедливо награждать хороших, наказывать плохих. Здесь все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. В третьей посылке неоднозначен термин «счастлив». Согласно здравому смыслу, награда приносит счастье. Но точно ли и все ли знает об этом здравый смысл? Он отождествляет счастье, во-первых, с чем-то, что есть сейчас или будет скоро, но уж никак не с далеким будущим, тем более не с вечностью, и, во-вторых, с осознанным чувством, а не с объективным фактом, что если Иов еще не счастлив, то будет счастлив, что если он не чувствует счастья, а оно есть. Чтобы это было яснее, возьмем другой пример. Святой проходит темную ночь души, когда на самом деле Бог совершенствует его, как великий мастер свой шедевр. Счастье Иова — синоним блаженства, а не синоним
довольство. Он — шедевр Божий и объективного счастья, блаженства, совершенства, включающего и мудрость, и зрелость, и силу духа, может достичь именно через субъективное несчастье, то есть страдание. Наконец, в четвертой посылке неоднозначен термин «несчастен». Сюда относится все то, о чем мы только что говорили. Иов так блажен в своем страдании, как обещал нам Христос. «Блаженны плачущие, блаженны вы, когда поносят вас». Если понимать блаженство в мирском, пустом смысле, слова эти бессмысленны. В другом же, духовном, Иов на своей навозной куче именно блажен, хотя он очень страдает и никак уж недоволен. Проблема зла в жизни, не в мысли, помещена во время. И ответ Писания прост — подожди. По слову Августина, Бог — наивысшее благо, и потому Он не допустил бы никакого зла в Своих делах, если только Его всемогущество и милосердие не могли извлечь благо даже из зла. Другими словами, жизнь, как и книга Иова, — это волшебная сказка. Чтобы все стало хорошо, необходимо пройти через беды. Зло временно, добро вечно. Опять подожди. Да, конечно, но в вере. Христос говорил Марфе, прежде чем воскресить Лазаря, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видеть — не то же самое, что верить, а вот верить — то же самое, что видеть. Иов ждет без терпения, но ждет. Вера его неспокойна и нерадостна, но это вера. Он сомневается, но сами сомнения рождены верой. Когда вера велика, она и открыта. Сомнения могут войти в нее. Когда слаба, они не войдут. Она их не вынесет. Словом, Иова можно назвать героем веры. Он ждал с верой и увидел славу Божию. Он блажен в ожидании и дважды блажен в совершении.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. Мы с вами уже начали разговор об истории русского монашества и провели уже несколько бесед, но последние пару раз мы вернулись к монашеству византийскому, греческому. И в прошлый раз, и в позапрошлом мы более подробно говорили об изменениях в монашестве греческом, о появлении новых центров монашества Византийской империи. Это монастырь преподобного Федора Студита, оказавший громаднейшее влияние, прежде всего, своим уставом, ставшее образцом, и этот устав Федора Студита, преподобный студийский устав, был воспринят во многих-многих обителях, как греческого, так и славянского мира. А в прошлый раз мы с вами говорили о монашестве на горе Афоны и некие особенности жизни этой монашеской республики, о ее истории, о главных, скажем так, вот святых, которые дали импульс на много столетий. Это преподобный Петр Пустынножитель, преподобный Афанасий Афонский. И интересно, мы это отмечали, что Афонская гора и по сей день является хранительницей многоразличных типов монашеской жизни. Прежде всего, конечно, основа – это общежительное монашество, основа, скажем так, преемственности, традиции. Но также существует и менее видимая традиция – это скитская жизнь. Большие монастыри, получавшие грамоты и поддержку императоров, они оставили яркий след в истории, в документах, просто даже в памятниках археологических. А скиты – это небольшие поселения. Вот были несколько старцев-монахов, они отошли, и уже через несколько, может быть, лет или десятков лет уже и следа нет от того, что там кто-то жил на том месте. Ну и тем более жизнь отшельников, она еще более скрыта от посторонних глаз. И только лишь непосредственные свидетели, современники жизни отшельников могут свидетельствовать о том, как на самом деле проходила их жизнь. Ну так вот, монашеская святая гора Афон, она по сей день является хранительницей этих трех образов монашеского жития. Мы сегодня перейдем, точнее сказать, вернемся к беседе о путях русского монашества. Мы вернемся в XIV век к преподобному Сергию, образцу жизни монашества на Руси, в личном плане вдохновившим многих на путь монашеской жизни, и множество монастырей было основано его непосредственными учениками, либо теми подвижниками, которые вошли в некое соприкосновение с преподобным Сергием и получили такое наименование в церковно-исторической науке «собеседников преподобного Сергия». Ученые и историки называют разные цифры, но многие говорят о более чем сотне монастырей, основанных либо непосредственными учениками, либо собеседниками, либо учениками учеников преподобного Сергия Радонежского. То движение монашества, выход какой-то на такой новый уровень по сравнению с древнерусским домонгольским монашеством, это движение русского пустынничества получило название «Северная Фиваида». С отсылкой вот к Фиваиде, именно египетская, что такое Фивы, да, Фиваида. А это Северная Фиваида. Освоение русской пустыни, но это зачастую дремучие леса, непроходимые болота, озера. Вот что такое русский север, суровая природа и длинная зима, очень тяжелые, просто даже для физического выживания одного человека условия, в которых подвязались подвижники-пустынники. Вот эти все святые, ученики и собеседники преподобного Сергия, но и, конечно же, сам преподобный Сергий Радонежский. Мы уже, кажется, упоминали о том, что житие самого преподобного Сергия Радонежского — это во многом уникальный памятник
церковно-исторические. И из того времени, из XIV века, если говорить о преподобных, то в таком виде, как мы имеем, и с такими подробностями, у нас нет больше других примеров. А других святых мы знаем совсем немного. И порой мы их узнаем из житий либо святителей московских, либо из упоминания вот как раз в житие самого преподобного Сергия. Житие преподобного Сергия было написано его учеником, Епифанием Премудрым. К сожалению, Епифаний не успел закончить свой вариант жития и довел только вот где-то до середины жизни. И через 100 лет житие было расширено на основе различных исторических источников Пахомием Логофетом, который составил уже такое полное житие. Это не биография святого в нашем понимании. Составители жития не стремились рассказать о святом все, что было им известно о нем, а какие-то факты они опускали, не упоминали в житии, потому что уже к XIV веку, конечно же, существовал определенный такой канон написания житий, то есть канон — это образец, существовал определенный, можно так сказать, литературный жанр, и от них ожидалось, что они будут повествовать о святом, именно придерживаясь правил этого жанра. Житие святого — это духовное чтение. Оно должно было назидать людей, читающих его, а не просто питать их любопытство какими-то деталями, не имеющими непосредственно духовного значения, деталями, может быть, даже порой интересными или познавательными, даже исторически важными деталями жизни этого святого. Но если они не имели духовного назидания, то порой они не включались биографами в этот корпус жития. Также обстояло дело и с преподобным Сергием. Мы узнаем о его жизни не только из его жития, но и из множества других источников. Сергий Радонежский действительно был во многом центральной фигурой жизни церковной на протяжении большого периода второй половины XIV века. И его обитель стала очень важным центром не только духовной жизни, но и, как мы сказали, политической. Что я имею в виду? Ну, на самом деле, я думаю, что, может быть, эта сторона деятельности для многих людей гораздо лучше даже известна, потому что об этом еще в школах даже говорят, наверное, и порой даже люди неверующие знают о роли преподобного Сергия, его посредничестве, миротворческих миссиях, о его взаимоотношениях с князьями, о его благословении на национально-освободительную борьбу, благословение преподобного Сергия Куликовской битвы, его молитва за русских воинов. Дело в том, что преподобный Сергий, проведя несколько лет, на самом деле достаточно большое количество времени в лесу, жил и молился, терпел все скорби, терпел все перипетии такого вот одинокого жития в лесу. Это был действительно такой вот необитаемый лес, но он был не полностью изолирован от людей. То есть его местоположение было известно. Но достаточно сказать, что вначале он начал свой подвиг не один, не в одиночку, а со своим старшим братом, который к тому времени стал вдовцом и монахом. Да? И вот с братом они жили первое время. Но брат

литургию в этой церкви и причащал Варфоломея. Сначала он подвязался, будучи мирянином на своем месте подвига, потом этот самый иеромонах постриг Варфоломея и нарек имя Сергий. Мы знаем из жития преподобного Сергия, что пришлось ему претерпеть многие напасти, помимо чисто физических трудностей внешних, естественных, так скажем, и сверхъестественные из духовного мира нападения, бесовские страхования. Все это претерпел, преодолел преподобный Сергий с Божьей помощью. Спустя некоторое время, историки спорят о том, сколько прошло точно лет, потому что из жития это не ясно, к преподобному стали приходить братья. Ну, вероятно, в то время многие люди, а те, кто стремился к житию монашескому, пытались жить созерцательной жизнью в соответствии с учениями отцов и сихастов, то, о чем мы говорили в предыдущие разы, о контексте существования вообще русского монашества этого времени, о том, что же происходило в греческом мире, а это был расцвет движения монахов-безмолвников и сихастов, тех, кто стремился к уединению и через тишину внешнюю прийти к тишине внутренней для того, чтобы стяжать умную молитву, непрестанное предстояние внутреннее, прежде всего, перед Богом, так проводить всю свою жизнь и таким образом быть причастниками божественных энергий. Такова была цель исихастов. И, конечно же, главный центр монашества того времени – Афон, ученики таких преподобных, как Григорий Синаит или Григорий Паламы, имели большую славу. И настолько вот было распространено это движение, что на протяжении вот многих десятилетий именно выходцы такого образа жизни монашеского становились вот константинопольскими патриархами. И, конечно же, Русь не обошло это движение. В то время многие люди стремились к этому, но не у всех это получалось. Вот как брат преподобного Сергия не смог сгенерировать, скажем так, такую среду, да, вокруг себя и сихастскую. Он вынужден был уйти, потом опять, может быть, вернуться. То есть вот такие колебания, да, не было такой вот устойчивости в этом деле. То есть здесь, видимо, требовались какие-то особые качества души для того, чтобы явиться основателем, зачинателем монастырской общины такого духа. Вот преподобный Сергий стал именно таким человеком. К нему потянулись братья, желавшие такого же образа жизни. И жили они вместе первое время, даже вот не имея какого-то формального начальства. То есть это не был общежительный монастырь. Это даже был и не скит, я в таком понимании, как он сейчас существует, скажем, на Афоне, где существует старец, вокруг него ученики. Преподобный Сергий, да, он был таким вот лидером, можно сказать, харизматическим этой общины, но формально он не был старцем, и по годам, в общем-то, даже он был гораздо младше тех людей, некоторых из них, которые стали приходить к нему. Однако, несомненно, преподобный Сергий стяжал духовные дары, дар молитвы, дар духовного рассуждения и дар руководства другими людьми. Это все такие духовные дары. У него вот, да, стало, ну, скажем так, получаться, и братья к нему потянулись. И те братья, которые скитались, может быть, даже такие странствующие монахи, они смотрели, где лучше, посещали разные места, и вот они стали оседать у преподобного Сергия. Почему это происходило? Ну, просто потому что, когда человек вкусит чего-то хорошего, он уже не хочет возвращаться к чему-то худшему, скажем так. Он хочет вот остаться с этим самым лучшим. Так вот те люди, вкусившие такого вот лучшего жития с преподобным Сергием и поняв, что вряд ли им стоит искать чего-то еще лучшего, они с ним оставались и прекращали свое странствие. Так вот собрались первые братья. Всего несколько имен до нас дошло, причем один из них был даже архимандрит, знаменитый там просто в той области, где он жил, в Смоленской, в то время были военные действия, и он решил уйти оттуда, взяв с собой даже определенные средства. Он узнал как-то, да, видимо, по церковно-светским уже каналам, узнал о том, что вот существует такой созерцательный монастырь в Московском княжестве, в Радонеже, и пришел туда и попросился к преподобному Сергию.

0: и жил с ним, и пожертвовал свои средства на расширение и строительство обители. На протяжении многих лет собралось 12 братьев, и вот они таким числом жили. А вот до этого, на протяжении многих лет, братья жили особенно жительно, да, идиоритмически, когда каждый полагался на, скажем так, на свое собственное какое-то хозяйство. Не было у них даже игумена. Приходил иеромонах, тот самый Митрофан, который постриг Сергия и служил для них литургию, причащал их. Но там среди них не было священников. Сейчас бывает такая ситуация, что вот монастырь, и там все архимандриты, или все иеромонахи, и ни одного монаха нет, или какой-нибудь один инок есть, который вот выходит со свечкой, а все остальные священники нет. Конечно же, практика древняя была совершенно другая. Монашество и священство — это разные вещи, и далеко не всем монахам обязательно было становиться священниками. Более того, монахи бежали от этого. И когда умер отец Митрофан, встал вопрос о том, что нужно служить литургию, а не просто таким братским советом, как руководил преподобный Сергий, для того, чтобы в полноте община монашеская могла существовать. И братья тогда единогласно, конечно, хотели Сергия сделать формальным таким игуменом. Не знаю, были ли еще какие-то варианты. Преподобный Сергий противился, насколько мог, но в итоге пришлось ему уступить. И стал вот с того момента он и священником, и игуменом монастыря. Жили они все равно еще вот это количество братьев, 12, не специально, я думаю, но вот оно держалось несколько лет, и потом, уже спустя годы, слава преподобного Сергия стала возрастать, и количество братьев стало увеличиваться и расти. Но это вот жизнь внешняя, можно сказать. Но преподобный Сергий не безотлучно пребывал в своем монастыре после того, как он стал игуменом. Он происходил из боярской семьи, и, в общем-то, даже основание, как некоторые историки считают, монастыря, посвященного Святой Троице, и Ходьковская обитель, они все были на земле, которую Кирилл, отец преподобного Сергия, получил от князя в качестве поместья. То есть он, преподобный Сергий, он основал эту обитель невдалеке, где-то там 10 километров, кажется, от обитаемых селений. Это было все в пределах тех земель, которые находились в собственном ведении их семьи, братьев. То есть Сергий, он формально этим не владел, возможно, кто-то из старших братьев был владельцем, но в любом случае не было каких-то посторонних людей, которые бы вмешивались и диктовали свою жизнь. То, вот, о чем мы говорили, ктиторские обители. Когда ктитор, благодетель, основывал на своей земле и своим попечением какой-то монастырь, приглашал желающих жить монашеской жизнью и, скажем так, содержал их, оплачивал их жизнь, покупал им провиант, необходимое все для церкви снабжал, но и ожидал, конечно же, молитв о себе и разной прочей порой поддержки. В монастыре преподобного Сергия такого мы не знаем, что были какие-то еще ктиторы, да, помимо самого преподобного, который, в общем-то, ну так, если говорить, был ктитором своей собственной обители. Были, безусловно, иногда и сложности. Мы знаем в житии, об этом открыто говорится, что бывали такие моменты, ведь преподобный отказался от какого-то стяжания, он положился полностью на волю Божию в снабжении монастыря. Конечно, были какие-то знакомства при дворе, то есть какие-то люди знали о существовании обители и жертвовали, просили молиться. То есть таким образом на подаяние, на пожертвование существовала обитель, молясь о тех жертвователях, даятелях. Такой образ существования монастыря по сей день, в общем-то, нормален, да? Ну, конечно, на протяжении истории, и в том числе это не обошло и Сергию обитель, монастыри уже спустя какое-то время после своего основания получали пожертвования не только в виде запасов съестных, может быть, или того, что можно было потребить, но и уже в виде земель. И эти земли, они давали доход. Таким образом, монастырь становился владельцем, крупным феодалом, да, которым принадлежали и окрестные земли, и с этих земель монастырь получал доход и уже сам себя, можно так сказать, содержал, не только себя, но и получал возможность заниматься большой благотворительной деятельностью, питать многих-многих паломников, приходящих в монастырь, оказывать помощь крестьянам и просто нуждающимся людям во времена голода, потому что в монастыре образовывали запасы, какие-то излишки, они скапливались, и при умелом правлении в обителях были возможности, да, осуществлять широкую, то, что мы называем социальную благотворительную деятельность. Но вот, можно сказать, такой парадокс в жизни русского монашества, этого, ну да, и последующего столетия, состоял в том, что человек, основатель монастыря, он бежал от какой-либо вовлеченности в мирскую деятельность, но потом вокруг него собирались ученики, жизнь, она приумножалась, потом поселяли крестьяне, происходила, можно сказать, колонизация доселе пустовавших территорий. Но некоторые историки ставят вопросы, да, почему вообще возможно было такое движение, широкое движение и освоение каких-то территорий, вот вообще такое движение монахов. Ну, здесь ответ очевиден, с одной стороны. Да, мы уже говорили, что на тот момент была такова именно духовная ситуация, что люди жаждали пустыни, многие люди. Об этом писались, об этом передавались, рассказывались истории о том, что вот там или там такой подвижник, или там паломники ходили, посещали, слышали. И так вот это распространялось. Ну, нужно сказать, что да, вот и в Троице-Сергиевом монастыре с самого начала в библиотеке, ну, по сей день даже хранятся списки трудов учителей, основателей сихазма, да, преподобного Григория Паламы. Труды также хранятся. Это не случайно. Но вот парадокс, как я уже сказал, состоял в том, что, с одной стороны, вот это движение, оно совершенно нематериальными вдохновлялось мотивами. Но, с другой стороны, была, разумеется, заинтересованность князей, владевших большими незаселенными территориями, заселить эти территории людьми. Поэтому давались большие преференции, давались льготы для пребывания на этих землях, для того, чтобы там заселялись непроходимые леса, вырубались, создавались пашни, налаживалась жизнь. И потом князь, владеющий этой какой-то территорией, доселе незаселенной, пустынной, не приносившей никакого дохода, потом начинал получать оттуда доход, получать своих подданных, формировать свои войска и так далее. То есть вполне такой материальный интерес двигал. И так это совпало в тот момент. И вот эти факторы, они породили движение, колонизацию русского севера. Вот как минимум 8 монастырей с общежительным уставом обязаны своим основанием преподобному Сергию. Ну, такие имена просто вот упомянуть, как вот преподобный Павел Обнорский, это в Вологодской области, и преподобный Сильвестр, Авраам Галичский, ученик преподобного Сергия, тоже в Костромские земли был основан монастырь, Яков Железноборовский, все вот ученики преподобного Сергия. Не только на севере, но и в пределах Москвы тоже была значительная очень обитель, основанная учеником преподобного Сергия, преподобным Андроником. Это Андроников монастырь, Савва Старожевский. Вот это все множество монастырей, основанных учениками преподобного Сергия. Нужно сказать, что сам преподобный Сергий в периоды по разным причинам отлучек из своего монастыря. Был там такой эпизод даже, когда был такой вот некий конфликт с братьями и подобное. Просто оставил братью, да, ушел тихо и основал другой монастырь Киржачский. И там пошла братья у него другая, и уже братья воскорбел, и преподобный вернулся в свою обитель. Как мы уже сказали, преподобный Сергий активно участвовал в политической жизни. То есть что такое политическая жизнь того времени? Это отношения между князьями, правителями территории. На тот момент, да, Русь росла, крепла, но она еще находилась в подчинении Орды. Ханы татарские давали ярлыки, великокняжеские ярлыки, и вообще они отвечали за территорию, за то, какими территориями какие князья будут владеть. Все это решалось в Орде. Множество было конфликтов, сильный был центр тогда Литовская Русь в XIV веке. Было много конфликтов между князьями, столкновения между усобицы были не редкость. А плюс еще были татарские набеги. Была такая вот сложная политическая жизнь. И преподобный Сергий был советником великого князя. Он был близок и святителю Алексию, когда был малолетний князь Дмитрий Донской. Святитель Алексий, по сути, управлял русским государством, сам происходя из знатного боярского рода. Но он также был близок и семье преподобного Сергия, и знаком был близко с его братом. Таким образом, преподобный Сергий был известен, скажем так, в элитах и церковных, и княжеских. Ну и сам, будучи человеком, обладавшим дарами не только лишь чисто духовными, но и дарами духовного управления. И вот один из высших даров, как говорят святые отцы, это дар рассуждения. Вот этот дар был свойственен также преподобному Сергию. Нужно сказать, что миссии преподобного Сергия были успешны, поэтому его миссии были неоднократны, и он посещал с ответственными поручениями разные русские княжества. И зачастую его посещения сопровождались основанием новых храмов, новых монастырей. Среди собеседников преподобного Сергия, то есть тех, кто так или иначе воспринял некоторое влияние преподобного, мы можем упомянуть таких святых монашеских лидеров, скажем так, как Стефан Махрический, который также основал две обители, преподобный Дмитрий Прилуцкий, который сам, в общем-то, был близок к князю Дмитрию Донскому. Интересно, кстати, что вот преподобный Дмитрий также основал два монастыря, и когда в одном из монастырей его слава стала невыносимой для него, он ушел лишь с одним учеником в другое место и срубил церковь уже даже. Но там возник конфликт с местными крестьянами, которые не хотели, чтобы там был монастырь. И хотя преподобный имел большие связи с великим князем Дмитрием Донским и мог их использовать, ну, теоретически, да, практически, он просто оставил все, что было там, уже даже прожив некоторое время, и ушел в другое место. Дух мира был очень важен преподобным, особенно тем, кто стремился к этому безмолвию. Внутреннее безмолвие — это то, что эти отцы, монахи, они ценили больше всего. И вот это внутреннее безмолвие, оно могло быть сохранено даже вот в такой, казалось бы, бурной обстановке. Когда есть навык, тогда внешние обстоятельства, они становятся уже не настолько определяющими в жизни монаха, исихаста, безмолвника. Он может себе позволить быть основателем и возглавлять большое братство. Так вот, преподобный Дмитрий Прилуцкий ушел и основал другой монастырь. И когда он пришел на то новое место, на которое он опять избрал своими учениками для жизни, и в честь которого он получил название Прилуцкий, те крестьяне поступили совершенно противоположным образом. Они просто вытоптали свои пашни, настолько вот они хотели, чтобы преподобный молитвенник остался на их землях. То есть мы видим, что страсти человеческие, они всегда присутствуют в нашей жизни. И если мы говорим о Руси святой, то Русь святая — это не просто все жители, да, той древней Руси. Потому что в то время точно так же были люди завистливые, были вот люди, которые прогоняли святых и убивали даже порой святых подвижников, безмолвников и отшельников. А были те, кто с радостью служили им, принимали их и способствовали процветанию такой жизни, чтобы там совершалась молитва этих монахов, безмолвников за себя и за весь мир. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, дорогие братья и сестры. В следующий раз мы продолжим разговор о русском монашестве. Храни во всех Господь и Матерь Божия.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Одевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге в столовую, где уже ждал его кофе, и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия. Степан Аркадьевич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное. От купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать. Но теперь до примирения с женой не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирение с женой, эта мысль оскорбляла его. Окончив письма, Степан Аркадьевич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе. За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газеты, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности, мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтобы он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно. И действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его. И действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения. И действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уж гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс и так далее. Он прочел и другую статью финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле, и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения
Он понимал значение всякой шпильки, от кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрёны Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложении молодой особы. Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся не от того, что у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

0: Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. И зал нес состоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения, и пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо, любуясь незнакомую ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху. Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собой должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвела ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть. И дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась, и здесь, на бале, взглянув на нее в зеркало, в обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в зал и дойти до тюлева лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать. Кити никогда не стаивала в этой толпе. Как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижер, балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть спустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней тою особенную, свойственную только дирижерам балов, развязную иноходью. И, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его. «Как хорошо, что вы приехали вовремя», — сказал он, обнимая ее талию. «А то что за манера опаздывать?» Она положила, согнувши левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. «Отдыхаешь, вальсируя с вами», — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. «Прелесть, какая легкость, точность», — говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым. Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать зал. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление. Она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили. Но она была на середине этих двух. Она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского. Там была хозяйка, там сиял своей лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти. И там она нашла глазами Стиву, и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее. — Что же, еще тур? Вы не устали? — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. — Нет, благодарствуйте. — Куда же отвезти вас? — Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней. Куда прикажете? И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая «Пардон, мадам, пардон, пардон, мадам», и лавируя между морем кружев, тюлей, лент, и, не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму так, что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старые слоновые кости, полные плечи и округлые руки с тонкую крошечную кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее в черных волосах своих, без примеси, была маленькая гирлянда Анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новую и неожиданную для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом, и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней. Это была только рамка. И была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась. И когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову. — Нет, я не брошу камня, — отвечала она ему на что-то. — Хотя я не понимаю, — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежной улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом, окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити одобрительное ее туалету и красоте движения головой. — Вы и в залу входите, танцуя, — прибавила она. — Это одна из моих вернейших помощниц, — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. — Анна Аркадьевна, тур вальса, — сказал, нагибаясь. — А вы знакомы? — спросил хозяин. — С кем мы не знакомы? — Мы с женой, как белые волки, нас все знают, — отвечал Корсунский. — Тур вальса, Анна Аркадьевна. — Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она. — Но нынче нельзя, — отвечал Корсунский. В это время подходил Вронский. «Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте», — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. «За что она недовольна им?» — подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него, и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце. «Пардон, пардон, вальс, вальс!» — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать. Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано. Шел прерывистый разговор то о Корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре. И только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала только, когда чувствовала себя слишком усталую и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть визави с Вронским и Анной. Она не сходилась с Анной с самого приезда, и тут вдруг увидала ее опять совершенно новую и неожиданную. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки, и видела их на Анне, видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья, и возбуждение, невольно изгибающую губы и отчетливую грацию, верность и легкость движений. «Кто?» — спросила она себя. «Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и, наружно подчиняясь весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в гран-ронд, то в цепь, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. Нет, это не любование толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? Неужели это он? Каждый раз, когда он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилия над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. Но что он? Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем, куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица. Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу». Каждый раз, как будто говорил его взгляд, но спасти себя хочу и не знаю как. На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучшую партию, А между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья, и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтобы она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитой. Она зашла вглубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана. Одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника. В другой она держала веер и быстрыми короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой вот-вот вспорхнув развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, этого не было? И она опять вспоминала все, что она видела. «Кити, что же это такое?» — сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. «Я не понимаю этого». У Кити дрогнула нижняя губа, она быстро встала. «Кити, ты не танцуешь мазурку?» «Нет», — сказала Кити дрожащим от слез голосом. «Он при мне звал ее на мазурку», — сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. Она сказала: «Разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?» «Ах, мне все равно», — отвечала Кити. Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения. Никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах. И чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердым и независимым, она видела то поразившее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленной, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее, так она изменилась. «Прекрасный бал», — сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. «Да», — отвечала она. В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой.
1: «Да, да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити.
0: Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. «Полно, Анна Аркадьевна», — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. «Какая у меня идея, Котильона! Прелесть!» И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно. «Нет, я не останусь», — ответила Анна, улыбаясь. Но, несмотря на улыбку, и Корсунский, и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.
1: «Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге», — сказала Анна, оглядываясь на подле стоявшего Вронского. «Надо отдохнуть перед дорогой».
0: «А вы решительно едете завтра?» — спросил Вронский.
1: «Да, я думаю», — отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса. Но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.
0: Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Завершает свою работу масштабная выставка «Екатерина I», приуроченная к 300-летию правления Екатерины Алексеевны, первой российской императрицы. И мы завершаем наше знакомство с этой выставкой. Вы как раз еще успеете все увидеть своими глазами. Экспозиция открыта до 27 сентября. В завершающей части куратор проекта, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры, Сергей Алексеевич Нилов рассказывает о художественных пристрастиях и вкусах императорской четы и, собственно, Екатерины I. Многие предметы, которые они коллекционировали и привозили в Россию или выписывали из-за границы, дабы продемонстрировать достойный уровень русского императорского двора, да и просто по своей любви к тем или иным предметам искусства и стилям, сегодня составляют немаловажную часть российского культурного наследия.
1: На той вот стене, вот там, если мы с вами посмотрим, вот там, да, там еще как бы 22-й год и 23-й. Гравюры – это карта Каспийского моря, а здесь вид в Астрахани. Это вот, опять же, нам такой намек на то, что Екатерина сопровождала в трудных походах Петра I. Она была его боевой подругой. По сути, 22-й год – это персидский поход, когда Петр отправляется на юг, а была ужасная погода, очень жарко. Они в разных каретах едут, но дело в том, что все тяготы этого похода она переносила очень стойко. И, кстати, очень помогала ему тогда. И вот по этой карте как раз они отправляются из Астрахани, помните, к Дербенту. И вот ключи от города Дербента, если вы помните, получает Петр, а отдельный ключ получает Екатерина Алексеевна. Этот ключ хранится у нас, опять же, в музее артиллерии. Вот если говорить про Астрахань, так вот, опять же, персидский поход, военное, так сказать, дело. А ведь они же не забывают о своих детях. И вот Петр с Екатериной посылают Аннушке и Лизоньке, посылают в Петербург арбузы и виноград. Представляете, вот у Меншикова 80 арбузов, которые с виноградом, которые он передает, они благодарят папеньку с маменькой. Но письма-то пишут на немецком языке, понимаете? Вот когда читаешь очень часто, как бы на иностранных языках переписываются. Потому что учила Екатерина своих детей, я уже сказал, очень хорошо. А это Екатеринбург. Вот вы видите здесь как раз Екатеринбург. Основание города. Здесь как раз загородная резиденция, следующая тема идет. Ну, я думаю, редко, когда вы увидите уникальные графические листы, которые создавали, ну, можно сказать, великие архитекторы, да, вот перед вами работа Леблона, первого генерал-архитектора Петербурга. Это вы видите здесь три летних сада, видите стрельню как раз вот ту самую. Ну, вообще, конечно, размеры поражают, правда, когда смотришь на эту графику. То есть кажется, ну, все привыкли, что графика небольшая, да, тут такие прямо огромные такие вот масштабные вещи. Здесь вы видите скульптуры из летнего сада, которые покупала Екатерина I. Екатерина Алексеевна Савру Гузинскому дала задание, вот он в Венеции покупал ей работу Антонио Тарсия. Это вот у нас их было 6, должно быть, скульптур, 2 в серпах хранятся, а у нас 4 скульптуры. Одна из них, кстати, была подарена в следующем зале, вот не так давно, Шмаловичем Абрамовым нам, у нас стало их 4, как бы, да, такие вот скульптуры замечательные для сада, для летнего. Ну, а здесь картины, покупая, который Петр покупал. Ну, помните, загородные резиденции, Петергоф, Монплезир, как бы, да, все это оформлялось потрясающими живописными полотнами. В частности, вот там вот «Поклонение волхвов», эту картину покупали как работу Рембрандта, но это оказалась школа Рембрандта позднее, как вы понимаете. А здесь вот Энгельбах, это вот как раз взятие Лейдена, вернее, осада Лейдена. Здесь уникальные вот такие вот рисунки, если вы посмотрите, это Николя Пино. Это вот те самые эскизы для дубового кабинета в Петергофе. Здесь проект кареты и вот такая софа. Ну, вот опять кресло Дюшес. Вот если вы посмотрите на коляску Петра I, вы посмотрите на это кресло, у вас не будет сомнений, что создавал их один и тот же мастер, правда? Вообще, на самом деле, конечно, вот это как раз рисунок и послужил тем самым толчком для того, чтобы атрибутировать эту коляску. А потом уже стало, ну, не Коля Пино, естественно, а потом стало понятно, что, как бы, да, действительно, есть свидетельство о том, что в 25-м году Екатерина Алексеевна заказывала Николя Пино, Мишелю Караваку и Белену тоже для себя коляску вот такую. И вот тут такой момент, знаете, то ли это коляска Екатерины, то ли это коляска Петра I. И вот два вопроса. Но то, что в ней ездила Екатерина I, это вообще безусловно. Потому что в августе 725 года, как светит Бергольц, именно в этом экипаже, запряженном двумя лошадьми, Екатерина ездила по Петергофу во время иллюминации фейерверков. Ну, вот такая вот история. Знаете, когда смотришь на эти вещи, понимаешь, что как бы, да, ну, конечно, делали французские мастера с французской роскошью. Бархат, золото, резьба, опять же, и широкие колеса. Называли такие коляски руланд. Здесь у нас продолжение темы Петергофа. Вы видите фонтаны петергофские, здесь рисунки, опять же. Вон там вы видите фонтан, который был сделан уже при Екатерине Алексеевне. Это фонтан Фаворитка. Если помните, опять же, это фонтан, где собачка Лизетка гоняется за уточками, из которых, да, которые пускают воду, еще и крякают, и собачка гавкает. В общем, надо сказать, что Екатерина Алексеевна продолжила вот эти дела Петра Великого. И, конечно, замечательные листы. Ну, кстати, 300 лет с этим всем предметом, да, замечательным. И вот тот самый, опять же, памятник Юпитер, которого нам подарил на 250-летие Эрмитажа Юрий Шмолович Абрамов. Ну, а здесь вы видите Юнона, да, по-моему? Вот то, что вы здесь видите, вот этот, вернее, вид Петербурга, это как раз тот самый Петербург 726-27 года, который видела Екатерина. Уже каменные дворцы в линию, и вот дворец, где она скончалась в 727 году, 6 мая. И ее, как и Петра, хоронили, если помните, да, в Петропавловской крепости, в соборе. Также была обставлена церемония погребения очень парадно до почтового двора, и потом ее везли на барже, покрытой черным сукном, в Петропавловский собор. Вообще, надо сказать, что Меншиков, конечно, тут всем этим процессом рулил. Понятное дело, что ему надо было скорее-скорее ее похоронить. Если Петр хоронил на 40-й день, то ее на 9-й. То есть, по большому счету, очень быстро все это, как бы, да, церемонию погребения, так сказать, ее и прощание с ней завершили. Хотя, конечно, я уже сказал, оставила она нам, да, в наследство и Академия наук, которая, если помните, сама посылала, опять же, письма о том, чтобы набирать профессоров, опять же, академиков, во Францию писала. И главное, что она говорила, чтобы там же сделать столовую, чтобы они на рабочем месте питались, конечно, чтобы не искали, не бегали, не тратили время, как бы, да, ученые, и не бегали, искали себе пропитание. Вот. Ну и, конечно, опять же, уникальные коллекции наши позволяют нашим специалистам вычленить из них какие-то вещи, связанные именно с Екатериной. Но если вы помните, Гагарин, сибирский губернатор, посылал сюда Петру скифское золото. Так вот, часть вещей, и Демидов тоже, кстати, и часть вещей атрибутирована как вещи, которые были посланы именно Екатерине, и даже не только Екатерине, а ее шишечки любимые. Вот там вот есть бирюльки, это золотые предметики очень маленькие, 20 штучек, вот там можете увидеть. Пойдемте посмотрим. Это из второй посылки, как бы, до 16-го года Гагарина сюда, к нам, в Петербург. И вот Екатерина I уже после ее смерти, как бы, да, эти вещи все сохранялись. Она вообще хранила предметы, которыми играла ее шишечка, потому что она же думала, что он станет наследником. И для нее это была такая надежда. А он в 4 годика, если вы помните, умирает в 19-м году, и Петра не остается в мужской линии наследников. Вообще-то вот эти вещи, ну, удивительной красоты, различные браслеты, вот такие вот, вы видите, пряжки инкрустированные, заморфные, вот, ну, красота. Вот, а здесь, с одной стороны, у нас английский сервиз, который заказан был в Екатерине. Вы смотрите на эти вещи, как бы, да, но вы должны обращать внимание на вензеля. Если вы посмотрите, вот там, видите, под короной «Е», и тут тоже «Е» под короной. Это не Елизавета, это Екатерина I. Меншиков заказал английский сервиз, знаменитый, как бы, да, 26-27 год. Но вещи все разнохарактерные. Почему? Это потому, что покупали их в разных, у разных ювелиров и собирали тогда сервизы. Знаете, не один готовил ювелир, а терина там у одного, понятно, блюдо у другого. И поэтому такое немножко разнохарактерное получается, как бы, да? Вот. И тем не менее у нас часть английского сервиза Екатерины I хранится в Эрмитаже. Я уже не говорю про то, что здесь вы видите из кабинета Петра Великого серебряные тарелки, вон с вензелями, видите, под коронами, да, ложки, опять же, все это не просто так. Ну и здесь та самая кунсткамера, портреты. Вы видите на вот таких вот блинах медных, видите, блинах? Это портреты Екатерины. То, что она такая ростака потом использовала, чтобы точить медальоны. А вот тут медальоны костяной и деревянный со святой Екатериной. Опять же, выточена такая ростака, потому что Екатерина поддерживала это все. Ну, при ней, конечно, я уже сказал, Нартов работать продолжал. И вообще были идеи, так сказать, сделать памятник Петру Первому огромному, если вы помните. Там у нас дворец Прасковьи Федоровны, это вот где разместили кунсткамеру. Потом, вы видите, строилась кунсткамера, вот она, опять же, на Тарнове. А там внизу разрез. Здесь у нас собака, собаки Петра Первого, кстати, Лизетка, вон там та самая. И справа восковая персона. А это портрет кардинала Табони. Дело все в том, что Табони тот самый, который, помните, Венеру Таврическую помогал вызволять, как говорится, да, Петру Первому. Вот, Савва Рагузинский, когда поехал в Рим. А это как раз подарок от кардинала Табони, который привозит сюда Биклемишев. Дело все в том, что от Табони подарил Петру Первому эту замечательную работу, как работу Рафаэля Санти. Но это Рафаэль, только это Феррарский Рафаэль, Бенедетто Тизи, такой художник был замечательный. И поэтому, когда мы смотрим на эти вещи, понимаем, что вот, конечно, все, Петр европейский монарх, Екатерина европейская монарх. И вот их быт, их, так скажем, все было обставлено по-европейски. То есть как резко поменялось все в России, как бы, да, в царствование Петра. Ну и здесь вот

0: Собрались дети Екатерины Алексеевны. Вот видите, да, замечательные механические игрушки. Вот такие сиповочки, видите, опять же, такие вот на трех ножках. Но есть свидетельство, что дети Меньшикова играли. И, конечно, это вот, поскольку это Екатерина, явно, что и Екатерина, ну, первые дети играли тоже в них. А вот эти вот заколки замечательные, потрясающие вообще красоты, это вот все принадлежало Екатерине Алексеевне. Это ее Гагарин ей сюда привозил. Это привозили все это из Китая. Если помните, Гагарин погорел на том, что часть вещей утаил. Вот видите, там колечки, да, правда, надо колечки с бриллиантами, как бы, да, но тем не менее за это потом его и повесили, как, в том числе, как бы, не просто, да, за это только. Ну вот здесь как бы фарфор продолжился у нас китайский, да, немножко, потому что не хотели мы как бы тему Китая как бы, ну, полностью как бы закрывать, вот здесь вы видите китайские вещи, а здесь как раз бюст Александра Даниловича Меньшикова. Вот этот бюст, конечно, ключевой памятник, поскольку это первый скульптурный портрет, который исполнил Карло Растрелли в России. Если вы помните, он в 1716 году приезжает сюда, и у него проблемы, потому что он не сошелся с характерами, с Леблоном, если помните, да? Вот, и переключается на скульптуру. И первая работа его в России – это вот этот замечательный бюст. Но если помните, потом он сделал бюст Петра Великого, вообще фантастическая, вообще, конечно, работа. Это главный наш скульптор эпохи барокко, как я говорил, да? И он, конечно, этот мастер еще и восковую персону создал, Петра Первого. Ну, а здесь у нас, как бы, да, Екатерина, апофеоз Екатерины, вот вы видите, она императрица, вокруг портреты правителей России от Рюрика. Ну, а здесь Петр Второй, который благодаря Меньшикову стал преемником, да, Екатерины Алексеевны. Ну, и, конечно, Елизавета Петровна, которая, да, потом продолжила дела Екатерины и Петра Великого. Если помните, когда она стала императрицей, она и Библию перевела, закончила перевод Елизаветинская Библия, да, и прусского короля победила Фридриха Великого, и вообще, ну, много чего сделала, и Ломоносов, и процветание наук и искусств, Академия художеств, в общем, достойная правительница, достойная дочь своей матери. Вообще, надо сказать, что эти два замечательных памятника, они просто так. Они, конечно, к этой эпохе не имеют отношения, поскольку, вот, например, это древо государей российских. Вы можете Екатерину Алексеевну вот там с Петром Великим увидеть, видите, в ветвях дерева. И Елизавета Петровна вот там, дочка их. А здесь вы можете увидеть вот такую потрясающую, замечательную работу. Работа, которая была выполнена очень далеко от России. Сделал ее мастер Загби. Это был вифлеемский мастер, Палестина. Да, Палестина. Начало 20 века, удивительный резчик, который, кстати, закончил православную школу в Вифлееме. И у него там была своя мастерская, которая потом работала до середины 20 века. И вот вещи этого резчика хранятся и в Боготе, в Колумбии, во всех европейских, у всех европейских монархов. Николай II наградил его двумя медалями. И вот эта работа была сделана для Николая II к 300-летию Дома Романовых. 300 лет Дома Романовых к 1913 году. И вот здесь вы можете увидеть портрет Екатерины I. Петр Великий вот здесь в центре у нас, как вы понимаете, да? И навсегда Екатерина осталась в истории России как первая императрица, ну, нашей страны. Вообще, надо сказать, что, конечно, женщина достойная была. Вы знаете, когда вот... Вообще, в принципе, все мы люди как бы сложные, да, непростые. И всегда можно сказать, что как-то вот... Кто-то скажет, что плохо себя вели, да, кого-то там убили, кого-то там, ну, я не про нас говорю, а вообще как бы, да, какие-то правители, я имею в виду, писали там смертные приговоры неправильно. А вот про нее вот женщина, которая только пыталась помочь себе, да, вот читаешь все какие-то вещи, да, и постоянно все время наталкиваешься на то, что, конечно, какие-то государственные там измены, еще что-то, понятно, что она подписывала как бы эти указы. А в целом, ну, даже Петр, когда, знаете, запретил к себе обращаться с просьбой помилования, кому шли? Екатерине Алексеевне, чтобы замолвила словечко перед царем, как бы, да, и помогла с каким-то делом, потому что сердобольная была. И вот, знаете, вот эта эмпатия, которая от этой женщины всегда исходила, это как бы вот считывается просто вот, опять же, по делам их узнаете, их я всегда говорю. Это вот как сказано в Священном Писании, как бы так и есть. Мы вышли, там Марья Львовна про Китай рассказывала, там у нас, видите, интерьерная часть, просто мы пробежали ее, там у нас как бы, опять же, очень много Китая. Китай в Петровское время, это, конечно, любовь.
1: Это культурная революция.
0: Конечно, конечно, так и было, культурная революция, поскольку, с одной стороны, мы берем из Европы очень много, да, а с другой стороны, как на контрасте, такой, знаете, это такая прям особая культура, не похожая ни на что. Но еще надо же отдать должное тому, что Петр Первый очень тесные связи имел с Канси императором. И император Канси очень, как бы, да, благоволил Петру. И даже когда Петр, например, просил его о кэсах, вот видите, там такие замечательные золототканные обои, вот там вот. Ну, по сути, это отделка интерьера. Они из дворца Лефорта. Вообще, это очень сложный и очень долгий процесс изготовления таких вещей. Так вот, Канси пишет, что как бы это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это очень долго.

0: Но я на свои деньги, понятно, да, закажу для вас как бы эти вещи. Вообще, если говорить о Китае, то Китай – это и драгоценные камни, это золото, понимаете, да? Это вот, опять же, все самое ценное, самое такое экстравагантное. Вообще, по большому счету, конечно, будоражило воображение людей того времени, поскольку оно не похоже было ни на что. Ну, и вот эти драконы, как пример здесьшего вида, как говорили позднее, да, вот, это, конечно, ну, это было очень, как бы, модно, с одной стороны, а с другой стороны, это было, ну, понятно, что это была элита, а не только для очень богатых людей. И вот здесь вы можете увидеть, и вот такие замечательные обои, вот, видите, да, это все расписные обои по шелку, но это все Екатерингов, помните, тот самый дворец в Екатерингофе. Также вот эти часы Генри Торнтона, которые вы видите, они тоже из Екатеринговского дворца. Николай I, когда основал в Эрмитаже галерею Петра Великого, он приказал перевести эти часы в галерею Петра I и поставить на эту подставку. Подставка поздняя, времени Елизаветы Петровны. Видите, такая уже, да, барочная. А сами часы были сделаны в Лондоне, в Англии, когда Петр приобрел там в первом заграничном путешествии. Они исполняют 12 мелодий, заводятся на неделю, а там медальончики изображения Петра можно увидеть. Стулья с гербами польского короля Августа Сильного. А вот эти два портрета Строгановых, да, они нам напоминают о том, что как изменился быт, как бы, да, Петровского времени, когда и Екатерина, и Петр, если вы помните, устраивают ассамблеи, тоже участвуют в ассамблеях. Это все по-европейски. Хотя это женщина, которой Петр разрешил носить как бы русское платье. И вот она, посмотрите, у нее кокошник на голове, вот такой замечательный фонтанчик на голове, да? Но зато у нее закрыто вот так вот, видите, платье. Тут же должно быть декольте, вот как у этой дамы. Помните, вот там, видите, там на замечательной шпалере, как бы, да? Вот, то есть такое соединение европейского и восточного. И вот эти потрясающие ткани, которые вы видите, да, это все можно встретить в образцах, которые в витринах представлены. Но я уже не говорю, что это сибирская часть, вот эта сибирская, видите, такая гербом Сибири, как бы, опять же, да, конторка европейской формы. Вот. Но это уже наши делают мастера, по всей видимости, здесь, по образцам европейским. Ну, а с другой стороны, как я уже сказал, Европа и Китай. Расписные вот такие лаковые шкафчики, замечательные такие вот бюро. Это, конечно, стоило баснословных денег, но это было все, это мода. Это мода, которую Екатерина Алексеевна знала прекрасно. Я уже говорил, что она была сама модница, конечно, баловала своих дочек, как и Петр I. Ну, а вообще-то выставка, как я уже сказал, знаете как, мне всегда говорят, это будет выставка про Петра, а как по-другому? Ну, понятно, что она как бы отражение его жизни, с одной стороны, а с другой стороны, очень самостоятельная, очень, как бы скажем, волевая и очень достойная женщина, которая, по сути, как я уже сказал, без нее Петра не было. Ну, мужчину делает женщина, да, но по большому счету, как бы не в том смысле, а в том смысле, что без нее бы вряд ли бы он столько совершил. Она, по всей видимости, ему позволила сделать то, что без нее бы он вряд ли сделал, понимаете, да? И, может, прожил бы поменьше. А она ему так вот продлила жизнь. Она была ниже его. Она, правда, была покрупулянна, достаточно быстро, она такая пышечка была, знаете, так румянец во всю щеку, как бы, да. Вообще, чудотворцы Полина Чернобровая жена, знаете, такая вообще, конечно, невысокого она была росточка, по большому счету. Да, доставала, до плеча доставала. Там сложно, там либо белорусская, либо шведка, ну, шведка, полушведка, как бы, да, потому что отец как бы швед, а мать-то как бы нет. Дело в том, что там все время какие-то такие вот моменты, что, ну, потом, когда, вы помните, уже она стала императрицей, сюда с Ковронских перевезли, да, из Риги, перевезли сюда из Прибалтики. Вот, но она их тоже как родственников приняла, ну, как бы, понимаете, ну, не родные братья и сестры. То есть, опять же, то есть тут непонятно, то есть, как бы, ну, в общем, темное дело. Так а зачем? С другой стороны, как бы она всей своей жизнью показала, что достойна. Знаете, как всегда, достойна для того, чтобы ей сделать выставку в самом главном музее нашей страны. Как она, мужичка называли, знаете, как это, мужичка. Она и по-польски говорила, и по-немецки, и по-шведски говорила, как бы, да, то есть, по большому счету, по-немецки она понимала, ну, и очень хорошо говорила по-немецки, потому что когда она была в Берлине, сидела там с королевой, да, мне в прусской, они сидели, разговаривали, ну, она могла говорить и понимала, но говорила не очень хорошо. А понимать-то понимала все хорошо, как и Петр тоже. По-французски же говорил плохо, ну, понимал. А там Верховный Тайный Совет, если вы посмотрите, видите там, да? Это те люди, которые как бы в ее правлении, ну, по сути, как бы решали вопросы главные. Потому что понятное дело, что ей было тяжело, сложно. К тому же она же была на 12 лет моложе Петра, но была, видимо, настолько как бы измотана этой жизнью. Ну, родите 10 детей, а сколько выкидышей еще плюс, да? Это все постоянно тагадым-тагадым, все время с ним, как говорится, на военных действиях, да, находиться. И условия жизни, конечно, были, ну, полевые, да, полевые. И все-таки, конечно, вот опять же, и жизнь-то какая была? Ведь она же соответствовала Петру. Она же могла и выпить больше любого, так скажем, гвардейца. Она могла, извините, и потанцевать, и физически была сильна. То есть вот тот самый случай, когда она соответствовала Петру на 100%, понимаете, да? это была женщина, которая, в принципе, это вот без нее, я говорю, он как две половинки. Знаете, как она говорила, он говорил А, она говорила Б. Да, вот так вот. Они вот так вот и общались, что вот ему не надо было ей ничего объяснять, она с полуслова его понимала. И поэтому, когда мы говорим о ней, это вот такой, знаете, вот образ идеальной жены, идеальной как бы помощницы. Ну, извините, конечно, но помощница такого человека, вот соответствовать такому персонажу, как Петр Первый, который разговаривал с ним при помощи кулака, да, с своими подданными, ну, это довольно непросто.
1: Итак, наше знакомство с большим и первым в своем роде проектом, посвященным Екатерине I, завершено. В некоторой степени образ супруги Петра Великого мифологизирован, но во многом в основу этих мифов легли реальные обстоятельства ее жизни. В целом, история не исказила ее образ, вероятно, потому что и искажать-то было особо нечего и незачем. И скрывать, конечно, было что, но, скорее всего, меньше, чем другим российским императорам. Простолюдинка, верная супруга, заступница ходатаев от гнева мужа царя, хлопотливая хозяйка, до мелочей устраивавшая быт любимого мужа и императора. Такой она вошла в историю, такой, с большой долей вероятности, и была на самом деле. Вся как на ладони. Во многом ее старания, ее забота помогли Петру осуществлять те замыслы, совершать те деяния, которые он совершал. Возможно, без нее он успел бы гораздо меньше. Напомню, что о Екатерине Алексеевне и выставке ей посвященной рассказывает куратор экспозиции Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух обоев, струнных и баса континуо ля мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нас каким-то другим способом в интернете или слушает в интернете. С вами читательский клуб. Сегодня в эфире Герман Журавский, Марина Михайлова.
1: Здравствуйте.
0: И Григорий Гаврилов. Мы обсуждаем книгу, которую наверняка многие читали, о которой многие слышали. Книга старая, поэтому много раз можно было прочитать, наверное. Это «Вита Нова» Данте Алигьери. Я не помню, кто в прошлый раз предлагал обсуждение Данте, но я помню другой вопрос. Марина Валентиновна предложила подумать, к какому жанру относится это произведение. Есть ли у нас выполненное домашнее задание на сегодня, так как 1 сентября – День знаний, то, наверное, пришло время расплачиваться и отвечать домашнее задание в доске.
2: Я была бы хорошей ученкой, потому что я уже забыла, что это
1: домашнее задание. Я тоже вообще впервые слышал об этом.
0: Но кто-то должен первым выйти к доске.
1: Я выйду без проблем, если надо.
0: Ответить домашнее задание.
1: Мы как-то... Ну, давайте я начну, спасибо. Мы как-то с Мариной совместно как будто бы приняли это решение, что надо бы...
2: Шли по дорожке просто, да, и почему-то вспомнили Данте и решили, что надо его почитать.
1: Конечно, да. Мы вспомнили, потому что увидели «Мертвую птицу». И Марина сказала: «А вы помните, как Данте в «Новой жизни» пишет о том...» Ну, правда, Марина немножко, мне кажется, там... перепутала фрагменты, но тем не менее, да, этот момент там был, как вот ему мнились птицы мертвые, которые прямо падали с небес. Я как-то совершенно не помнил этого момента, и поскольку меня очень интересуют мертвые птицы, которые в большом количестве, на самом деле, присутствуют в городе, я думаю, во всех городах.
2: Мне кажется, раньше такого не было. Вот меня это как-то очень тоже...
1: Отдельная тема для разговора, мне кажется, это. И я так ухватился за этот образ и сказал: «А давайте». И Марина сказала: «А давайте, это же прекрасно, да». Вот поэтому мы сейчас обсуждаем этот текст. Могу сказать, не таясь, что я читал это произведение раньше. Однако...

0: мифический персонаж, сам как бы вот Данте, постоянно плачет. Что называется, глаза на мокром месте. У меня вот к моему какому-то вот прискорбию, это единственное воспоминание, которое было об этой книжке с тех пор, как я ее читал. Ну, прошло, может быть, лет там 5, да, может, даже и больше. То, что вот постоянно он плачет. И меня тогда это, я помню, поразило. Мне это даже как-то немножко тогда смешило. Типа, чё ты? В таком вот даже смысле. Однако сейчас меня это совершенно не удивило, если честно. Более того, я подумал, ну, конечно, а как иначе-то? Видать, да, что-то произошло за эти годы со мной. И никакого удивления по поводу такой вот реакции у меня уже нет. Однако я пребываю в несколько в смешанных чувствах, потому что я... Потому что мне нравится Данте. Вот, ну что значит мне нравится Данте? Мне нравится смотреть вот на его портреты, там прижизненные, посмертные. Мне нравится эта статуя во Флоренции, вот на площади Синьории. Мне нравится, что в той же Флоренции повсюду цитаты из его комедии на стенах в мраморе высечены. Мне нравится даже, как звучит это слово «Данте». Оно такое, как будто бы многообещающее. Мне нравятся первые строки, первые строфы ада, да, вот эти звери, которые преграждают путь персонажу, и, ну и дальше там что происходит. Мне это все нравится. Однако сейчас, почему-то, читая эту любовную лирику, наверное, я поймал себя на мысли, что почему-то мне это не близко. Я хотел бы, чтобы мне это было близко, я хотел бы, чтобы это отозвалось как-то во мне, и чтобы это какое-то вот, чтобы эта руда перебралась и. Но странным образом, я несколько раз брался, то есть в более и в менее удачное время. И каждый раз у меня возникали какие-то вот странные диссоциации. Во-первых, мне совершенно не показалось чуждым вот эта сама манера к вопросу о форме, какая форма этого произведения. Я помню Набоков, говоря там о Гоголе, кажется, или о ком-то еще, сказал, ну а потом он сделал самое худшее, что он мог сделать. Он начал объяснять смысл своих произведений, как бы. Ну и мы помним, конечно, невероятное величие Крейцеровой сонаты и невероятное ничтожество объяснения Толстого по этому поводу. Мне показалось, что здесь есть нечто схожее. Зачем он объясняет эти стихи? Ну, может быть, да, как бы это такой как бы автобиографический, психологический роман, самый ранний, может быть. И наоборот, это абсолютное ноу-хау, такое новшество, и раньше никогда такого не было. Но сейчас как-то это немножко странно. То есть в этом стихотворении 4 части. Первая начинается здесь, вторая здесь, там еще такая здесь. В первой части я хочу сказать это, в этой это, а в этой это. И вот это канцона или баллада, или еще что-то. Как-то меня это несколько даже смутило. Я не совсем как бы понял, как мне сейчас... Вот опять же, я что-то слишком часто уже апеллирую к этому времени, к нашему времени, в которое мы живем. Я не совсем понял, как вот мне это сейчас воспринимать. В этом плане... Я помню, у нас были лекции по новому сладостному стилю и по всем вот этим вещам. Но они как бы остались, ну вот лично в моем восприятии, какой-то вот интересной архивной редкостью, да, вот, вот было так, что называется. И вот этот сам момент даже, например, с «Мертвыми птицами», как жаль, что он такой краткий-то на самом деле оказался, что там всего лишь дважды так вскользь, можно сказать, об этом упомянуто. Я, может быть, уже как-то развращен какими-то очень, не знаю, масштабными или фантасмагорическими там описаниями каких-то интересных событий, необычных в литературе там 20 века или в кинематографе даже. Но я думаю, читая это, эх, классный эпизод, его можно было бы развить в более такое будоражащее даже, может быть, действие. А здесь как-то очень быстро он сошел на нет. Ну, окей, как бы, ничего страшного. То есть, вот это ощущение, ну, вот вы уже поняли, я, наверное, уже его более-менее адекватно высказал. Я бы хотел, не знаю, подружиться, наверное, с этим текстом, однако он слишком сладостен для меня сейчас. В нем слишком много томления, которое, ну, вот, наверное, мне, опять же повторюсь, сейчас почему-то трудно понять. Мне кажется каким-то странным безумием то, что он видел ее всего лишь 3 раза. Это вообще как что-то невероятное абсолютно. И в то же время очень смешно, вот как вот он ближе к концу говорит, что вот и какая-то очень молодая, очень юная и очень прекрасная девушка наблюдала за мной из окна, и в глазах ее я прочел, ну, как мне кажется, ну, не просто там интерес и сострадание, но и любовь ко мне. И мне кажется, вот здесь вот, это может быть моя какая-то инсинуация, но, конечно же, он сначала там смутился, потом вдруг стал о ней думать, и чуть было она не встала на место Беатриче у него. Однако, вот опять же, инсинуация-то в чем заключается? Может быть, она-то, вот эта вот девушка в окне, она-то и подходила ему в каком-то смысле.
1: Вообще ему подходила его жена, с которой они родили 2 сыновей и 2 дочерей.
0: О, интересно.
1: Все у него было прекрасно.
0: Интересная особенность. Это не важно тогда, в данном случае, потому что мы все-таки говорим про тогда этот, про это произведение в контексте того, что там есть. И вот берем тогда этот вот именно внутритекстовый массив. И мне показалось странным, что, ну окей, там Данте или его лишь вот там лирический персонаж говорит сам себе, нет, ну как же так, я оскорблю как бы память о ней и перестану думать. И он пишет прямо там сонет, кажется, в котором он как бы хулит свои глаза, хулит свое воображение, да.
2: Круто.
0: Да, это круто, но для меня это слишком круто, скажем так. И, конечно же, это очень смешно, потому что это такая диссоциация. То есть вот я свои глаза от себя отстраню и их буду наказывать, да, за то, что они пялятся, да, на девушку. И мое воображение тоже, вот оно не мое, а оно вот само по себе как бы, и вот ай-яй-яй, как нехорошо, сейчас я с тобой разберусь, поставлю тебя в угол. Ну, то есть, немножко это забавно даже с такой точки зрения. Ну, мне интересно, что вы скажете, конечно, тоже. Ну, свои.
2: Где-то у Хлебникова есть, я не помню где, строчки о том, как какой-то языческий народ ставит фигурку башка, который как-то, в общем, не оправдал тех надежд, которые мне возлагали, в угол. И, кажется, даже его секут.
1: Да-да.
2: То есть, вот в этом можно найти отголосок очень старых, таких старых вещей.
0: Простите, да, сразу же, но это же и в христианской средневековой Европе. Суд над топором, да, суд над свиньей, который ну, послужили.
2: Топор все-таки свинья нет, это не то.
0: Ну,
2: а воображение и глаза – это то, что человеку принадлежит.
0: Ну, да,
2: но
0: да.
2: То, что не воспитано в нужном, нужном смысле, не наделено нужным содержанием. Я подумал про вот эту девушку из окна. Мне кажется, тут Данте себя ругает за то, что он хочет жалости выбрать вместо любви. И вот эта девушка, которая смотрит на него из окна, кажется, она чувствует к нему сострадание, потому что он очень сильно рыдает, сидит на лавке, по-моему, он плачет. И его вид вызывает у этой девушки чувство сострадания. Если, ну, просто так, если предположить, что это его жалость к нему самому, смотрит на него, и в эту жалость становится чуть-чуть сильнее любви, как на качелях. Любовь к Беатриче как будто бы на какое-то мгновение оказывается легче. И вот дальше это он рассматривает как предательство, как ошибку, как грех, да как много чего. Поэтому виноваты его глаза, да, и виноваты его воображение. Он еще не сотворен. Я думаю, что Данте пишет все-таки не о Данте, а о человеческой душе. И главный герой этой литературы – это человеческая душа. И мне вообще вот думалось там, ну вот жанр, ну роман, да, там кто-то вот говорит роман. А мне кажется, еще там есть такие штуки, похожие на объяснение опыта преображения, посредством преображения души, посредством чувства любви. Если взять это произведение и рассмотреть его как трактат о преображении человеческой души посредством чувства любви, то можно увидеть некоторые такие остановочки хорошие, которые могут подсказать человеку, который потрясен чувством любви, где он находится в определенный момент. Вот когда он увидел эту Беатриче, я думаю, что это было событие, которое его определило на всю дальнейшую жизнь и сформировало его, его поэзию. Я не знаю, как это, поэта в нем. Вот, может быть, опять я Мартынова вспомню. Когда Мартынов пишет о своей возлюбленной Энакин, он тоже, не, естественно, не женился на ней, Гринденко, его жена, и, но он говорит, что это была любовь поэта для того, чтобы возникло в нем, зародилось что-то. И он описывает в автоархеологии свои страдания и делает это, может быть, опираясь на книгу Данте. И это событие рождает в нем что-то, чего в нем не было. И я думаю, что вот этот опыт столкновения с красотой не совсем земной, потому что понятно, что Беатриче – это не просто женщина, которая ходит по земле. Я думаю, этот опыт действительно преображает душу. Вот если еще вспомнить Федора Михайловича, есть такой анекдот про него, ну, легенда, анекдот, ну, по-моему, это все было, когда ее подвели к какой-то красавице на вечеринке и прям поставили перед ней, он хлопнулся в обморок. Просто от созерцания. Что-то с ним произошло такое. И мне кажется, что вот когда этот маленький ребенок, ты уже не маленький, конечно, все-таки средние века 9 лет, это даже не нынешние там, 15, мне кажется, более зрелый возраст. И этот человек в его жизни. Он же пишет «Новую жизнь» через сколько лет? Через 20 после. Стихи, которые входят в эту книгу, написаны в течение 9 лет. То есть из этих
1: стихов... Через 2 года после смерти Беатричи он начинает писать.
2: Ага.
1: Если я правильно помню.
2: Угу. Значит, это происшествие, которое случилось с Данте тогда, оно имеет какой-то смысл для человека, живущего в то время, для христианина. Поэтому мне кажется, что это книга о преображении души. И я рассматриваю ее как ну, такой путеводитель, что ли. И можно себе задавать вопрос, читатель, я на какой странице пути любви нахожусь? Там еще говорят о том, что ну, люди, которые пишут об этой книге, говорят, что он последовательно вот три стадии преобразования проходит. Одна из них, первая Беатриче, вот она им видится, она здесь, и это человек, который он воспринимает глазами. Mm-hmm. Потом он даже на нее не смотрит с какого-то момента. Он не может выдерживать трепета, который в сердце появляется, и вообще что-то делает с ним, глядя на нее. И он не хочет на нее смотреть, ну, потому что он еще не в состоянии, не в силах. И тогда этот образ Беатричи появляется в нем потихоньку, медленно. От внешнего переходит к внутреннему. А когда она умирает... Я думаю, Беатриче – это вот кто-то вроде ангела, который будет с Данте всегда. И в Божественной комедии, которую напишет еще позже, Беатрича тоже появится. Несмотря на то, что он был, наверное, счастлив в браке, дети рождались один за другим.
1: Это был брак, но это, мне кажется, для культуры того времени это было нормально, что семейная жизнь и любовная история — это две разные вещи.
2: Да, в общем-то, и потом в нашей литературе есть примеры, когда тоже браки и семейная жизнь не совпадали. Точнее, любовь и семейная жизнь. Так, что-то я еще хотел сказать. Я хотел сказать о том, что это книга о серьезных вещах. Потому что, ну, что может быть серьезнее человеческой души, во-первых, которая проживает эти метаморфозы, а во-вторых, что может быть сильнее этого потрясения? Потому что, я думаю, если каждый из нас вернется в тот возраст, когда мы в первый раз были потрясены красотой, вот, не знаю, девочка в школе какая-нибудь на линейке появилась, ее не было в том году, допустим, и вот ученик смотрит, как она стоит там через 10 метров в том ряду, и с ним что-то происходит. Я уверен, что это происходит с людьми, со всеми. Но просто кажется, что Данте потрясло настолько сильно, что, ну, что он изменился вот как-то так радикально, скажем так. А опыт первой влюбленности многими, наверное, забывается. Но если заняться автоархеологией, как делает Мартын, я думаю, что можно вот прийти к этому странному состоянию, когда мир совершенно не таков, какой он для человека не пораженного в хорошем смысле этой любовью. Вот мне кажется, поэтому это серьезная книжка. Ее интересно читать. Мне было любопытно. Плюс еще, извините, последнее. Она круто сделана, потому что Данте живет в космосе. Сейчас космоса как будто бы нет, и наш мир, он, ну, странный, спешим мы часто. Я вот сегодня не спешил, и я, слава богу, что-то видел вокруг себя. А в прошлый раз я бежал, и мне вообще было ни до чего. Я даже не знаю, было светло или темно в прошлый раз. Сейчас я уже заметил, что сумерки, когда я вышел из метро, а потом совсем стало темно, когда дошел до набережной. Вот Данте как будто бы находится в этом космосе, потому что то, как он делает свои произведения, и Божественную комедию особенно, это ведь гениальная структура. Mm-hmm. Причем, ну, он не математик, он не аутист, и он не Перельман, который эти структуры может как-то хватать и работать ими. Он поэт, но он очень хорошо создает вот этот космос внутри. Потому что, ну, помните, когда Данте видит сон в бреду, он заболел. Угу. И это происходит в определенный момент.
0: Простите, Данте видит сон?
2: Ну, главный герой. И это происходит в определенный момент, когда уже произошли события, которые свидетельствуют о том, что Беатрича умрет. По-моему, там сначала умирает
1: отец.
2: И до отца, по-моему, еще умирает какая-то Донна. Потом отец умирает, и потом это странная болезнь. Вот, вот так у нас Пушкин делает, когда, например, Татьяну заставляют увидеть сон. И мы потом Евгения Онегина читаем, который тоже сделан совершенно гениально и написан каким-то, ну, супер, я не знаю, как его назвать. Математиком не хочу называть, ругать его таким словом, при том, что математики замечательные ребята, конечно. Но это ведь космос тоже. Только это космос русского XIX века и людей, которые там. И мне кажется, что Данте – это человек, который каким-то образом сумел через эту перемену, преображение, сумел в этот космос вселиться. Ну, наверное, вот пока все.
0: А что вот здесь космического вы видите конкретно?
2: А вот как сделана эта штука? Она, в принципе, ни о чем, потому что, ну, ни о чем, сюжета нет. Mm-hmm. Ну, вот он увидел девочку, да, ну и что, потом он еще раз ее увидит, потом она умрет. Mm-hmm. ну все, мне о чем писать. Но вот что с ним происходит и как он это описывает? Помните первый раз, как он говорит о своих внутренних переменах? «Тут истинно говорю, что дух жизни, который пребывает в сокровеннейшей светлице моего сердца, стал трепетать так сильно, что неистово обнаружил себя и в малейших жилах, и трепеща произнес такие слова». Я не могу по-латински прочитать. «Тут дух животный, который пребывает в верхней светлице, куда духи чувственные несут свои восприятия, стал весьма удивляться, и, обратившись особливым духом зрения, произнес, ну и так далее, и так далее, и так далее». И вот он часто описывает этот трепет, который от этого дурацкого трепета влюбленного постепенно начинает менять его существо. И Данте доходит вот в этом преобразовании до счастливца, который, я думаю, что прожил всю жизнь с Богом. Помните, вот еще он говорит такую вещь, сейчас вот последнее. «Вот Бог сильнее меня, кто, придя, получит власть надо мной». И эта книга о том, как этот Бог, который сильнее человека, любовь, получает власть над ним. И он, проживая вот эти странные вещи, плач, болезнь, бред, все-таки он превращается в конце концов в счастливца. Помните, он даже потом смерти не боится уже.
0: Ну, это такой, да, устойчивый топос, что смерть освободительница.
2: А мне кажется, что он реально не боится. То есть юноша вырос, мне кажется.
1: Позвольте мне, пожалуйста, два слова сказать. Я очень люблю эту книжку, и, конечно, я ее читала много раз. Ну, там и по долгу, профессиональному, и просто потому, что она мне очень нравится. И тут вот я хочу начать издалека. Конечно, самый смущающий момент в этой книжке – это вот эти довольно странные комментарии. А вот в этом сонете есть такая-такая-такая часть, и они начинаются вот в этих местах. И мне кажется, вот это моя такая последняя гипотеза, ну, хотя я читала, есть очень хорошая работа Анны Владимировны Топоровой по поводу того, вот почему он использует эту форму, и она говорит о том, что это была форма, распространенная в средние века, автокомментарий и комментарий к другим стихам. Это была такая литературная форма. И Данте вот ее поддерживает, продолжает эту традицию. Но мне вот кажется на сегодняшний день, что он же начинает одним из первых писать стихи по-итальянски. Mm-hmm. У него же вот эти все там трактаты о народном красноречии, то и сё. То есть еще у людей нет навыка читать рифмованные стихи. И там даже есть одно место, вот я дома подготовилась, все выписала в тетрадку, забыла тетрадку дома. 1 сентября. Но он там в одном месте говорит о том, что рифма нас увлекает, и мы начинаем как будто завороженные вот этой рифмой. А рифма тогда только появляется в поэзии европейской. Известно, что ее изобрели трубадуры, да, провансальские. А Данте и этот самый Дольче Стиль Нуово — это их ученики. То есть еще люди не научились читать такие стихи. Они привыкли вот к этим стихам латинским, где отмеренно строятся эти самые стихи, ну вот метрическая, да, система. А что такое рифма, они еще не понимают. И поэтому он понимает, что помимо всякого остального прекрасного, он еще учит людей читать стихи на их родном языке. И поэтому, чтобы его ученики не разбегались вниманием в стороны, ну вот как в школе мы
2: литературное
1: делаем, да?
2: Чтение.
1: Какая здесь главная мысль? А какая главная мысль первого абзаца, второго? Он делает вот эту работу школьного учителя. По мне, так это очень трогательно. Потом вот эта история про время. Про то, что все сонеты и канцоны, и баллады, которые входят в эту вещь, они написаны под влиянием момента. Потом проходит время, и он все это дело собирает, и своей прозой он создает такую совершенно двойную оптику, потому что, ну, когда мы читаем стихи, то это вот прям переживание, которое происходит сейчас. когда мы читаем прозу, обрамляющую стихи, то это вот я сам, который какую-то завершенную историю моей жизни пересматриваю, переглядываю, и я про нее думаю заново. Блок, между прочим, хотел то же самое сделать со своими стихами о прекрасной даме. Потому что для него вот эта история с Любовью Дмитриевной, она была ровно такая же инициирующая и такая человека и поэта порождающая, да, как для Данте была история с Беатриче. То есть мне кажется, что он создал какую-то совершенно, ну, достойную поэтическую форму. Иногда, когда я думаю про Онегина, я понимаю, что весь постмодернизм — это детский сад по сравнению с тем, что Пушкин делает в Онегине. И Данте то же самое. И вот Герман задал вопрос, это Данте или главный герой его вещи? А в том-то и дело, что здесь нам очень трудно отделить одно от другое. Точно так же, как в Онегине. Мне там все говорят, филологи, нет, ну это же, конечно, персонаж по имени автор. Это все очень мило, но когда мне персонаж по имени автор рассказывает про свои сочинения, «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», там, «Руслан и Людмила», то покажите мне, где, ну вот где этот зазор? То есть это та история, где виртуозная литературная форма и самый искренний личный такой дневник, они перетекают друг в друга. И это очень живая такая постоянно движущаяся конструкция. И в этом смысле, конечно, я согласна насчет космоса и насчет того, что Данте — это человек, который как будто, при том, что он не скрывает, что он много чего читал, там знает всякую традицию.
3: Аристотеля.
1: Ну, Аристотеля, Гомера, там много кого.
0: Вергилия, да.
1: Да, да. Но он как будто стоит действительно на земле под небом. Вот как будто он посредине мира, и он заново, как в первый раз, начинает порождать и литературную форму, и какое-то совершенно уникальное содержание. И вот это содержание, мне кажется, ну, понятно, что здесь, конечно, любовная история. И эта любовная история, вот я сейчас вспоминала стих Бродского. Это история, которая повторяется. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело». И вот моя любимая строфа. Длинный стих, но не буду. «Это ты горяча, ошую одесную, раковину ушную мне творила шепча». То есть вот этот голос любимой женщины, а у Данте еще круче, потому что только вид любимой женщины, он творит его и как человека, и как поэта. Ну, то есть это неимоверно важная история, да, мне кажется. И помимо всего этого, вот я очень люблю еще здесь какую штуку, что он через очень наполненную чувством историю возводит нас вообще к предельным богословским реальностям. Потому что, ну вот первая же страничка этой книги, она какая? Я ее очень люблю. Он там говорит, прежде, сейчас открою, чтобы не переврать, в этом разделе книги моей памяти, до которого лишь немногое заслуживает быть прочитанным, находится рубрика, гласящая «Инкипит Вита Нова». Под этой рубрикой я нахожу слова, которые я намерен воспроизвести в этой малой книге, и если не все, то, по крайней мере, их сущность. То есть, смотрите, получается, что книга, которую мы держим в руках, вот эта самая книжица Вита Нова, это отражение книги памяти, ну, то есть это верхушка айсберга, потому что я вам скажу только некоторые слова, и он там в книжке несколько раз говорит, а про это пускай расскажет другой комментатор. Или там, а вот здесь я помню, что было, но рассказывать не буду, да? То есть вот мой текст — это только частица книги памяти, но здесь мы, как читатели, как мне кажется, должны сделать следующий ход. А книга памяти — то, что я помню о своей жизни, вот эта автоархеология, да, это только верхушечка айсберга того великого замысла, который Бог творит моей жизнью, да, потому что помимо того, что я могу вспомнить, есть еще тьма тьмущая того, что я не помню, и что я не хочу произносить. Может быть, есть что-то такое, что я даже и знаю, но, как сказали бы, там, психологи, вытесняю или еще что-то происходит. То есть, и он нас все время возводит вот по этим ступеням, да, как будто бы от простой истории про то, как мальчик 9-летний увидел девочку, которой было 8 лет и 3 месяца. И вот, вот и все. Но он ведет нас именно к вот этому такому переживанию, и переживанию очень конкретному, величия божественного замысла о мире и обо мне лично. И это, конечно, ну, эту книгу делает тоже совершенно удивительной. И он же там все время... Это благодать, uh-huh. да, это благословенное. А на самом деле... И вот этот амор... Амор — это кто? Ну, с одной стороны, мы скажем, ну, ясен, красен, это бог любви, да? Заметьте еще, каков он. Амор — это суровый, прекрасный муж. Это не Путти пухленький там с каким-то лучком и стрелочками, который там игривенько так распространяет свое влияние. Нет, это великий и грозный бог. И в конечном счете мы понимаем, что вот этот амор — это не только и не столько, и, может быть, даже вовсе не вот этот языческий бог любви, а это божественная любовь, которая являет себя в такой очень простой истории про мальчика и девочку. И это, конечно, ну, какая-то для меня удивительная вещь, да, потому что Данте не боится. Его многие могли бы упрекнуть и тогда, и теперь в том, что он смешивает там земное и небесное, да, там Божий дар с яичницей. А он это делает бесстрашно, последовательно. И в конечном счете как-то даже доказательно, потому что, ну, мы начинаем понимать, что да, все, что дает нам Бог в жизни нашей пережить, вот действительно этот взгляд там на девочку или мальчика из другого класса, когда вдруг перед тобой такие разверзаются сияющие пространства, а это был чел какой-нибудь там с параллельного класса, ничего такого. Вот он нам дает почувствовать, что весь мир пронизан божественным, и Бог действует, творит нас через другого человека. Ну, например, через эту девочку. Ну, не знаю, я поражена всегда вот бываю, когда перечитываю эту книжку, и величием замысла, и совершенством.
0: Объясните мне, пожалуйста, мне тогда очень странный кульбит с дамой-ширмой, которую он себе придумывает.
1: Да.
0: И тем самым... Что-что?
2: В церкви.
0: Ну, вообще, в первой
1: которая
0: части.
1: Которая была посередине траектории взгляда.
0: Да.
1: Да, математик.
0: Да, ведь это же его потом, ну, не то что погубило, но это возымело какой-то полностью противоположный эффект, и это ему не сыграло на руку.
2: А я думаю, что настолько сокровенно его сокровище, что он очень боится его открыть.
0: Нет, ну,
1: и обнаружить.
2: Его нужно каким-то образом сберечь. Но он не то чтобы это этим сокровищем владеет, он вообще ничего не может с ним поделать. Потому что такая сильная власть над ним, что он бы загорелся бы. Вот если бы посидел бы рядом с ней, бы, наверное, он бы воспламенился, и пришлось бы тушить его из огнетушителя.
0: Ну, там же описано дальше, что произошло, когда он оказался рядом.
2: Да. В этот раз?
0: Ну нет, потом он.
1: Когда она взглянула на него.
0: Да, когда она взглянула на Слушайте, него, и все это закончилось насмешками и чуть ли не презрением с ее стороны. Почему вы так себя ведете тупо?
1: Но знаете, что меня вот еще. Смотрите, меня это всегда как-то тоже завораживает. С одной стороны, вот мы это читаем, и мы верим каждому слову. Да, что вот действительно воспламенится там и все такое. С другой стороны. Известно, что Беатриче была женою Симоны де Эбарди. Известно, что Данте был женат на Джемме Донати, что оба они благополучно там вели свою семейную жизнь, рожали детей. И, ну, как бы я думаю, что Данте у себя дома, он был, ну, нормальный такой отец семейства. Точно так же, как это, конечно, потрясающий факт, что он служил в кавалерии. То есть вот этот нежнейший поэт, который то и дело плачет.
2: Фет. Фермер.
1: Да, да, да.
2: А его есть трагичная помещик. История любви, когда загорается платье на его возлюбленной, ну, да. Газовое. Так А он же потом стал такой предприниматель. Ну, замечательный.
1: Успешный помещик, процветающий это самое.
0: Угу,
1: то есть я к чему? К тому, что все-таки вот эта история, мы должны ее брать именно как ну, какой-то дистиллят. То есть он говорит, я отбираю из книги своей памяти ровно то, что мне необходимо, чтобы рассказать именно эту историю.
2: О новой жизни.
1: О новой жизни. Понятно, что эта жизнь, она, ну, имеет какое-то огромное количество регистров, как и у каждого из нас. Впрочем, это тоже очень жизненная история.
0: В этом плане как раз вы сами же отвечаете на свой вопрос. В чем разница между автором и персонажем автора? Вот она,
1: ну,
0: и есть.
1: Отчасти,
0: и,
1: да.
0: И что в случае с Евгением Онегиным и здесь. Здесь-то это еще более как-то бросается в глаза, потому что он так одержим этими неопифагорейскими идеями, все разбить на девятки и так далее. И опять прошло 9 лет. В этом плане я вспоминаю Александра Ивановича Веденского, который критикует форму вот подобного рода ведения рассказов и говорит, что вот в романах запросто, запросто от одного предложения переходит к другому и проходит десятки лет, и будто бы все помнят. Хотя в жизни мы даже не помним, что было вчера. Гриша, вы не помните, что было неделю назад. Были ли сумерки, было ли солнце, да, или была уже глубокая ночь.
1: Но при этом Александр Иванович, как ты показываешь в своей работе, сам часы, да, делает персонажами,
0: да,
1: и он
0: да.
1: очень чувствительный к числу и к ходу времени, и к самому вот этому чуду схватывания реальности с помощью числа. Так что я думаю, что...
0: С помощью такой формы даже, может быть. И поэтому тут тоже вот мой вопрос про космос, он и как мне кажется, повис в воздухе. Да, я вижу эти астрологические, астрономические, философические, неоплатонические парафразы, которыми все сшивается. То есть он даже в каком-то месте прямым текстом начинает говорить, что Амор – это не... про потенцию и актуальность,
1: да,
0: про субстанцию начинает говорить. Ну, это немножко мило тоже. Я сразу
2: ему надо было

0: Насколько я понимаю, вот мастеров там, вот раннего возрождения в этом перманентно обвиняли, что в том, что они пишут Мадонну как Афродиту. Да? Поэтому их живопись, там, Боттичелли, была так быстро забыта, например. Здесь мне тоже показалось вот этот вот веяние сиюминутной эпохи даже, не побоюсь этого слова. Вот этот Амор, ну да, он у него такой суровый муж, но в то же время это такое вот языческое существо. Я помню, я читал Рёскина, да, «Прогулки по Флоренции», и он пишет, что вот, да, Тоскана, конечно же, там давным-давно была христианизована, но под всем сквозит этрусская энергия. И вот мне кажется, здесь тоже, несмотря на все вот эти красивые слова о христианской любви, здесь сквозит какая-то вот эта языческая, очень витальная, выражаясь словами Александра Куприяновича,
1: Так и мы тоже плотские существа.
2: Так вот
1: И
2: именно
1: обезьяньи там какие-то рудименты
2: Господь воплотился
1: у нас остались.
2: и...
0: Нет, речь именно идет о вот этой вот дохристианском компоненте.
2: Ну вот я тут не очень понимаю, какой компонент
0: Ну,
2: дохристианский.
0: Амор, как вот именно воплощение его, как мы служители Амора, мы вот его, не знаю, сразу представляется свита, да, вот там у Еврипида в Вакханках,
1: А вот
0: например,
1: про дух любви.
0: Диониса.
1: Так. Как говорю я, когда она появлялась с какой-нибудь стороны, то одна надежда на дивный ее поклон изгоняла все злое во мне и возжигала пламя милосердия, которое заставляло меня прощать всякому обидевшему меня. Ну, смотрите, как он растет. Если бы спросили меня тогда о чем-нибудь, то ответ мой был бы лишь один – любовь. И лицо мое исполнено было смирение. А когда приближалось уже мгновение поклона, дух любви, уничтожив всех других чувственных духов, гнал наружу слабых духов зрения и говорил им: «Ступайте, воздать честь госпоже вашей», а сам становился на их место. Ну, в нем уже работа серьезная произошла.
0: Да, бесспорно. А вот объясните, пожалуйста, еще один момент. Почему милосердие – это его врагиня?
2: А контекст можно?
0: Ну вот, да. «Лишь о любви все мысли говорят, и столь они во мне разнообразны, что вот одни отвергли все соблазны, другие пламенем ее горят. Окрылены надеждою, парят, в слезах исходят горестные и праздны, дрожащие, они в одном согласны, о милости испуганно твердят. Что выбрать мне, как выйти из пустыни? Хочу сказать, не знаю, что сказать. Блуждает разум, не находит слова». Но чтобы мысли стали стройны снова, защиту должен я, смирясь, искать у милосердия моей врагини. Этот сонет делится на четыре части. В первой я
2: Это
0: говорю
2: какая часть?
0: в начале.
2: Вот, а здесь
0: Сейчас скажу.
2: Ну,
0: 13-е.
2: я думаю, что, скорее всего, это вот та самая метафора, которую потом и Петрарка будет использовать по поводу того, что любимая
0: Тут
2: женщина.
0: прямо он потом
1: А у меня другой
0: комментирует.
1: перевод.
0: Он прямо это
1: Ну-ка.
0: комментирует,
1: А у
0: просто
1: меня
0: извините.
1: другой перевод.
2: А вот.
1: Мадонну жалость. Вместо милосердия Мадонна жалость.
0: Ну,
1: Кто вынужден я недруга признать, Мадонну жалость защитить меня. И вот это
2: Призвать Мадонну жалость.
1: жалость позвать, да.
0: Но почему моей врагине? Ну, а
1: Потому
0: у
1: что
0: вас?
1: жалость к себе – это враг любви к ближнему иногда.
0: Ну хорошо, но у меня милосердие стоит. И, ну вот, например, он же потом идет расшифровка этого сонета, да? В первой части там,
1: Да,
0: во второй –
1: пишет.
0: та-та-та, в третьей – та-та-та, а вот здесь вот, да. И я не знаю, откуда я должен почитать. Да? Мне милосердие, и я называю ее госпожа, как бы из горделивого презрения.
1: Ну, а у меня опять жалость. Так что трудно сказать, какое там было слово. Сострадание к себе или милосердие к другим?
0: Ну,
1: Это все-таки
0: я не понял, да, естественно, этого момента. Марина, у вас как?
1: сочувствие, то есть, к себе.
2: У меня так же, как у тебя.
0: Вот, пожалуйста.
1: Зачеркните, напишите жалость слово. Исправьте.
0: Так нельзя.
2: Нет, ну тут как я понимаю, надо еще раз перечитать.

0: здесь может речь идти именно о том, что дама – это одновременно и вершина совершенства, и предел желаний, и в то же время это источник страдания. И в этом смысле враг. Но надо перечитать это.
1: Кажется, всё. Минута остается.
0: Минута остается. Или две.
2: Одна минута. Ну, в общем, странный момент, да, может быть, слушатели нам напишут в комментариях в 13-й цифре, вот тот сонет.
0: Да,
1: который... А сколько переводов? Можно третий перевод посмотреть? Много.
2: Ну, и можно посмотреть просто оригинал, Марина, я думаю, вы можете себе это позволить.
0: Ну, это отдельная работа.
2: Ну, да.
0: Что мы будем делать в следующий раз?
2: В следующий раз мы договорились почитать нормальную пьесу, наконец-таки. «Ожидая Годо» Самуэля Беккета.
0: Я не поняла насчет «наконец-таки» нормальную, но ладно.
2: Да, много в мире нормальных пьес, а мы их все не читаем и бежим. Да.
1: Ну, да, остается 15 секунд. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Мы так, наверное, не заметили, как прошло время. С вами был читательский клуб Герман Журавский, Марина Михайлова и Григорий Гаврилов. До новых встреч. Увидимся через неделю.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена

0: Канал Грибоедова, 100. Дом Алафусовых у Львиного мостика. В романтическом уголке Казанской части, недалеко от Театральной площади, стоит особняк Алафусова. И сегодня он кажется очень классическим, очень старым, очень гармоничным по своим размерам и классическим параметрам. И на изгибе канала рядом с Львиным мостиком он выделяется среди более поздних соседей стройностью и явной древностью. Действительно, это самый старый из сохранившихся домов в районе бывшей офицерской, ныне Декабристов, улицы, здесь, у Львиного переулка. Дом был выстроен Семеном Федоровичем Уваровым где-то в самом конце 1780-х годов. Умер Семен Уваров в 1788 году, так дом и не достроил. Человек он был очень легкомысленным, и хотя он был подполковником лейб-гренадерского полка, но имел от Потемкина, адъютантом которого служил и с которым был близок, прозвище Сеня Бандурист. Был он постоянным участником пирушек Потемкина, весельчаком, и трудно себе представить, что флигель-адъютант Уваров имел уже многочисленную семью. Кстати, именно его сыном был в дальнейшем знаменитый министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров, которому, к сожалению, не довелось пожить в папенькином особняке. Дело в том, что, конечно, вдова по смерти супруга обнаружила, что Сеня Бандурист наделал долгов, и за долги пришлось недостроенный дом продать. Приобрели дом в 1789 году для медицинской коллегии, директором которого был Иван Федорович Фитингов. В дальнейшем, как крупный чиновник, он, конечно, проживал в доме своей коллегии, где-то там его департамент был устроен, канцелярия, а парадные помещения занимала квартира самого Ивана Федоровича Фитингова. Спустя менее 10 лет приобрела в 1797 году, уже в павловское время, этот дом коммерц-коллегия, а вот с 1802 года здесь находился департамент водных коммуникаций путей сообщения России. Водными и другими коммуникациями у нас некоторое время управлял известный Георгий Альденбургский, женатый на сестре императора Александра I, великой княжне Екатерине Павловне. Но он скончался уже в 1810-х годах, и это учреждение было совмещено с корпусом инженеров путей сообщения, с главным управлением, и покинуло это здание в 1823 году, когда здесь разместили лесное училище, и вскоре после его перемещения, как мы знаем, в лесные парки, в лесное, с 1831 года разместили здесь училище торгового мореплавания, которое учредил тогдашний министр финансов Егор Конкрин. Далее здесь размещался департамент корабельных лесов морского министерства, и понятно, что почти за вековую историю дом обветшал. Вот очень часто было с министерством финансов, что оно эксплуатирует дом, а потом дом ветшает. И продали его с торгов. Купил его известный домовладелец, имевший в Коломенской части обширные земельные участки под усадьбами и просто огородами, сдававший эти земли под наем, Карл Альбрехт, генерал-майор, владелец крупного дома на Мойке 106. И как раз, когда он продавал княгине Воронцовой дом свой на Мойке 106, он приобрел себе вот этот несколько обветшавший дом Министерства финансов. Но недолго им владел и в 1862 году продал его купцу Алафусову. Купец Алафусов, который, в общем-то, после всех этих крупных землевладельцев или крупных государственных учреждений кажется нам лицом незначительным, в действительности и оказался настоящим хозяином для этого дома. Вот как особняк Алафусова мы и воспринимаем дом. Прежде всего, в отличие от очень многих аристократических своих современников, он не стал дом кардинально перестраивать в стилях историзма, нарядных, но, в общем-то, очень вторичных, которые тогда наводнили Петербург. Он оставил замечательный четырехколонный портик под арками, центральный ризолит и лишь немного украсил лепниной фасад дома, ну и также, конечно, сделал ремонт жилых помещений, украсив их розетками и лепниной в формах итальянского ренессанса, ну, собственно говоря, продолжение того же самого ордерного классицизма. Купцу Алафузову принадлежали ткацкие и кожевенные фабрики. Этот дом представлял внизу контору, а на втором этаже жила его семья и были парадные приемные помещения, потому что, конечно, он еще был купцом первой гильдии, то есть лицом довольно представительным в купеческом обществе нашего города. В 1890-х годах Алафузов умирает, и его сыновья, вместо того, чтобы вступить в прямое владение производствами, организуют акционерное общество, которое управляет этими ткацкими и кожевенными фабриками. Но самое основное, при этом обществе организуется огромное благотворительное учреждение. И, собственно говоря, самым известным в начале 20 века в Петербурге, связанным с именем Алафузовых, была Алафузовская больница, в которой лечились рабочие петербургских, петроградских пригородов. Кроме больницы, при заводах Алафузовых были созданы школы, народный театр, а также библиотека с читальней и музеем. И вот получилось так, что хозяева дома жили на втором этаже, в квартире, собственно говоря, а внизу находились конторы акционерного общества и благотворительные учреждения, которыми управляли члены семьи, вдова покойного, ее сыновья. И вот как особняк Алафузова, этот дом у Львиного мостика, и дошел до нашего времени. В советское время его тоже занимали различные организации, а сейчас там находится небольшая гостиница. Для этой части города это редчайший образец особняка конца XVIII века.
1: Особняки и их владельцы. Дом Алафузова, набережная канала Грибоедова, 100. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжим наши беседы об этом замечательном композиторе, который выразил собою всю сложность, весь драматизм и трагизм XX века, музыка которого будет актуальна всегда, потому что она касается самых глубоких сторон человеческой души. Да и музыка, она всегда как-то больше, чем слово, обращается к человеческой душе, а поэтому особенно долговременно, если не сказать, особенно вечно. Дмитрий Дмитриевич Шостакович начинал очень рано. Он уже мальчиком совсем юным, был студентом консерватории, поступив туда в 14 лет. А в 19 лет он написал свою первую симфонию. И о первой симфонии сейчас пойдет наш разговор. Первое исполнение этой симфонии было в нашем Большом зале филармонии 12 мая 1936 году. И этот день в течение всей своей жизни праздновал Дмитрий Дмитриевич так же, как день своего рождения. Это был для него день, поставивший определенную веху в его творческой жизни и принесший ему первую настоящую большую славу. Как вспоминает в письме, которое писала сразу после этого концерта мать Шостаковича Софья Васильевна своей подруге об этом дне, волнения начались с самого утра. Митя не спал всю ночь. В половине девятого мы приехали в филармонию. К 9 часам зал был полон. Что я почувствовала, увидев дирижера Малько, готового поднять свою дирижерскую палочку, невозможно передать. Могу только сказать, что иногда бывает трудно пережить даже великое счастье. Все произошло блестяще, великолепный оркестр, превосходное исполнение. Но самый большой успех выпал на Митину долю. По окончании Митю вызывали еще и еще. Когда наш юный композитор, казавшийся почти мальчиком, появился на эстраде, бурные восторги публики перешли в овацию. Об этом же вечере пишет Ираклий Андронников. В полной тишине пробормотала засурдинная труба. Сонно откликнулся фагот, заговорил кларнет, и развернулась торопливая дискуссия инструментов, где каждый хотел сказать все сначала. Потом в остром ритме, торопливо и как бы шутя, кларнет принялся излагать грациозную маршеобразную тему. Руководитель консерватории по классу композиции Штейнберг писал об этом вечере. Достопримечательный концерт. Бурный успех Митиной симфонии скерцо бесировали. После концерта ужинали у Шостаковича в обществе, главным образом молодежи. Засиделись за 2 часа. Возвращались с Малько и его женой пешком по Садовой. Белая ночь. Холодно. Своим произведением Шостакович доказал жизненность симфонической формы. Ну, вот это так пишут заинтересованные современники. Но действительно, первая симфония вызвала очень большой энтузиазм. Это дипломное сочинение было формально вроде традиционное. 4 части, но вместе с тем качественно новый образный строй музыки с ощущением резких контрастов, диссонансов окружающей действительности. А там ржеобразная тема, о которой упоминает Андронников, она потом прозвучит через много лет в 7-й симфонии Шостаковича. Первый исполнитель 1-й симфонии Шостаковича Малько признавался: «У меня такое ощущение, что я открыл новую страницу в истории симфонической музыки, нового большого композитора». Когда отзвучала музыка, и на эстраду вышел Шостакович, буря оваций объяснялась не только полученным удовольствием от этой музыки, но неожиданным контрастом между зрелостью этой музыки и обликом совсем юного существа. Шостаковичу было 19 лет, но он выглядел, будто бы ему было лет 15, максимум 16, потому что очень долго он сохранял такой совсем детский облик.

Надо сказать, что симфония действительно принесла ему славу. О нем заговорили, от него ждали дальнейших интересных произведений. Он на следующий год после исполнения симфонии едет как исполнитель в Варшаву, как пианист. Правда, с этого конкурса он привез только почетный диплом, а не лауреатский значок и премию, которая досталась на долю Льва Оборина, большого друга Шостаковича. Но это о творческой стороне его жизни в ту пору. Но жизнь человека – это не только творчество, это повседневная жизнь со всеми повседневными обязательными поступками, трудностями и, к сожалению, никуда от нас не уходящим бытовой стороной жизни. А в этом отношении все было очень сложно, потому что уже с 22-го года практически семья жила на очень скудные средства. После смерти Дмитрия Болеславовича, отца композитора, жить было буквально в смысле не на что. И Шостакович мальчиком шел зарабатывать по вечерам в кинотеатр, где топером играл под большим экраном на часто совсем дребезжащем и ненастроенном инструменте, сопровождая действия, происходящие на экране. Дело в том, что в 20-х годах еще искусство кино получило название «Великого немого». Это была движущаяся лента, действительно, но она не сопровождалась звуком. Поэтому топеры обычно сочиняли чаще всего уже подготовленную музыку, играли к тому или другому кинофильму. Однако, таким образом зарабатывая, сочетая вечернюю работу с дневными занятиями в консерватории, надрывая таким образом свое здоровье, Шостакович, конечно, не мог не проявлять свое творческое начало. И часто люди шли в кино специально, чтобы послушать вот это сопровождение, которое давал тогда мальчик Митя Шостакович. Это был ненадежный и очень незначительный, но все-таки заработок, который поддерживал семью. Кроме того, работать не имея никакой специальности, а будучи просто образованной дамой, вынуждена была работать кассиршей в магазине Софья Васильевна. Но долго она там не удержалась, вынуждена была бросить эту работу. В общем, в семье была такая бедность, что Шостакович пишет Льву Оборину, своему другу, в Москву из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего уже, пишет письмо, извиняясь, что не мог послать его раньше, потому что не было денег на то, чтобы купить марку, почтовую марку. Вот это фон той жизни, которую вел тогда Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Ну вот в 27-м году его приглашают в Смольный, как неудивительно место такое было, где сосредоточены были все нити руководства жизни всем городом. Приглашают туда, чтобы предложить ему написать симфонию к десятилетию октябрьских событий. Это, в общем-то, было и почетно, и, конечно, это был отголосок той славы, которая пришла к нему вместе с первой симфонией. И вот тут надо сказать, что, во-первых, я не случайно заговорила сейчас о бедности, во-первых, это давало какие-то деньги, и это имело большое значение. Во-вторых, просто за деньги он работать не мог. Работать, сочинять он должен был, конечно, по вдохновению. Но здесь сочеталось и его заинтересованность материальная, и возможность написать симфонию, посвященную вот таким значительным, а можно сказать, даже эпохальным событиям в жизни поколения, которому принадлежал Шостакович. Надо сказать, что семья имела ведь революционные традиции, которые шли еще от деда Шостаковича, который когда-то помогал бежать Ярославу Домбровскому, который поддерживал даже знакомство и с бывшими ссыльными большевиками, в частности, с Красиным, которые все, конечно, мечтали о светлом будущем, о свободе для народа, лучшей жизни, достойной жизни граждан великой страны. Другое дело, что сразу после октября
уже в 18 году, прислушивавшись и присматривавшись к событиям люди, начали испытывать некоторые, ну, скажем, мягко недоумение, а потом и разочарование. Я хочу напомнить, что это связано с разгоном учредительного собрания, с объявлением в том же 18 году красного террора. То есть 18 год уже показал, что светлое будущее России в ближайшее время не ждет. Однако, как говорят маленькие дети, первое слово дороже второго, и отказаться от тех семейных традиций, о мечте о светлом будущем родного Отечества, это было не так просто. Поэтому, в общем, не лукавя, принимая такое предложение Шостакович. Правда, симфония его, для того, чтобы придать ей определенную направленность, снабжалась стихами. И вот тут-то была некоторая сложность, потому что, будучи человеком очень осторожным, все-таки он в письме другу пишет о том, что его не вдохновляют те стихи, которые должны сопровождать эту музыку. Стихи были комсомольского поэта Безыменского. Это был человек, которому не давали покоя лавры Маяковского, но дотянуть до которого он никак не мог. И Маяковский назвал его когда-то, Безыменский, «морковный кофе». Ну, что такое морковный кофе, можете себе представить. В общем, стихи были слабые, скверные, но работу надо было делать. И вторая симфония была не просто написана, но в ней, конечно, чувствовались те элементы творчества, которые всегда свойственны были Шостаковичу.

можно сослаться и на другого композитора, старшего по отношению к Шостаковичу поколения, который тоже как-то умел выразить трагизм своего времени. Это контрасты и трагический накал музыки Скрябина. Во всяком случае, если бы до конца выдержал Шостакович вот тот накал, который чувствовался в его музыке, то вторая симфония обрела бы какой-то более значительный вес, но надо было завершать стихами Безыменского, и он даже под конец их никак не сопровождает музыкой, и под конец просто хор выкрикивает последние слова, и этим завершает симфонию, которая не просто была одобрена, но исполнялась в торжественных обстоятельствах. И сначала в Ленинграде у нас в Большом зале Смольного, в этом самом знаменитом актовом зале, где провозглашалась советская власть, на торжественном заседании, посвященном десятилетию октября, а затем даже в Москве. То есть вот тогда, когда праздновалось в 27-м году, в ноябре месяце, 10-летия октябрьских событий. Она и получила, сначала назвали «Посвящение октябрю», а уже значительно позже просто дали название «Второй симфонии». И примерно такова же история, написанная вскоре «Третьей симфонии», которая была написана на более удачные слова, но тоже стихотворным текстом, на слова поэта Кирсанова. Так что, когда в конце своей жизни зрелый и великий мастер обратится в своих последних симфониях к текстам, это не будет для него новым. Другое дело, что в совсем другом когда качестве это, эти стихи будут звучать, да и качество самих стихов совсем другое. Но, во всяком случае, это для него уже будет совсем не новиночка. Начинал он сопровождать стихами свою музыку, не музыка сопровождает стихи, а стихи участвуют как бы в музыке уже во второй своей симфонии. Это вторая половина 20-х годов. И в это же время он близко сходится с такими интересными людьми, как Тухачевский, дружба с которым началась в 25-м году. Если мы знаем Тухачевского как маршала, как военачальника, как жертву сталинских репрессий, но мы еще должны знать, что это был представитель той военной верхушки, которая обладала огромной широтой интересов и знаний, что это был человек высокоинтеллигентной среды. Но для нас особенно интересно то, что он прекрасно знал и любил музыку, что он играл на скрипке, и не просто играл, но даже пытался изготовлять музыкальный инструмент. Семья была музыкальная, и были среди его бабушек сочинители музыки и даже известных песен. То есть это была не случайная такая дружба, а основанная на творчестве, и хотя Тухачевский намного старше Шостаковича, но он сказал, что мы еще застанем Митю Шостаковича в большой славе. И, как известно, это его предчувствие сбылось. А Шостакович регулярно, когда Тухачевский был в нашем городе еще жил, бывал у него, исполнял у него фрагменты тех произведений, над которыми тогда работал, прислушивался к его мнению. То есть это была такая в значительной степени творческая дружба. Надо назвать здесь еще одного человека, с которым дружба была уже не только творческая, но сердечная дружба двух замечательных людей. Другое дело, что этому другу Шостаковичу, Ивану Ивановичу Салертинскому, была дана короткая жизнь. Он прожил немножко более 40 лет всего. Но это был человек яркий, необыкновенно интересный, замечательный рассказчик, эрудированный, необыкновенный. Говорили, смеясь, что он знает все человеческие языки. Он не знал все человеческие языки, но больше двух десятков языков он знал. И хотя он был замечательный не только литературоведом, но и музыковедом, и прекрасно знал музыку, но сам он играть ни на каком музыкальном инструменте не умел. И вот как-то раз, возвращаясь после концерта очередного вместе, они заключили такой договор, что Салертинский будет обучать
Шостаковича немецкому языку, благо языков Шостакович не знал, а Шостакович будет обучать его игре на фортепиано. Надо сказать, что и тот, и другой оказались плохими педагогами. Шостакович не научился немецкому, Сальвертинский не научился играть. Но их дружба этим отнюдь не была омрачена нисколько, ни в какой мере. И хотя играть на фортепиано Сальвертинский не научился, но вот что он важное сделал в дружбе с Шостаковичем, имевшей очень большие и серьезные творческие последствия для композитора, он обратил внимание Шостаковича на творчество, на симфонизм Густава Малера, которого тогда как-то у нас совсем не исполняли, и который был чрезвычайно интересен Шостаковичу и дал определенный толчок к его дальнейшему творчеству симфоническому. Эта дружба была прервана войной, не так прервана, как они перестали лично общаться, потому что один оказался в Куйбышеве, Самаре, это Шостакович, а Сальвертинский вместе с нашим симфоническим оркестром оказался в Новосибирске. Они переписывались очень активно, ждали регулярно писем друг от друга. И неожиданно совершенно и страшно для Шостаковича было известие о его внезапной там кончине в Новосибирске. И памяти Сальвертинского Шостакович написал свое трио. А со смертью Сальвертинского Шостакович впервые почувствовал такую утрату, что сказал совершенно искренне своим близким, что вот ну, теперь я осиротел. Вот это знакомство и дружба начинается в эти 20-е годы.

0: Дорогие друзья, закончилась четвертая передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты третьей части второй симфонии в исполнении симфонического оркестра под управлением Константина Кондрашина и фрагменты первой и четвертой части первой симфонии в исполнении симфонического оркестра под управлением Мстислава Ростроповича. Передачу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Каждый народ сочиняет свои неповторимые сказки. Но скажу вам по секрету, во всех странах, у всех народах и во всех сказках добро и справедливость побеждают. Но вот вопрос. Кто может стать настоящим героем? Вы скажете, что герои бывают самые разные. Да, но у настоящего героя должны быть особые качества, достоинства. Сейчас я расскажу вам сказку, а вы подумайте, что это такое. Сказка называется «Королевский сокол».

Эту историю рассказал мне один крестьянин за стаканом доброго вина. Слышал он ее от своего деда, а дед слышал от своего деда. А уж от кого дед тот слышал, никто не знает. То ли это с ним самим случилось, то ли с его братом, то ли с соседом. Ну да все равно. А история призанятная. Если хотите, послушайте. Жил когда-то король, и был у него любимый ловчий сокол. Любил его король за сильные крылья, зоркие глаза и крепкие когти. 3 года служил сокол своему господину и ни разу не возвращался без добычи. И за это повесил ему король на шею маленький колокольчик, наполовину из золота, наполовину из серебра. Как только птица поворачивала голову, колокольчик звенел то золотым, то серебряным звоном. Однажды захотелось королю отдохнуть от своих королей.

пришлось королю возвращаться в свой замок без любимого сокола. На поиски птицы король послал 7 оруженосцев. Искали они 7 дней, а на 8-й вернулись с пустыми руками. Тогда король повелел глашатаям объявить по всему королевству такой указ. Кто найдет сокола и принесет в королевский замок, тот получит награду. 200 золотых флоринов. А кто найдет сокола и утаит, тоже получит награду, веревку на шею. Пока король горевал о любимой птице, пока глашатаи скакали из конца в конец королевства, сокол долетел до дальнейших гор и опустился на дерево. И надо же так случиться, что как раз неподалеку от этого дерева пахал свое поле крестьянин. Он-то и был не то дедом того деда, который рассказал мне эту историю. Шагал он по борозде за ослом, запряженным в плуг, и рассуждал вслух. У крестьянина была жена и 2 дочерей. Если в доме 3 женщины, так мужчине лучше молчать. Из женщин слова сыплются, как из рваного мешка мекина. Их не перекричишь. А на беду крестьянин и сам любил поговорить. Приходилось ему отводить душу в поле, самим собой или со своим осликом. «Хорошо тебе, длинноухий», — рассуждал он, — «никаких у тебя забот нет. А мне 2 дочерей пристраивать надо. Девушки они тихие, скромные, не больше 10 раз на дню ссоры затевают. А вот женихи нынче стали слишком разборчивы. Красоты нет, так приданное им подавай. А где я его возьму, это приданное?» Вдруг крестьянин услышал тихий звон, обернулся и увидел на дереве птицу. Крестьянин поднял руку и в шутку поманил птицу пальцем. И как же он удивился, когда птица размахнула широкими крыльями и слетела к нему на палец, зазвенев колокольчиком. Сказал крестьянин, да ты, птица, непростая. Небось, моему работяге-ослу никто на шею золотых побрякушек вешать не станет. Тут он присмотрелся повнимательнее и разглядел на колокольчике тонко вырезанную корону. О такой шапке мы слыхали. Зимой она не греет, летом от солнца не укрывает. И поди ж ты, кто раз ее на голову напялил, ни за что снимать не хочет. Бывает, конечно, что теряют эту шапку, да только вместе с головой. Ну, об этом лучше помолчать. Словом, птица, я тебя признал. Ты тот самый сокол, о котором неделю тому назад объявлял на площади деревенский глашатай. А где-то неплохо, что ты попался мне в руки. С этими словами крестьянин отправился домой, неся сокола перед собой на пальце. «Ну, дочки, — сказал он, — вот ваше приданное, — и показал им птицу. «Ты, отец, видно, смеешься над нами, — разворчались дочери, — сулишь приданное какую-то птицу, которая и курицы хорошей не стоит. Много вы понимаете, — сказал крестьянин, повернулся и крикнул жене. «Эй, жена, собирай мужа в дорогу! Иду я в королевский дворец, а путь туда не близкий. Дай мне с собой 3 лепешки, 3 маслины да 3 луковки». Пока жена укладывала 3 лепешки, 3 маслины да 3 луковки в мешок из-под овса, крестьянин снял недоуздок со своего ослика, один конец обмотал вокруг лапки сокола, другой вокруг руки, потом скинул мешок за спину и отправился.

шел, два шел, на третий пришел к королевскому дворцу. В крестьянской лачуге двери всегда настежь. Только порог переступи, и все. А в королевском дворце каменные стены, чугунные ворота. Всегда на запоре. Но крестьянина это не смутило. Он подошел поближе и принялся колотить по воротам ногой.

рукой, потому что руки у него были заняты. Одна придерживала мешок, а на другой сидел сокол. Ворота распахнулись. Крестьянин уже хотел войти, но не тут-то было. Двое стражников преградили ему путь длинными копьями, а третий стражник забил в колокол, будто на пожар взывал. Тут из дворца выбежал толстый начальник стражи и стал допрашивать крестьянина. «Куда идешь, деревенщина?» «К королю иду», — отвечал крестьянин. «А что у тебя в руке?» «Сокол». Начальник стражи, конечно, сразу узнал птицу, но быстро успел смекнуть, что тут можно поживиться. «Сокол-то сокол, а чей сокол?» — спросил он. «Королевский», — сказал крестьянин. «Ах, негодяй!» — закричал начальник стражи. «Да знаешь ли ты, что король от тоски по своему любимому соколу не ест, не спит? Наконец-то я изловил тебя, бессовестного вора! Эй, стража, правой половины ворот, исполняй свое дело!» Стража потащила крестьянина направо, и он увидел прямо перед собой виселицу, сболтавшуюся наготове петлей. «Чего доброго и впрямь повесят!» — подумал бедняга и завопил. «Да что вы, совсем с ума спятили? Где это видано, чтобы вор краденое добро назад хозяину приносил?» «Подождите вешать», — приказал начальник стражи. «Так ты что же, этого сокола королю принес?» «Конечно, королю», — отвечал обрадованный крестьянин. «Ну так давай его мне», — сказал толстый начальник стражи. «А я снесу королю». «И нет, сокол-то мой». «Ах, твой», — опять закричал начальник стражи. «Значит, ты все-таки хочешь утаить королевскую птицу, стража левой половины ворот, и исполняй свое дело». Крестьянина снова подхватили и поволокли налево. Налево тоже стояла виселица. Видно, родная сестра правой. Крестьянину она понравилась не больше, чем первая. Поэтому он вырвался из рук стражников и подбежал к начальнику стражи. «Милостивый господин», — заговорил он, низко кланяясь, — «что-то не хочется мне болтаться между небом и землей. Не сговориться ли нам как-нибудь иначе?» Начальнику только этого и надо было. Он подкрутил свои усы и важно сказал: «Королевская служба не шутка. Что ни случилось, за все начальник стражи в ответе. Мне свою голову даром терять тоже неохота». «Зачем же даром, господин начальник?» — сказал крестьянин. «Вот это разговор другой. Так и быть, пойдем вместе к королю. Только смотри, уговор такой. Сокола мы поймали вдвоем. А раз вдвоем, так и награда на двоих». «Будь по-твоему», — сказал крестьянин. «Идем к королю». Король даже вскочил с трона, увидев своего любимого сокола. Крестьянин размотал ослиный недоуздок, и сокол перелетел с его пальца на палец хозяина. Тогда король спросил, кто поймал. «Я», — начал крестьянин, — «и он тоже». «Да, я тоже», — подхватил начальник стражи. «А кто же увидел моего сокола первый?» «Ну, увидел-то я первый», — ответил крестьянин. «Но поскольку ловили мы вдвоем, то все, что ваше королевское величество пожалует, причитается нам поровну. Об одном только прошу у вашей королевской милости. Не давайте нам награду золотыми монетами». «А чем же?» — спросил король. «Я бы хотел получить плетьми. И сдается мне, что по 50 ударов каждому будет в самый раз». Король очень удивился, но королю не полагается выказывать удивление. Он позвал придворного палача и велел отпустить по 50 ударов и тому, и другому. Крестьянин подставил свою спину сам, и вид у него был предовольный. Зато начальника стражи тащили к палачу 6 слуг, потому что от страха ноги его совсем подгибались. А король тем временем просто умирал от любопытства. И так как король все-таки человек, то он не выдержал и велел привести к себе крестьянина.
«Теперь, когда вы оба получили то, чего просил ты один, — сказал ему король, — объясни мне, почему ты выбрал такую удивительную награду?» «Потому что оба мы ее заслужили», — принялся объяснять крестьянин. «Я за то, что дал себя провести, а господин начальник вашей стражи за то, что провел меня». «Как так?» Тот крестьянин рассказал все по чистой правде. «Конечно», — добавил он, — «я бы предпочел что-нибудь другое, тем более, что я бедный землепашец, и у меня две дочки на выданье. Обитая спина — незавидное приданное. Но я человек справедливый и рассудил так: кто что заработал, то и получай». Король расхохотался, потом сказал: «Ну, и я человек справедливый, поэтому рассужу иначе. Начальнику моей стражи я велю прибавить еще 50 плетей, а ты возьми себе вот этот кошель. В нем ровно 200 золотых. Неплохое будет приданное у твоих дочерей». «Ну, если так, побегу их обрадую», — сказал крестьянин. Взял кошель, поклонился королю и пустился, весело распевая, в обратный путь.

Молодец, крестьянин. Сумел таки получить свою награду, приданное дочкам. Вы поняли, дети, что им помогло? Какие качества? Прежде всего, терпение. Он выдержал все удары судьбы и удары плетей. Во-вторых, смелость. Он не побоялся прийти во дворец и проучить начальника дворцовой стражи. А еще ум, смекалка и даже юмор. Кроме того, у него были смирение и вера в справедливость. За все эти качества он и получил награду, а не за сокола. Не так, как начальник стражи, который, между прочим, был вместе с ним и уверял, что говорит правду о птице. Оказывается, сокол был испытанием, которое один выдержал с честью, а другой — с позором. В жизни мы встречаем разных людей — бедных и богатых, скромных, незаметных и очень важных, солидных. Как узнать, кто из них герой? И сможем ли мы сами стать героями, если мы такие обыкновенные? Вот на этот вопрос вы должны ответить сами. Если будет трудно, посоветуйтесь с друзьями или родителями, бабушкой или дедушкой. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на евангельскую притчу о званных и избранных. «Ныне хочу объявить любви вашей, волю дома владыки неба касательно званных на вечерю Царствия Небесного и под разными житейскими благовидными предлогами отказавшихся прийти на нее. Притчу об этой вечере вы слышали из ныне чтенного Евангелия. Вечерью называется «будущее блаженство». Человек, устроивший велию вечерю, есть Отец Небесный. Рабом называется принявший зрак раба нашего ради спасения, единородный Сын Божий, который постоянно возвещает нам в Евангелии: «Покайтесь, приближибуся Царство Небесное». Званные на небесную вечерю — это мы, христиане. На вечере все уже готово, то есть Царствие Небесное для достойных уготовано от сложения мира. Званные, как вы слышали, уклоняются от приглашения под разными земными предлогами. Одному препятствует идти на вечерю земля, другому — рабочие валы, третьему — женитьба. Все отказываются от высокой чести быть в Царстве Отца Небесного и не стыдятся своего отказа, и как ни в чем не бывало, как будто никто их и не звал, на вечную вечерю спокойно занимаются своей суетою. Узнайте же здесь каждый сам себя. Один из нас занят землею, земным, например, земным тленным богатством, и весь век свой собирает богатство, всю жизнь свою убивает в заботах о том, чтобы больше собрать этой земли, и некогда ему заняться спасением души своей. А между тем бедная душа вопиет ему каждый день: «Позаботься обо мне, я ведь у тебя одна, я ведь у тебя дороже всего мира, а если погубишь меня, то ничем не выкупишь, ибо какой даст человек выкуп за душу свою? Какая тебе польза, если ты приобретешь мир весь, если ты сделаешься всемирным богачом, а душу свою потеряешь или погубишь? Позаботься о моем нескончаемом блаженстве, купленном для меня заслугами единородного Сына Божия. Не пренебреги такую дорогую ценою, данную Отцу Небесному, выкуп за меня. Не продавай меня за сребро дьяволу, вечную неволю и на вечную уготованную ему муку». Так вопиет душа. Но страсть к земному заглушает голос души, и богач продает ее каждый день, бесценную душу променивает на тленное богатство. Ему проповедуют: «Оставь пристрастие к богатству, доколе тебе до бесконечности связывать себя попечением о прахе. Готовься на вечную вечерю Царствия Небесного». А он говорит: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». И смотрит на свою землю, на свои земные сокровища. «Точно, ты купил землю, правду говоришь. На что же тебе так много этой земли? Ведь она обременяет твою душу, ведь она удаляет ее от источника живота твоего, от Бога. Ведь жизнь твоя не зависит от изобилия твоего имения, как сказал Христос. Живот твой. Ах, ты сам скоро сделаешься землею, и тогда тебе не более нужно будет земли, как только чтобы засыпать тебя и сравнять с этой общую всех матерью. Так иди же на вечерю Царствия Небесного, пока есть время. Там все тебе готово. Там тебе велия вечеря, великое, нескончаемое утешение». Другому препятствует идти на вечерю Царствия Небесного валы. «Я купил, — говорит, — 5 пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Что это за 5 пар валов? Это наши 5 чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это наши рабочие валы, которым все мы имеем в этой жизни такое сильное пристрастие и коими так усердно работаем земному. Не правда ли, что мы преданы чувственности? Купили мы себе эту пятерицу у Господа, да и работаем ею всеусердно не Господу, как бы следовало, а плоти, миру возлежащему и дьяволу. Зрение и слух утешаем театрами да цирками, да вечерними собраниями, исполненными житейской суеты, лени и празднословия. Вкус и обоняние лелеем вкусными и благовонными явствами и напитками. Осязание ласкаем мягкими одрами, седалищами и мягкими одеждами. Каждый день усердно работаем мы этими пятью валами. Стремимся с жадностью испытать все наслаждения плотские и испытываем, а между тем, увы, горе. Как дорого обходится для души нашей это испытание чувственных удовольствий. Она пропускает время собраться на небесную вечерю, вязнет в чувственности и погибает. Ах, да не говорит никто из нас, братья, дай ты мне потешить мои пять чувств. Дай ты мне испытать все земные удовольствия. Не заставляй меня отказаться от них, они так приманчивы. Насыщусь, тогда попекусь о душе. Нет, возлюбленные братья, время дорого. Им искупается вечность. Спешите, спешите на небесную вечерю и оставьте пристрастие к чувственным удовольствиям, удаляющим сердца наши от Бога. Здесь будете наслаждаться, не заботясь о спасении души, там будете мучиться. Здесь откажете себе в удовольствиях ради Царствия Небесного, там живот вечный наследуете. Горе вам, насыщеннее ныне, яко взалчите, говорит Господь. Третьему препятствует идти на вечерю Царствия Небесного жена. «Я женился, — говорит, — и потому не могу прийти». Но отчего жена препятствует спасению души? От того, что «оженивайся, печется о мирских, как угодите жене», а не о Господнем, не о том, чтобы угодить более всего Господу. Женившийся свою волю связывает с волею своей супруги. А какова бывает эта воля? О, опыт говорит, что воля супруги часто бывает противна и воле супруга, и воле Божией. Извольте угождать любимой своей супруге и из любви к ней нарушать заповеди Божии. Извольте вместе с нею пить до дна чашу земной суеты и отказываться от вечери Божией. А нет, если вы не хотите служить с нею суете и губить свою душу, она лишит вас своей любви, и пойдут распри и раздоры. Ах, как многие женатые действительно принуждены сказать Господу, приглашающему нас в свое вечное царство, «Я женился, и потому не могу прийти». Не могу прийти, потому что я должен угождать жене, и я желанием и прихотям, которые для меня обратились в закон. Так что же, ужели не жениться, скажут некоторые? Нет, никто этого не говорит. Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Моги вместите, да вместит. Угождай жене, но не в том, что вредит спасению души твоей, но не в том, что противно воле Божией. Как глава жены, умей стоять выше прихоти жены и сам, направляя я желание горнему миру, а не земному. Избирайте же, возлюбленные братья, что хотите, или идите на вечерю Царствия Небесного, стремитесь к вечному блаженству узким и прискорбным путем правды и удаления от пристрастия к земным вещам и наслаждениям. Или, если будете заниматься только земным, то без всякого сомнения вовеки погибнете. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званых и избранных читал диакон Леонид Казаков.
5: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы находимся вблизи даты 5 сентября, когда празднует церковь память владыки Никодима, митрополита Ленинградского. Наверное, многие из вас слышали это имя и знают, что оценка этого человека в современной церковной печати, в церковных и околоцерковных кругах, она неоднозначна. Для кого-то владыка Никодим – это камень преткновения, человек, который вел и, может быть, открыл широкий диалог с инославным миром уже в советское время, активно участвовал в деятельности Всемирного совета церквей. Это и человек, защитник церкви в годы хрущевских гонений, отстоявший петербургские духовные школы, воспитатель целой плеяды наших ныне действующих архиереев, включая и нашего святейшего патриарха Алексея II. Человек, который оставил в душах людей, которые близко его знали, очень глубокий след. И вот для того, чтобы разобраться и составить более точное представление о жизни и деятельности этого выдающегося архиерея нашей церкви, мы пригласили сегодня в нашу студию протоиерея Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, профессора Петербургской духовной академии. Отец Владимир долгие годы был одним из ближайших помощников владыки Никодима и сохранил верность его памяти до сегодняшнего дня. Отец Владимир, может быть, прежде всего, вы расскажете нам, как вы впервые встретились с владыкой Никодимом, и какое впечатление вот первое он на вас произвел?
6: Добрый день, дорогие братья и сестры. Я рад возможности побеседовать с вами о столь дорогом для меня человеке, каким является для меня владыка Никодим. Потому что он меня рукополагал, его диаконы, его священники. 15 лет я с ним трудился в то время. И Господь как раз благословил мне с ним трудиться, и начиналось это действительно каким-то таким необычным образом. Я после окончания Одесской духовной семинарии, я сначала учился 3 года в Киевской духовной семинарии, и ее закрыли. Потом нас перевели в Одесскую духовную семинарию, я там 4-й класс закончил. И вот поступал сюда, это был 61-й год, в Духовную академию. Это были очень тяжелые годы для церкви. Академия и семинария должны были быть закрытыми. Я подал документы и довольно долго ждал, не было ответа. И уже потом, когда я получил ответ где-то в августе месяце, что можно приезжать на экзамены, я когда приехал сюда, то узнал, что буквально летом, в 61-м году Академия и семинария Ленинградские вот висели на волоске. Газета «Смена» опубликовала целую страницу под заглавием «В городе 3 революций гнездо контрреволюции», которое нужно, так сказать, убрать, потому что мы строим уже светлое будущее. И тогда Хрущевец сказал, что он уже скоро коммунизм построит и все прочее. Но, однако ж, не закрыли. Приняли нас на 1-й курс. И это в то время был митрополит Гурий здесь. Когда Лавру закрыли тогда, ведь епархия была в Александро-Невской лавре. Вот при нем тогда как раз закрыли лавру, я очень хорошо это помню. И такое в городе царила, знаете ли, такая, ну, паника. Храмы закрывались, взрывали, вот на Сенной площади взорвали тогда храм. Это при мне, я помню, греческий храм взрывали. Это же как раз такое жуткое какое-то время было. Ну, потом вскоре перевели митрополита Гурия на другую кафедру, и сюда был переведен митрополит Пимен, последний патриарх. Ну, немножко как-то так. Ну, митрополит Пимен уже ведь епархия была в здании Духовной Академии. Уже, так сказать, в нескольких комнатах она располагалась там. Потом какое-то время прошло, и, наверное, в 63-м году назначили митрополита Никодима сюда. Я очень хорошо помню это время, когда его назначили, то какое-то такое вздох облегчения как-то прошел даже вот среди учащихся. Хотя время было тоже очень сложное. Но все-таки затеплилась какая-то у людей надежда, как мы почувствовали. Все-таки он председатель отдела внешнецерковных сношений, человек влиятельный, и тогда уже его имя довольно серьезно, так сказать, было на устах у многих людей, с ним как-то считались. И в 1965 год я заканчивал академию. Мне нужно было распределение, а я поступал из Кировоградской епархии. А он очень, он уже, наверное, с год или полтора уже был у нас здесь, в Петербурге, в Ленинграде в то время. Он с выпускниками беседовал, устраивал беседы и всегда всем помогал, давал даже деньги, чтобы как-то устроиться. А тогда ведь ситуация была очень сложная в каждой епархии, потому что приходов закрывалось много, батюшек было свободных много. И пытались действительно закрыть очень много. Тогда просто жуткое время было. И я помню, когда я пошел к нему на прием, как все учащиеся ходят, он всех по очереди принимал, выпускников, беседовал там. И я ему сказал, что вот мне нужно ехать в Кировоградскую епархию. А в Кирограде был архиерей, довольно странная личность. Даже сегодня я вспоминаю там с ужасом. Не хочу об усопших ничего такого плохого говорить, но человек был своеобразный. И у меня были с ним свои проблемы. Когда, ну, одно слово я могу только сказать, одно. Я сказал, что вот я на зимних каникулах, я пришел к нему на прием и говорю, вот я заканчиваю академию и буду иметь направление в вашу епархию по месту, так сказать, поступления. Ну, вы знаете ли, страшно же говорит он, какой дурак тебя послал в академию сегодня, когда на заводах нужны электромонтеры там. Строить надо новую жизнь, новую страну. Вот такое я слышу, что вы говорите, такую ерунду. Как вы можете такие вещи говорить? Я же направлен архиереем и все прочее. Что-то, как вы можете это? Ну вот, и в таком духе. Не надо. У меня лишних своих священников. Было в Кировоградской епархии, был там и по диаконам, там было 260 приходов.
5: Большое по тем временам.
6: А потом осталось 60. Ага. Представляете? У меня, говорит, полно священников, не знаю, куда мне, я никаких, такого места не будет. И я владыке Никодиму это сказал, что владыка, вот такая ситуация. Я, конечно, поеду по направлению, но поймите, что это какое-то такое нездоровое все-таки в церкви явление. Такие архиереи на кафедрах сидят. Что это за архиереи такие? Он меня постарался, так сказать, как-то вразумить, успокоить, ну, подожди, посмотрим, разберемся. И так сказал мне, ну, думаешь, что мы все сильны, что ли, мы же тоже не можем. Он же в Синоде уже был в то время. Ну, посмотрим. Я бы хотел, чтобы часть вашего выпуска, вот наш как раз выпуск, осталась здесь, в Петербурге, в Ленинграде, потому что академию он все-таки удержал, он ее спас каким образом? И семинарии. Он просто, как председатель отдела внешних церковных сношений, несколько иностранцев из Африки, черных, прислал, так сказать, прикомандировал сюда. А тогда власть ведь ориентировалась на экспорт нашей революции и наших идей в Латинской Америке, в Африку. Ну, если здесь иностранцы учатся, то все, вопрос перед правительством был снят о закрытии. Это один, так сказать. Но мало этого было сохранено. Надо больше как-то наполнить какими-то кадрами, чтобы можно было что-то делать дальше. И вот он тогда мне предложил остаться здесь временно на преподавательской должности. Но сначала в виде профессорского стипендиата. Я сразу не был преподавателем. Вот профессорский стипендиат. И я действительно остался. Хотя и жить негде было, и ну, ситуация очень сложная же была. Но все равно я остался, год прошел, и дальше уже он стал более таким влиятельным человеком. Он очень умный был человек, все-таки дипломат для своего времени. И я вот сегодня, анализируя вот так, я думаю, то, что о нем спорят, мне тоже интересно, так сказать, и слышать, и читать, и так некоторые переходят за грань даже, я бы сказал, дозволенного. Но я думаю, что он как личность, о нем спорить можно очень много. И я уверен, вот я сейчас сам уже столько времени прожил, и в церкви все время смотрю. Вы знаете, каждому времени своих воинов Господь воздвигает со своими особенностями. Ведь тогда, когда он был митрополитом как раз в силе, тогда стояла для церкви задача выжить. Вот сегодня стоит задача развиваться. У нас сегодня, мы даже себе представить не можем, что там чего-то там как-то нельзя. Вот сегодня есть у тебя возможности, там деньги, я не знаю, люди, так, инициатива, там здоровье, пожалуйста, делай. А тогда действительно было все направлено к тому, чтобы зажать, сузить, перекрыть все, так сказать, возможности, то, что называется, кислорода, чтобы вот система умерла. И он для этого времени оказался с его талантом, с его способностями, с его умом, с его тактом, с его умением говорить с властями. Это все-таки время такое было, что его задача стояла в том, чтобы церковь не умерла, не ушла в подполье. Угу. Это очень важный момент был. И вот те, кто сегодня критикует, что вот, знаете ли, он там общался с мировыми какими-то там и лидерами, и там другими религиями, тогда не только православная церковь пыталась, так сказать, выжить. У мусульман такая проблема стояла, у буддистов, у католиков, у протестантов, те, которые у нас традиционно были. Потому что система, вот сейчас мы уже, анализируя все, она действительно система в каких-то конвульсиях была. И вот она хватала, так сказать, за лодку, так сказать, любого, кто там рядом стоял, еще, так сказать, mm-hmm. пытался дышать, и давила. И вот в это время, мне кажется, его, вот я убежден в этом, его тактика, его стратегия, она была все-таки правильная. Он сохранил вот то, что он здесь проехал, митрополит, принял столько приходов, при нем не закрылись приходы. Я помню, как, очень хорошо помню, как боролись за храм на Лесном проспекте, вот в сторону Пискаревки, когда ехать. Там он сейчас на заводе стоит. Сейчас этот храм, я, ох, как долго за этот храм шла борьба. Так митрополит Никодим пошел на такой шаг. Вот сейчас в на Шуваловском кладбище два храма рядом.
5: Да.
6: Вот почему они так оказались? Не просто ж так. Это вот как раз результат вот этой борьбы. Сохранить храм, сохранить общину. Он не мирился с тем, что вот из списка его приходов исчезнет храм, исчезнет община. И он согласился, пусть будет рядом два храма, но община должна быть. Не сдался. Я помню, ой, как это мучительно было, и все это было, так сказать, так тяжело. Но вот это один из таких примеров, когда он держался принципа, он увидел знамение времени своего, сохранить то, что он получил, развивать пытался, но... Там, где возможно было, там он развивал. Но невозможно ведь было так просто, знаете ли, как сегодня, я говорю, создавай и благотворительные какие-то общества, и миссионерские, и богословские, создавай учебные заведения. Я думаю, что для своего времени он сделал действительно очень много. И это вот как-то у нас тогда осталось несколько человек в академии, и Он сформировал и хор из молодых, и протодиаконский состав. Это вот, вот нынешний протодиакон, архидиакон Андрей Мазуру, патриарх. Это ведь все из Петербурга. У нас был протодиаконский состав очень серьезный. Он из них хор сделал. Они потом ездили, действительно, своим пением доказывали, что эти самые, что вот красота православия в этом состоит. Я помню, пластинки про нем начали вот эти выпускать. Тогда это было, ну, просто редчайшее. Если вы где-то приобретете там возможность, вам патриарх ведь лично раздавал пластинки, как что-то такое самое дорогое. Вот я сам получал от патриарха Пимена. Вот был на съезде там, на ассамблее, и вот он дорогим гостям, так сказать, давал перепластинки. Сегодня это нечто. Вот потеряло, прошло время. Мне кажется, так и люди. Каждому времени свой талант, своя тактика и своя стратегия. И критиковать сегодня с точки зрения сегодняшнего дня, что, знаете ли, он там с католиками общался, или он там с мусульманами, или там во Всемирном Совете Церквей был. Это было время, когда мы могли в нашем участии в борьбе за мир, тогда это была самая главная такая тема. Вот борьба за мир, это как раз и есть то, где церковь может для общества сделаться доступной. Я очень хорошо помню, однажды, значит, проходила ассамблея, тогда было каждые 4 года по инициативе патриарха Московского и всей Руси, в то время Пимена, созывались каждые 4 года конференции, они назывались «Всех религий за сохранение священного дара жизни». Конечно, шли большие деньги туда. Финансировалось все из церковного кармана и все. И вот однажды я был свидетелем, когда говорят, ну что это, столько денег на это все идет. А вроде того, что, знаете ли, ну как-то мало звучит, что ли. И владыка ответил, а как раз тогда ведь по телевидению и по средствам массовой информации, ну, просто замалчивались. А тогда в программе «Время» целых 3 минуты рассказывали о церкви, об этой конференции и показывали патриарха. Я помню, как он сказал, знаете, для того, чтобы на Чукотке или в Сибири, в какой-нибудь деревне, тогда все-таки телевидение уже было, верующие увидели своего патриарха, я думаю, что это стоит тех денег, потому что миллионы людей смотрят. Я думаю, это стоит вот это сделать за эти 3 минуты, заплатить, чтобы, так сказать, люди увидели, что есть патриарх.
5: Живой.
6: Что живая церковь, что она занимается, и что она занимается хорошим делом. И что нынешняя власть о церкви, раз она на телевидении пропустила в положительном смысле, вот я считаю, это та тактика, та стратегия, которая была для того времени характерна. Сегодня, конечно, для нас это вроде кажется, ну что это? А я вам скажу, это стоило очень дорогого. Очень дорогого стоило. И благодаря этому, я думаю, что церковь тогда и авторитет ее, так сказать, поднимался. И он умел, ну вот был у человека такой талант, что он и с властями находил общий язык, и с верующими, и с молодежью, и с инославными. Он же был на международном уровне очень высокого такого уровня.
5: Отец Владимир, я думаю, не все наши слушатели хорошо представляют себе биографию владыки Никодима. Может быть, вы в кратких словах расскажете о нем?
6: Да, он человек очень пути. Интересный. Он рязанец сам. Он из Рязани родом, причем он очень этим всегда, так сказать, как-то, ну, по-своему гордился. Вот мы рязанцы, так сказать, мы простые, но мы принципиальные. И родился он в 1929 году. А вы знаете, для Русской Православной Церкви 1929 год – это какой-то такой особенный год. Это вот год рождения нашего патриарха, год рождения нашего митрополита Никодима, год рождения вот владыки нынешнего. И в 29-м году как раз поколение родилось, и как-то его Господь вывел вот на это служение церкви. Он в Ярославле прошел свою основную такую школу, закалку монашескую у местного в то время архиерея. И получил даже ведь, это надо только подумать, в советское время он в 16 лет был пострижен в монашество, тайным был монахом, постриженным своим архиереем, ходил в мире, там где-то учился и все, в институте, а уже был монах. Вот я рекомендую очень верующим почитать книгу, вот второе издание ведь уже и вышло, «Человек церкви». Здесь мама его вспоминает. А у него отец был ведь коммунист, у него были родители, ну, просто советские, угу, так сказать, и мама, и папа были людьми такими современными. И вот в этой книге здесь много воспоминаний, хорошая очень книга. Здесь владыка Ювеналий очень так подробно говорит. Много людей вспоминают. Мы же как-то привыкаем ведь к людям. Вот когда уже после кончины взвешиваешь или смотришь на человека, как-то у него действительно Господь его отмечал всегда какими-то особенными какими-то знамениями. Вы знаете, вот я когда совершаю таинство крещения, в молитвах там фраза есть такая, что вот крещается такой-то человек для того, чтобы он видел вокруг себя знамения и чудеса Божии. Чудесность вот мира, чудо вокруг. Вот митрополит Никодим как раз, у него была такая особенность его характера, он даже сам сколько раз говорил, потому что мне часто приходилось с ним и ужинать, и в поездках бывать, ну и потом я все-таки был при нем и инспектором духовной академии, проректором. Вот и Камелитон был человек такой в возрасте, старенький такой, трудно ему было. А я нес всю тяжесть, так сказать, поэтому и все вопросы. Бывало, он с Красной Стрелы приезжает, значит, 8:30 она тогда приходила, он уже где-то без 10 в академии бывал. И первый, кто должен был встречать, это вот инспектор, я его встречал, и он мне сразу же придет, вот войдет в покои, у него там храм Успения Божией Матери, всегда споем «В Рождестве детства сохранила еси», молитвах не усыпающе, ну, говори, по телефону ведь не всю Москву позвонишь, говори мне сразу, что в академии, где какие проблемы, я должен был ему в течение 5 или 10 минут сказать наиболее горячие точки, потому что на него сразу будет выходить уполномоченный, на него сразу будет выходить, так сказать, он с властями будет говорить, он должен был сразу быть, сориентироваться, где какие проблемы. Вот что касается моего, так сказать, участка академии, семинарии, я должен был ему сказать, где какие у нас проблемы, с каким студентом какая-то там. А тогда очень сложная борьба была, особенно с теми, за тех студентов, которые имели высшее образование. Это ужасно было. Доходило до ЦК КПСС в Москву, если с высшим образованием. Вот даже сейчас, я помню несколько историй, это просто... Или вот в ЦК должны были рассматривать вопрос, вот может ли физик, окончил человек физический факультет, ну а как же это он с высшим образованием, он вдруг в семинарии, он с ума сошел, ему надо или психушку упрятать, или все. А наше дело было защитить. Вот я всегда владыку должен был, так сказать, вовремя сказать, где какие точки. И уже он сразу, так сказать, хватал, ориентировался. И он бывал, значит, в субботу, в воскресенье, иногда вот в воскресенье вечером уезжает на Красную Стрелу, 11:30 он уже должен, так сказать, выходить. И все тоже, так сказать, в молитвах неусыпающую. Вот, в Рождестве детства, потом в молитвах неусыпающую. Быстро шел в храм к иконе Знамения Божией Матери, спускался. Если у него не хватало времени, значит, со мной еще какие-то оставались моменты, я садился с ним вместе в машину, и вот неслись на страшной скорости на вокзал, чтобы не опоздать на поезд, и за это время успевали еще как-то, он мне говорил, вот, имея в виду, здесь так, здесь так, здесь так, здесь так. Ну, он архиерей, стратег был, и уже как-то под его руководством создавалась какая-то такая, знаете ли, ситуация, которая помогала всем держаться на плаву. И мы уже знали, где какие подводные камни, где откуда чего ждать. И действительно, благодаря тому, что у него был большой авторитет, он очень многое спас. Многим людям помог и пройти в семинарии, в академии, и удержаться многим приходом. Ну и кроме того, это при нем все-таки стали считаться, что Русская Православная Церковь, епархия Санкт-Петербургская, это определенная нравственная сила, с которой так просто уже нельзя поступать. потому что при нем очень много ездило сюда иностранцев, причем самого высокого уровня и ранга. Ну вот, я помню, приезжал, значит, архиепископ Макариус, в то время с Кипра, президент. И вот он приехал, а владыка Никодим в академии же была резиденция, вот в храм. И мы все сделали так, что везде, а там же по регламенту идет. Все нормально, все прошло хорошо. Потом уже, когда кончается программа, он уезжает уже. И вот я сейчас забыл фамилию, то ли Пономарев был тогда, или кто-то из ЦК был. Говорит, ну у вас и отработано все. Это самое, владыка Никодим говорит, так мы же 2000 лет все-таки отрабатываем. Это его сразило. Он очень был находчив. Так мы же 2000 лет, он говорит, все это дело, так сказать, отрабатываем. А у нас все попало в часы, все везде вовремя, и сказано все на уровне. Макариус уехал довольным. Ну, вы знаете, у вас и поставлю. И вот в этом отношении, я вам скажу, действительно талант имел. Знал, где нужно вовремя поставить какой акцент. Ведь это тоже очень важно. Можно ведь быть великим, конечно, так сказать, в своих каких-то делах. Ну, а здесь вот он именно делал так, что ставил акценты там, где они должны были прозвучать в пользу церкви. Ну, вот в этом отношении для меня он, конечно, человек того времени. Я действительно сохранил самое большое вот такое уважение к нему. Потому что, ну, был я в то время, конечно, молодым человеком, и было очень важно как-то почувствовать, что вот можно в одном таком послушании чувствовать себя. Но он, конечно, был человек своеобразный. Я с ним довольно часто, так сказать, и спорил. Не скажу, что он был, так сказать, всесовершенный человек. У него были свои недостатки. Вот он говорил всегда, я самого лучшего протоиерея не отдам за самого плохого монаха, не поменяю. Я говорю, ну как вы можете такие вещи говорить? Монахов любил, но вот открывать монастырь тогда нельзя было. Если бы он был, конечно, сегодня, наверное, очень много. Но он держался очень твердого принципа. Сам был монах и всегда говорил, монах не должен спать долго. Он должен все время быть занят. Он должен так работать, чтобы пришел в келью, упал, заснул, проснулся и опять. Вот у него такой ритм жизни был. Я ему всегда, и не один, я многие говорили, владыка, ну как вы можете выдерживать? Вот он до 12, до часу здесь принимает ночь. Потом утром на службу идти надо. Он же правила еще почитает. Сколько ж вы спите? Как же вы так можете? Вот он ведь в 49 лет и скончался из-за того, что подорвал здоровье. Он сказал, что я иначе не могу. Монах должен быть все время на послушании у Бога. И расслабляться нельзя, иначе будет плохо. Ведь его мучил диабет бедного. Он уже диабетом так страдал ему. Есть все подряд нельзя было. Поэтому сидел на диете. Врачи эти вечно с ним, так сказать, как-то близко. Потому что с ним иногда действительно бывало плохо. И говорил, монахи все должны учиться. Тогда в семинарии монахи учились в обязательном порядке. Вот сейчас у нас в семинарии очень немного монахов. А тогда... Монахом хоть. Он застрягет монахи, но заставит учиться, если не учился. И требовал, чтобы учились, и духовенство все было. Хотел, чтобы оно было грамотным. Он понимал, что для церкви будущее – это в ее прочных позициях в области просвещения, внешнего свидетельства и внутренней духовной такой молитвенной настроенности. Он же очень служил, вот почитайте в этой книге, как все говорят. Да, как он, вот он запомнил это как... такой службист. Он любил служить. Ну вот на Успение служба погребения Божьей Матери у нас всегда в Александре Невской лавре заканчивалась в половине 11 вечера. В 6 часов начинали. Он любил эти распевы, сам стоял, пел, потом крестный ход делал.
5: У него был голос хороший.
6: У него голос был хороший, дикция. И любил служить. И вот Господь сподобил ему ведь кончину в отдание Успения Божией Матери. Он так любил праздник Успения, это просто какое-то вот знамение какое-то. Действительно, надо уметь видеть вот эти знамения, когда я говорю при крещении, вот читаешь эти молитвы. Да. Посмотрите на все его, так сказать, этапы жизни, они как-то связаны всегда с каким-то таким духовным праздником. Память у него была великолепна. С ним было говорить удивительно интересно.
5: Ну, а возвращаясь вот к его биографии, значит, в 16 лет он принял монашество.
6: Да, он очень в раннем возрасте.
5: И затем, где он учился?
6: Он учился в педагогическом, сначала один или два курса, он кончил педагогического Рязанского там университета, ну, а потом все-таки потянуло его в церковь. Вот мама даже пишет, что это был шок для родителей.
5: То есть родители тоже не знали, когда он принимал?
6: Ну, не знали, конечно, и потом сокрушались. Да, я знаю, я по себе знаю, я, правда, на 10 лет моложе Владыки Никодима, но у меня тоже в биографии было, когда родители сказали, что я иду в семинарию. То для, хоть у меня и простые родители, деревенские, но это для них был шок после того, что пережили люди верующие, видели, как священников, сказать, как церкви разрушали. Ну, потом-то это проходит. Но сначала-то это для родителей. А дальше он был в Ярославле, служил иеромонахом, в деревне был. В глухой деревне сначала служил. Его, так сказать, послали, потому что тогда, ну, молодой человек, я понимаю, как митрополит, епископ в то время, как он мог, так сказать, молодого человека возле себя. А потом в Ярославле он уже служил. После Ярославля он уже как-то стал в архиерея секретарем. Потом попал в Иерусалим начальником духовной миссии. Он там очень многое приобрел. Там изучил языки. Ну, я не скажу, что он в совершенстве знал языки, но на уровне вот такого простого разговора он как-то, я смотрю, с немцами так по-немецки, с французами по-французски, как-то умеет там что-то по-английски. Арабы приедут, он арабский возгласы говорит. А я, говорит, все в Иерусалиме. Там он был начальником миссии, у него там было время. И он там и работу писал по Иерусалимской миссии. Потом

0: время, когда наше время диктует совершенно другие условия, другие требования. А тогда было требование сохранить. Да, можно с точки зрения сегодняшнего дня критиковать, что, вы знаете ли, много внимания уделяли миротворческому движению. А других возможностей не было. Много внимания уделяли контактам. Да, митрополит Никодим использовал, когда вся страна, так сказать, и все правительство смотрит на Латинскую Америку и на Африку, то он очень умело использовал. Хорошо, вы смотрите, вам нравится. Вот вам 7 человек эфиопов, этих самых, угандийцев я тогда был, и пару кенийцев. Так не закрывайте, мы тоже можем как-то туда устроить. Я понимаю, затратили какие-то средства. Но стоило того, эти африканцы стоили тех затраченных средств, чтобы за счет этого сохранить семинарию академии. Сохранилось здание, сохранилась библиотека, сохранилась система вся. А представляете, если бы закрыли? Это значит, здание не весть куда перед, библиотека расползется, преподавательский состав, все разрушится. Создавали, и все разрушить. А действительно, уже в семинарии, я когда пришел в 1961 году, то уже в первом классе чуть ли не 5 или 6 человек сидело. Запрещали уже просто прием делать, намерены были совсем закрыть. И, конечно, сегодня можно сказать, что, знаете ли, может быть, можно было по-другому. Вот если можно было, так надо было бы тогда и жить, и действовать. А другого не дано было.
1: Ну, конечно.
0: Это в свое время было.
1: Отец Владимир, ну вот вы уже довольно много говорили о Духовной Академии, но поскольку вы были ближайшим помощником Владыки Никодима именно в духовных школах, то, может быть, немножко расскажете о той атмосфере, которая была тогда и которая, наверное, во многом определялась личностью нашего митрополита.
0: Да, я вам скажу, в то время действительно было такое непростое время. Я ведь не случайно сказал, что митрополит после «Красной стрелы» сразу же мне давай мне обстановку в академии, потому что у нас были преподаватели. Лев Николаевич Парийский, он был секретарем митрополита Вениамина, тоже человек прошел и тюрьму. И тоже как-то не сказал бы, что так легко им было. Ну, терпели. А по конституции у нас был Александр Федорович Шишкин такой. Он был и обновленцем, но такой очень живой такой человек, очень интересный человек. Вот мы всегда спрашивали, Александр Федорович, ну что же храмы-то закрываются? Почему же храмы закрываются? Как же так? Неужели нельзя отстаивать, как-то что-то делать? Он так любил и говорит, братцы, храмы не закрываются, а укрупняются. Не надо, так сказать, паники. Вот как колхозы укрупляются, там заводы, знаете ли, тогда легче, мол, большому храму. Да нет, нас-то все понимаем. Но мы все-таки понимали, что демонстрациями или какими-то такими лозунгами такого характера, вот тогда начиналось уже, вот говорят, шестидесятники, вот это диссидентское движение. Проникало оно и в наши, так сказать, стены, и я был студентом и знаком был с многими из них. Но я не разделял и до сих пор не разделяю этой мысли. И я думаю, что во многом мне помог в этом разобраться Владыка Никодим. Он говорил так. Церковь существует не для того, чтобы противопоставлять себя внешнему миру, в любому, там, иноверцам или неверующим, и все. А церковь существует для того, чтобы люди имели возможность сопоставить, не противопоставить, а сопоставить. Вот есть православная церковь, вот есть священники, вот есть миряне, вот они так живут, вот они такие, то, чем первые христиане завоевали. А вот есть коммунистическая идеология, вот есть коммунистические, так сказать, принципы, вот есть коммунисты. Вот, пожалуйста, вот есть там люди неверующие, вот есть там мусульмане, знаю, есть там иудеи, все. Но церковь должна так выглядеть в лице своих представителей, священнослужителей, и мирян, и всех, чтобы люди при сравнении, при сопоставлении сказали бы, вот действительно, они все-таки нормальные люди, они хорошие. Так как о первых христианах говорили, да, почитайте Юстина философа там, или вот первых христиан. Там же все время говорили, что там христиане занимаются Бог знает чем. Какую только клевету на них возводили. А всегда шли по принципу, то, что Господь сказал, приди и вещь. Приходите посмотреть.

0: И вот когда на Пасху, я помню, он хорошо очень использовал на Пасху, значит, прыгала в Никольский собор, и везде, и в академии вот приходили консулы, это даже это все было так модно, интересовались, так, знаете, потом из правительства кто-то придет. И все, о, как красиво, о, как интересно, вот как хорошо. Понимаете, с одной стороны, церковь закрывали, а задача была открыть церковь. И вот студенты как раз, мы как-то настраивались на то, что нужно как-то сделать так, чтобы сделаться доступными, чтобы можно было говорить. К нам, я помню, приходили студенты из философского факультета нашего университета, и мы внизу в вестибюле целые дискуссии устраивали. Тогда, видите ли, уже, когда Гагарин особенно полетел в космос, первым делом Бога не нашел, это для них аргумент появился. Вы знаете, были ведь и не нашли. Это для молодежи университетской, это такой, знаете ли, какой-то зажигательный, я помню, момент. Они вот, а пришли эти люди, физики там, и эти самые химики, и они стали доказывать. Я вот сам участвовал в этих дискуссиях. Слушайте, нашли формулу любви, формулу счастья нашли, уже все. Куда ваша религия? Вот вы там любовь проповедуете. Ну а что, вот вы дадите ему таблетки, и он уже всех, так сказать, любит, и все, и милосердный, и там, знаете, любвеобильный, и счастливый, и все. Ну, это же наркотик. Нет, это вот то, что вот вы, религия, вы пытаетесь утешить человека, вы там пытаетесь человека, так сказать, как-то, знаете ли, вывести, вроде, так сказать, за грань, как они говорили, в иную перспективу или в иной мир. Нет. Вот уже физика, уже химия, уже на пороге открытия разгадан человек, вот счастье, любовь, там вера, есть формула веры, формула надежды. Поэтому мы от вас, так сказать, все это дело. Мы, я помню, очень так здорово с ними спорили. Причем это же наивный очень разговор.
1: Да, конечно.
0: Наивный. А тогда это как-то носило характер. Вот полетел Гагарин в космос, и уже это была в газетах. Я помню, в «Ленинградской правде» была даже статья. А Гагарин не первый полетел, потому что пророк Илья был первый космонавт, потом сам Иисус Христос на горе, так сказать. Видимо, люди не понимали, не знали, как назвали преображение. Целый разворот статьи, ученые, видите ли, доказывают, что вот, мол, Гагарин не... Вы знаете, как-то вот проходит время, и это уже настолько кажется каким-то таким, знаете ли, ну, наивным. А тогда это было нормально. Все, и вот таким образом шли дискуссии. Но владыка Никодим очень, конечно, любил со студентами беседовать. Он приходил.
1: Встречался часто.
0: Да? Встречался, на лекции ходил. Сам пытался читать историю русской церкви. Он знал по истории очень много. Вот сегодня мы живем во времени. Вот я сейчас вот занимаюсь мартирологом. 3062 человека нашел. Пойди в ФСБ, пожалуйста, сиди, только есть время. И копайся, так сказать, во всех этих делах. Ищи все, что не надо. А тогда ведь это все... И советское время должно было быть представлено только в идеальном таком свете. И вот осторожно владыка Никодим и время патриарха Тихона характеризовал, и обновленцев. И из-за того, что он авторитет, ему говорить это можно было. А вот нам, молодым, уже как-то, прежде всего, он был в выгодном положении. Вот мне тогда было трудно говорить, потому что я не видел источнику. Было очень мало информации. А так что-то говорить, знаете ли, из уст чьих-то сложно. А ему Господь даровал такую возможность, что он, будучи за границей, он с многими зарубежниками встречался, с глазу на глаз, с участниками очень многими. У него очень была богатая вот эта вот самая возможность общаться с людьми, которые были участниками каких-то соборов, каких-то там постановлений, свидетелем каких-то разговоров. Представляете, человек времени был. Я помню, как я его просил. И однажды он просто сдался, почувствовал. Я ему сказал, что, владыка, вы должны записать. Вы единственный человек, который вот в это время сумели и застать еще то поколение. Он такие сведения говорил, интересные, важные. И да, несли ему, ну хорошо, да, согласен. Вы должны на неделю как-то отключиться и записать все это дело. Да. Иначе все пропало. Втащили мы ему стол, все, он согласился, все, стал там что-то писать. Ну, какое там, звонок из Москвы, какая-то там делегация, куда-то надо ехать. Я потом, и пока не скончался. Я считаю, что вот то, что он не выполнил. Ну вот, почитайте даже того же воспоминания владыки Василия Кривошейна, как они спорили. Там же у него даже есть такие моменты владыки Василия, которые, так сказать, ну, действительно, с его точки зрения, кажутся такими, может быть, необычными. И он беседовал с многими иерархами живыми за рубежом. Владыка Антоний об этом, кстати, Блюм довольно часто вспоминает, как он с ним говорил. И нельзя так говорить, что вот там митрополит не заботился о благе и об авторитете русской церкви. Как раз он, говоря с людьми и прося выступить кого-то в каком-то ключе, может быть, он какие-то моменты пытался смягчить, но зато выступление того или иного человека с его подачи, оно здесь воспринималось с пользой для церкви. Вот владыку Антония полезно в этом отношении почитать и послушать.
1: Но владыка Никодим был, я понимаю, таким творческим очень человеком.
0: Да, о, это
1: и вот. Даже, по-моему, богослужебные какие-то он тексты сам составлял, писал, акафисты.
0: Да, я вам скажу, вот он был человеком творческим. Вот он канон преподобного Андрея Критского русифицировал. Он любил составлять стихиры. Знал тропари всем святым наизусть. Вот во время экзаменов вступительных входит студент сдавать экзамены там. А какой у тебя святой? Так вот. А, он ему тропарь сразу. А правильно? Да, правильно. Но тому не надо уже больше отвечать. Он сидит, так сказать, улыбается. Но, с другой стороны, человек был дисциплины. Я помню, однажды летом в храме Куличи Пасха заболели священники, слушать некому. Он мне звонит из Москвы и говорит: служить там некому, надо тебе поехать, потому что не может быть такого. Хорошо, я поехал. И, так сказать, у меня такое, я смотрю там на люди, все возгорелось желание вот Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Дышу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Со всеми святыми помянемши и всю жизнь нашу Христу Богу продадим. Весь живот наш, верно? А я все-таки как-то норовил сказать всю жизнь. А в самого все-таки как-то произвол же все-таки, верно? Он приехал и говорил: вот позвольте мне употреблять не живот, а жизнь. Хотя он был, как известно, за русский язык. Он паримии на русском языке читали с приемом и все. Он мне сказал: а что ты меня спрашиваешь? Ты знаешь, что должно быть постановление собора? Вот когда будет постановление соборное, это дисциплина церкви. В церкви должна быть дисциплина. Не имеешь права без соборного постановления. Вот будет соборное постановление, пожалуйста. А пока что я на себя такую дерзость не возьму. Вот я, мол, когда я что-то, это я отвечаю. А вот так вот
1: благословлять кого-то.
0: Благословлять кого-то на какие-то эти самые, потому что я, мол, начало. Но я говорю, ну это же не такая уж, так сказать, какая-то революция, что ли. Есть дисциплина, он сказал. И со студентов. И от преподавателей, и от священников требовал такой дисциплины, будьте здоровы. Он не спускал. Я считаю, что он для своего времени, для церкви сделал очень много. И Господь, конечно, воздаст каждому по его, так сказать, делам, но я глубоко убежден, что он для церкви сделал очень много полезного. Я очень рад, что мне Господь сподобил увидеть его деятельной жизни. Очень жаль было, когда он услышал, что он скончался. Это была очень такая большая потеря. Это же был 78-й год, 79-й год. Тяжелое очень такое переходное время. У него речей очень много осталось. Правда, то, что в отделе, так сказать, писали, но он всегда очень редактировал серьезно. Он... Сколько он там переделывал раз, я не знаю. Я даже как-то у него был одно время референдум в отделе. Вот такую там, делаешь ему общую такую какую-то схему. А он начинает вставлять, опять переписываешь, он опять... все время у него какой-то неугомонный творческий процесс. Вот он уже прочитает речь на каких-то там конференциях. Берет ручку, потом сидит за столом, сидит и опять все время правит, все время правит, все время опять прочитает, и опять все время сидит. Вот все время у него работала вот эта мысль, работала. Не знаю, наверное, Бог дает каждому свои таланты. Царство небесное, вечный покой, конечно.
1: Ну что же, отец Владимир, большое спасибо за интересный рассказ. Я думаю, что, послушав его, для многих из наших радиослушателей сколько-то прояснится образ этого человека, такой светлый, такой богатый, человека, прожившего такую насыщенную и, в общем, драматичную жизнь.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что действительно это интересно

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потаржинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победише внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропише мя иссопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачи у души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есем и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубите, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзаю прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеше храма души моей я, занеже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемой смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшиятся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных же образов, ниже безстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазати твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощениями подашь, веси зол множества, веси из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ище несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, яко же рекл еси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидишь и со человеколюбием, яко же еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове сех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и Хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причистие Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвами бессеми народшая Тя и небесных сил, яко благословен

0: прозвучала стрелецкая херувимская песня старинного распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: «Любовь может все, только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу, только она ответит Иову и нам». Три толкования жизни — это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого, и тем не менее мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. «Незамеченные страницы» ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
1: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл

0: цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании крестного хода и молебна у стен Высокопетровского монастыря в Москве 6 сентября 2015 года в день памяти святителя Петра.
2: Сегодня впервые в послереволюционной истории мы совершили крестный ход от Успенского собора Кремля, где покоятся мощи святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, до основанного им Высокопетровского монастыря. Святитель Петр сам прошел этим путем и на этом возвышенном месте основал сию святую обитель. Святитель Петр в личности своей объединяет всю Русь, всю историческую Россию. Он родился на Волыне, на Западной Украине, был сыном той местности и по инициативе галицкого князя он стал митрополитом всея Руси. И после поставления в Константинополе вернулся на Русь и, как и подобало ему, блюстителю Киевского престола всея Руси, отправился в город Киев, до того, как известно, разоренный нашествием Орды. Год святитель жил в Киеве, стараясь удержаться на исторической кафедре, но сделать это было невозможно. Стены Киева были разрушены, и кто только не нападал на мать городов русских. И жить, а тем более управлять церковью из этого места было невозможно. И тогда святитель Петр, повторяя дело, совершенное великими князьями киевскими, переместился в город Владимир, на северо-восток Святой Руси, который в то время стал столицей русского государства. Но каким-то особым образом, видимо, провидя будущее и потенциал небольшого в то время города Москвы, он откликается на приглашение князя Ивана Калиты, приезжает в город Москву, во много уступавшим Владимиру, да и другим удельным городам, и здесь остается на постоянное жительство и переносит русскую кафедру на эту землю. И вслед за этим и великий князь, понимая, что не может он княжить в городе, где более нет первопрестольной кафедры, переезжает из Владимира в Москву. И Москва становится преемницей Киева, воспринимает на себя всю ответственность по примирению раздробленных удельных княжеств, по организации освобождения русской земли от татаро-монгольского пленения. И, как известно, по милости Божией, в том числе и молитвами святителя Петра и его благочестивых преемников, становится действительно новым центром всея Руси. А что же святитель Петр? На его годы выпало тяжелое время в истории нашего Отечества. Орда поощряла удельное деление Руси. Разделяй и властвуй. Так было проще держать под своим контролем огромное географическое пространство. И не просто разделяй и властвуй, но разделяй таким образом, чтобы удельные русские князья еще и воевали друг с другом, ослабляя силу единого народа. И святитель Петр понимал, насколько опасна эта междоусобица. Она истощает силы народа, она мешает сплотиться людям, чтобы сбросить иноземное владычество. И святитель Петр все силы свои полагает на сохранение единства русской земли. Он примиряет удельных князей, он сохраняет единство русской православной церкви. И потому мы, вспоминая его память, его святое имя, в первую очередь вспоминаем подвиг хранения единства Руси, исторической России. И не случайно мы вспоминаем его как митрополита Киевского, Московского и всея Руси, потому что этот титул объединяет всю Русь. Этот титул безусловного исторического и духовного авторитета бросает вызов всем, кто сегодня, идя по пути междоусобицы удельных княжеств, пытается разделить народ, столкнуть его в междоусобной брани, кто осмеливается одну часть Руси называть своим врагом и мобилизовывать людей на борьбу с единокровными, единоверными братьями. Все это мы уже переживали. И святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, был свидетелем того, как подстрекаемые извне удельные князья вступали в смертельную схватку, ослабляя себя и свой народ. И сегодня мы молимся святителю Петру о единстве нашей церкви, объединяющей народы, живущие на просторах исторической Руси, и в первую очередь россиян, украинцев, белорусов и многих других, кто принадлежит единой церкви на огромных евразийских просторах. Мы просим святителя сохранять единство нашей церкви, помогать людям преодолевать соблазны и всякого рода искушения. Мы молимся ему сегодня особо о примирении междоусобной брани на украинской земле и на каждой литургии в храмах Русской Православной Церкви. Мы обращаем к Богу нашу искреннюю горячую молитву и верим, что, проведя народ наш через испытания и скорби, Господь дарует мир и благополучие исторической Руси.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании крестного хода и молебна у стен Высокопетровского монастыря в Москве 6 сентября 2015 года в день памяти святителя Петра. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым «Напева Оптиной пустыни».

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче, говоря о погребальной службе в церкви, отец Александр пишет, что 118-й псалом является литургической основой службы, истинным ключом к ее пониманию. Он также указывает на значение покаянного 50-го псалма, который следует за 118-м псалмом. В нем покаяние понято как полная и радикальная перемена всего видения жизни, исповедания новой жизни. В некотором смысле в погребальной службе это исповедание, проще говоря, воскресение. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные». 10 стих. Следует провозглашение Слова Божия, Церкви. Это тот слой погребения, который отец Александр называет слоем Великой Субботы.
1: Молитвы за усопших. Второй слой погребения – гимнография. До сих пор мы говорили почти исключительно о погребении, которое по самой своей природе уникально и неповторимо тем, что при нормальных обстоятельствах подразумевает присутствие тела усопшего. Теперь же мы обратимся к другому аспекту православной литургии смерти, а именно к поминовению усопших, молитве за них, что, как мы знаем, занимает важное место в нашей литургической традиции и в литургической жизни Церкви. Скажу вам сразу, для изучающего православное богослужение эта конкретная область представляет не только большие трудности, главным образом из-за почти полного отсутствия серьезных исследований, но и большую опасность. С одной стороны, поминовение усопших, молитва за усопших, безусловно, является неотъемлемой частью церковной традиции. Но с другой, именно здесь, более чем в какой-либо другой литургической области, смысл традиции чрезвычайно легко искажается и извращается, и любая попытка, а именно этим мы сейчас и занимаемся, очистить истинную традицию от извращения легко может привести к громкому скандалу. Никогда не покушайтесь на поминовение усопших. Вы рискуете, если не жизнью, то, по крайней мере, жалованием. Таким образом, здесь, в этой области, мы сталкиваемся с двумя могущественными силами – древней, но никогда не умирающей религией мертвых и культурой, которая, независимо от формирующего ее мировоззрения, всегда чувствует для себя опасность в том, что я ранее назвал христианской революцией. Но поскольку мы никак не можем обойти эту тему стороной, иначе наш семинар оказался бы неполноценным, то продолжим разговор на эту тему и для начала решим, с чего начать, придав таким образом нашему обсуждению последовательность и упорядоченность. Мне кажется, что начинать лучше всего с того второго слоя погребения, о котором я лишь упомянул в прошлой лекции, и который, как я уже говорил, состоит почти полностью из гимнографии. Я попытаюсь показать, что в этой погребальной гимнографии мы находим, нет, конечно, не истоки молитвы церкви за усопших вне контекста похорон, каковая молитва всегда присутствовала в христианском богослужении, но скорее направление, по которому постепенно пошло развитие поминовения усопших.
0: Одно замечание о гимнографии. Я должен сразу же упомянуть о факте, который хотя и охватывает более широкую область, чем погребальное богослужение, очень сильно на нее повлиял. Этот факт прекрасно известен всем историкам византийского богослужения и византийской литургической музыки, а именно, постепенное распространение литургической гимнографии за счет негимнографических, особенно ветхозаветных элементов. Так, мы все знаем, что определенные группы стихир, например, на «Господи возвах» или «Похвалы», которые вначале служили просто рефреном к стихам псалмов, умудрились вытеснить сами эти псалмы. Сегодня же стихиры сохранились, а псалмы пропали, и такое мы видим повсеместно. Кто сегодня, например, кроме специалистов, помнит, что оригинальный канон из 9 песен состоял из библейских песен? Моисей и сотворенное им на Красном море чудо упоминаются в каждом первом ирмосе каждого канона, потому что когда-то пелась вся библейская песнь, а теперь она осталась только в великопостной службе, да и то в укороченном виде.
1: Изменение отношения к смерти. Этот факт очень важен для понимания не только развития византийского богослужения, но и, как вы скоро увидите, ситуации с молитвой за усопших. Ибо нигде больше эта общая тенденция не привела к настолько значительным последствиям, как в церковной литургии смерти. Почему? Потому что, когда появилась погребальная гимнография, она уже отражала и выражала отношение к смерти, можно сказать, чувство смерти, отличное от того, которое мы видели в первом слое погребения, который, как я показал в предыдущей лекции, по своему духу и форме соотносится с утренней Великой Субботы. Когда в контексте этой утренней Великой Субботы, которую мы служим за каждого христианина, появилась гимнография, она привнесла иной подход к смерти, и мы должны это помнить, если хотим хоть что-нибудь понять, и поэтому нам необходимо хотя бы коротко проанализировать эту разницу, это отличие, потому что оно лучше всего другого показывает общее направление, общий дух, приобретенный христианским обществом через поминовение его усопших членов. Первое отличие, первое изменение относится к участию самого усопшего в погребальном богослужении. Первый слой, слой Великой Субботы, характеризуется почти полным отсутствием литургического различения между усопшим и нами, живыми. Это не наша служба за него, и не его служба в смысле отделения или противопоставления усопшего нам, живым. Это богослужение Церкви в ее полноте, которое включает в себя как живых, так и мертвых. Это празднование Церковью смерти Христовой, в которую мы все входим, которой все причащаемся, потому что мы Церковь, а Церковь Христова. Таким образом, слова, которые мы произносим, это Его слова. Мы поем 118-й псалом, но это также и слова Христа. «Я», который говорит в псалме, — это Христос. Слова, которые мы произносим от лица нашего почившего брата или сестры, псалом 118-й, — это наши слова, или точнее, слова Христа, данные усопшему так же, как они даются живым. Единственная молитва в этом раннем слое, которую можно считать молитвой за усопшего, это молитва «Боже духов и всякие плоти», которая, как я уже говорил, скорее всего читалась на могиле, как молитва окончательного вручения тела Богу.
0: С появлением гимнографии сама тональность богослужения начинает меняться. Гимнография вносит именно разделение, разграничение. Она вводит две разные роли – роль живых и роль мертвых. В этих гимнах мы молимся за усопшего, но усопший более не молится вместе с нами. Раньше молились мы, и именно наша общая молитва, его и наша, выражала наш подход к смерти. Теперь же произошла радикальная перемена. Мы, живые, надеваем черную одежду, раздаем свечи и так далее, и совершаем богослужение за него. Но он с нами не молится. Почему? Гимнография отвечает, потому что смерть — это молчание. Как он может что-то говорить, если смерть — молчание? Разрешите мне опять процитировать Кандак. Смерть там, где всякое молчание и никто же глаголей «Аллилуйя». Но когда потом, в самом конце этого гимнографического развития, усопший вновь обретает голос и начинает говорить, как в последних стихирах, то говорит он уже не Богу, а нам, живым, и умоляет нас помочь ему нашими молитвами в его одиночестве, уча нас не предаваться сладостным мечтам в этой жизни, а только всегда стенать с плачем «Аллилуйя». Самый радостный возглас церкви «Аллилуйя» теперь превратился в стенание и плач, а усопший лишен и этого, ибо там всякое молчание и никто же глаголи «Аллилуйя». Для ранней церкви было совершенно ясно, что сам Шеол наполнен был пением «Аллилуйя». Теперь же там только молчание, а мы стоим вокруг и стенаем, и плачем «Аллилуйя». Вторая перемена, связанная с первой, относится к самой идее или чувству смерти. Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что во всем гимнографическом материале нашего погребального богослужения нет ни одного упоминания смерти Христовой или его воскресения? Ни одного! Как будто наша смерть ничего общего не имеет с его смертью, как будто она не была претворена его смертью в благословенный путь к Богу. Погребальной гимнографии смерть опять ужас и разделение, мрак и темнота. Там, где ранняя церковь утверждает «разделения нет», погребальный гимн говорит «увы, мы расстались». Там, где ранняя церковь видит своего усопшего брата вместе с Ветли и деже пресещает свет лица Божия, погребальная песнь посылает усопшего в мрак несветимый и тьму кромешную. Если ранняя церковь говорит «со святыми», то погребальный гимн утверждает «с мертвыми погребается». Эта погребальная гимнография, особенно две группы стихир в конце канона и во время последнего целования, возможно, хорошая, не скажу великая, поэзия. Однако эта поэзия, вдохновение которой, очевидно, отлично от того, что открывается в слое Великой Субботы. Теперь главное место вновь отведено физической, биологической смерти, ужасу тления, уродливости смерти. И именно на этот ужас гимн призывает нас, можно даже сказать, приказывает нам взирать. «Придите, внуки Адама, увидим поверженного на земле отложившего все благолепие образа нашего, разрушенного во гробе гноем, червями, тьмою расточенного, землею покрываемого».
1: И вот мы видим третье изменение, самое трудноуловимое. Оно касается загробной жизни, вечного покоя, о даровании которого усопшему призывает нас молиться гимнография. Я называю это изменение трудноуловимым, потому что это изменение не лексики, которая, в общем-то, остается традиционной, но ее смысла, ее семантики, как мы сказали бы сегодня. Или еще раз прибегнем к этому слову, ее тональности. Наилучшим примером как раз может послужить слово «покой». Это слово церковь использовала с самого начала. «Рекует ин пачем» — «он покоится в мире». Такая надпись довольно часто встречается на христианских могилах, и ее использование объясняется тем, что слово «покой», как именование смерти, было достаточно распространено и в Ветхом Завете, и в культуре, в контексте которой церковь начала свой земной путь. Но именно потому, что оно встречается и в Библии, и в языческой культуре, слово «покой» — «отдых», как метафора смерти, допускает двоякое понимание, несет в себе два возможных значения. Очевидно, что ранняя церковь слышит и использует его в первую очередь в библейском или иудейском значении. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих». Подобно этому и Христос, благословенную субботу, упокоивается от дел своих, от воссоздания мира. Именно в этом божественном покое участвует человек в святом покое еврейской субботы, которая есть божественное установление, объединяющее весь Ветхий Завет. Таким образом, этот божественный покой не противополагается жизни. Наоборот, он есть истинное исполнение жизни, ибо являет, освящая его, смысл жизни, заставляя человека радоваться делам рук своих. Суббота, божественный покой, день Господень, день Евхаристии, превращает всю неделю в воспоминание о том, что нам даровал Бог, и придает смысл всем нашим трудам. Таким образом, в Библии покой, в первую очередь и в основном покой Бога, или, как постоянно повторяет Библия, Его покой. В послании к евреям апостол Павел пишет: «Они не войдут в покой мой». И чуть ниже: «Еще остается обетование войти в покой Его». Смерть, как таковая, естественная смерть. Это не покой, ибо нет покоя в аду, который есть разлучение с Богом и, следовательно, с Его покоем. Но Христос вошел в смерть и сделал ее своим покоем, новой и святой субботой. «А входим в покой мы, уверовавшие», — говорит апостол Павел. Надпись «Requiet in pacem» на христианских могилах таким образом означает то же, что и «Он покоится во Христе», ибо, процитируем опять апостола Павла, «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. И этот покой есть жизнь, ибо Христос жив, и все, кто покоится с Ним, живы». Живы на нынешнем этапе надеждой на воскресение и жизнь вечную.

0: погребальной гимнографии, хотя слова «метафора вечный покой» остались прежними, значение их изменилось. И изменилось оно потому, что изменился контекст, в котором звучит теперь слово «покой». Покой, о котором мы теперь молимся, да будет он дарован нам после смерти, радикально противоположен жизни. В Священном Писании, надо ли мне это доказывать, и в ранней церкви эта жизнь никогда не представлялась как бессмысленная. Она стала греховной, извращенной, смертной, погруженной во зло, но ни грех, ни извращение не лишают ее смысла. В основе своей жизнь остается чудесным Божьим даром, Божьим творением, о котором Бог сказал, что оно хорошо весьма. Обращаясь же снова к погребальной гимнографии, можно сказать, что она звучит так, как будто главная ее цель – именно показать жизнь, лишенной смысла. «Кратковременная наша жизнь», утверждает одно из песнопений при последнем целовании, «ничтожная тень, обманчивый сон, тогда вся привременная жизнь, ад и погибель, тень непостоянная, сень заблуждения, а смерть, уродливая, ужасная смерть», по словам другого песнопения, «великий плач и рыдание, великое стенание и болезнь». Именно смерть превращает жизнь в бессмысленную иллюзию, в ничтожную тень и обманчивый сон. Этот новый образ, новое ощущение жизни и смерти видоизменяет вечный покой, превращает его в вещь в себе, в реальность, не имеющую более отношения ни к этой жизни, ни к смерти. Жизнь бессмысленна, а смерть ужасна. Но где-то там, за пределами жизни и за пределами смерти, отдельно от них обеих, существует место упокоения, в которое душа может войти милостью Божией.
1: И вот, наконец, четвертое и последнее изменение, внесенное гимнографией, и не только в само погребальное богослужение, но во всю область отношений церкви со смертью и с усопшими, помещает в центр этой области, как ее главное содержание, ходатайство за усопших, молитвенную просьбу принять их вместо упокоения. Как я уже говорил, когда усопший в конце этого исторического периода получает, так сказать, голос, то он обращается к нам. Но прошу и умоляю всех, непрестанно о мне молитесь ко Христу Богу, да не буду низведен по грехам моим вместо мучения, но да вселюся в жизненный свет. В раннем погребении, в том слое, который я назвал Великой Субботой, как и во всей области церковного поминовения усопших, об этом мы скоро поговорим, взаимоотношения усопших и живых – это прежде всего общение, нерушимое единство во Христе. Другими словами, погребение и поминовение усопших в ранней церкви – прежде всего явление, эпифания победы Христа над смертью. Смерть больше не является разлучением, разрывом. И вот теперь эти взаимоотношения превращаются все больше в ходатайство живых за усопшего. То есть в основу этих взаимоотношений ставится как условие их существования именно разлучение, разрыв между живыми и мертвыми. Не случайно, конечно, что в нашей приходской практике на отпевании 118-й псалом сокращен до нескольких стихов. Было бы, однако, неверным объяснять это только желанием сократить богослужение. Мы привыкли многое так объяснять. Потому что на практике отпевание остается, и этому есть сон свидетелей, чрезвычайно популярной службы, и народное благочестие не только не сокращает, но даже добавило новые элементы. отсутствующие в литургических книгах. В каждом отпевании, на котором я присутствую, я нахожу какой-нибудь новый элемент, который я, как литургист, обходил ранее своим вниманием. И я не знаю, что это мое невежество или творчество погребального разума церкви. Таким образом, сокращение 118-го псалма не следствие желания сократить службу. Все очень просто. 118-й псалом, столь важный, столь существенный, как мы видели в погребальном богослужении ранней церкви, почти исчез, потому что новое благочестие действительно не знает, что ему с ним делать, не понимает, зачем он вообще находится в тексте отпевания, зачем мы будем жаждать божественных заповедей и так далее. Дайте нам смерть. И вот он исчезает, так как никто не знает, зачем он там, потому что изменился сам дух этого богослужения.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение той же главы о молитвах за усопших.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 11. Отец Иоанн пишет. В заключении в Ектениях, великой и малой, мы слышим всегда возношение: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Что значит это частое напоминание верным? Для чего мы непрестанно восхваляем пренепорочную Владычицу Богородицу? Батюшка на это дает несколько ответов. Прежде всего, это напоминание Церковь повторяет вслух нам для того, чтобы мы понимали святое, великое, божественное сочленение Церкви Божией, Царства Троицы, небесной и земной, торжествующей на небеси и воинствующей на земле, тесную связь той и другой, всегдашнюю близость к нам и готовность во всем нам помогать. Чтобы дорожили этим счастьем быть членами такой Церкви, чтобы помнили близость к нам всеблагой и всемощной главы Церкви Господа нашего. «Познайте из этого, — увещевает отец Иоанн, — близкое ваше сродство со всеми людьми, особенно с христианами православными, ваше сродство со всеми святыми, со всеми небожителями и с самим главою Господом Иисусом Христом, преискренне, то есть теснейшим образом и по своему благоволению, приобщившимся нашей плоти и крови». Таково первое чувство, вызываемое у батюшки. Далее. «Это предание себя воле Христа, — пишет батюшка, — естественнее нам. Христу Богу предадим, ибо нам, грешникам, естественнее всего и необходимее передавать себя Господу со всеми своими немощами и всякими нуждами, яко благ и человеколюбец Бог. Ибо Бог по благости и человеколюбию и хочет и силен удовлетворить все наши нужды и очистить всякие грехи при ходатайстве пролиянной за нас крови Сына Божия на кресте, страдания Его, при ходатайстве Божией Матери и всех святых. Да, грешники на свои молитвы особой надежды иметь не могут. Лучше предаться на заступление великих заступников и самого ходатая, во имя коего Отец обещал исполнить всякое прошение. «Сей есть Сын Мой возлюбленный в Нем», то есть к Нему, собственно, а уж через Него ко всем мое благоволение. Затем, передавая себя и друг другу во всем, и в скорбях, и радостях, и в грехах, и в правде, или добродетели, в искушениях и напастях, с успехами и неудачами, обидами со стороны ближних или расположением их, со всеми помышлениями, чувствами, намерениями, предприятиями, словами и делами, на главу нашу за молитвы Богородицы и святых, мы должны успокаиваться, как дети, отдавшие себя на руки родителей. Такие у нас заступники, таков единый ходатай. Наконец, говорит отец Иоанн, да памятуем, что мы и сами должны быть святы и стараться всеми мерами быть такими, избегая греха во всех видах его и домогаясь святости. Ибо все святые, как и мы, члены тела Церкви, коей глава Христос. Иначе мы не только не приимем просимого, но даже изымаем сами себя из этого святого сочленения, становимся ему чужими, а потому и предавать не имеем права. Однако упоминание батюшки, что даже и в грехах нужно предавать себя Христу Богу, утешает и ободряет всякого из нас. Когда уж человек сам не может справиться с ними, пусть он просит Пресвятую и святых
помочь ему ходатайством пред Спасителем, а он силен найти пути спасения грешнику, особенно за молитвы таких заступников. Но лучше бы жить свято, лучше бы хоть стараться жить достойно такого родства, святого и тленного, вечного. И в особенности, как это у отца Иоанна постоянно, он убеждает любить друг друга, своих сочленов, ибо это значит любить свое тело, себя самого. Любите искренно друг другу воспомоществуйте, снисходите, терпите, друг друга подвязайте к добрым делам. В частности, добавляет нам всегда батюшка, в объяснении этого предания Богу, он говорит, не станем мстить за себя, не будем худо думать о ближних, ибо помышления наши погрешительны, лукавы. Все предадим Христу. Господь один испытует сердца и утробы. Но, как все у отца Иоанна, ведет к восхищению. Даже прошения заканчиваются подъемом духа. Батюшка говорит, эти слова «пресвятую», «пречистую», «преблагословенную» и так далее чрезвычайно важны, возвышенны и многосодержательны для всякого истинного православного христианина. Они подъемлют его дух, дают ему несокрушимую надежду на Бога, крепость и силу, и убеждают жить свято. Иктинии заканчиваются возгласами священника. Кто на них обращает внимание? Нередко и сами священники произносят их механически. Тем более, что все возгласы являются лишь заключительными концами тайных молитв, читаемых священником, и потому начинаются со связующих союзов, так как «яко», «потому что», «бо», и лишь очень изредка выражают отдельное пожелание «благословение Господне на вас» или «буди держава благословенна» и прочее, а иногда даже и без союзов, милостью, щедротами и так далее. И отец Иоанн жалел, что для мирянина благодаря такому сокращению тайных молитв многое остается непонятным или неясным. Конечно, так оно и есть. Отец Иоанн говорит, в богослужении вы, миряне, слышите только отрывки, так сказать, литургии, потому что многие молитвы и словословия читаются тайно. Гораздо полезнее и много интереснее для ума и сердца христианина знать полный состав литургии, все молитвы и хвалы Богу, Вседержителю и Спасителю. Отец Иоанн переживал каждое слово, потому и возгласы для него были такими же огненосными словами, поэтому и произносил он их очень громко, с дерзновением и славою. Должен сказать, что современный порядок литургии, где после славного заглавия «Ее благословенно царство» тотчас же начинается иктинии с прошениями, не соответствует древнему чину, более целостному и духовно последовательному. Тогда прошения помещались в конце богослужений. И теперь это заметно. В частности, на литургии иктинии сосредоточены уже после чтения Священного Писания. Но потом их разнесли по всей службе, чем вносится разнообразие. Но помимо этого Церковь знала, что большинство чад ее не способны еще стоять только на высоте славы и благодарения, что они не могут даже сосредоточиваться долго и на чувствах покаяния. Нам более понятны наши нужды. И потому Церковь после взлета славы сразу спустилась к нашим немощам и поместила в начале самые нужные молитвы.

Сокращение Евангелия. В дальнейшем течении литургии отец Иоанн видит последовательное воспоминание всей жизни Спасителя, как это принимается нередко и другими истолкователями ее. Он пишет: «Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной жизни Иисуса, повторение Его голгофской жертвы, всегдашнее заклание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его воскресения и вознесения на небо. И чтобы богоугодно стоять во время литургии, надобно овладеть предметом литургии, а предмет этот — вся жизнь Спасителя, от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Духа Святого. Тогда литургия вполне проникнет наш ум и сердце. Вообще все богослужение нашей православной церкви, говорит он, имеет целью изобразить все течение домостроительства нашего спасения от начала мира и до скончания века. Так вечерня изображает благость, премудрость и всемогущество Божие в сотворении мира и человека, блаженство человека, падение человека, обещание Божие об искуплении его через воплощение Сына Божия, приготовление через пророчество и прообразование к принятию Искупителя. Утреннее богослужение изображает чудеса домостроительства Божия в Ветхом Завете, с Моисея до пришествия Искупителя, и чудеса новозаветного домостроительства во святых Божиих. Наконец, литургия ставит Владыку Нового Завета во всем свете, изображая Его человеколюбие, истину, правду, верность Своему обещанию, наконец, всю Его жизнь от пелен до гроба. Она есть солнце в полном сиянии. В своих записках и в дневнике отец Иоанн не оставил подробного изложения событий жизни Господа параллельно литургии, но оно общеизвестно. А именно, на Проскомидии вспоминается рождение Спасителя и страдание, начало и конец истощания, умоления Искупителя. На литургии оглашенных в песне «Единородный» тоже говорится о воплощении и распятии. Затем малый вход, апостол и Евангелие знаменуют явление в мир на проповедь Господа и учеников Его. Великий вход на литургии бывает для воспоминания шествия Спасителя с крестом на Голгофу за врата града вместе с разбойниками, из коих один, благоразумный, возгласил ко Христу: «Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем», почему на входе и говорится о всех: «Да поминет Господь Бог,

поется «Тело Христово приимите, источника бессмертного Христа воскресшего, вкусите». А в алтаре читаются тайные воскресенские песнопения «Воскресение Христово», «Святися, святися», «О Пасха, велия». Затем священник, кадя святые дары, говорит «Вознесися на небеса, Боже!» И потом уносит их на жертвенник. А хор поет уже о принятии Святого Духа «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного». Сошествие Духа можно видеть и после, в благословении предстоящих. А вознесение в поднятии даров пред лицом молящихся со словами «всегда, ныне и присно, и во веки веков», что напоминает благословение учеников Спасителем на горе Елеонской и обещание быть с ними всегда. «Аз есмь с вами до скончания века. Аминь». Такова в главных чертах параллель литургии и жизни Спасителя. Но по замыслу и содержанию своему литургия, собственно, есть благодарственный гимн богослужения первых христиан. Впрочем, благочестиво назидательны и даже привлекательны для ума и сердца такие параллели, хотя они не составляют сущности литургии.

объяснение литургии. Однако и сам отец Иоанн больше отдается духовным переживаниям литургии, чем воспоминаниям о параллельных событиях из жизни Господа. И мы теперь изложим его чувства и мысли в последовательном порядке службы его собственными словами, почти без наших замечаний. Отец Иоанн говорит: «Мы и к литургии приходим со своей рассеянностью, со своими страстями и мечтами земными, житейскими расчетами, к коим прильнула душа наша. Внимай, — зовет батюшка, — душа христианская, что поется в начале литургии? Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради воплотитеся». Затем он переписывает всю эту песнь до конца и вопрошает: «Слышишь? Бог для тебя воплотился, сделался человеком. Ценишь ли? Чувствуешь ли это? Возвышает ли тебя это? Отрывает ли от земли? Узрите небо отверсто и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Отсюда в молитве малого входа, читаемой тайно священником, говорится: «Сотвори, Господи, со входом нашим, входу святых ангелов быти». «И бывают, — говорит он, — ибо ни одно слово, сказанное на богослужении, не произносится без силы, а тем паче ложно. И много раз, как мы видели, он говорит об общении на литургии мира небесного и земного, ангельского и человеческого. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат», — приводит он эти слова вслед за третьей тайной молитвой. «Иже общая и согласная даровавы нам молитвы», то есть перед входом. Он говорит: «Святые Божии». Священник тайно читает молитву «Боже святый», где говорится: «Их же, святых, молитвами посети нас, Боже! О благородие христианина! О счастье и блаженство! С кем сообщаюсь? Какого и сколь великого ходатайства я сподоблюсь?» Эта молитва вводит и учит нас поклонению трипостасному божеству, от которого наш живот и дыхание и все. Апостол, потом «Аллилуйя», также после херувимской песни «Хвалите Бога». Херувимская песнь при краткости и простоте своей весьма многозначащая

свидетельствующие о непрестанном созерцании небесными чинами, ангельскими, бесконечной премудрости, правды, святости и благости Божией, как и всемогущество Божие. Эта песня часто употребляется при богослужении в значении того, что во время нашего служения Господу и ангелы невидимо служат, составляя с людьми как бы один хор, одну церковь, одно собрание. И это обстоятельство учит нас благоговейно и разумно стоять и молиться в церкви, слушая пение и чтение. Мир всем. Для чего преподает мир священнослужитель перед чтением Евангелия? Для того, чтобы в глубокой тишине и мире чувств и самому читать Евангелие немало не спеша, не волнуясь, и всем прочим слушать оное. Братии, ловите слухом сердца каждое слово Спасителя в Евангелии и прилагайте к сердцу. Это не слово человеческое, которое часто бывает лживо, пусто, бессильно, блазненно, а слово Божие, слово истины, слово всемогущее. Каждое слово Господа есть жизнь для нас, и все сказанное устами Спасителя сбудется, дает и ничто не прейдет. Евангелие в церкви читается нам для того, чтобы мы искренне и твердо веровали во Христа, чтобы учились Его закону, чтобы подражали Ему, облекались в Него, чтобы и на небе нам быть с Ним, и дома должно читать. А мы читаем всякие журналы, газеты, книги, а между тем, единственный на потребу книги, книги книг, Евангелие, не читаем. О сугубой иктинии. Для чего такое начало сделано церковью в сугубой иктинии? Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем. И потом, Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй, и затем, помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Церковь возбуждает чад своих, всесердечной, от всего помышления молитве. Обратите внимание, о чем прежде всего Церковь молит после столь усиленных возгласов Святой Божии к трипостасному Вседержителю Богу и на самое имя Вседержителя. Она молится прежде всего о державном своем помазаннике, Государе. Государь поминался на сугубой иктинии до 1917 года. Покровители и защитники церкви, гражданской главе всех своих подданных, от которого зависит их благосостояние. Чтобы Господь Бог во всем споспешествовал и помогал ему, ибо его благопоспешество есть общее благо всех его подданных. И вообще, его благосостояние есть общее благосостояние. Потом за священное сословие отцов наших, за усопших отец и братьей, ибо и усопшие суть такие же члены церкви, братья наши, имеющие великую нужду в наших молитвах, за братью храма и за всех прихожан. Что за иктиния? Какая сила? Какая всеобъемлющая любовь дышит в ней? Чего не спросили бы мы у Бога, каких благ и живым, и умершим нашим братьям, если бы все эти возгласы находили искренний отголосок в глубине души нашей, и все мы единодушно, как бы едиными устами, молились Господу Вседержителю, всех живых и мертвых, содержащему в деснице своей. Все и спросили бы по неложному Его обещанию: «Вся елика ащи, воспросите в молитве верующе, примите». Какое разнообразие прошений, какая благопотребность, какая простота и вместе глубина премудрости, какой дух спасения дышит
во всех их делах.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук. Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Thank you.

Человек.

Спасибо.

Прощение, и неборное, неборное, благоприятно, чтобы все мальфа.

Спасибо.

смертью

Митрополитен Сан, Лучки, Дружка, Вейлана, Скирова, Святой Стелес, Антонин, Стелес,

Да поменяй!

Кто может

если мы не углубляемся в какие-то философские, какие-то богословские вопросы, то каждому человеку на самом деле для существования в этом мире нужно не так уж много. Ему нужна пища, ему нужен просто головой одежда, ему нужно какое-либо оружие. И вот уже такого человека можно считать счастливым, ведь у него есть то, чего во всей Малайзии нет у огромного количества людей на нашей земле. Но задумывались ли вы когда-то над тем, а что же нужно Богу? Вот, например, святитель Николай Сербский, размышляя над этим вопросом, говорит, что Богу важна отдача от нас. Всякий раз Бог призывает человека, каждый раз Бог хочет, чтобы человек соединился с ним. Он хочет, чтобы человек стал лучше, чтобы человек достиг того райского состояния, каким должен человек. И всякий раз, когда человек отвечает на этот призыв Бога, он бесконечно этому радуется. И вот сегодняшнее евангельское чтение как раз-таки и показывает нам о призыве Бога. Мы с вами хорошо знаем эту притчу, где некий господин решил устроить пир в честь своего сына, и вот он зовет всех своих слуг. Но все они отказываются, говоря, что у них и так много своих проблем, много своих забот, и они попросту не могут прийти и разделить с правителем эту плату. Затем этот господин решил, что он пригласит на пир всех тех, кто как будто бы этого не достоин. Позвал рабов, бездомных людей, и вот все их усадили за стол. И вот для нас, жителей 21 века, эта притча на самом деле является очень актуальной. Конечно, ее можно рассматривать во многих плоскостях. И, конечно, в первую очередь она была адресована еврейскому народу, которого Бог призывал, которого Бог приглашал в мрачную миру. И через праведников, и через пророков, и даже послал своего сына. Любите народ, не ответил на этот призыв. Также мы можем рассматривать эту притчу с точки зрения принципа человечества, что всему народу Бог хочет спасения каждому человеку, как сказано в Священном Писании. Каждый человек призван к святости. И, конечно, эту притчу можно рассматривать с точки зрения того, что Бог обращает ее именно к нам. Именно каждого из нас Бог хочет пригласить на этот мир, божественный мир, где присутствует благодать, где присутствует его божественная любовь и где присутствует его всепрощение. И каждый человек должен внутри ответить себе на вопрос. А слышу ли я этот призыв? А если слышу, то как я могу готовить? Ведь мы с вами знаем, что было дальше в притче. Господин нашел в сад и видел, что один человек был не готов к этому пиру. Он был не умыт, он был одет в свои разорванные одежды. И тут важно дать комментарий о том, что в древности, если какой-то высокопочтенный человек приглашает к себе тех, кто как будто бы этого не достоин, то по правилам древности господин должен привести этого человека в порядок, он должен дать ему красивую белую льняную одежду для того, чтобы он мог находиться как будто бы в своем месте. И вот он видит, что один человек не один. И не один он не потому, что он никто не человек, а потому что он просто проигнорировал те правила, которые существовали. Он просто хотел прийти, просто хотел поверить, невзирая на никакое уважение по отношению к этому господину. И ведь часто в нашей жизни так же реализовать сотни. Как будто мы когда-то услышали язык Бога, да, у всех было по-разному. Кто-то в детстве, кто-то в более юном возрасте, а кто-то уже на закате своей жизни. Но так или иначе призыв мы. И мы, услышав этот призыв, так или иначе со временем пытаемся разобраться, что же такое религия, что такое христианство и какие именно должны быть взаимоотношения между человеком и Богом. И, конечно же, мы обладаем какими-то знаниями. Но знаем мы и пытаемся применить в своей жизни это совершенно разные вещи.
не дает нам никаких плодов. А только лишь тогда, когда мы начнем знания, которые мы обладаем, применять в нашей жизни, именно тогда начинается настоящая духовная жизнь. Когда мы не просто знаем, что гнев – это плохо, а когда мы пытаемся искоренить его из нашей жизни. Не тогда, когда мы знаем о божественной любви, но попросту игнорируем ее в нашей жизни и по отношению к окружающим нас людям. И вот, дорогие братья и сестры, наверное, каждому из нас нужно ответить на вопрос, услышав призыв, подготовил ли я себя к этому пишу. И божественная любовь является как раз еще с древних времен. Древние толкователи решили, что вот этот самый брачный мир, это мир божественной любви, на котором каждый человек соединяется с Богом, на который каждый человек облачается в благодать Божию. И вот на важном вопросе, а готовы ли мы к этой встрече, готовы ли мы принять Бога внутри себя? И, к сожалению, очень часто этот ответ отрицательный. Но также очень важно, дорогие братья и сестры, то, что очень часто мы попросту игнорируем Бога в нашей жизни. Очень часто мы приходим на службу, мы молимся, скорее всего, просим о Бога, Бога о чем-то или благодарим Его. И когда наступает кульминационный момент такой божественной любви, человек попросту игнорирует Бога. По разным причинам. Либо он не готов, либо он как-то не успел поисповедовать, не успел прочитать молитвенное правило. И тем самым как будто бы теряется всякий смысл христианства, когда человек, стоя рядом с Богом, отворачивается от него. Его задача, дорогие братья и сестры, каждого христианина, это не просто знать, что за каждой литургией мы можем соединиться с Богом, а должны к этому стремиться. Должны как можно чище и лучше подготовить себя к встрече с Ним. И именно тогда, когда мы исполним все эти пункты, ответив на призыв, придя к Богу и соединившись с Ним, мы поистине изменяемся и наполняемся благодатью Божией.

Таец, Господи, греховый жизнь бич нами, вече святая месть, не Божьи честные прими, ибо врагов ты тайно помим, и лучаните дам я прибуда, на их разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи.

императора Святого Сергия Творца, священномученика и Евтихия, ученика апостола Иоанна святаго, святителя Петра, Петрович, Московского Сергия Святого Творца, мученика Татьяна, и все святые помилования.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучал фрагмент из 106-го псалма, мелодии XIV века Иоанна Кукузела в исполнении Павла Аксентьевича.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 170-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из первой и второй глав.
1: Братья, сам Бог укрепляет нас с вами в нашей вере во Христа. Он и помазал нас, и приложил к нам свою печать, и вложил в наши сердца Дух Свой, как задаток. Но призываю в свидетели Бога и клянусь моей душой, что я так и не пришел в Коринф лишь потому, что щадил вас. Это не значит, что мы, господа, распоряжающиеся вашей верой. Нет, мы работники для вашей радости. Что касается веры, то вы в ней стоите крепко. Вот я и решил не приходить к вам снова с огорчением. Ведь если я огорчаю вас, то кто же обрадует меня? Только тот, кого я огорчил. Потому я и не пошел к вам, а написал вам. Не пошел, чтобы не огорчили меня те, о которых мне надлежало бы радоваться. А я уверен, что моя радость — это и радость для всех вас». Писал же я вам с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, а для того, чтобы вы знали, как сильно я люблю вас. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 21, глава 2, стих 4. В прочитанном отрывке из второго послания к Коринфянам апостола Павла речь идет о принципиальных моментах христианской жизни, о вере, о служении, о радости в Духе Святом. Почитая и восхваляя святых апостолов Христовых, этих первых проповедников евангельской вести о спасении, нам сейчас даже трудно себе представить всю непостижимую сложность их задачи и оценить успех их миссии, особенно в языческом мире. Речь идет не только о преодолении тысячелетиями укоренявшегося в народном сознании многобожия, не только о донесении до людей мысли о божественной жертве во искупление рода человеческого, мысли, бывшей иудеям соблазном, а эллином безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Речь идет также о формировании новой жизни во Христе, о новых отношениях между людьми, о преодолении веками складывавшихся отношений «господин», «раб», «начальник», «слуга», которые представлялись естественными и незыблемыми. Сегодня нам кажутся привычными утверждения о человеческом достоинстве, о равенстве людей в отношении их прав и обязанностей. Но ведь так было далеко не всегда. В мире, окружавшем апостола Павла, над такими утверждениями просто посмеялись бы. И смеялись. И не только в том древнем мире, но и значительно позже, вплоть до наших дней, этим идеям достоинства и равенства противостоит оправдание власти сильных и богатых. Наподобие того, как это происходит в животном мире, борьбы за существование. Такие казавшиеся простыми и естественными представления переносились в религиозную сферу. Языческие боги, подобные капризным и своевольным господам, могли по своему произволу распоряжаться человеческими жизнями, судьбами своих рабов. Одних возвеличивать и миловать, других унижать и губить. И смертному человеку оставалось только молить богов о снисхождении, воспевать их величие и ублажать всевозможными жертвоприношениями. Представить себе, что эти боги, а уж тем более единый над всеми Бог, вместо того, чтобы принимать жертвы, станут сами жертвовать ради ничтожных людей, это казалось абсурдом и безумием. И вот в этом мире архаического сознания прозвучали слова Иисуса Христа. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так». А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 42 по 45. Да, это не логика земного царства. Она непривычна. Но это евангельская логика. И апостол Павел призывает: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5. Все в этой новой логике Царствия Божия переворачивается. Все прежние разделения и границы теряют свой смысл. Сын Божий, Господь, принимает образ раба. Господа становятся слугами. Вот и апостолы не господа, но, как пишет Павел, слуги, работники, призванные нести радость. Эта новизна казалась непостижимой. Но за 2000 лет, протекшие со времени земной жизни Иисуса Христа, многое радикально изменилось. Конечно, и до сих пор в мире существует презрительная надменность и льстивое присмыкательство, насилие и страдания от такового. Но теперь уже мало кому взбредет на ум утверждать, что это нормально, что так и должно быть. И этот неоспоримый сдвиг в сознании людей произошел под воздействием евангельской проповеди. Этот сдвиг охватил сейчас все человечество. А начиналось все с малого, незаметного, как горчичное зерно, с миссионерской деятельности апостола Павла и его коллег по апостольству. Насколько горьким было это горчичное зерно, мы знаем из жизнеописаний святых апостолов, многие из которых стали мучениками. Вот и апостол Павел в своем послании к Коринфянам перечисляет тяжкие скорби, которые ему пришлось претерпеть во время своей деятельности. Помимо внешних трудов и бедствий, ему пришлось выдержать немалые заботы и огорчения в личном общении со своими духовными детьми. Да так ведь бывает и со всеми родителями. Дети доставляют им немало забот и беспокойства. Апостол пишет о том, что кроме посторонних трудностей, у него ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? — восклицает он. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 28 и 29. Из переписки апостола Павла с Коринфской церковью мы узнаем, насколько трудно преодолевалось то прежнее сознание в крещенных христианах, которые еще вчера были язычниками. Помимо первого движения веры и крещения, требовалась еще долгая и кропотливая работа по просвещению новообращенных. После того, как апостол покинул Коринф, до него дошли слухи о разделениях в церкви. Эти разделения носили разнообразный характер, но все они, так или иначе, сводились к горделивому и, разумеется, мнимому превосходству одних членов христианской общины над другими. По старой привычке проводились упраздненные Христом границы между людьми. Одни выше, а следовательно лучше, другие ниже, а следовательно хуже. На последних можно было смотреть сверху вниз. Критическая оценка не замедлила сказаться и на отношении к самому апостолу Павлу. Мы не знаем подробностей того, что произошло в Коринфе. Но можно предположить, что апостол вынужден был отложить свой обещанный визит в этот город по причине нетерпимого для христиан поведения некоторых членов общины. Вместо личного посещения он направил коринфянам критичное, а может быть даже и гневное послание, которое он писал с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Апостол с беспокойством ожидал известия о том, какое действие произведет на коринфян его послание со слезами. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. К чести коринфян оно оказало отрезвляющее, благотворное действие. Апостол, узнав о раскаянии коринфян, пишет им, что теперь он исполнен утешением и преизобилует радостью. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. Объясняя причину отсрочки своего визита и строгость своего послания, которое могло огорчить коринфян, он по-отечески пишет: Все, что бы он ни делал, он делает из любви к своим духовным чадам. Любовь и радость в Духе Святом — вот то, что должны нести друг другу верующие во Христа. Радость присутствия Бога любви, ведь в этом смысл жизни в Царстве Божием, которое внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Скорее всего, это выражение означает «среди вас». Ведь именно об этом Евангелие, которое Господь провозгласил с первых же шагов своей земной деятельности. «Приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Оно приходит тогда и там, где люди с верой и с любовью к ближним следуют за Иисусом Христом, ибо в Нем и с Ним Царствие Божие уже началось, оно здесь и теперь. А Царствие Божие, как пишет апостол, и есть мир и радость во Святом Духе. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Радость апостол стремится дарить своим возлюбленным коринфянам, и от них он ожидает радости. Радость — то, что мы вправе ждать друг от друга. И радость эта от Духа Святого, Его дар, который дан нам от Бога в свидетельство нашей причастности к божественному дыханию жизни, как залог, или лучше сказать, задаток, аванс, гарантия нашего грядущего совершенства и блаженства.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 14 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 89-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 22 главы.
3: Сказал Господь притчу сию. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедши на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной жизни, к тому, чтобы войти в это изумительное таинство любви, которое представляет собой Царство Божие, когда мы все призваны быть Божьими детьми, быть Ему родными, более того, видеть во Христе, который стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога по природе. И через это увидеть в Боге нашем Отца и стать, по дивному слову апостола Петра, причастниками божественной природы. Но сегодняшняя притча нас предупреждает о том, что не все, кто призван, войдут в эту славу. Разве мы не похожи на людей, описанных в сегодняшнем Евангелии и в другом отрывке, который мы читаем тоже в один из воскресных дней? Разве мы не говорим Богу: «Я купил кусочек земли и участок, я должен его освоить, он мой»? И через это теряем нашу свободу идти к Богу, потому что мы врастаем в эту землю под предлогом, что мы ею обладаем, так как она над нами получает власть. Разве мы не говорим Богу постоянно: «Господи, у меня есть дело, я вспомню о Тебе потом, помолюсь Тебе когда-то, когда-нибудь позже, но сейчас я должен сделать, я должен творить. Разве я не призван себя выразить до конца, стать Творцом?» И проходят годы, десятилетия, и никогда не приходит момент, когда мы говорим: «Сделано наше дело на земле, я от него теперь свободен, теперь я могу забыть все, все земное, и только быть лицом к лицу с Богом, вместе с Которым, ради Которого, во имя Которого я всю жизнь жил и творил». В другой притче некто из призванных говорит: «Я поженился, мне некогда прийти к тебе, у меня своя земная радость, мне некогда разделить твою, мне довольно моей. Твоя у меня что-то отнимет, время, какой-то кусочек сердца, что-то из моего живого чувства придется перенести на тебя, а я хочу все сохранить для себя». Разве мы не поступаем так постоянно? Разве мы не страшно похожи на этих призванных, которых любил царь, любил Господь и любит, которых зовет к себе, но которым на него времени нет? Земля, дела, собственное счастье – этого достаточно, чтобы оторвать нас от вечности, от живого Бога, от самой любви. И как же поступает Господь в этой притче? Он обращается к своим слугам и говорит: «Раз призванные не захотели прийти, то позовите теперь тех, кому и в голову не пришло бы прийти, потому что кто бы их пустил? Пойдите, соберите нищих, соберите хромых, слепых, разбитых жизнью, оскверненных жизнью, таких, которые через жизнь пронесли только изнурение души и тела, лохмотья жизни, пусть придут». И они приходят, они спешат, они отвечают на милость изумлением, на любовь благодарностью, они спешат с чувством стыда, как же им предстать перед царем, как же им войти в это Царство Божие, в эти светлые палаты Божии? Как же на самом деле в лохмотьях, которые остались нам от славы нашего первородства, войти в Царство Божие? В дверях встречает всякого Божья любовь, всякий встречает Спасителя Христа, который на кресте отдал свою жизнь, чтобы иметь право каждому сказать: «Войди», каждого очистить, каждого омыть, каждого одеть в брачную одежду, вернуть ему славу первородства, изначальную славу, красоту, сыновство. И все входят, изумленные, трепетные, благодарные. Один только не в этом духе пришел. Он пришел, потому что слышал, что здесь кормят. Он голодный и сможет досыта поесть, он холодный, там будет тепло, он бездомный, там будет кров. У него нет чувства благодарности или изумления перед этим. Он только радуется тому, что представился такой дивный случай, утешится за всю горькую бездольную жизнь, и он прорывается как бы неочищенный, непрощенный, неомытый, неосвященный в лохмотьях и грязи своей, к пище. Нам это кажется таким непонятным, таким страшным. Неужели он не мог подумать о том, кто его приглашает, благоговейно, трепетно очиститься, чтобы хоть напоследок можно было войти в это царство? Но разве не на него именно мы так постоянно похожи? Когда мы идем к Богу в молитве, когда мы идем к Богу в причащении святых тайн, о ком и о чем мы думаем? Разве почти каждая наша молитва не исчерпывается словами: «Господи, дай, дай, защити, избави, дай»? Разве мы не употребляем как бы самого Бога просто как источник, из которого мы можем получить все, что мы потом, как блудный сын, растратим грехом недостойно, недостойно не только Бога и Его любви, но и самих себя? Дай, дай, и ничего другого. А когда дал, как редко бывает даже, что мы скажем: «Благодарю Тебя, Господи». Как часто люди приходят ко мне, говоря: «Я хочу причаститься, потому что мне тяжело, потому что душа моя изныла, потому что жизнь во мне как-то уже не жизнь, а полусмерть». Причащаемся мы тоже, чтобы от Бога взять как бы последнее, Его жизнь, Его собственную жизнь, чтобы пожить мгновение и растратить эту жизнь. Святой Серафим Саровский говорил одному посетителю: «Да, Бог слышит тебя, да, Бог исполняет твои молитвы, но разве ты не понимаешь, какой ценой? Всей жизнью, всей страстью, всей смертью, всем сошествием в ад Сына Его Единородного». Подумаем и мы, не похожи ли мы на первых званных, которые отказались прийти, потому что довольны им земли, не нужен им Бог и небо? Или на тех, которые Бога вспоминают только тогда, когда обездоленность дошла до предела, и они вдруг вспомнят или обнаружат, что можно от Бога получить то, что они уже имели и растратили, хоть мгновение этим пожить, поживиться и вновь растратить? Как будет страшно! Не потому, что Бог нас отвергнет, не потому, что Он нас осудит. Когда мы станем когда-нибудь на земле или после смерти, или перед Богом, и вдруг поймем, как мы были любимы, и как мы были всю жизнь безразличны, забывчивы, себелюбивы, как мы к Нему относились бесчеловечно. Подумаем об этом. Пусть проснется в нас все благородное и светлое, изумление перед Его любовью, перед Его красотой и личностью, благодарность перед Его милостью и лаской, и заботой, тем уважением, с которым Он к нам относится, и если мы можем еще, ответим Ему любовью. Сейчас еще есть время. Как бы ни пришел момент, когда мы скажем: «О, ужас, поздно». Аминь.
5: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
6: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 сентября, 24 августа по старому стилю празднуется память священномученика Евтихия, жившего в I веке. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и проповедовал в разных странах вместе с апостолом Павлом. В конце I века он был усечен мечом в своем родном городе Севастии Палестинской. Также сегодня прославляются святой Татион, претерпевший мученичество за Христа в начале IV века, и мученица Сира Персидская, пострадавшая в середине VI века. Сегодня вспоминается преподобный Георгий Лимниот, живший в VIII веке. Он был иноком Олимпийской обители близ Константинополя и пострадал за почитание икон при императоре-иконоборце Льве Исавре. В этот день, в 1479 году, были перенесены мощи святителя Петра, митрополита Московского, всея России Чудотворца. Также сегодня установлено празднование в честь Петровской иконы Божией Матери, написанной святителем Петром, когда он был игуменом Радского монастыря на Волыни. С 1325 года, при перенесении митрополитчей кафедры в Москву, икона была помещена в Московском Успенском соборе. Сегодня также совершается память преподобного Арсения Комельского Вологодского, в XVI веке подвязавшегося в Комельских лесах неподалеку от Вологды. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память преподобного мученика Серафима Шахмутя. Преподобномученик Серафим Шахмуть родился в 1901 году в деревне Подлесье в Минской области в многодетной семье крестьян-бедняков. После революции в возрасте 21 года он поступил в Жировицкий Свято-Успенский монастырь в Гродненской области, где принял монашеский постриг. В монастыре он нес послушание регента и вскоре был рукоположен в иеромонаха. Отец Серафим был наделен даром проповеди. Для сбора средств на ремонт монастыря он устраивал многолюдные крестные ходы с Жировицкой чудотворной иконой. В 1939 году отец Серафим был рукоположен в сан игумена, а затем архимандрита. В августе 43 года архимандриту Серафиму была поручена организация приходской жизни на оккупированной немцами территории Белоруссии. Он покинул Жировецкий монастырь и вместе со священником Григорием Кударенко выехал в сторону Минска. Они посетили ряд селений Минской области, где в недавнем прошлом действовали церкви, совершали богослужения, осматривали сохранившиеся церкви, крестили детей, отпевали умерших. В Минске архимандрит Серафим служил в Преображенской церкви. Затем он посетил Витебск, некоторое время служил в Гомеле в Петропавловском соборе. В результате этой поездки в годы войны было открыто 74 храма. Везде, где побывал отец Серафим, он собирал материалы о тех преследованиях, которым подвергалась православная церковь Белоруссии в довоенные годы. К этому времени на всей территории Восточной Белоруссии не было ни одного епископа, был только один действующий храм. Духовенство в большинстве своем было арестовано, многие расстреляны. Церкви превращены в клубы, театры, амбары или разрушены. Почти все церковное имущество разгромлено и уничтожено. Отец Серафим писал в своем отчете, что народ радуется открытию церквей. Но в поездке отец Серафим смертельно заболел. У него открылся абсцесс, так что он едва мог передвигаться. Однажды, когда начинался авиационный налет, отец Серафим услышал голос, повелевший ему покинуть спальню и позвать с собой отца Григория. Отец Серафим с трудом добрался до кухни, и тут же в дом, где он находился, попала бомба. Один из осколков вскрыл абсцесс отца Серафима, гной вытек, и отец Серафим вскоре поправился. В Минске архимандрит Серафим принял на себя попечение над больницами, инвалидными домами и детскими приютами. Его можно было часто видеть посещающим людей, обездоленных войной. В июне 44 года отец Серафим и отец Григорий выехали в Гродно. Они ходили по лазаретам, проповедовали, причащали раненых. Там обоих миссионеров арестовали по обвинению в пособничестве немецким оккупантам. Из Гродно их перевезли в Минскую тюрьму. На допросах осужденные держались с мужеством истинных христовых пастырей. Архимандрит Серафим на вопрос, что он говорил во время проповеди, когда ездил по Белоруссии, сказал, что часто обращался к народу примерно со следующими словами. «Нехорошо, что ваши отцы и матери умирали без напутствия святых тайн и хоронились без священника, а дети росли некрещенные и не венчались». Следствие длилось 10 месяцев, к осужденным применялись пытки. В 45 году отца Серафима отправили в концлагерь в Горьковской области. Приблизительно через год после вынесения приговора архимандрит Серафим скончался при невыясненных обстоятельствах в тюрьме НКВД. В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Арсения Комельского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Преподобный Арсений родился во второй половине 15 века в Москве в семье боярина Схарусова. Несмотря на знатность рода и богатство, святой Арсений с отроческих лет желал оставить суету мира и посвятить свою жизнь служению Богу. Достигнув совершеннолетия, он и спросил благословения родителей и пришел в обитель преподобного Сергия Радонежского, где и принял монашеское пострижение. С усердием исполнял святой Арсений монастырские послушания на скотном дворе и в хлебне. По своему глубокому смирению преподобный считал себя хуже всех и старался быть каждому слугой. В 1525-1527 годах святой Арсений был игуменом Троицы Сергиевой обители. Заботясь о благе иноков, преподобный Арсений трудился больше всех. Подражая преподобному Сергию, он носил ветхую одежду, похожую на рубище. Стремясь к подвигу безмолвия, преподобный Арсений хотел удалиться в пустыню. В 1527 году он тайно оставил монастырь и ушел в Вологодские леса. Святой Арсений построил келью в 40 верстах от Вологды, в верховьях небольшой речки Бабайки, где около 1525 года явилась чудотворная икона Божией Матери Дигитрии. Однако многочисленные богомольцы, приходившие к иконе, нарушали его уединение. Через некоторое время святой Арсений отправился странствовать по дебрям Камельского леса, молитвенно обращаясь к Богу с просьбой указать ему место для жительства. В 1530 году в густой чаще леса у слияния речек Лежа и Кахтыш в 40 верстах от Вологды с его плеч сорвало ношу. Преподобный присел отдохнуть и вдруг увидел необыкновенный свет, озаривший окрестность. Уразумев откровение Божие, святой Арсений поставил там келью и стал подвязаться в иноческих трудах. Бесы старались смутить подвижника, но он отгонял их молитвой. Тогда враг настроил против святого крестьян, которые не хотели, чтобы на их земле возникла обитель. Однажды крестьяне пришли в келью святого и, не застав его там, убили его келейника. Тогда преподобный Арсений ушел из Камельского леса за 30 верст в дикий Шелегонский лес на реке Шингор. Через несколько лет место подвигов преподобного Арсения было открыто охотившимся в тех местах крестьянином Алексеем Охотиным. К святому подвижнику стали приходить жаждавшие спасения иноки и миряне, которые поселились с ним. Постепенно возникла обитель, получившая название Александра Коровинской, позднее Троицкая пустынная церковь. В 1538 году на вологодские земли напали казанские татары. Жители соседних с обителью святого Арсения деревень нашли себе прибежище в глухом лесу, где стоял монастырь. После ухода татар многие остались на новом месте. Безмолвие пустыни было нарушено появлением большого села. Тогда преподобный Арсений ушел на прежнее место на реке Кахтыш в Камельском лесу. Вместе с преподобным отправился его ученик Герасим. Отшельники расчистили участок земли под огород. Никто не тревожил их безмолвие, кроме медведей. Однажды, когда медведь схватил корову, преподобный послал инока Герасима, чтобы он высек медведя лозой. Медведь не только не бросился на Герасима, но и поклонился ему до земли и с тех пор не вредил. Когда рядом с отшельниками стали селиться иноки, преподобный Арсений по благословению епископа Вологодского Алексия построил храм, который был освящен 2 июля 1541 года в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Так возникла Камельская Ризоположенская обитель. Преподобный Арсений не любил лжи и обличал людей, допускавших обман. Особенно строг был преподобный к тем, кто нарушал воскресные дни и оскорблял их святость работой на пользу своего дома. Однажды одна крестьянка в воскресный день вышла в поле жать. В то время преподобный находился в том селе и, узнав об этом, велел ей прекратить работу и молиться Богу. Крестьянка сначала послушалась, а затем вновь пошла в поле. Тогда по молитве праведника поднялся ветер и разметал все снопы непослушной женщины. В служении Богу и ближним, в труде и молитве прошла жизнь преподобного Арсения. Предчувствуя кончину, святой старец назначил преемником своего ученика Герасима и, затворившись в келье, стал готовиться к смерти. Незадолго до кончины он преподал последнее наставление братьям любить друг друга и хранить монастырский устав. Преподобный Арсений мирно скончался 24 августа 1550 года, причастившись святых христовых тайн. Вскоре после кончины преподобного от его гробницы стали совершаться чудесные исцеления болящих.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово о званных и избранных. На чаша в купе отрицатися все. Идите, все уже готово. Так звал и ныне постоянно зовет нас на свою вечерю, то есть в Царство Небесное, уготованное нам от сложения мира и имеющее открыться под конец его, Господь наш, Иисус Христос. «Грядите, яко уже готова суть вся», — зовет Господь, зовет своих рабов, зовет из любви и милости на пир духовный, то есть на вечной радости в Царстве Небесном. И как же отзываются рабы на голос своего Господа? «На чаша в купе отрицатися все». Все, как будто сговорившись, начали отказываться под разными благовидными предлогами. Один купил поле и хотел идти и посмотреть его. Другой волов и шел испытать их. Третий паял жену и ради жены, то есть из сильной привязанности к ней, не мог идти на званый вечер. Каждый сказал Господу: «Молюсь идти, имей мя отречено». Рабы пренебрегли Господом, Его вечерею, немало не задумавшись, отказались быть у царя в доме. Не крайнее ли это оскорбление величества и благости царя неба и земли? Но так или почти так поступаем едва ли не все мы, ведь эти рабы именно мы. Мы то под разными благовидными, а большей частью и вовсе неблаговидными предлогами отказываемся от царской вечери или от благочестивой жизни, которая ведет к ней. Кто чему страстно предан в здешней жизни, тот тем и отговаривается от приглашения быть на вечере. Теперь, братья, спросите каждый сам себя, к чему он в жизни пристрастен, что больше всего занимает его мысли и сердце, чего он больше всего желает и ищет, в чем больше любит проводить время. И после этого скажите, насколько занимает вас, ваш ум, ваше сердце,

входящие в наше сердце, подавляют Слово о Царстве Небесном, и оно бывает бесплодно. Иной сидит над грудой собранного богатства, которым он услаждается, которое боготворит, и коего с избытком было бы довольно для избавления от голода и холода тысячи бедных. Ему говорят: «Царь Небесный зовет тебя на вечный пир своего царствия. Поспешай туда, пока двери не затворены. Употреби часть своего богатства на помощь бедных. Милостынею бедным приобретай милость небесного домовладыки и судьи, оставь страстную привязанность к богатству, губящую бессмертную душу навеки, немедли, жизнь коротка. Может быть, даже в сию ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал еси, кому будут». Но он, яко глух не слышай, говорит зовущему: «Молюсь идти, имей мя отречено». Завистливый, который мучится благополучием других, и вся чужие блага хотел бы иметь у себя, также отказывается от небесной вечери и говорит: «Молюсь идти, имей мя отречено». Чревоугодник и человек развратный, им же Бог чрева и слава в студе их, говорят: «Молюсь идти, имей мя отречено». Хищник, грабитель, отказываются от небесного царства и своими делами говорят: «Молюсь оти, имей мя отречено». Лицемер, обманывающий себя и людей видом благочестия и не родящий об исправлении сердца своего, из которого исходит всякое зло, какое примечается в людях, делами своими говорит: «Молюсь оти, имей мя отречено». Всякий, кто живет в мире на удачу, как бы случайно, не размышляя о том, какая последняя цель его жизни на земле, отдаваясь безотчетно потоку жизни света, общепринятым правилам, обычаям и привычкам его, говорит Иисусу Христу, зовущему его в небесное свое царство: «Молюсь оти, имей мя отречено». Словом, весь мир возле лежащий, по свидетельству апостола, так или иначе отказывается от небесного царствия. Есть немногие люди, и же не суть от мира, которые терпеливо идут к небесному Отечеству, но их ненавидит мир, смотрит на них с презрением. Но что до того? Их любит Отец Небесный. Сын Его Единородный, Дух Животворящий, их любят ангелы и святые человеки-небожители. Одумаемся, братья, что мы говорим и делаем. Подумаем, от чего и из-за чего мы отказываемся. Мы отказываемся от своей вечной блаженнейшей жизни из-за праха, из-за суетных, скоро приходящих, перемешанных со скорбью, печалью, удовольствий и забот здешней жизни. Выслушаем, какой приговор произнесет на нас оскорбленный нашим отречением Господь. Вот его приговор: «Не един мужей тех званых вкусит моя вечери. Мнози бо суть звани, мало же избранных». Ни один из званых и отказавшихся не вкусит вечных радостей Царства Небесного и, значит, ввержен будет во тьму кромешнюю. Тогда рече царь слугам, связавший ему руцы и нози: «Возьмите его и вверзите во тьму кромешнюю. Ту будет плач и скрежет зубом». Но многие из нас скажут: когда же мы отказывались от этой вечери? Не были ли мы христианами? Не ходили ли мы в храмы Божии? Не были ли участниками таинств веры? Не разделяли ли со всеми христианами надежд веры? А нам скажут: вы были христианами только по одной наружности, а не по делам. Вы ходили в храмы, принимая таинства, а сердца ваши не исправили. Знали только свою волю и не старались испытывать,
что есть воля Божия, благая и угодная.

0: Благородное и совершенное пред вашими глазами были заповеди Божии, а вы их не исполняли. Вас звали в небесный чертог не раз, не два, а многократно, и вы отказывались. Теперь все кончено. Суд на вас давно написан. Примите же его от праведного судьи. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Но ныне еще есть, братья, надежда удостоиться небесной вечери. Пока есть время, переменим жизнь, исправим свое сердце, из которого исходит всякое злое пожелание, всякая страсть, всякий грех. Перестанем страстно гоняться за удовольствиями и обычаями света. Вспомним слово апостола: «Любы мира сего, вражда Богу есть. Ижебо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает». Согреем свои души верою и любовью. Соберем здесь запас добрых дел. Как мудрые девы, шедшие на брак к небесному жениху, то есть в Царство Небесное, запаслись елеем или милостынею. И будем всегда готовы отвечать Господу не словами «и мы имя отречено», а словами «идем, Господи, идем, помоги нам поспешить в небесный чертог Твой». Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званных и избранных читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в Введенском храме в Вишняках города Москвы в праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2020 года.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, если вдуматься в сегодняшний евангельский текст, то главные слова, которые содержатся в этом тексте, вызывают много вопросов у любого человека, который, будучи недостаточно подготовленным, начнет задавать вопросы к этому тексту. А слова такие: «много званных, а мало избранных». Но давайте вместе с людьми, стремящимися понять смысл этого текста, зададим некоторые вопросы. Если много званных, то есть в Царство Небесное, а мало призванных, что это означает? Предопределение, что Бог заранее определил, кто будет призванным? Ведь не сказано, что человек как бы сам себя призывает: много званных, но мало призванных. Кем? Богом мало призванных. Вот на основе этого неправильного понимания данного текста в истории богословской мысли возникли заблуждения, которые церковь отвергла. И таким заблуждением было учение о предопределении. То есть заранее все решено на небесах. Рождается человек, и один предопределен к Царствию Небесному, а другой к погибели. Церковь отвергла это. Но и в самом деле, если все предопределено, зачем мучиться и напрягать себя? Все предопределено, так пускай так все по рельсам и катится. Совсем не так. И вот сегодняшнее евангельское чтение в нюансах, в деталях, но помогает нам увидеть подлинный смысл того, что означает слово Спасителя «много званных, а мало призванных». А что же это за детали? Одежда. Помните, как только что в притче было сказано? Небрачная одежда, то есть одежда, которая не подходит для участия в брачном торжестве, то есть в свадебном торжестве. Ну и в самом деле, ведь если грузчик, который только что разгружал грузовик в грязной замасленной одежде, придет на брачный пир, ведь, наверное, его попросят, скажут: ты пойди там помойся, переоденься, тогда приходи. А что же означает эта одежда в притче? А в притче она и означает, символически представляет участие человека в деле его спасения. Господь избирает человека для спасения. А вот уже самому человеку нужно решать, в какую одежду он оденется. То есть, как он будет жить. Одежда – это наши с вами дела. Вот что скрывается под этим образом. Господь всех избирает и всех призывает. Он не делает различия, он не предопределяет, как я уже говорил о том, что были такие заблуждения в богословской мысли, которые считали предопределение непреоборимой силой, некой программой, которая определяла жизнь человека и его загробную участь. Так вот, никакой программы не существует, потому что существует необходимость правильно одеться, направляясь на брачный пир. То есть правильно жить, совершать правильные дела. И только тогда Божье предопределение и приведет человека к бессмертию в Божественном Царстве. Действительно, от Господа зависит все. Он Творец мира. Он может изменить судьбу каждого человека. Он может вторгаться в нашу повседневную жизнь. А разве молитва, которую мы к Богу обращаем, это не просьба к Нему вторгнуться в нашу жизнь? Мы заболели и просим: исцели, то есть войди в нашу жизнь. Своей силой помоги нам, восполни нашу ограниченность, нашу слабость, наше несовершенство. Мы молимся перед экзаменами, даже подготовившись: Господи, помоги. То есть там, где я могу по-человечески сорваться, чего-то забыть, запамятовать, поддержи. Мы молимся перед важными событиями в нашей жизни. У Господа просим помощи не так, чтобы Он за нас что-то делал, но чтобы в какой-то определенный момент, где наша слабость и несовершенство могут привести к роковой ошибке, чтобы в тот момент жизни Он был вместе с нами. Вот это божественное предопределение, оно тесно взаимодействует с человеческой свободой. Это не безусловное предопределение. Это не стрелка на железнодорожном пути, которую, если перевести, то поезд пойдет только в том направлении, куда укажет ему стрелка. В жизни не так. Господь не управляет этими стрелками. Мы сами выбираем на распутье движение вперед или вправо или влево. Мы определяем свою жизнь. Но Господь всегда остается с нами. И своей благодатной помощью в ответ на молитву Он может остановить нас от неправильного поступка. Он может помочь нам избрать правильный путь в жизни. Он может помочь нам войти на брачный пир при условии, что мы будем в правильной одежде. То есть, если мы будем совершать правильные дела. Вот таким образом и сочетается человеческая свобода и божественный промысел. И в сочетании этих двух факторов огромную роль играет человек, его личность, его воля, ибо он, созданный по образу и по подобию Божию, обладает священным даром свободы. Поэтому сегодняшнее евангельское чтение должно помочь нам понять – от Господа зависит, пустить нас на пир или не пустить, пригласить или не пригласить. А вот в какую одежду нам одеться, зависит от нас. Давайте изберем чистые и светлые одежды, которые и откроют нам путь в Царствие Небесное. Аминь. С праздником поздравляю вас.
2: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в Введенском храме в Вишняках города Москвы в праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2020 года.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Иов. Жизнь — это страдание. Продолжение первое.

Проблема другая – вера и опыт. Пока что мы скребли по самой поверхности. Проблема зла просто самая очевидная в книге. О ней все время говорят. Но есть и другие уровни, подземные пещеры, даже города, чьи тайные смыслы не так легко исследуются и разгадываются. Второй уровень уже не спор веры с разумом, а спор веры с опытом. Здесь перед нами не философская загадка, а детские слезы. Все Писание насквозь, и всю жизнь Иова Бог просит нас Ему поверить. Обычно, что там, всегда, Бог говорит, что если мы будем Ему верны, Он тоже будет верен и нам, и своим обещаниям. Праведный процветает, неправедный гибнет. Иов поверил, купился и поставил на праведность, покорность, верность, благочестие. А что получилось? Он потерял богатство, детей, преданность жены, уважение знакомых, здоровье и даже, кажется, самое главное — себя и Бога. Это мы рассмотрим на следующих по глубине уровнях. Хуже всего то, что Бог его оставил. Псалмопевец постоянно повторяет, что он воззвал, а Бог услышал. Иов узнал, что такое «зачем ты меня оставил?». Может быть, Бог и близко, но не для Иова. Получается примерно, как в одном жестоком рассказе. Отец сказал сыну, «Я хочу научить тебя доверию, это очень важно. Влезь на эту стенку и прыгай, я тебя подхвачу». Сын долго боится, не соглашается, отец уговаривает, все выходит хорошо. Тогда отец просит залезть на другую стенку, повыше. Сын прыгает, все хорошо. Отец выбирает третью стенку, и вот тут, в последнюю минуту, он отступает назад. А сильно ушибшийся сын, горько плача, взывает «Зачем ты так?» И отец говорит, чтобы дать тебе самый важный урок «Не доверяй никому». Шутка мерзкая, очень жестокая, однако именно так видит жизнь, потерявший все Иов. Он доверился Богу, а тот отступил, и он, Иов, расшибся. Вера говорила одно, опыт говорит другое. Надо быть настоящим героем веры, чтобы совсем ее не утратить. Для Иова вера не в разуме, а в сердце. Верующий верен, он надежен, он выполняет обещанное, на него можно положиться. Ирония в том, что не ясно, кто кого испытывает, то есть Иова ясно одно, читателю другое. Иов считает, что это он испытывает Бога на верность, а мы знаем, что все как раз наоборот. В проверке этой главное не то, что Иов потерял все, а то, что он, по всей видимости, потерял Бога. Доказательство несложно. Еще до того, как все или даже что-нибудь вернулось, Иов доволен, потому что вернулся Бог. Но 27 глав подряд он ищет его и не находит. Вера подсказывает — ищи и найдешь. Опыт — совсем иное. Никто не искал так упорно, так пылко, так жадно, как он, а толку нет. Ну вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли направо, и не усматриваю. В чем дело? Почему Бог не откликается? Сочетается ли верный вот с такими поисками? Испытывал это не только Иов. Размышляя о том, что вера не дает ему утешения, когда умерла жена, Льюис пишет, «А где же Бог? Когда ты счастлив, так счастлив, что Он тебе вроде бы ни к чему, так счастлив, что Он просто мешает, обернись к Нему с благодарностью, и Он кинется навстречу. Но вот Он нужен».
Больше неоткуда ждать помощи, и что же, дверь захлопнулась в лицо ее, запирают, звенят засовы, а дальше тишина. Как же решается эта проблема? Почему Иов чувствует и думает, что Бога с ним нет, когда Бог обещал быть рядом? Первая часть ответа проста. Бог испытывает его веру. Иов должен верить, что Бог никуда не делся и обещаний не нарушил, когда поверить в это нелегко. Он учится верить из чистой веры, когда опыт противоречит ей, как Христос на кресте. Такая вера бесконечно ценнее дешевой веры удачников. Вера в страдании драгоценна не потому, что ценно страдание само по себе, это не так, а потому что она идет из глубины, из воли, а не из чувств, из сердца, а не из тех наших частей, которые зависят от среды, не от событий. Мир придет, человек нет. То, что мы решим во времени, утверждается в вечности. Чем решительнее мы выберем Бога в нашей темной, скрытой сердцевине, тем вернее и глубже спасение всей нашей личности. Воля — страж чувств. Пусть учится вести их, а не тащиться за ними. Вот явная и простая часть ответа. Но есть и другая, сказанная уже не с тем, каков Иов, а с тем, каков Бог. Дело в том, что Бог не отвечает, Он вопрошает. Он не второй в беседе, а первый. Его имя «Я есмь», не «Он есть». Ему соответствует только первое лицо единственного числа. Объектом он быть не может. Даже объектом поисков и вопрошаний такого человека, как Иов.

Всякий раз, когда мы пытаемся испытать, подловить, проверить Бога, Он испытывает, ловит, проверяет нас, потому что Он — Учитель, мы — ученики, иначе не бывает. Виктор Франкл говорит, как поразительно все меняется, переворачивается в концлагере. Многие перестают там спрашивать о смысле жизни и открывали, что жизнь спрашивает об их смысле. Вместо того, чтобы вопрошать жизнь, почему ты так со мной поступаешь, они слышали вопрос от нее, она требовала ответа, и не словами, а делом. Даже если она не была для них орудием Божьим, даже если она была скорее абстракцией, чем личностью, они слышали то самое, что слышат от светлого существа люди, пережившие клиническую смерть. Ведь оно тоже спрашивает, а его не спросишь. Единственное, что нельзя, невозможно осветить, это свет. Нет лучшего символа для Бога из мира физики, потому что из видимых вещей только света мы не видим. Бог не может быть объектом зрения, ни телесного, ни духовного. Святой Фома писал, что мы знаем Бога правильно только тогда, когда знаем Его как непознаваемого. И Писание говорит, «Бога не видал никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Если Бог себя не откроет, нам никак Его не узнать. Когда мы хотим узнать камень, активны только мы. Когда мы хотим узнать животное, оно тоже хоть как-то активно, скажем, может убежать или спрятаться. Когда мы хотим узнать человека, мы зависим от его желания. Свободный выбор у обоих. Когда мы хотим узнать Бога, вся активность у Него. Вот он и не может явиться Иову. Он не библиотечная книга. Так видят его трое друзей. Его не получишь. Иов нажимает на кнопки, а толку нет. Не потому, что машина сломалась, а потому, что Бог не машина. Когда Бог является как вопрошатель, Иову приходится это понять. Потому он и кается. Ведь кается он не в совершенном и скрытом грехе, как подозревают друзья, а в метафизической ошибке, которую так и хочется назвать грамматической. Лучшие его слова — «кончились слова Иова». Бог явился, когда Иов замолчал. Мы слишком много говорим. А вот Христос говорил на удивление кратко. Когда мы молимся, чей вклад в беседу важнее, чей ничтожней? Если бы нам посчастливилось беседовать с великим человеком, чего бы мы хотели, больше говорить или больше слушать? Почему же мы столько говорим с Богом, что слушать у нас нет времени? Как Он терпелив, как кротко ждет, пока мы сгрузим весь шлак слов и мыслей и надеяться, что потом сразу мы не отвернемся от Него к миру. В ту часть секунды, когда мы замолчали, а к миру еще не обратились, Он дает нам больше милостей, чем в другие долгие часы, кроме разве таинств. Иов как-то рассказал своим разговорчивым друзьям, «Будет ли конец ветреным словам?» Но ведь он сам такой же, только с Богом. Друзья не слушают его, они сами говорят, а он не слушает Бога по той же причине. И кается он не в том, что он хуже их, а в том, что он не лучше. Все они вместе похожи на четырех дзенских монахов, которые дали обет молчания. Однажды кто-то из них произнес какое-то слово, другой сказал «Ты нарушил обет», третий сказал второму «Сам хорош», а четвертый улыбнулся и заметил «Только я удержался». Молчали вы когда-нибудь полчаса? Отдыхали? Не только от слов, но и от мыслей. Если нет, научитесь.
иначе вам не выдержать рая. Там ведь будет полчаса молчания. Только в молчании опыт и вера сходятся. Ибо вера говорит, что Бог — я, есмь, а опыт дает нам ощущать оба слова, и то, что Он главный, и то, что Он есть. Всякая речь немного его искажает. Лао Цзы выразил это так: «Кто говорит, не знает. Кто знает, не говорит». Это о нас. Бог говорит и знает. Вначале было слово, не молчание. Молчание нужно нам не потому, что Бог молчит, а потому, что Он говорит с нами, иначе мы Его не услышим. Да, именно в молчании полностью и совершенно сходятся вера и опыт.

Третья проблема – смысл жизни. Самый главный вопрос, вопрос вопросов. Иов задает Богу так. «И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня». Другими словами, куда я попал? Какая это пьеса? Зачем я в ней играю? Зачем живу? Вопрос для экклесиаста, но Иов получил ответ. Паскаль назвал их двумя величайшими философами. Я с ним совершенно согласен. Но почему один ответ получил, а другой нет? По той же самой причине, по какой Моисей узнал от Бога то, над чем тщетно бились веками сотни философов. Кто такой Бог? Как его имя? Какой он? У Моисея хватило ума Бога спросить. Экклесиаст вроде друзей Иова. Он бесконечно размышляет о Боге. Иов, как Моисей, он Бога спрашивает, ищет, а ищущий находит. Но не сразу. Почему? Что это значит? Жизнь Иова, о которой он и спрашивает, состоит из поисков и обретения. Конечно, на вопрос об ее цели, смысле, сути, свершении ответить легко — обрести Бога. А как же другая часть — сами поиски? Зачем попустил Бог столько искать и мучиться? Что он хотел этим доказать? Разве Иов в пробирке злого экспериментатора неужели Бог убавил под ней огонь, чтобы выиграть пари? Без всяких сомнений, Бог ничего не делает ради сатаны, ради зла. Ясно и то, что самому Богу это не нужно. Он и так все знает. Он знал, что вера Иова устоит. А вот Иов не знал. Значит, страдания эти ради него, для его блага, даже крест, как сказал один святой, Бог дарит своим друзьям. Нет, особенно крест. Этот мир — долина созидания душ, мастерская скульптора, мы — статуи. Их не завершишь, не ударив по ним резцом и много раз, не прокалив их в огне. Тут ничего не поделаешь. Раз уж мы потеряли изначальную невинность, возвращаться к Богу труднее. Ветхий человек стонет и сетует на каждом шагу. Слова «Да будет воля твоя, а не моя» принесли великую радость в Эдеме. Принесут на небе, а здесь, не в раю, они труднее и нужнее всего. Почему Иов увидел лицо Господне и не умер? Потому что в страданиях обрел лицо. Льюис говорит в конце своего романа, «Как же мы встретим богов лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?» Вот он смысл жизни — обрести лицо, стать собой. Популярные психологи часто и легко это говорят, но им и не снилось то, что к этому приводит, и то, куда это ведет. Да, жизнь в том и состоит, чтобы стать собой, но не через грехи, а через страдания. Мы должны не только соглашаться, но и сопротивляться, должны карабкаться вверх, не подчиняясь притяжению своего себелюбивого «я», а не скользить вниз по широким дорогам самовыражения или самоосуществления. Смысл жизни — брань, битва, борьба. Враги наши реальнее, чем кровь и плоть. Если мы их не победим, смерть наша будет гораздо горше и страшнее, чем какие бы то ни было увечья. Иов — не исключение, а правило. Всех нас, так или иначе, Бог проводит через беды. Просто у Него все это уж очень явно. Далеко не все теряют детей, здоровье, имущество, надежду в один и тот же день. Но каждый из нас должен научиться полной потере. Все мы потеряем все, кроме Бога.
Все мы умрем, только Бог останется с нами. Философы дают возвышенные красивые ответы на вопрос, о котором мы сейчас говорим: добродетель, мудрость, честь, свобода, счастье, истина, добро и красота. Но забывают о маленьком вопросишке, который точит нас, пока мы всем этим восхищаемся. Ну хорошо, но как? Как сделать, чтобы этот карлик летал, словно орел? Как мне перейти отсюда туда, от убожества к Богу? Теперь мы знаем, зачем мы живы. Чтобы стать сияющим, светлым, сильным и добрым созданием, которое может выдержать ослепительное сверкание рая. Что ж, становитесь, будьте святы, как Отец ваш свят, совершенны, как Он совершен. Ну, станьте же. Видите, этого мало. Тут надо поработать резцом, надо потрудиться. Удивительно не то, что Бог наносит нам столько ударов, а то, что их так мало. Когда увидишь расстояние между нами нынешними и теми, кем мы должны стать, просто диву даешься, как милости Божией удается провести нас через Него так легко, так безболезненно. Странно не то, что с хорошими людьми происходит столько плохого, а то, что с людьми плохими происходит столько хорошего. Это узнает Иов, увидев Бога лицом к лицу. Поэтому говорит, что удовлетворен, доволен. Довольны будем и мы. Начнем с того, что Бог мог сотворить нас и оставить на небе без горя и греха. Зачем же Он дал нам испытательный срок? По той же самой причине, по какой хороший учитель не дает ученику ответа. Когда мы сами находим правду, мы крепче ее помним, больше ценим. Она уже не объективная истина, а часть нашей души, наше истинное лицо. Мы узнаем, кто мы такие, только через жизнь. Значит, пока дело не сделано, мы этого не знаем или себя обманываем. Вот Иов, праведный, справедливый, возлюбленный Богом. А вот ярлыки оторваны. И он — комок страданий на куче грязи. Что же удивляться, если близкие друзья его не узнали? Он презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он отторгнут от земли живых, он червь, а не человек, поношение у людей, как сказано в 21-м псалме, который вспомнил распятый Христос. Да, Иов — прообраз Христа, настолько неузнаваемый, что узнать его нетрудно, ибо Христос — неузнанный Бог, червь, поношение у людей. Иов может узнать, кто он такой, только у своего Создателя. То же самое верно для всех. Все мы персонажи его повести. А где персонажу найти себя, как не у автора? Вот и несчастный Иов находит себя, найдя Бога.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня опять иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Сегодня мы с вами продолжим говорить об истории русского монашества и поговорим о двух очень интересных фигурах, о двух святых, о преподобном Иосифе Волоцком и преподобном старце Ниле Сорском. На самом деле, вот эти две фигуры, эти двое святых, выделяются практически всеми историками, церковными историками и светскими историками, потому что они стали олицетворением двух течений в русской церкви. И вот об этом мы сегодня поговорим. Что это за течение, что это за люди и вообще какие были проблемы, чем жило монашество, русское монашество в 15-м и начале 16 века. Так вот, сначала поговорим о преподобном Иосифе Волоцком. Преподобный Иосиф Волоцкий родился в 1439 году, и происходил он из боярской семьи. В 20-летнем возрасте он пришел и остался послушником в Боровском монастыре. Боровский монастырь был основан преподобным Пафнутием Боровским, который, можно так сказать, по своей духовной генеалогии восходит через своего учителя к преподобному Сергию Радонежскому. Нужно сказать, что преподобный Пафнутий был достаточно близок к княжеской, великокняжеской семье. И его монастырь получал много пожертвований. И жизнь в нем была очень высоко организована во всех планах. И особенно это касалось монастырского хозяйства, множество разнообразных дел, как вот называется в монастыре, послушания, множество было разных послушаний, чем занимались братья этого монастыря. Ну, разумеется, они исполняли также и монастырские службы. И вот в этом монастыре начал свой монашеский подвиг преподобный Иосиф. Он строго следовал наставлениям Пафнутия, своего учителя. Это была тяжелая, изнурительная работа в разных хозяйственных заведениях монастыря и очень долгие, уставные, как мы называем, богослужения. Устав соблюдался буквально. Все учитывалось, ничего не оставлялось. Нужно сказать, что преподобный Иосиф был физически очень силен, и на своем келейном правиле он совершал сотни, тысячи даже поклонов, так говорится о нем. Такой это был сильный, целеустремленный, одаренный человек в совершенно разных областях. Был человеком начитанным, который предал самого себя полностью на служение Богу и наставлением своего старца Пафнутия. Преподобный Иосиф стал преемником преподобного Пафнутия на посту игумена Боровской обители. Не совсем ясно, каким образом то ли его избрала братья монастыря, или по настоянию преподобного Пафнутия он был утвержден князем. Но, тем не менее, после уже смерти преподобного Пафнутия, когда преподобный Иосиф стал управлять монастырем, он не был удовлетворен уровнем общего жития в монастыре. Из-за того, что в монастыре было множество разных хозяйственных заведений, были какие-то владения земельные, какие-то дачи, угодья, братья, мало было общего в их жизни. И, можно сказать, формально какое-то было объединение в монастыре. Преподобный Иосиф решил реформировать жизнь. Он еще, кстати, тогда был достаточно молодым человеком. И то, как он предлагал изменить жизнь монастыря, жизнь сделать более строгой для братьев, все это было встречено недовольством многих из братьев. Ну, были, конечно, те, кто его поддерживал, но получилось так, что основная братья выступила против этих реформ. И Иосифу не осталось ничего другого, как покинуть монастырь. Дух недовольства, сопротивления, он не может существовать в монастыре. И тут либо смутьян, скажем так, будет покидать монастырь, либо игумен. Мы знаем из жизни многих святых, даже того же мы вспоминаем преподобного Сергия, который также покидал свою обитель из-за недовольства братьев, дабы как-то умереть, уйти и не участвовать в спорах и сохранить мирный дух. Так же поступил и преподобный Иосиф. Он ушел и провел некоторое количество времени, ну, говорится о том, что он странствовал по разным русским монастырям около года. И после этого он вернулся, но недолгое время провел опять в монастыре, а решил основать свой собственный новый монастырь со строгим общежительным уставом. Некоторые из братьев последовали за ним,
И ему это удалось сделать. У него уже были установлены достаточно добрые, хорошие отношения с князьями. Монастырь новообразованный Волоколамский монастырь. Монастырь был основан на Волоколамском. Потекли пожертвования. По образцу того места, где духовно возрос преподобный Иосиф, он устроил жизни в своем новом монастыре, организовав превосходное хозяйство и получая в дар и от поступающих людей, и от князей большие пожертвования. Таким образом, монастырь очень быстро сравнялся вот с монастырем преподобного Пафнутия и даже превзошел его по размаху своей деятельности. По мысли преподобного Иосифа, монастырь – это не просто место, где монахи вдали от мира проходят свой подвиг, но монастырь призван стать церковно-пастырской школой подготовки иерархов. И действительно, многие архиереи XVI века были пострижниками Иосифа Волоколамского монастыря. Такую задачу выполнял монастырь преподобного Иосифа. Ну, рассказав вкратце о жизненном пути, о особенностях монашеского видения преподобного Иосифа, мы теперь поговорим о жизни преподобного Нила Сорского. Не вдаваясь пока в исторические подробности спора между ними. Итак, преподобный Нил родился в 1433 году и также происходил из знатной боярской семьи, из Москвы. Известна фамилия Майковы. Но в общем и целом жизнь преподобного Нила нам очень мало известна, в отличие от преподобного Иосифа. Такое вот полное житие, оно либо не сохранилось, либо вовсе не было написано его учениками. Известно нам, однако, что преподобный Нил вступил на иноческое поприще в Кирилло-Белозерском монастыре и провел там какое-то время. Там он, вероятно, познакомился с трудами отцов-аскетов, узнал об исихазме и, однако же, вскоре решил отправиться на Святую Афонскую гору в Грецию. Хотя, ну, нужно сказать, что на тот момент, когда он поехал в Грецию, на Афон, Византийская империя уже пала и находилась под властью турков. Однако Афонская гора, знаменитая монашеская республика, продолжала свое существование, и турки признали ее традиции, признали право монахам самоуправляться и жить на Афонской горе. Вот туда-то и направил свой путь будущий, да, преподобный Нил. Вместе с молодым учеником Иннокентием, который в будущем будет прославлен, также в лике святых угодников и нам известен как Иннокентий Кумельский. Что же привлекало на Афонской горе преподобного Нила? Конечно, это исихазм, о котором он узнал, вероятно, из книг, который, вероятно, практиковался в монастыре Кирилло-Белозерском. Однако преподобный Нил хотел не просто познакомиться с практикой исихазма, а пройти ее основательно, что он и сделал на Афонской горе. Провел он там даже не один год, как преподобный Иосиф провел год где-то в странствованиях по разным монастырям, узнавая, как бы вкушая дух разных монастырей, наблюдая за их уставом, за организацией жизни. А преподобный Нил провел около 10 лет на Афоне, посещая разных старцев, молясь с ними и учась у них практики умного делания, собирая и читая труды монахов, аскетов, труды, которые хранились в библиотеках афонских монастырей. Именно там преподобный Нил познакомился и с таким образом жизни монахов, который на тот момент не был распространен на Руси. А именно это скитской образ жизни. Мы говорили в одной из наших, даже, может быть, не в одной, в разных наших предыдущих беседах о том, что можно указать на три основных образа монашеской жизни. Это образ общежительного монастыря, образ монашеской жизни отшельнический, когда монах живет полностью один, подвязается, и скитская жизнь, когда несколько, небольшое количество монахов подвязаются вместе. То есть это не является таким большим многолюдным общежительным монастырем, не является и полностью одиноким. Это что-то среднее, но в чем-то имеет черты отшельнической жизни. Есть некоторые плюсы общего жития, помощь и некоторое общение братьев друг с другом, ограниченное общение. Вот что такое скитской образ жизни. Именно этот образ жизни преподобный Нил
стал он насаждать в России и проповедовать, и просто осуществлять в своей жизни, когда он вернулся в Россию. Нам неизвестно, изначально собирался ли он возвращаться, по какой причине он вернулся, изначально ли у него была такая идея вернуться и основать скит где-то недалеко от своего монастыря, либо он хотел уже остаться до конца своих дней на Афонской горе, где, в общем-то, были иноки и славян на тот момент, и всегда они там были. Мы это точно не знаем, как, еще раз повторяю, жития его не сохранилось. Но факт заключается в том, что преподобный Нил вернулся, и недалеко от речки Соры, в очень неказистой, болотистой местности, основал свой скит, поселился там с несколькими учениками. Все скитяне жили в небольших домиках-избушках, которые они сами срубили. Они имели свою скитскую церковь, где они собирались на богослужение пару раз в неделю. А так основное время они проводили вот в этих домиках. Эти домики, они были расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Из одного домика можно было увидеть другие дома, то есть на расстоянии брошенного камня. И также между домиками оставались и деревья, какая-то растительность. То есть внутри скита не вырубались деревья, а на дрова лес вырубался в стороне от скита. Таково было устройство жизни. И большую часть времени монахи в скиту проводили в своих личных келейных молитвах, в рукоделии и в чтении, в копировании книг. Нужно сказать, что одним из условий преподобного Нила было то, что в его скит поступали только грамотные монахи. Уже прошедшие некое обучение в Большом монастыре, а нужно сказать, что в Кирилло-Белозерском монастыре новоначальных монахов обучали грамоте. Монастыри были центром образования, центром просвещения на Руси в то время. Вот такова была жизнь преподобного Нила. Преподобный Нил оставил нам небольшие такие вот сочинения духовные, поучения для своих братьев. Оставил он также духовное завещание. Оно очень сурово в той части, где преподобный Нил завещал не хоронить себя, а бросить свое тело на съедение зверям. Вот такое он дал духовное завещание. Но, тем не менее, мы знаем, что он был где-то похоронен, но в итоге, где сейчас он почивает, его мощи никогда не были обретены, и в результате уже всех безбожных гонений точное место его погребения нам совершенно неизвестно, но потерялось. Вот так, не желая чести и славы земной, он хотел уйти и от посмертной какой-то славы перед людьми, чтобы иметь славу только единого Бога, и Господь исполнил его желание. Но по сей день, однако, в музее Кирилло-Белозерского монастыря, в наше время большая часть некогда громадного, многолюдного Кирилло-Белозерского монастыря занимает музей. Там хранятся некоторые вещи, связанные с преподобным Нилом, сохранившиеся вот на протяжении нескольких сотен лет, и в частности его власеница, жесткая, очень суровая одежда монашеская и четкие его, и внушительные большие четки, по которым молился преподобный Нил, совершал Иисусову молитву. Ну вот так вкратце. Теперь поговорим немного о споре между иосифлянами и нестяжателями. Такие вот имена получили сторонники, скажем так, последователи идей преподобного Иосифа и преподобного Нила. Говорят о том, что эти споры, они длились несколько десятилетий XVI века. Ну, исторически, о чем идет речь? Прежде всего, упоминается собор 1503 года, на котором присутствовали и преподобный Нил Сорский, и преподобный Иосиф Волоцкий. Оба они скончались в начале XVI века, уже после этого собора. И вот на этом соборе они присутствовали. На этом соборе обсуждались гучие вопросы русской церковной жизни того момента. Одним из таких самых жгучих вопросов была борьба с ересью жидовствующих. Не будем подробно говорить о том, но она из Новгорода, эта ересь распространялась. Это было действительно искажение, очень серьезное искажение православного, вообще христианского учения, произвольное совершенно, сочетание с разными магическими, астрологическими учениями, ну и так далее. А самое главное – это то, что монахи, ну и вообще все такие вот здравые церковные силы пытались что-то вот противопоставить и очистить церковь от вот этой ереси. Одним из таких моментов, способствующих ее распространению, было то, что она была во многом тайной.
люди, которые придерживались этой ереси, они внешне могли ходить в храм, а втайне надсмехались над церковными обрядами и исповедовали свое собственное учение, имели такой, так сказать, закрытый клуб, и в него входили многие из правящей элиты и из знатных священников. Но такая была очень опасная ересь, которая поразила русскую церковную жизнь на тот момент. И монахи обсуждали, как бороться. На соборе 1500

не только монашествующие, но и шире вся церковь, а также и государство, которое хотело к тому времени очень обширные церковные владения забрать себе обратно и использовать их для государственных нужд. Ну, если говорить о пунктах расхождения, в чем, собственно, состоял спор, в чем состояло разное отношение к церковной реальности у этих двух святых, ну и последователей этих святых. Ну, во-первых, вот мы упоминали ересь жидовствующих, это строгость отношения к еретикам. Можно сказать, что преподобный Иосиф был очень строг и выступал за смертную казнь еретиков. Преподобный Нил выступал против этого. Ну, победила точка зрения преподобного Иосифа. Что касается монастырских владений, то здесь, зная уже жизнь упомянутых святых, мы понимаем, кто где был. Преподобный Иосиф и его последователи, тех, кого мы называем есифлянами, выступали за монастырские владения. А здесь вот разгорелся действительно очень серьезный принципиальный спор. Ученики преподобного Нила выступали не просто против или за какое-то ограничение, а вот они хотели провести даже, можно сказать, такую вот церковную реформу. Вообще освободить монастырь от этого бремени, каких-то владений, от какого-то богатства излишнего. Поэтому их прозвали нестяжателями. Они хотели полностью отдать все эти владения, земли, хозяйства, уже такие вот налаженные, государству, пусть этим занимаются. А чтобы монахи ограничивались в своем потреблении, в хозяйственных нуждах только самым-самым необходимым, а сосредоточились исключительно на аскетике, изучении Писания, совершении богослужения, то есть, собственно, сущности монашеской жизни. Да? Ведь действительно, если так мы посмотрим, и монахи должны есть, скажем так, заниматься каким-то хозяйством для этого, или какой-то деятельностью, какими-то трудами. Но и в миру этим уже занимаются. Но если в миру это во многом является вот сущностью, скажем так, мирской жизни, приумножение какого-то богатства, продление рода, и приумножение этого богатства и распространение его, так сказать, на своих потомков, то в монастыре принципиально иной фокус вообще жизни человека. Он никак не связан с тем, что человек приходит в монастырь для того, чтобы приумножить какое-то богатство внешнее, материальное. Нет, фокус совершенно другой, на внутренней жизни. Нестяжатели хотели сделать такую вот реформу. Их поддерживало государство, и велись очень серьезные дискуссии на эту тему. И нужно сказать, что даже в какие-то моменты выходцы из, скажем так, вот нестяжателей становились даже митрополитами, главой русской церкви. Но недолго он там продержался. Был он свергнут и заточен за то, что он был слишком принципиален. И вот здесь следующий пункт расхождения, такой очень существенный, связь с Византией. Последователи нестяжателей есифлян расходились в понимании вообще канонического бытия, канонического сознания русской церкви. То есть нужна ли эта связь с греками, связь с Византией, либо церковь русская уже в той исторической ситуации должна полностью ориентироваться на себя и быть в этом плане такой вот самодостаточной, независимой автокефальной церковью. То есть автокефалия русская, она созрела или нет к тому моменту? Нужно сказать, что с точки зрения греков русская церковь тогда еще имела такую незаконную автокефалию. С точки зрения русская церковь уже на тот момент была совершенно самостоятельна. К тому моменту, как мы знаем, Византия была покорена турками. И политически это было совершенно понятно. Но с точки зрения церковных канонов, церковь Константинопольская, мать церковь, продолжала свое существование. И здесь вот был такой вопрос. Мы вспоминаем историю с преподобным Максимом Греком. Это выдающийся человек своего времени, который в своем лице соединяет Запад. Он был знаком во Флоренции с родоначальниками итальянского возрождения. После этого он принял монашеский постриг на Афонской горе и практически соприкоснулся с исихазмом, с духовной жизнью восточного монашества. А позже, проведя какое-то время на Афонской горе, он был послан по просьбе русского правительства для помощи с переводами на русский язык богослужебных текстов. Оказавшись в России, преподобный Максим оказался вовлечен вот в эти партийные, так скажем, противостояния внутри русской церкви. И Максим Грек, он отказывался признавать автокефалию русской церкви, и, в общем-то, это был один из пунктов обвинения, что он был заточен и провел много десятилетий в тюрьме, в заточении, и был лишен даже причастия, объявлен полнейшим еретиком. Однако были все равно, сохранялись те, кто поддерживал его, и когда при Иване Грозном уже его выпустили из заточения, он обрел учеников и своих последователей.

0: когда ему не разрешили вернуться в Грецию, он жил в Троице Сергиевой Лавре, где он представился и где его мощи потом обрели уже в наши времена. Ну и вот очень, так сказать, все это связано, глубокое отношение к монастырским владениям и отношение с греческой церковью, связано также и отношение с государством, то есть церковно-государственные отношения, насколько церковь зависит от государства, насколько она должна быть независимой. Ну, в самом деле, если у церкви, если у монастырей есть большие материальные владения, то естественным образом она очень сильно в обеспечении деятельности этих своих владений зависит, опирается, это совершенно естественным образом происходит, опирается на государственную власть. И таким образом от нее просто зависит. Если у церкви нету таких владений, к чему призывали нестяжатели в главе с преподобным Нилом, то церковь духовно и морально гораздо более независима от государства. Вот этот вопрос, насколько должна быть тесна связь со светским государством, со светскими правителями, вот он уже тогда, в общем-то, вставал. Вот исторически мы сейчас упомянули некие такие вот пункты расхождения, но они не просто даже как вот теоретический спор. За это люди проливали кровь. Вот мы уже упомянули преподобного Максима Грека и другие, и митрополиты, и преподобные, которые были изгнаны, замучены, провели долгие годы, десятилетия в тюрьмах. Такой это был спор. То есть это не просто спор теоретический, а спор практический, спор мировоззренческий, спор, в котором отразилась трагедия многих жизней и отразилась низость чья-то, а также и святость и величие подвигов других людей. Тут, конечно, можно упростить, да, и встречаются такие повествования, где прямо очень отрицательно говорится о преподобном Иосифе, но здесь очень важно отметить, что сам преподобный Иосиф, он не был за стяжание, он вообще сам был, на самом деле, также большим нестяжателем, он был действительно аскетом и настоящим монахом. Недаром церковь его прославила, и он не был также против исихазма, против умной молитвы. Но вот тот образ организации общественной жизни и та его политическая, можно так сказать, деятельность, вот она выразилась в том конфликте тех, кто был вот против владений, против роста монастырского имущества и против такой тесной зависимости церкви и государства до поддержания канонической связи, может быть, разгромлена на тот момент византийской церкви. Вот все это вот такие сложные исторические вопросы, которые во многом отзываются эхом и в наши дни. Некоторые историки говорят о том, что святитель Макарий Московский, который возглавлял русскую церковь в первой половине царствования Ивана Грозного, попытался в своей деятельности примирить, скажем так, оба эти церковные течения и опереться и на сторонников преподобного Иосифа, его видение, и также он собирал данные о старцах, о русских подвижниках. Святитель Макарий был тем, кто собрал сведения о русских подвижниках, составил знаменитый макарийский читименей, то есть жития русских святых. Но во второй период царствования, уже после святителя Макария, мы знаем, что Иван Грозный, его вторая половина царствования было временем больших потрясений и для государства, и для церкви. Тут по сей день оценки деяний Грозного царя, они разнятся. Хотя, безусловно, что церковь при Иване Грозном в лице святителя Филиппа, исповедника, мученика, московского митрополита и настоящего монаха, который, с одной стороны, организовал великолепную, такую действительно процветающую жизнь на Соловецких островах, где он был игуменом, и откуда он был призван на митрополию в Москву царем Иоанном. Он также явился голосом, печальником за всех тех гонимых и в каком-то плане оппозиционеров того времени. Но поплатился за это своей жизнью. Такова вот история, если очень кратко, вот этого спора иосифлян и нестяжателей, которая продлилась в лице последователей, учеников преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского на протяжении 16 столетия. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. В следующий раз мы с вами поговорим о монашестве на Руси, в 17 веке. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии. До следующих встреч!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, думал Левин, вышедший от Щербацких и пешком направляясь к брату. И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение. И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого, и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я и что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный. И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек. Но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я вместо того, чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда... Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты, и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин. И потом, как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с Шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель, и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иванович. Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Ивановичем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения. И последнее дело... когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине. Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца. Левин помнил, как в то время... когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все и он сам смеялись над ним, его дразнили, звали его Ноем, монахом. А когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился со своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом, но он всегда хотел быть хорошим. Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его, — решил сам с собой Левин, подъезжая в 11 часу к гостинице, указанной на адресе. «Наверху 12-й и 13-й», — ответил швейцар на вопрос Левина. «Дома?» «Должно дома». Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку, и слышался незнакомый Левину голос. Но Левин тотчас же узнал, что брат тут, он услыхал его покашливание. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил. Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело. Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии. «Ну, черт их дери, привилегированные классы!» — прокашливаясь, проговорил голос брата. «Маша, да будь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли». Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина. «Какой-то барин, Николай Дмитриевич», — сказала она. «Кого нужно?» — сердито сказал голос Николая Левина. «Это я», — отвечал Константин Левин, выходя на свет.
1: «Кто я?» — еще сердитее повторил голос Николая.
0: Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то. И Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своей дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата с его большими испуганными глазами. Он был еще худее, чем 3 года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук, и руки, и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже. Те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего. «А, Костя!» — вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и сделал знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его, и совсем другое, дикое, страдальческое, жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице. «Я писал и вам, и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе? Что вам нужно?» Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем, и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачивание головы, он вспомнил все это. «Мне ни для чего не нужно видеть тебя», — робко отвечал. «Я просто приехал тебя видеть». Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами. «А, ты так», — сказал. «Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, 3 порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это?» — обратился он к брату, указывая на господина в поддевке. «Это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец». И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей. «Постой!» — я сказал. И с тем неумением, с той нескладностью разговора, который и так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого, как его выгнали из университета, за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то. «Вы Киевского университета?» — сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание. — Да, Киевского был, — насупившись, сердито говорил Крицкий. — А эта женщина, — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, — и он дернулся шеей, говоря это. — Но люблю ее и уважаю, и всех, кто меня хочет знать, — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — прошу любить и уважать ее. Она все равно, что моя жена, все равно. Так вот ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот бок, а вот порог. И опять глаза его вопросительно обижали всех. Отчего же я унижусь, я не понимаю.
1: Так вели, Маша, принести ужинать. Три порции водки и вина. Нет, постой. Нет, не надо. Иди. Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. Вот видишь ли. Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель. Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить. «Ты знаешь, что капитал давит работника. Работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они могли бы улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образования, все излишки платы отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, и они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить. Кончил он и вопросительно посмотрел на брата. — Да, разумеется, — сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата. И вот мы устраиваем артель слесарную, где все производство и барыш, и главное орудие производства, все будет общее. Где же будет артель? В селе Воздреме Казанской губернии. Да чего ж в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель? А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде. И от этого-то вам с Сергеем Ивановичем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, — сказал Николай Левин, раздраженный возражением. Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая. — Знаю ваши с Сергеем Ивановичем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтобы оправдать существующее зло. — Нет, да к чему ты говоришь о Сергее Ивановиче? — проговорил, улыбаясь, Левин. — Сергей Иванович? А вот к чему! — вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин. — Вот к чему! Да что говорить, только одно! Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с Богом! Ступай! — кричал он, вставая со стула. — И ступай! Ступай! — «Я нисколько не презираю, — робко сказал Константин Левин, — я даже и не спорю». В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. «Я нездоров, я раздражителен стал», — проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин. «И потом ты мне говоришь о Сергее Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманывание. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью?» Обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтобы опростать место. «Я не читал», — мрачно сказал Крицкий, очевидно, не хотевший вступать в разговор. «Отчего?» С раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин. — Потому что не считаю нужным терять на это время. — То есть, позвольте, почему же вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья это недоступна, то есть выше их. — Но я другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо. Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку. — Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем. Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул. — Тоже плохо, — проговорил он. — Ведь я вижу.
0: Но в это время Крицкий в дверях позвал его.
1: — Что еще нужно? — сказал он и вышел к нему в коридор.
0: Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней. — А вы давно с братом? — сказал он ей. — Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, — сказала она.
1: — То есть как пьет?
0: — Водку пьют, а им вредно.
1: — А разве много? — прошептал Левин.
0: — Да, — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.
1: — О чем вы говорили? — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. — О чем?
0: — Ни о чем, — смутясь, отвечал Константин.
1: — А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, — проговорил он, подергивая шеей. — Да я ведь вижу, все понял и оценил. И с сожалением относишься к моим заблуждениям, — заговорил он опять, возвышая голос.
0: — Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич! Прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему.
1: — Ну, хорошо, хорошо. Да что ж ужин? — А вот и он, — проговорил он, увидав лакея с подносом. — Сюда, сюда ставь! — проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. — Выпей, хочешь? — обратился он к брату, тотчас повеселев. — Ну, будет о Сергее Ивановиче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там не толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. «Расскажи, что ты делаешь?» Продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. «Как ты живешь?»
0: «Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством», — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которой брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание.
1: «А чего ты не женишься?»
0: «Не пришлось», — покраснев, отвечал Константин.
1: — Отчего? Мне кончено, я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая.
0: Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор.
1: — А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком, — сказал он.
0: Николай дернул шею и задумался. — Да расскажи мне, что делается в Покровском, что дом все стоит? И березы, и наша классная. А Филипп Садовник неужели жив?
1: Как я помню беседку и диван. Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая.
0: — Да приезжай теперь ко мне, — сказал Левин. — Как бы мы хорошо устроились.
1: — Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Ивановича.
0: — Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него.
1: — Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им,
0: — сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина. — Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны, вы оба не правы. Ты не прав более внешним образом, а он более внутренно.
1: — А-а-а! «Ты понял это? Ты понял это?» — радостно закричал Николай.
0: «Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что...»
1: «Почему? Почему?»
0: Константин не мог сказать, что он дорожит, потому что Николай несчастен, и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.
1: — Будет, Николай Дмитриевич,
0: — сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику.
1: — Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнул он.
0: Марья Николаевна улыбнулась кроткой и доброй улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку.
1: — Да ты думаешь, она ничего не понимает, — сказал Николай. — Она все это понимает лучше всех нас. Правда, есть в ней что-то хорошее, милое.
0: «Вы никогда прежде не были в Москве?» — сказал ей не Константин, чтобы сказать что-нибудь.
1: «Да не говори ей вы, она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил «вы». «Боже мой, что это за бессмыслица на свете!» — вдруг вскрикнул. «Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земства! Что это за безобразие?» и он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями. Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которые он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата. «На том свете поймем все это», — сказал он, шутя. «На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю!» — сказал он, остановив испуганные, дикие глаза на лице брата. «И ведь вот кажется, что уйти из-за всей мерзости, путаницы, и чужой, и своей хорошо было бы. А я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти». Он содрогнулся. «Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь? Поедем к цыганам. Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни». Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного. Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Приглашаем вас к радиопутешествию в Залавругу, место, расположенное в 6 километрах от карельского города Беломорска. Беломорские петроглифы – это монументальный памятник первобытного искусства. Слово «петроглифы» переводится с латыни как «надписи на камне». И вот мы стоим перед мостиком через небольшую речку, окруженную живописным лесом, который отражается в тихой глади реки. Наш экскурсовод Юлия начинает путешествие в очень далекое прошлое именно отсюда.
2: Протока нашей реки носит название Кислый Пудас. Пудас – карельский рукав. Она такая всегда стоячая, спокойная, но как будто бы закисшая. Когда мы этот мостик преодолеем, мы отправимся в пешее путешествие по лесной тропе, которая имеет протяженность 200 км. И пройдя этот путь, мы окажемся на нашем археологическом памятнике, комплексе «Беломорские петроглифы».
3: Какой воздух!
2: Да, нашим воздухом все восхищаются, особенно из далеких городов. А мы живем здесь и не замечаем, нам кажется, что так и должно быть. Ну вот, дорогие друзья, мы наконец-таки с вами пришли. Беломорские петроглифы – это наскальные изображения, оставленные нам. Но кто делал? Древние люди. Древние люди, как утверждают ученые, появились здесь после того, как сошел последний ледник. Последнее оледенение носило название Валдайское, и датируется оно 21-12 тысячелетием до нашей эры. Огромнейшая глыба льда находилась здесь на территории современной Карелии, слой льда, так называемый, корка. По утверждению ученых, она была примерно 2 километра высотой. Мы сейчас шли километр по тропе, вот представьте, две таких тропы ввысь, это было вот такой огромный слой льда. В силу климатических изменений он, конечно, начал таять и сползать постепенно. Об этом тоже он оставил нам очень много свидетельств. Во-первых, он как огромный утюг. Он утюжил и дробил все, что попадалось у него на пути. Он дробил камни, большие валуны в песок, он утюжил скалы. Вот скалы, которые мы сегодня с вами увидим, они ровные. Он полз и гладил их. Также мы с вами сможем увидеть сегодня на наших скалах ледниковые шрамы. Это борозды прямо видны на скалах, которые процарапал ледник, когда полз. Даже видно, в какую сторону он полз, двигался. Также говорят, еще очень интересная такая фраза, что ледник, уходя, рыдал. Это значит, что он очень много воды оставил. Карелия у нас край болот, озер и рек. Все водоемы эти оставлены нам ледником. Очень интересное мнение есть такое ученых, что наш вот залив Белого моря и Белое море само образовалось благодаря именно леднику. Сначала это было озеро, а потом, когда он далее двигался, струя соленая из Баренцева моря хлынула в озеро, осолонила и превратила вот в залив, а далее в Белое море. Ну и когда ледник сошел окончательно, это примерно было в 9 тысячелетии до нашей эры, конечно же, здесь стала появляться растительность, трава, деревья. Ну а раз растительность появилась, то тогда и, конечно, и животные и птицы начали сюда проникать. За животными, за мигрирующими стадами оленей устремились сюда люди. Это были охотники из Приуралии и Сибири, где ледник сошел намного раньше, и люди там уже жили вовсю. И вот именно за стадами оленей, мигрирующих, кочующие охотники и устремились. Побывав здесь несколько раз, видимо, на промысле, они поняли, что жить тут, в общем-то, и неплохо. Тут климат такой уже мягкий более-менее, полно всякой дичи, полно добычи. Хорошо здесь, можно жить. И массово начали заселять наши места. Примерно в 7 тысячелетии до нашей эры, то есть если в 9 сошел ледник, то в 7 примерно тысячелетии до нашей эры люди здесь уже начали проживать. Как могли выглядеть эти люди? Я вам тоже покажу. Вот такие вот головы древних людей, созданные не просто так, не из головы, кто-то придумал их, а это было найдено. Здесь стоянка древних людей, в ней могильник. И там такая почва, что даже скелеты и черепа сохранились вот этих древних людей, да, и именно по этим черепам ученые воссоздали вот такие вот лица. Это два реальных древних человека, которые жили когда-то очень-очень давно. Да, посмотрите, они абсолютно как мы, такие же люди, никакие там не обезьяны, да, как там мы привыкли думать. Люди эти были уже очень умелыми для своего времени. Они умели изготовлять оружие для охоты. Это могли быть луки со стрелами, копья. Стрелы у копий были всегда каменные наконечники, из камня острые. Также они могли изготовлять лодки. Лодок мы много увидим с вами на скалах сегодня. Лыжи, естественно, потому что тут север, как ни крути, тут зимы все равно бывали. Им приходилось придумать что-то для передвижения по снегу. Лыжников мы тоже увидим с вами сегодня. И еще самое главное вообще их достижение, как я говорю, большой шаг для человечества произошел в те далекие времена, это они освоили керамику. Что это значит в масштабах мировых? А то, что им не нужно было больше кушать сырое мясо, и они смогли его варить. Что, опять же, способствовало изменению внешнего облика. Челюстной аппарат, или как это правильно назвать, который раньше был, мы все видели на картинках, вперед маленько выдвинут, да, но в связи с тем он был усилен, чтобы рвать это сырое мясо. Теперь постепенно, конечно же, он встал на место, на то место, на котором у нас с вами находится. Потому что мясо варили, усилий не нужно было уже таких больше прилагать. Вот в керамике, да, керамических горшочках, вот, которые они изготовляли. Также в горшочках они смогли эту пищу приготовленную хранить, что, опять же, дало им возможность сделать запасы. То есть уже можно было там мясо, чтобы не испортилось быстро, его приготовить и хранить, закапывая глубоко в землю, где похолоднее. Поэтому это, конечно, очень большое их достижение. А теперь давайте уже, наконец-то, пойдем смотреть наши изображения. На скалах находится более 3000 изображений. Но мы показываем самые интересные, самые основные из них. Но вы, передвигаясь сегодня за мной, можете глазками смотреть по сторонам и даже сами что-то видеть. И еще тем более в ходе экскурсии вы научитесь даже различать уже, кто есть кто и что есть что. Но мы показываем самые основные, интересные. Вот этот вот участок скалы один из наиболее интересных тем, что здесь представлены нам разные виды охоты. Это охота охотниками на парнокопытных крупных животных, скорее всего, в весенний период, потому что мы увидим с вами людей на лыжах и парнокопытных животных. А как многие знают, весной самое удачное время для такой охоты, потому что крупные звери, они бегут, лоси или олени, но лоси, скорее всего, они бегут. У них ноги проваливаются в наст, как бы их легче настигнуть. И, пожалуйста, вот эта композиция. Первым делом мы с вами увидим лыжню. Вот она такая. Сначала непрерывная, вот два следа, да? А далее прерывистые, такие пунктирные линии. Почему они такие непрерывные и прерывистые? Потому что нам древний художник тут даже дал понять, изобразил как бы рельеф местности. Скала, видите, с таким пригорочком, вот он здесь. И мы видим, что лыжник у нас на лыжах, он скатывается. То есть непрерывный след. А далее по ровной местности такая пунктирная лыжня, потому что он просто шагает на лыжах. Даже такой момент учел первобытный художник. С лыжней разобрались, а где же наши охотники? А вот, пожалуйста, вот он первый наш охотник. Вот такой вот человечек. Объясняю все по порядку, чтобы вам было понятно. Вот его голова. На голове естественные рельефы даже все присутствуют. То есть нос, подбородок. Вот у него такое туловище, нога, согнутая в колене. Обязательно согнутые в коленях ноги присутствуют у всех изображений практически здесь у нас на скалах. Это нам говорит о том, что в динамике изображен нам человек или животное. То есть в динамике, в движении бегущий. И вот он на своих согнутых коленях бежит на лыжах. Также мы видим две руки, в которых у него находится вот такой большой лук со стрелой. Хорошо, разобрались с охотником, где его добыча. А вот он, пожалуйста, вам здесь представлен. Такой вот средних размеров лось. Не самый крупный из всех, кого мы сегодня увидим, но такой средненький лось. Почему именно лось, а не олень? Потому что обладает изображение характерными лосиными признаками. Это горбатая мордочка, вот эта вот кожистая такая серьга и горбатая спинка. То есть мы видим, что это явный лось. На чьей стороне была удача в этот день? А и на стороне охотника, потому что наш лось поражен в спину и в круп стрелами. То есть охотник вернется в племя с добычей, он молодец. Также, кстати, прошу обратить ваше внимание, что у животного, у лося также ножки согнуты. Он бежит, убегает, но не смог убежать. Не повезло ему в этот роковой для него день. Тут вообще три человека, так что мы только первого рассмотрели, сейчас будем искать второго. Вот он, пожалуйста, здесь. Второй охотник. Мы видим, что он по лыжне ушел дальше, протоптал себе тут лыжню. Вот он здесь находится. Голова, туловище, ножка. Вот она в коленке согнута, опять же, обязательно на лыжи. И в руках у него уже не лук, а вот такое вот длинное копье. А почему копье, а не лук? А потому что посмотрите, какая крупная особь встретилась на пути ему. Такой вот крупный лось. Он убегает. Не удалось, правда, ему это сделать. Но он, видимо, настолько был крупным, да, что стрелы не справились бы с задачей. Ему пришлось охотнику копьем его убить. Достиг своей цели. Племя будет сытое. В горшочках наварит мясо. Но смотрим, вспомним, что их было трое, и смотрим дальше, да? Вот у нас лыжня, тут все понятно, а вот смотрите, лыжня движется дальше. И очень далеко вот так вот уходит. Почему? Потому что третий охотник, он оказался очень настойчивым товарищем. Ну и вообще, в принципе, он же не мог, двое поймали лосей, он же не мог с пустыми руками-то вернуться. Конечно, ему тоже пришлось приложить усилия, чтобы кого-то найти. Вот он наш охотник, голова, туловище, ножка в колени согнутая, на лыжи, в руках у него лук. И смотрим, где же добыча, настиг. Вот она здесь, пожалуйста, вот такой вот небольшой лось. Небольшой, но, видимо, шустрый, далеко убежал. шествие не только потому, что далеко убежал, а потому что, посмотрите, его пришлось еще и аж 3 стрелами поразить. Ну, чтоб уж наверняка. Так что вот здесь мы увидели с вами такой вот удачный эпизод охоты древней, да. Все 3 охотника достигли своей цели задуманной. Очень интересно, помимо того, что здесь такая позитивная история, мы знаем, что племя с голоду не умрет, еще очень интересно здесь есть момент, то, что древний художник нам тут еще, помимо рельефа местности, рассказал о так называемом первобытном счете. То есть, что это? Видите, вдоль лыжни с обеих сторон тянутся точки. Вот по 3 точки, вот по 2 точки и по 1. А почему первобытный счет? А потому что нам обозначается количество лыжников на лыжне. То есть мы видим, сначала они шли втроем, все вместе. Далее на 2 разошлись. И 3-й, когда пошел 1, то уже по 1 точке вдоль лыжни на протяжении всем там. Настолько даже вот переданы нам здесь, да, факты и детали. Ну, скорее всего, для ближайших поколений. Так, конечно, уж не для нас с вами, так далеко-то вряд ли они предполагали, что вообще что-то может быть. Для будущих поколений наверняка летопись они какую-то вели. Ну и вот первобытный счет. Либо же это нам количество лыжников на тропе, а может быть следы от лыжных палок. Ну, что, в принципе, одно другому не мешает. Но факт то, что точки есть, и мы их видим, это точно. Также еще, чтобы нам было понятно, что лоси эти встретились не случайно, а именно преследовались и выслеживались охотниками. Посмотрите, здесь нам, опять же, вдоль лыжни, на всем протяжении тянется цепочка, да, лосиных следов. Вот их сколько. И чтобы уж совсем было нам понятно, что это именно лосиные следы, а не что-то иное, нам товарищ далекий из далекого прошлого изобразил вот тут вот след парнокопытного в натуральную величину. Посмотрите, вот такой вот интересный след. Ну вот. А вообще, мы не увидим с вами на скалах каких-то бытовых сюжетов, чего-то такого заурядного, а увидим либо моменты удачной охоты, либо моменты неудачной охоты, ну, по большей части. Потому что древний человек выбивал именно то, что его особо впечатлило. То есть, либо в положительном смысле, либо в отрицательном. Это что-то особо впечатляющее, но не просто там, как за хворостом там пошел кто-то из них. Мы с вами посмотрели удачную охоту на парнокопытных животных. Сейчас мы с вами будем рассматривать другой вид охоты на медведя. Во-первых, мы видим охотников. Голова. На голове, опять же, выбиты все вот эти естественные рельефы. Нос и подбородок, они здесь присутствуют. Даже головной убор, вот такой вот некий, выбит здесь древним тем художником. Тут такая деталь учтена при нанесении изображения. Также видим туловище, вот такое вот длинное, выгнутое в какой-то неестественной позе. Мы видим 2 ноги у него. 2 ноги – это тоже как бы не очень характерная черта для наших изображений. Скорее мы видим 1 ногу, потому что человек нам изображен, животное совсем боком. Здесь же человек стоит в полоборота, мы видим 2 конечности. Мы видим у него руки, в которых вот такой вот огромный лук располагается со стрелой. Такой вот наш охотник. Где же его добыча? А вот, пожалуйста, совсем маленьких размеров, а может быть, просто несоблюдены пропорции, медведь. Но медведь-то не просто медведь, он, посмотрите, вверх ногами выбит. Как вы думаете, почему медведь вверх ногами? Версия каждая, конечно, имеет право на существование, но вообще, на самом деле, основная версия, что медведь вверх ногами, потому что он мертвый. А вверх ногами изображалось то, что именно вот не живо, а то, что мертво у древнего человека. Это ученые склоняются к такой версии, мы их поддерживаем. Но медведь мертвый, хорошо, кто его поразил? Наш охотник? Может быть. Смотрим, стрела, вот она здесь, есть попавшая в цель. Охотник наш успел запустить стрелу в медведя, но убил ли он его? Загадка, которой сейчас попытаемся найти ответ. Смотрите, охотник и медведь не единственные персонажи здесь на нашей композиции. Есть еще некто, вот такой вот человечек, и у него какая-то связь с медведем. Как интерпретируют это изображение ученые? Наш охотник шел по следу медведя, вот он след, пожалуйста, преследовал его, настиг и даже успел запустить стрелу. Но какой-то чужеземец, а почему чужеземец? Обратите внимание, как выбит охотник и как выбит этот человечек. Идеально и кое-как. А считается, что именно чужеземцев, всяких врагов, выбивали плохо, чтобы как бы душу не вселять в их изображение. И какой-то, значит, чужеземец, медведя-то нашего убил. И не то, что медведя-то только убил, он же нашего охотника убил тоже. Посмотрите, у охотника в голове и в спине стрелы. И спинка-то его выгнута не иначе, как от боли. Вот такая вот печальная история произошла здесь в те далекие времена. Да, но времена были суровые, лихие, конечно, выживал сильнейший. Такая вот композиция здесь. И сейчас мы с вами познакомимся со следующим видом охоты. Как я вам уже и озвучила, да, здесь на этой скале, на небольшом кусочке, представлены разные виды охоты. Если мы посмотрели уже охоту на парнокопытных, посмотрели охоту на медведя, то теперь мы сейчас будем смотреть с вами охоту на белуху. Что есть белуха? Морской кит, морской дельфин, как его называют, северный точнее. Это не рыба, это млекопитающее, такое большое морское животное, достигающее огромных размеров, особенно самцы. И, естественно, всегда была желанной добычей у древних охотников. У добытой белухи в ход шло все. И шкура, и кости, и жир, естественно, тоже все полностью ее разбирали на запчасти, поэтому всегда была она желанной добычей и желанным объектом охоты. Охотились, конечно, на белуху на лодках. Считается, что лодки в те далекие времена были 2 типов. Долбленки, либо каркасные с нашивными бортами. Вообще считается, что климат был теплее здесь на 3-4 градуса в те времена, и деревья росли другие растения, не как сейчас, а широколиственные всякие дубы, вязы. Но мы с вами знаем, что они могут обладать большими стволами, такими массивными, из которого наверняка было удобно лодочку себе выдолбить. Лодочку или лодку. Ну и тут как раз-таки мы видим вот такую вот огромную лодку, возможно, долбленку, может быть, выдолбленную из такого большого ствола. В ней 12 гребцов, 12 охотников. Они такие присевшие в напряжении. Какой-то у них тут кульминационный момент охоты. В руках у них, смотрите, у каждого по палке, по дубине, может быть, весла. Что-то одно из этих всех вариантов. У первого охотника некий, он отличается от остальных всех, неким головным убором. Какая-то шапочка. Может быть, он главный охотник, какой-то предводитель, вожак этой команды. Мы видим у главного-то нашего охотника от руки идет гарпунный ремень, который присоединен к гарпуну, попадающему в белуху. Брался гарпун, какое-то древко с острым каменным наконечником. Привязывалась, скорее всего, жила животного. Это было гарпунным ремнем. И охотники с лодки запускали этот гарпун, палку эту с острым наконечником в белуху. Ранили ее, она начинала биться. Может быть, ее подтягивали к лодке и добивали вот теми самыми дубинами, которые у них в руках. И уже потом мертвую тащили к берегу. И не всегда, наверняка, кончалась схватка между человеком и природой в пользу человека. И мы могли бы думать о том, что здесь нам охотник изобразил еще только самое начало охоты, если бы не одно «но». Над нашей лодкой сверху еще что-то. На что это похоже? На вторую лодку, которая вверх ногами. Может быть, весь экипаж не вернулся с промысла того, что, скорее всего, потому что мы не видим здесь развязки охоты. То есть на всех следующих изображениях мы будем видеть натянутый гарпунный ремень. Здесь же он гармошкой выбит нам. Такая печальная история. Скорее всего, весь экипаж не смог победить в тот раз природу. Хорошо обратить внимание, обязательно присутствует на каждой выбитой лодке тотемная голова вот в носу животного пагорнокопытного лося либо оленя, что приносит удачу на охоте и на промысле.
1: А вот еще одно интересное изображение – пляшущий человечек.
2: Это человечек, шаман, белый шаман. Называем мы его вместе с учеными, либо же еще пляшущий человечек. Обратите внимание на его позу. Такой какой-то ритуальный танец малых народов. Может быть, где-то там до сих пор так танцуют. Танец, и ручки к небу подняты. В своем ритуальном танце шаман взывает к небу, просит всего хорошего для себя, для племени. Погоды, природы, урожая, добычи, да всего чего угодно. Но явно хорошего, потому что у неба-то плохого ведь не будут просить, правильно? Добрый, хороший, положительный персонаж. Мало того, что поза у него такая, место, в котором он выбит, вот здесь вот наверняка что-то значило для древних людей. Булыжники, лодки. Очень напоминает такой древний некий амфитеатр. Такие, как скамьи, да, и, возможно, здесь прямо вот на этих же камнях восседало древнее племя и наблюдало за каким-то ритуальным танцем своего шамана. И вот, болели за него. Давай нам сильнее танцуй, чтобы все у нас случилось, и лосята мы хорошего раздобыли. Его глубина примерно 3-4 миллиметра, как и глубина большинства изображений здесь. Глубже не выбивались рисунки. Порода, что мы сейчас с вами стоим, скала, это гнейса гранит. Мощный, основательный. Считается, что это вышедший на поверхность Балтийский щит. По утверждению ученых, ему 3 миллиметра.

пробовали выбить. И потратили на нее вообще там 40 минут, наверное, на небольшую белуху. А выбивали каким способом? Ударом камень о камень. То есть брался кварцевый отбойник, кусок кварца. Кварцевые жилы проходят у нас здесь в скалках, даже вот, видите, белеет, как такое вот беленькое, да, это кварцевые жилы. То есть отщипывался кусок от этого кварца, от такой же жилы. Кварц при отщепах вот этих, при отколах, делает острый край, дает. Первобытная такая кисть. Брался другой какой-то камень побольше, да потяжелее. И вот, значит, ударом камень о камень, кварцевая кисть, сверху другой камень обычный, да, точка за точкой, и наносился на скалу рисунок. Ученые выяснили, сначала выбивался контур изображения, а потом уже заполнялась точка за точкой внутри. Видите, скала вся таких черных вот всяких вкраплениях. Это такой скальный лишай. Естественная такая вот вещь на скале появляющаяся. И он вообще такой паразит. Год за годом он все заполняет собой. То есть все щелочки, выбоинки, трещинки в скале. Ну все, что как бы может он заполнить. И, соответственно, естественно, наши рисунки тоже. Тут-то ему вообще сам Бог велел. Так хорошо ползешь, да и заползай себе. И, конечно, ученым сейчас современным им приходится принимать меры против этого, чтобы мы с вами могли смотреть и любоваться. Они чистят всяким специальным своим методом. Методом. Подкрашивают даже порой, опять же, природными только красками, либо шунгитной, либо гуашью. Изображение по контуру ничего не дорисовывая ни в коем случае. Здесь вот много изображений. Они не собраны в единую композицию, как, например, вот там, но тем не менее. Ложня, смотрите, непрерывная, потому что скала у нас такая, пригорочка. Точки, да, обозначающие наверняка количество лыжников на тропе. Это охота на белуху. Но белуха, видимо, была настолько крупной особью, что на нее пришлось охотиться несколькими экипажами. С трех лодок. На лодках присутствуют тотемные головы. Ремни гарпунные натянутые. Эта охота оказалась удачной, завершенной. И племя долго употребляло пищу и в быту то, что они поймали на этом промысле. Изображения здесь наносились, конечно, на всем нашем комплексе не месяц, не полгода и даже не года, столетия. Разными абсолютно художниками, разными поколениями даже. И в связи с тем, что скала затягивается лишаем, художник мог не заметить просто рисунок предыдущий и выбил. Есть даже такие понятия у нас существуют здесь, вот палимпсест. То есть что это такое? Это перекрытие одних изображений другим. Даже есть и такое. То есть изображение, а сверху другое изображение выбито. А вот эти крупные животные, но прошу обратить ваше внимание, что вот под этими лосями, да, есть вот такие серые какие-то еще изображения. Mm-hmm. А это вот именно что одно на другом. Вот вам на большом лосе маленький лось. Вот лодка, которая прямо вот идет через животное. Таким образом, как же нашли-то наши изображения, как происходило открытие? Очень интересно, в несколько этапов, порой даже случайным образом находились наши изображения. И первый этап, так называемый этап открытия, произошел в 20-х годах 20 века, а именно в 1926 году сюда к нам, в село Сорока, а так раньше назывался наш город, приехал студент-этнограф из Ленинграда Александр Леневский. Приехал собирать быт, информацию о быте, фольклоре, помор наших, да, местных жителей. Собрал и собрался уже уезжать, вроде как все тут почерпнул, что он хотел для себя. Но вдруг один из местных жителей близлежащих поселков по фамилии Матросов ему сказал, тут вот в реке у нас есть посреди реки такой скалистый островок, а на нем какие-то изображения неведомые. Ну, Леневский заинтересовался, естественно, на лодочке они отправились туда, на этот островок, и что их предстало взору. Действительно, скалистый островок, который был весь заполнен наскальными рисунками, наскальными изображениями. Что здесь присутствует в основном? Это белухи разных размеров, парнокопытные животные, тоже, опять же, разных размеров и в разном направлении бегущих, водоплавающие птицы, лебеди, скорее всего, судя по форме их шеи и длине. Но все бы ничего. Но Леневский наш, Александр Михайлович, впечатлившись и начав изучать, дал название скале «Бесовые следки», потому что здесь, помимо вот этих изображений, что мы сейчас с вами посмотрели, белух, парнокопытных и водоплавающих птиц, есть еще вот такое изображение «Беса». У него какие-то слишком большие детали его человеческого организма, непропорциональные, да, ну понятно, что не человек, какой-то бес. Мы видим его ступню, этого беса. Эта ступня не единственная ступня на скале, а это последняя в цепочке следов. То есть на всем протяжении скалы тянутся вот эти вот следы. Вот так вот цепочка следов тянется и кончается у него на ноге. То есть бесовые следки. Очень интересно выбиты эти следы, характерно прямо так, попеременно правая и левая нога, шагающие, все одинаковые, равные, как замерили, 37-му современному размеру ноги, и кончающиеся на вот этом вот бесе. Бес наследил, бесовые следки. Что его древний художник имел в виду? Ну, конечно, точно мы не узнаем никогда, но есть такая версия, что он, так как это островок, вода, соответственно, вокруг, может быть, древний человек вышел босыми ногами на скалу, натоптал сырыми-то,
Ну, понравились ему следы его, он их и выбил. А человека, может, уже и другой художник прибил. Факт тот, что бесовы следки. Бес и его следы. В общем, Линевский, увидев ЛТД, так впечатлился, что вот дал название «Бесовы следки». Забросил свою этнографию и этнологию, стал археологом, переквалифицировался. И стал в течение 10 лет, ну вот, следующих, напомню, 1900.

0: 526 год, изучать эти изображения. Изучал он их один, тяжело ему было одному изучать. Ему на помощь через 10 лет ровно, в 1936 году, подоспел археолог, уже состоявшийся, уже матерый, по фамилии Равданикас. Равданикас через 10 лет, в 1936 году, подоспел ему на помощь, и они предположили, что вдвоем уже, что, наверное, помимо вот той скалки, вот этой скалы с этими изображениями, ведь наверняка еще же где-то есть изображение в лесу. Ну, не может же быть, что вот одна скала и все. Начали опрашивать местных жителей. Где? Покажите. Ведь есть же. А местные жители, к слову, вообще старались не говорить на эту тему, даже не то, что с кем-то приезжим, а между собой даже, потому что они придавали вообще всем этим изображениям скальным какую-то вот чертовщину, что-то дьявольщина какая-то, что-то вот нехорошее, ну, какое это вот такое. И не говорили, поэтому никаких свидетельств, хотя бывали здесь, конечно, путешественники, но им не показывали, никаких письменных свидетельств на существование изображений нету, более ранних, чем 20-е годы 20 века. Но раскрутили они местных жителей на информацию и в итоге показали. Опять же, местный житель, другой уже, но тоже по фамилии Матросов, как и первый. Популярная фамилия просто в том поселке. Он сказал, да, действительно, в лесу есть еще изображение. И они пришли, Равданикас, Ленинский, тот самый Матросов с вами вот сюда. Вот этот участок скалы, он всегда был под открытым небом, никогда ничем не спрятан, то есть доступен. Просто что, как я уже сказала, местные придавали плохое значение. Началось более плотное изучение, пошли активные работы по изучению, по очистке скалы от лишайника. Был написан двухтомный монументальный Равданикасом труд научный. Ну и плюс 1936 год, там война уже не за горами. В общем, казалось, что, во-первых, петроглифы изучены уже хорошо. Ну плюс война уже не до петроглифов стала. Ну как бы и решили, что с петроглифами вопрос решен. Как-то подзабыли их уже. Ну есть, есть, хорошо, труд написан, все замечательно. И так бы и было, и видели бы мы с вами только вот ту скалу. Если бы не одна счастливая случайность. В 60-х годах началось строительство каскада ГЭС. Вот в том месте вот, было очень удобно брать для стройки песок. Как такой типа песчаного карьера организовали. И вот эта дорога, по которой мы с вами шли, как автомобильная дорога 60-х годов для подъезда вот именно грузовых транспорта, грузового за песком сюда. И значит, 1963 год, берут песок, берут, и в одной из погружений ковша экскаватора строители, работники этой техники видят что-то странное в этом песке, в этом ковше. Процесс остановился, вызваны ученые, оказалось, что строители наткнулись на стоянку древнего человека. Копали и выкопали. Стоянку древнего человека, в которой были обнаружены наконечники от стрел, наконечники от копий, даже древнее костровище и даже вот эти вот фрагменты керамики, обломки керамических горшков. Естественно, процесс весь приостановился, вообще прекратился. Здесь были вызваны ученые. Приехал 60-е годы, напомню, 20 века. Приехал еще один ученый-археолог, да, его фамилия Саватеев. И они предположили тут, ну, этот Саватеев предположил, да, что наверняка под слоем почвы-то с песком есть же скала, наверное, на ней-то, может быть, тоже есть изображение. 5 или 7 лет копали. Сняли 2 метра почвы, обнаружили скалу, на которой было найдено еще множество изображений. Да, 60-е годы вот таким вот счастливым образом, случайно, благодаря строительству ГЭСа, было обнаружено большое количество изображений. А вообще работы ведутся и по сегодняшний день, археологические изыскания. Об этом
1: где-то
0: тоже...
1: еще может быть еще, да?
0: Может быть, наверняка, вот абсолютно даже под тем лесом, ну, под этим, где-то вот здесь, вот наверняка, да. Но сейчас работы не ведутся по поиску новых, прям такие глобальные работы, по крайней мере, чтобы почву снимать там несколько лет, потому что, во-первых, это дорогостоящее в любом случае мероприятие, а во-вторых, как бы решено обеспечить полноценную сохранность этих уже найденных. Сейчас очень идет активный процесс по включению наших не только беломорских, но и карельских петроглифов в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть, когда это уже наконец-таки окончательно произойдет, охраняемость и сохранность обеспечится в полной мере, потом уже начнутся наверняка изыскания такие вот масштабные. Ну а пока изображения ищутся здесь, до сих пор даже уже где вроде все открыто и находятся даже. Вернемся к нашим конкретным изображениям. Вот здесь мы, смотрите, видим лыжников, 3 человек. Это не просто лыжники, а самые древние лыжники. Изображение самые древние лыжников на планете. То есть древнее вот этих лыжников не найдено. Вот. Они разного размера, то есть от крупного к маленькому. Возможно, это семья, может быть, старшее более поколение младшего вывели на охоту. Или же не семья, но в принципе просто там члены племени одного, старшие с младшим, с подростком. Каждый из них на лыжах. У каждого в руках некая такая лыжная палка. Может быть, копье, а может, одно другое заменяло тоже, чтобы не носить много всего. На спине такой вот некий вырост, конечно же, это не горб, а такая ноша, рюкзачок такой первобытный. Здесь вот такие же лыжники в количестве 4 человек. Также от крупного к маленькому, также они на лыжах все и с лыжными палками, которые могли являться копьем одновременно. мы еще можем увидеть? Вот такую вот лодочку, похожую, да, на расческу чем-то маленько. Тотемная голова обязательно присутствует. Ну, а вот эти вот палочки, может быть, это люди, и художник просто, ну, вот таким талантом обладал своим художественным, что не изобразил их, как там, например, мы видели с ногами, прям совсем, а просто такими черточками. А есть еще версия, что такими вот схематичными палочками изображались как бы мертвые души. Те члены экипажа, которые не вернулись с промысла, может быть, с конкретного, а может быть, в сезон, там, сколько их не вернулось, членов племени с промыслов морских, столько вот тут изобразили нас. Есть вот такая композиция. Парнокопытное животное. Вот голова, туловище, две ноги. Сзади него человек. Голова, туловище, нога в коленке согнута на лыжи. Рука. И между ними некая связь. Что это может быть за связь? Версий, опять же, несколько. Возможно, это копье, попавшее в цель, охотник. А может быть, это какой-то момент уже одомашливания.
2: Часть скалы с древними рисунками, с которой началось открытие петроглифов, долгое время находилась под защитой сооруженного над ней павильона. Слушаем экскурсовода.
0: Защитный павильон принимал туристов, гостей города с 60-х годов до 90-х. Он функционировал. Но в 90-х годах, к сожалению, пришел в негодность, стал аварийным. Бетон, потому что и там вода рядом, и он неотапливаемый был. Ну, понятно, что как бы он уже пришел в негодность. И его закрыли. 20 лет он был закрыт, он был аварийным. Скала была законсервирована, которая в нем находится. Примерно года три назад было решено, что нужно тот снести, новый построить. Что и делается сейчас. Тот старый павильон снесли полностью вообще до скалы и сооружают новый. Почти уже завершили этот процесс. Можно будет круглый год его посещать, видеть эту скалу, вот эту с бесом, да, первооткрытую. Очень интересно. 20 лет никто не видел, представьте.
2: Беломорские петроглифы. Это часть экспозиции Краеведческого музея города Беломорска. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о символе веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Сегодня у нас передача будет посвящена второму пришествию. Мы будем говорить о шестом члене символа веры, Ипаки грядущего со славою судить живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Отец Александр, что мы можем с точностью сказать о грядущем втором пришествии Иисуса Христа?
1: Сказать можем довольно много чего, потому что сам Христос об этом говорил, и много есть мест в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета, где эта тема обсуждается, и многие даже подробности какие-то вот этого второго пришествия мы там видим. Ну, суд, 25 глава от Матфея, книги Апокалипсиса, да, Откровения Иоанна Богослова, в евангельских других местах Христос говорит о втором пришествии, самые разные детали. Можно это все собрать вместе и какую-то картину выстроить. Так что сказать можно довольно много всего с некоторой определенностью. По поводу того, будет ли Христос явлен в теле, конечно, да. Но если Он воскрес, и если уже тело как бы человеческое, преображенное, конечно, но тем не менее, все-таки тело человеческое было как-то инкорпорировано в жизнь Троицы, вот, то почему он должен его сбросить в тот момент, когда он придет судить живым и мертвым? Конечно, да. Даже вот эти видения ветхозаветные, Иезекииля, скажем, других некоторых пророков, мы видим эти картины, где описывается такое богоявление, это даже еще вроде и не страшный суд, но все наши изображения, которые иконографически как-то пытаются это передать, они, в общем, отталкиваются именно от ветхозаветных пророчеств. Вот, скажем, в ряду иконостаса, который называется «Дейсис», собственно, изображается вот это самое второе пришествие. Вот, и уже из этого изображения можно многое понять. В центре его Христос, грядущий во славе, в образе человеческом, ибо в пророчестве там и говорится, что вот в центре, там некое описывается такое очень сложное и трудновообразимое обычным образом видение каких-то ангельских сил, чинов, которые как-то клубятся, и в центре сверкающий некто, да, и сказано «подобие Сына Человеческого», то есть подобие человека. То есть Христос, если мы имеем в виду, что Он будет судить живым и мертвым, и Он явится для этого суда, вот как раз и займет вот это место. И на нашей иконе Христос в силах, так называемый, да, то есть вот во славе вот этой явившейся, он как раз и изображен в деисисном вот этом ряде иконостаса. А по правую и по левую сторону ряды святых, которые молят его о спасении мира, стоят пред ним в молитвенном преклонении, да, справа Божия Матерь от него, слева Иоанн Предтечи, ну и далее там апостолы, пророки, святители, ангелы обычно всегда изображаются, то есть это будет некоторый сон праведных, да, которые, вот, например, в книге Откровения Иоанна Богослова говорится, что 44 тысячи праведников там, да, в белых одеждах, ну, собственно, мучеников, вот, будут сидеть для суда. Апостолам он говорит, да, сядете на престолах и будете судить. Такое изображение, конечно, тоже очень распространено во фресках, скажем, которые изображают страшный суд обычно на западной стене храма, ну, скажем, во Владимире, в Успенском соборе, там рублевские сохранились фрески, конечно, не с большими утратами, но тем не менее, там можно очень много понять, увидеть. Вот там как раз все вот эти подробности переданы в высшей степени. Вот, реалистично и замечательно, красиво. Вот, так что, да, отвечая на ваш вопрос, значит, да, Христос явится в том образе, которым, в общем, церковь его знает, в образе человеческом, и то, как это будет, да, об этом много сказано в Священном Писании.
0: А что значит «со славою»? Люди будут ожидать, будут желать вот этого второго пришествия, или же слава в том смысле, что все увидят?
1: Ну, и то, и другое. То есть мы говорим о том, что Христос пришел в рабьем зраке, то есть в образе обычного человека, да, ну, раба, все мы рабы Божии. Вот он явился в образе обычного человека. Никакой славы внешней и величия, как сказано там у пророка Исаии, не было в нем, да, вид его был самый обыкновенный. Вот. А второй раз, когда он придет, вот он придет во славе, со ангелами небесными, да, вот окруженный этим сонмом небесных воинств, как победитель, но это, так сказать, все какие-то очень слабые образы, да, какой-то там император, триумфатор, вот что-то подобное, но это только какие-то намеки на ту славу, которая присуща только Господу Богу. «Слава твоя неприступна», сказано, да, вот, то есть она абсолютно, она несравнима ни с какой славой там человеческой, это просто сияние, ослепительное сияние, от которого обычный человеческий глаз слепнет, поэтому Бог в каком-то смысле есть полная тьма, это так же, как смотреть незащищенным глазом на солнце, да, если... какое-то короткое даже время посмотреть, глаз просто перестает вообще реагировать. Вот, вот что такое слава божественная.
0: Но все-таки Господь придет на, в, каком-то в какой-то конкретной точке земного шара, правильно я понимаю?
1: Ну, мы не можем сказать, где. Ну, евреи, да, считают, это... что это будет на там, горе, значит, на Сионе, в общем, там где-то у Иерусалима, где они стараются все похорониться и первыми там как-то воскреснуть, если кто-то там из них верит в воскресение. Вот, но сказано, что явление будет как молния от одного края неба до другого. То есть, насколько здесь география будет иметь какое-то место, я не думаю, потому что это будет как-то всем народам ясно. Это все должны увидеть и более-менее одновременно. Это не то, что он явится на этой стороне земного шара, а на той стороне никто и понятия не иметь не будет о том, что там все осветилось славой божественной, а потом он придет сюда или как. Нет, конечно. То есть, это уже событие, которое... отчасти за пределами бытия этого мира, или как минимум на грани пределов бытия этого мира. Там сказано, опять-таки, в Священном Писании, что небо свернется как свиток, и звезды, и все прочее, да. То есть все, конец этого мира наступает. И в этот момент будет явление.
0: Я вот слышал предположение, что, возможно, речь здесь о том, что о современных средствах телекоммуникации, то есть все от одного края неба до другого, в том смысле, что да, все увидят, но на экранах своих устройств, да.
1: Ну да, или на смартфонах своих. Нет, конечно, нет, это точно не так. Все это уже куда-то канет вместе со свитком, уж тем более небес и звезд, если все это свернется в трубочку, то какие-то наши смартфоны тут совсем будут бессильны.
0: Отец Александр, к моменту второго пришествия будет ли христианство проповедано везде?
1: Ну, сказано так, но понятно, что это не может быть абсолютным высказыванием, да? И на этот счет обычно указывают на то, что Христос ведь спустился в ад и проповедовал тем людям, которые, как минимум, ну, не могли никак да, быть причастны к этой проповеди, просто потому что они умерли, погибли, так или иначе, да, отошли в мир иной до явления Христа. Вот. Апостол Петр говорит там даже в первом послании, по-моему, о том, что те люди, которые погибли во время потопа, и им будет проповедано, хотя это уже грешники совсем, да. Вот. Кроме того, есть люди на разных, так сказать, там, континентах. И есть, конечно, такие места, где-нибудь там в джунглях Африки или Амазонки, где люди понятия не имеют ни о каком Христе, вообще ни о чем. Вот, ни о Евангелии, никакой проповеди там не прозвучало. Но в общем и целом, интегрально, если брать, то на земле проповедь христианская более или менее охватила все человечество. И мы видим, что, ну, все сколько-то маломальски развитые, образованные там какие-то люди, страны, континенты, все-таки не просто даже они слышали о том, что есть христианство, есть Христос, и что-то такое про распятие, может быть, что-то слышали, так, допустим, да, китайцы, которые приезжают сюда и ходят по Эрмитажу, им что-то китайцы же рассказывают, показывая на распятие, на всякие средневековые изображения, что они им рассказывают, нам довольно трудно представить себе. Но, по крайней мере, что-то они говорят, и, значит, какая-то информация там доходит до них, да. Вот. Но я думаю, что, опять-таки, вот та проповедь, которую Христос обратил в аде к тем людям, которые умерли до его пришествия, она как-то не пройдет мимо и тех людей, которые ничего не слышали. И недаром апостол Павел говорит в послании к римлянам о том, что каждый народ языческий будет судиться по тому закону, которому научен. То есть с него не спросится знать больше, чем ему было дано. Но это было бы и странно с точки зрения какой-то божественной правды, божественной справедливости и уж тем более божественной милости. Если человеку не было объяснено и сказано, вообще ничего не в курсе, вот, то вряд ли с него можно это спросить. Тут какое-то большое погрешение против нравственного чувства будет. Вот. Так что, конечно, этим людям, если и не было проповедано, то будет проповедано. И те, которые, вот, очевидно, по апостолу Павлу, жили по тем нравственным правилам и нормам, которым были научены в каком-то традиционном смысле общества, вот, они, очевидно, не отвернутся от Христа. Они увидят в нем какую-то высшую правду, которая покрывает все те нравственные правила и законы, которым они были научены и которые они пытались исполнять. Те люди, которые не исполняли тех законов, которым были научены, и которых как-то привлекали все-таки к нравственной жизни, да, вот их соотечественники какие-то, да, единоверцы, вот, ну вот те действительно могут отвернуться от Христа. И вот здесь и происходит вот это разделение, да, на одних и других.
0: Отец Александр, судите живым и мертвым. Означают ли эти слова, что до момента второго пришествия судьба каждой души окончательно не определена?
1: Ну да, есть такое суждение в церкви, ну вот насколько оно догматически, иногда в учебниках, скажем, по догматическому богословию, оно излагается с некоторой уверенностью, что есть некий первый суд. Ну вот в самом Евангелии мы этого как-то так явно не видим. Можно, конечно, думать, что вот притча о богаче и Лазаре дает нам какую-то вот такую, может быть, картину вот этого предварительного суда, потому что здесь вот судьба одного человека, судьба другого человека, но это явно еще как бы до страшного суда уже это разделение произошло. Так можно понимать. И вот отсюда, видимо, из этого места, может, какие-то еще есть такие фрагменты, которые говорят о том, что действительно после непосредственно смерти тело рассыпается в прах, ну, рано или поздно, а душа продолжает какое-то свое существование, ущербное, конечно же. Да, душа не может жить, вполне себе радуясь своей жизни без своего тела. потому что изначально человек создан в этом единстве. И это, конечно, страшный болезненный разрыв, смерть. Да? Как это разорвется, какого рода эта боль, никто из нас не знает. И будет ли это так вот болезненно именно? Мы представляем себе, что такое боль нашего тела. Мы представляем себе, что такое боль как бы души, когда что-то нас сильно огорчит, расстроит, да, чем-то мы страшно подавлены и поражены каким-то горем или чем-то таким. Вот это мы все знаем. А вот когда душа от тела отрывается, то вот этого опыта, конечно, ни у кого из нас нет. Это только у того, кто пережил окончательный этот разрыв. Вот. Поэтому душа, конечно, не благоденствует, независимо от того, была она душой праведного человека или душой грешного человека, но, тем не менее, разница в их состоянии, конечно, есть. Душа человека, жившего праведно, она в себе возрастила как-то, принимая благодать Божию, некоторую гармонию, да, некоторую радость, светлость, покой. Вот такие какие-то свойства ей присущи. И поэтому ее существование, оно будет более как-то, так сказать, ну, скажу такое слово, наверное, неуместное, комфортно, но более безболезненно, менее травматично, скажем так, да. Вот. И, может быть, даже своего рода блаженство эта душа будет иметь. Вот. Душа человека, так сказать, захваченного собственными страстями, который жил каким-то злом, который он творил, особенно сознательно, да, причиняя кому-то злобы, ну, понятно, что вот она где-то в этом состоянии примерно и перейдет в мир иной. Вот со всем этим комплексом, так сказать, узлов таких болезненных, да, и каких-то завязок самых неприятных, отвратительных. Ясно, что это будет как-то ее крутить, мучить. И вот мы понимаем, что такое мучение души, да, пока она еще связана с телом, тем не менее мы понимаем, что такое душевные мучения, какие они могут быть. Ну вот, можно себе представить, что там душа, уже абсолютно оторвавшись от тела, и не имея возможности, вот как мы имеем здесь, телесно как-то компенсировать, что ли, да, начать работать там очень интенсивно или что-то такое, чем-то себя занимать, а там чем занимать? Ты один на один остаешься вот с этим всем комплексом того, что в тебе, и больше вокруг ничего нет. Вот, поэтому это состояние, безусловно, мучительное. Здесь даже можно говорить, конечно, о суде, что Бог будет тоже как-то тут судить. Но здесь, мне кажется, даже не столько стоит говорить о суде, сколько просто о продолжении того состояния, которое имела душа человека в жизни вот этой, которую она, так сказать, стяжала добра или стяжала зла. И вот этим она и будет жить, либо добром, либо злом.
0: Отец Александр, в свете всего вышесказанного, что такое ад и рай?
1: Ну, вот я бы сказал именно так, что вот состояние души, которая много грешила и в этом как-то застала человека смерть, то есть душа оторвалась от тела, вот это состояние можно назвать, наверное, адом. Вот, состояние души, которое претерпевает душа, жившая, ну, праведностью, светом, стремлением к добру, милосердием, ну, и всеми, так сказать, добродетелями, да, ну, или хотя бы преимущественно в ней были развиты вот эти добродетели, к которым Церковь нас и призывает, а для того, чтобы мы не мучились, а для того, чтобы обрели покой и блаженство в конечном счете, да, вот. Вот это и будет состояние рая. Слова условные, потому что рай – это, собственно говоря, то место на земле, куда Бог поместил первых людей, Адама и Еву, вполне локализованная, так сказать, на земной поверхности, по крайней мере, две из рек четырех, которые упоминаются, Тигр и Евфрат, там есть. Ну, какие-то там были другие, Гифон, еще какая-то там вот, они, можно там миллионы из версий, что это такое, какие-то притоки, что-то еще, в общем, одним словом, неважно. Это было место на земле, куда Бог поместил людей. И это место географически понятное, там более-менее всегда достаточно тепло и хорошо, и комфортно. Вот, там Бог насадил райский сад, да, то есть рай – это, в общем-то, и сад, вот, в котором человеку хорошо и приятно быть. Но главное, находясь в совершенной связи с Богом, он не испытывал никакого дискомфорта, в принципе, не испытывал, да, он был как бы всем абсолютно наполнен, удовлетворен, жил радостно, вот, и занимался творчеством, да, по заповеди Божьей, хранить и возделывать райский сад. Так что все-таки рай – это прежде всего именно состояние человека до грехопадения. Это, ну, и состояние человека, и как бы состояние мира, в котором он был Богом помещен. Вот. Ну, с грехопадением, понятно, это райское состояние, да, было, так сказать, утрачено.
0: Отец Александр, а ад тогда что такое?
1: Ну, ад – это как нечто противоположное раю. Вот есть состояние абсолютного какого-то блаженства и удовлетворенности всем, а ад – это будет состояние…
0: Нет, но все-таки как-то он, этот ад, он локализован, он в материальном мире или нет? Вот вы говорите, что до грехопадения рай был расположен вот там-то и там-то. В случае с адом, где он расположен?
1: Ну, опять-таки, какие-то там могут быть версии, что это где-то там под землей. Мы, на самом деле, не очень хорошо знаем, что там под землей происходит. В самых недрах там мы знаем немножко мантию, вот там скважины бурим там на 10 километров, может быть, еще сколько-то больше там, да. Вот, но, так сказать, всякими методами исследуем, там какая-то магма и, в общем, раскаленная, да, огонь и все это, тоненькая корочка, которая, под которой вот бушуют эти вот какие-то вещи. Может быть, это как-то связано с инфернальным миром, мы не знаем. Ну, на этот счет какого-то, по-моему, общего мнения нет. Это место, как и рай, это больше, конечно, всегда акцент делается на состоянии человека, как он себя чувствует в этом месте. Не так важно, какое было это место между Тигром и Евфратом или какое-то другое, да, вот, как важно то, что человек жил полнотою бытия, а там это будет нечто противоположное.
0: Отец Александр, после второго пришествия души праведников воссоединятся со своими телами, а души грешников воссоединятся с телами.
1: Конечно, да. Всеобщее воскресение.
0: Да, соответственно, мы можем предположить, что на Земле, на планете Земля будут и грешники, и праведники, ну, скажем, не на планете, а вот в материальном мире локализованы.
1: Ну да, но мы уже говорили, что после, собственно говоря, страшного суда, да, или вот в преддверии страшного суда, вот начнет происходить просто какая-то трансформация этого мира, и останется земной шар вообще как небесное тело, и вообще останутся ли небесные тела, если как свиток совьется небо, и луна, и звезды, и солнце померкнут. Вот еще так что здесь о какой-то материальной привязке уже говорить не приходится. И если сворачивается пространство таким образом, так, наверное, и время сворачивается, и, так сказать, вот все это, весь этот сон человеческих существ, воскресших, выпадает в какое-то совершенное инобытие, о котором мы мысленно можем что-то представлять, для этого Господь нам и дает разум и так далее, вот, какое-то умозрительное, да, вот мы умом прозреваем, глазом мы этого не можем прозреть и представить даже, потому что ничего подобного в этом мире, очевидно, тому, что будет, нет.
0: Но вот, тем не менее, сказано: «Судите, живым и мертвым придет Господь». То есть будет некий суд, который как-то во времени произойдет, и поскольку это суд, на нем будет приниматься решение по каждой конкретной душе, так сказать, какая у нее будет судьба. Получается, что в результате этого решения Божьего душа праведника, условно говоря, возможно, попадет не в рай, вот этот условный, а наоборот будет мучиться.
1: Ну, я не думаю, наоборот, что здесь есть некоторое такое легкомыслие, что при вот этом условно первом суде будет произойдет такая полная путаница, что будет непонятно, кто есть кто.
0: Нет, ну,
1: наверное, более понятно, или менее все. И главное, вот я повторяю, здесь, конечно, мы рассуждаем и в символе веры, и многие отцы, конечно, и в Священном Писании говорится о суде, но мы его немножко понимаем слишком юридически, слишком, так сказать, социально. То есть... Ну, сидит какой-то судья, допустим, сверхсправедливый, вот стоят все, и он каждого вызывает, там, на весах взвешивает, да, там, понимаешь, его душу, бесы тянут в одну сторону, ангелы в другую сторону, они между собой там спорят, соревновательность процесса, да, адвокат, прокурор. Ну, что-то это какое-то несколько примитивное, я не думаю, что так будет. Мы другого себе представить не очень-то, может быть, можем. Но мне кажется, что вот, скажем, то, как страшный суд описан в Евангелии от Матфея в 25 главе, да, вот Евангелие о страшном суде мы читаем как раз там в предпостной неделе, вот, там ведь никаких нету посторонних лиц, да, ни бесов, там, ни ангелов, которые соревнуются между собой, вот, а как бы просто открывается истина о каждом человеке. Вот. Если при вот этом условном, если это так, да, первом суде, там скорее это вот просто самоощущение человека. Он жил хорошо, и потому ему продолжает быть, в общем, неплохо, скажем так. Ну, плохо от того, что душа от тела оторвалась, но, в принципе, его душа находится, продолжает сохранять некоторую внутреннюю гармонию, цельность, она нераздираема, да, вот так вот. Вот. А другого раздираема. Вот, мне кажется, и все. А вот уже страшный суд, тут уже Христос непосредственно участвует, и он уже предъявляет каждой душе то, как он видит. Вот, скажем, в первом суде я бы сказал так, что больше играет роль, как сама душа себя проявляет, чувствует, воспринимает. Душа грешника, она, в общем, понимает, что он грешник. Вот. Душа праведника понимает, что ну, ему просто вот не делается плохо. А там высвечивается уже как бы целиком вся его жизнь с некоторых уже высот божественных, а не только субъективное такое ощущение, которое имеет душа от самой себя. Вот. Поэтому я бы не стал вот это все иллюстрировать такими картинками средневековыми, которые очень так любят на Западе, любили вот все эти подробнейшие изображения адских мучений. Ну, это, конечно, и в нашей иконографии все присутствует, некоторая назидательность, да, такая, чтобы люди, призывать людей к жизни праведной, ну, посмотрите, что с вами будет, в каких там котлах вас будут варить, какие страшные эти, значит, там бесы вас будут разрывать своими когтями, там, вцепляться, да, там, в живот вам и внутренности вырывать, это очень красочно и реалистично любили изображать, там, где-нибудь в романской живописи, в архитектуре и пластике всякой. Вот. Но все-таки что-то, мне кажется, иное тут должно быть. То есть смысл этого, он, в общем, правильный. Судьба людей, которые жили плохо, она будет плохая. Им будет плохо. Судьба людей, которые жили хорошо, будет, да, позитивно.
0: Александр, я вот все-таки не понял. Представим, да, праведника, который скончался за 1000 лет до второго пришествия, до вот этого второго суда. Он может услышать от Господа: нет, ты отправляешься, твоя душа достойна вечных мучений. А при этом вот сейчас его душа страдает лишь от расставания с телом.
1: Ну, кто сказал, что это человек праведник? Допустим, суд человеческий мог сказать, что да, это был большой праведник.
0: Нет, а на самом деле говорите,
1: он был, конечно,
0: да,
1: большой грешник.
0: Просто... Вот вы говорите, что по результатам жизни нашей уже до второго пришествия душа пребывает в том или ином состоянии.
1: Да.
0: Если душа пребывает в условно хорошем состоянии, может ли после второго суда, второго пришествия, что-то здесь поменяться?
1: Увидеть, что на самом деле то, что она жила, как ей кажется, хорошо и праведно, на самом деле, с точки зрения Бога, это все плохо и нет. Я не думаю, потому что в каждом человеке есть голос Божий, совесть его. И вот внешние люди могут ошибаться. Вот здесь я могу допустить, что какого-то человека мы считали большим праведником.
0: Да, конечно. Даже церковь иногда признает там некоторые канонизации недействительными.
1: Ну, да, да, это очень редко случается. И, как правило, это больше какие-то такие, я бы сказал, ну, опять-таки, внешние стороны. В общем, Бог судит, потому что в сердце человека, понимаете? А мы судим, потому что мы видим все-таки. Да, то, что мы видим, по делам их узнаете их, это не пустой звук. Это, конечно, много чего может быть. Ну, скажем, вот там исключение каких-то людей из синодиков в связи с тем, что выяснились какие-то обстоятельства. Я не уверен, что здесь будет какая-то абсолютная правда в таком суждении. Мы не знаем, дали они какие-то показания, допустим, под пытками, под муками, не выдержали и все. Значит ли это, что Бог таких людей не примет? Вот. Очень может быть, что и примет. Да, канонизация – это такой педагогический акт. То есть мы показываем того человека, который с точки зрения христианской, не то чтобы идеален, но в нем явно проявилась вот какая-то праведность. Если мы узнаем какие-то детали его жизни, которые колеблют эту точку зрения, то лучше не нужно. Такие ошибки могут быть, и эти ошибки могут скрыться действительно на страшном суде. И может быть, уже даже и в жизни этого человека. Потому что мы-то ошибаемся, но он-то про себя все знает. Если он тайно грешил, а мы его записали в святые, ему от этого не стало лучше. Вот, так что я думаю, что вот такой ошибки быть не должно, потому что совесть каждого человека, она явно ему даст понять, кто он такой. И, соответственно, его состояние вот в этом абсолютном неком вакууме, да, вот этого бытия до страшного суда, оно проявит себя, и он не будет спокоен, душа его не будет спокойна от того, что здесь мы его объявили, да, праведником, святым.
0: Александр, а что такое восхищение церкви? Насколько вообще православна вот эта доктрина?
1: Восхищение церкви, это, понимаешь, это вот корни Иерусалим, это то, что в Апокалипсисе описывается, в Откровении Иоанна Богослова, вот, что церковь восторжествует в результате. Да? То есть там уже речь идет не только не о судьбе отдельного человека, а о судьбе церкви как таковой. То есть люди, объединенные в церкви, в тело Христово, да, в едином Святым Духом, да, они представляют какой-то свой совершенно особенный род единства, который вот в этом образе горнего Иерусалима, небесного Иерусалима, да, сияющего града на какой-то условной горе, да, просто в небе, поднимающийся в небо вот этот сияющий град, это просто образ церкви, вот восхищение церкви, то есть вот это вознесение какое-то, да. Вот об этом речь идет.
0: Вот баптисты считают, что перед вторым пришествием состоится как раз вот это самое вознесение Христа, вознесение церкви, конечно, и это разделенные по времени события, то есть праведники, находящиеся внутри церкви, вот таким образом вознесутся, а потом будет суд. ну, над оставшимися.
1: Да, тут могут быть разные интерпретации. В конечном счете ничего, кроме Священного Писания, абсолютно достоверного, у нас нет. У нас, помимо Священного Писания, есть еще предания, в отличие от баптистов. Да, и мы можем основывать свои предположения еще и на суждении некоторых людей, которых мы, опять-таки, считаем святыми. Вот. Ну вот картина, которая у нас вырисовывается, она вот такая. То есть вот такую хронологию строгую выстраивать, что зачем точно будет, довольно сложно, потому что мы оперируем с разными текстами. Если мы возьмем просто Откровение Иоанна Богослова и вот какую-то хронологию будем пытаться выстраивать, то будет какая-то, может быть, одна последовательность. Если мы учтем еще речение самого Христа в Евангелиях, будет, может быть, немножко другая последовательность и картина. То есть, поскольку речь идет о вещах абсолютно запредельных по отношению к этому миру и к нашему опыту, который только и ограничивается этим миром, то всякое вот такое решительное суждение, окончательное, и вот, вот это точно будет так. Сказать довольно сложно, тем более, что все эти речения, они же облечены в образ таких видений, да, пророческих видений, вот какие-то вспышки прозрения, да, вот у пророка или у тайнозрителя уже христианского времени, и он пытается опять-таки каким-то нашим языком все это изложить. Ну вот да, мы имеем это, но опять-таки оперируя вот с этими разными текстами, можно выстроить так, можно выстроить иначе, можно что-то переставить местами. Ну, я бы не стал из этого делать какую-то стройную теорию, что пытаются, конечно, делать, может, протестанты особенно любят, так сказать, чтобы все было четко и ясно, да? Вот. Думаю, что это какой-то путь ошибочный. Общие черты нам даны, несомненно, и мы можем на них твердо опираться.
0: Что вы думаете о теориях о всеобщем спасении?
1: Ну, что я могу думать? Тут скорее я бы сказал так. Есть, значит, вот эти учения об апокатастасисе, то есть общем спасении, что, вообще говоря, не будет в конечном счете, вот после каких-то всех этих сложных событий, не будет тех людей, которые будут мучиться. Вот. Христос пришел спасти всех. Да? Значит, вот если мы можно выбрать такие места из слов самого Спасителя, из посланий апостольских и так далее. Я не специально, конечно, сейчас готов все их вот перечислить прямо подряд, которые говорят о том, что в конечном счете спасутся все. Над этим, конечно, думали очень многие святые отцы, и среди них были те, которые приходили именно к такому выводу. Но были и другие, которые к этому выводу не приходили. Вот, что все-таки судьба некоторых людей будет разрешена окончательно, и она может оказаться окончательно плачевной. Вот. Понятно, что здесь педагогические, опять-таки, соображения выступают совершенно явно на какой-то значительный такой план, существенный, да. Ну, то есть, если все спасутся, так я буду жить, получать все удовольствие и грешить, и творить Бог знает что, все равно же я спасусь, в конце концов. Вот. Поэтому это, конечно, будет плохой стимул для того, чтобы человек, в сути, стремился к праведности. И мы знаем по опыту, что человек может муки совести собственной, которые его, конечно, будут так или иначе преследовать, ну, до некоторой степени успешно заглушать какими-то удовольствиями и радостями от жизни здесь. Да? И он может как бы и не очень-то почувствовать, ну, и перейдет себе туда, а там Господь Бог за всех распялся, ну, и всех спасет. Вот. Это, конечно, немножко и странная картина, но что можно говорить, опять-таки, из общих соображений в пользу? Ну, вот тоже святые отцы некоторые, которые склонны считать, что все так или иначе спасутся, говорят о том, что ну а как праведники будут радоваться, когда они будут знать, что где-то вот там существуют иные места, ну или пускай это не в пространстве времени, да, но какие-то иные, подобные им, бесконечно мучаются и обречены на вечное мучение. Вот человек, который действительно любит всех, ну вот святой в таком высшем степени, да, человек пронизанный, живущий любовью, будет ли он счастлив и не будет ли его душа как-то уязвлена страданиями другого человека, пускай даже страшного грешника. Вот. Ну, есть всякие теории, ну, западная известная теория очистилища, что, значит, там такая есть как бы промежуточная часть между, так сказать, совершенным блаженством, условным раем и адом. То есть большинство людей как раз должно было бы попадать вот в эту промежуточную категорию. Есть, которые, ну, уж совсем праведные, и они таковые и есть, и понятно, где они будут. Есть, которые абсолютные грешники, и тоже все с ними понятно, они не каются, они и пребывают, и злобятся дальше, ну, просто как бесы, так сказать, продолжают свое существование уже после смерти. Вот. И между ними существует основная масса, которые, ну, в чем-то и хорошие люди, и праведные, а в чем-то, конечно, и подверженные страстям, ну, как в общем большинство людей, на самом деле, наверное, мы можем констатировать, да. Вот, значит, что должно? Вот огнем неким, как кто-то из святых отцов, может быть, Григорий Ниский, он был один из сторонников вот этого всеобщего спасения, между прочим, говорил, что огнем как бы в нем будет выжигаться все плохое, все греховное, и это будет заполняться, это пространство будет заполняться праведностью. То есть это мучительная процедура, которая закончится тем, что человек все-таки очистится. Да? То есть, как это понятно, что там никакого огня, там уже никакой материи нет, значит, абсолютно духовные какие-то явления. То есть вот этими своими страданиями, муками он будет как бы изживать в себе вот эти страсти, эти пороки, эти грехи совершенные, которые его мучат, но вот они будут мучительно, но из него выходить. То есть, грубо говоря, если на 50%, на 51% он был все-таки праведный, а 49%, значит, будет, у него есть шанс в эту сторону склониться. А те, у кого совсем все плохо, ну, те уж попадают в другое место. То есть, ну, опять-таки, разные какие-то здесь могут быть гипотезы, как это вот согласовать. Вот. Есть тоже рассуждение, основанное на базисном таком утверждении о свободе человека. Грубо говоря, каждый получает то, к чему он стремился. Ты стремился к добру, ты более-менее это и получишь.
0: Но да? Никто же к вечным мукам не стремится.
1: К вечным мукам не стремится, но ко злу стремится. Вот ты в зло и попадаешь. Вот ты в нем и продолжаешь существовать во зле, которое в тебе, оно и в тебе, оно и вне, оно как-то вот охватывает
0: тебя. Александр, но вечные муки – это все-таки зло по отношению к мучимому человеку, а грешник, он все-таки причинял зло не себе.
1: Опять-таки вопрос об источнике этого зла, которое мучит нас. Вот. Когда мы мучаемся, допустим, от чего-то, да, где этот источник? Ну, да, бывает, что нас кто-то обидел, и мы это самое. Но все равно, на самом деле, да, это внешнее некоторое раздражение, а весь процесс-то, он внутри нас происходит. И там тоже, в общем, муки связаны с тем, что было внутри. Вот, муки грешника. Вот опять-таки не Бог это придумывает изощренные способы пыток этой души, да? Это все жило в ней. Она в этом как бы себя утверждала. И вот она получает то, к чему она как бы стремилась, да? Вот. Да, он не хотел мук, но он их получает в результате своих поступков, действий, настроя, устремления и так далее, да?
0: Отец Александр, а правда ли, что в древней церкви христиане мечтали стать свидетелями второго пришествия? Вот иногда в проповедях священники говорят, что вот мы боимся, у нас там все эти фильмы про постапокалипсис и так далее. Да, а вот древние христиане, наоборот, ждали Христа.
1: Насколько да, совершенно все... верно, совершенно верно. И это были как раз изображения второго пришествия, не столько ужасающие, сколько, наоборот, радующие. Вот все там молитвы общие, там, скажем, литургия, которая совершалась в ранней церкви, заканчивалась словами «Маранафа», «Господь, приди». То есть они ожидали этого пришествия. Каждая литургия была в конечном счете вот этим актом, который мог закончиться вот реально вторым пришествием, да, вот мы совершили общую молитву с призыванием того, чтобы этот мир закончился, и пришел Христос, и настало царство. Вот, когда это не происходит, так сказать, вот во всей полноте реальности, все равно божественная литургия переживается как пришествие царства. Вот, в средние века действительно это стало приобретать другой характер. Тут акцент стал переноситься на вот это вечные муки, на вот все эти подробности, какие именно будут муки, как будут мучить. То есть в какую-то воспитательную сферу перенеслось. Но я могу это объяснить только тем, что в первые века церковь была полна людьми, которые хотели этого Царства Небесного, вожделели прихода Христа и наступления вот этого времени. Они жили все-таки, старались жить высокой жизнью. Вот. Потом, когда в церковь в раннем Средневековье, да, там в IV веке, хлынуло огромное количество людей, понятно, что там они из самых разных побуждений приходили в церковь, карьерных каких-то выгод, там, не знаю, вступление в брак с кем-то, вот не будешь христианином, не отдадим за тебя дочь, да. Ну вот, вот всякие побочные причины могли быть, и понятно, что вот уже с этой, так сказать, массой людей надо было педагогически беседовать иначе. То есть нужно было что-то другое им предлагать, гораздо более низкое, гораздо более для них понятное, внятное. И иногда надо было их припугнуть, если что они, в конце концов, будут жить плохо. Ну, это вполне оправданно. Если человек живет плохо, он приходит к плохому концу. Разумеется, в вечной жизни. Вот. Но просто вот образная система...

0: ближним своим, которые за ними там ухаживают и так далее. Да? Разные, разные люди бывают. В старости вообще, я думаю, очень многое проявляется. Вот что человек накопил за жизнь, к чему он пришел, вот все и вылезает.
1: Ну, вот. С Александром прошли уже 50 минут, выделенные для нашей передачи, но я надеюсь, что у нас еще будет несколько передач по символу веры.
0: Закончить, наверное, да, стоит.
1: Да, в следующий раз уже про Святой Дух и в Духа Святаго Господа и так далее. Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на евангельскую притчу о званных и избранных. Ныне хочу объявить любви вашей, волю домовладыки неба, касательно званных на вечерю Царствия Небесного и под разными житейскими благовидными предлогами отказавшихся прийти на нее. Притча об этой вечере вы слышали из ныне чтенного Евангелия. Вечерью называется будущее блаженство. Человек, устроивший велию вечерю, есть Отец Небесный. Рабом называется принявший зрак раба нашего ради спасения, единородный Сын Божий, который постоянно возвещает нам в Евангелии: «Покайтесь, приближибуся Царство Небесное». Званные на небесную вечерю — это мы, христиане. На вечере все уже готово, то есть Царствие Небесное для достойных уготовано от сложения мира. Званные, как вы слышали, уклоняются от приглашения под разными земными предлогами. Одному препятствует идти на вечерю земля, другому — рабочие валы, третьему — женитьба. Все отказываются от высокой чести быть в Царстве Отца Небесного и не стыдятся своего отказа, и как ни в чем не бывало, как будто никто их и не звал, на вечную вечерю спокойно занимаются своей суетою. Узнайте же здесь каждый сам себя. Один из нас занят землею, земным, например, земным тленным богатством, и весь век свой собирает богатство, всю жизнь свою убивает в заботах о том, чтобы больше собрать этой земли, и некогда ему заняться спасением души своей. А между тем бедная душа вопиет ему каждый день: «Позаботься обо мне, я ведь у тебя одна, я ведь у тебя дороже всего мира. А если погубишь меня, то ничем не выкупишь, ибо какой даст человек выкуп за душу свою? Какая тебе польза, если ты приобретешь мир весь, если ты сделаешься всемирным богачом, а душу свою потеряешь или погубишь? Позаботься о моем нескончаемом блаженстве, купленным для меня заслугами единородного Сына Божия. Не пренебреги такую дорогую ценою, данную Отцу Небесному, выкуп за меня. Не продавай меня за сребро дьяволу, вечную неволю и на вечную уготованную ему муку». Так вопиет душа. Но страсть к земному заглушает голос души, и богач продает ее каждый день, бесценную душу променивает на тленное богатство. Ему проповедуют: «Оставь пристрастие к богатству, доколе тебе до бесконечности связывать себя попечением о прахе. Готовься на вечную вечерю Царствия Небесного». А он говорит: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня».

0: и смотрит на свою землю, на свои земные сокровища. «Точно, ты купил землю, правду говоришь. На что же тебе так много этой земли? Ведь она обременяет твою душу, ведь она удаляет ее от источника живота твоего, от Бога. Ведь жизнь твоя не зависит от изобилия твоего имения, как сказал Христос. Живот твой. Ах, ты сам скоро сделаешься землею, и тогда тебе не более нужно будет земли, как только чтобы засыпать тебя и сравнять с этой общую всех матерью. Так иди же на вечерю Царствия Небесного, пока есть время. Там все тебе готово. Там тебе веле вечеря, великое, нескончаемое утешение. Другому препятствует идти на вечерю Царствия Небесного валы. Я купил, говорит, 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Что это за 5 пар валов? Это наши 5 чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это наши рабочие валы, которым все мы имеем в этой жизни такое сильное пристрастие и коими так усердно работаем земному. Не правда ли, что мы преданы чувственности? Купили мы себе эту петерицу у Господа, да и работаем ею всеусердно не Господу, как бы следовало, а плоти, миру возлежащему и дьяволу. Зрение и слух утешаем театрами да цирками, да вечерними собраниями, исполненными житейской суеты, лени и празднословия. Вкус и обоняние лелеем вкусными и благовонными явствами и напитками. Осязание ласкаем мягкими одрами, седалищами и мягкими одеждами. Каждый день усердно работаем мы этими 5 валами. Стремимся с жадностью испытать все наслаждения плотские и испытываем, а между тем, увы, горе. Как дорого обходится для души нашей это испытание чувственных удовольствий. Она пропускает время собраться на небесную вечерю, вязнет в чувственности и погибает. Ах, да не говорит никто из нас, братья, дай ты мне потешить мои 5 чувств. Дай ты мне испытать все земные удовольствия. Не заставляй меня отказаться от них, а не так приманчивы. Насыщусь, тогда попекусь о душе. Нет, возлюбленные братья, время дорого. Им искупается вечность. Спешите, спешите на небесную вечерю и оставьте пристрастие к чувственным удовольствиям, удаляющим сердца наши от Бога. Здесь будете наслаждаться, не заботясь о спасении души, там будете мучиться. Здесь откажете себе в удовольствиях ради Царствия Небесного, там живот вечный наследуете. Горе вам, насыщеннее ныне, яко взалчите, говорит Господь. Третьему препятствует идти на вечерю Царствия Небесного жена. Я женился, говорит, и потому не могу прийти. Но отчего жена препятствует спасению души? От того, что «оженивайся» печется о мирских, как угодить жене, а не о Господнем, не о том, чтобы угодить более всего Господу. Женившийся свою волю связывает с волею своей супруги. А какова бывает эта воля? О, опыт говорит, что воля супруги часто бывает противна и воле супруга, и воле Божией. Извольте угождать любимой своей супруге и из любви к ней нарушать заповеди Божьи. Извольте вместе с нею пить до дна чашу земной суеты и отказываться от вечери Божьей. А нет, если вы не хотите служить с нею суете и губить свою душу, она лишит вас своей любви, и пойдут распри и раздоры. Ах, как многие женатые действительно принуждены сказать Господу, приглашающему нас в свое вечное царство, «Я женился, и потому не могу прийти». Не могу прийти, потому что я должен угождать жене, и я желанием и прихотям, которые для меня обратились в закон. Так что же, уже ли не жениться, скажут некоторые? Нет, никто этого не говорит. Не все вмещают словесей сего, но им же дано есть. Моги вместите, да вместит. Угождай жене, но не в том, что вредит спасению души твоей, но не в том, что противно воле Божией. Как глава жены, умей стоять выше прихоти жены и сам, направляя я желание к горнему миру, а не земному. Избирайте же, возлюбленные братья, что хотите, или идите на вечерю Царствия Небесного, стремитесь к вечному блаженству, узким и прискорбным путем правды и удаления от пристрастия к земным вещам и наслаждениям. Или, если будете заниматься только земным, то без всякого сомнения вовеки погибнете. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званых и избранных читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мы продолжим беседу про книгу Клауса Хаакера «Богословие послания к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам.
2: Хаакер смог сказать нечто новое, достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хаакер об этом много пишет. То, что касается послания, его формы, это такое открытие библеистики, ну, еще XIX века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел. Обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан. Притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев. Здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть. Возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Первая тема, с которой начинает Хаакер, которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, это тема мира. У римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир, в конце концов, воцарился, восторжествовал. Но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться. Ну, или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели. Что словом, что делом. Когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. Римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти. Это было очень распространенное убеждение римского общества. Апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. Такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
0: Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
2: Да, то есть здесь римляне, как в деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственно. Империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
0: Если мы через эту концепцию мира прочитаем, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?
1: Такой вопрос апостола Павла.
0: Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы токочем, праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Даже замечательно.
2: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель, наш автор, с рассуждениями Сенеки, с римской философией.
0: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
2: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
0: через
2: зло.
0: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
2: Да, считается, что это, ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет, ну, буквально там ремарка, что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля.
0: Несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Нельзя не вспомнить, что именно из послания к римлянам апостола Павла знаменитая фраза «нет власти ни от Бога». В связи с этим вопрос к вам, такая ожидаемая тема, как отношение христиан к власти и к властителям, и вообще к теме власти, особенно к такой мощной власти, как власть Рима. Есть ли об этом что-то в книге Хакера?
2: Да, есть. Здесь много об этом. В общем, о том, о чем мы говорили, это как раз к этому и относится. То есть римский контекст и философский, и политический. То, что касается власти, и даже не власти скорее, сколько закона. Это тоже такая важная тема рассуждения апостола Павла насчет того, можно ли исполнить закон, нужно ли его исполнять. Он здесь полемизирует с христианами, которые строго настаивают на соблюдении Моисеева закона. Но эта тема, она и переплетается с римской, тоже очень важной темой законности. То есть мы знаем, что римляне, ну, можно сказать, изобрели современные законы. То есть до сих пор на юридических факультетах обычно изучают римское право. И правовая терминология очень часто латинская, до сих пор там юридическая латынь. И, в общем, апостол Павел это все хорошо знал. Его посыл тоже такой двойственный, то есть исполнение законов требует государства, иногда и грозя всякими карами, но в Золотом веке этого не нужно будет делать. То есть законы из такой внешней принудительной силы преобразуются в такое внутреннее чувство людей. Уже не надо будет стоять в угрожающей позе кому-то, каким-то начальником, с тем, чтобы законы исполнялись.
0: А вот я сейчас хочу спросить, а христианам уже сейчас не надо стоять в угрожающей позе, чтобы жить друг с другом нормально? Или в будущем веке, а сейчас пока можно поорать друг на друга, особенно начальникам на подчиненных?
2: Но лучше этого, конечно, не делать. С другой стороны, что золотой век римлян, где эти римляне, что Царство Божие, хотя христиане вот здесь нас слушают, оно еще не наступило. Поэтому мы находимся в таком транзитном состоянии. Но весть апостола Павла в том заключена, что то, что будет, уже наступает. Оно уже здесь. И это нужно иметь в виду, когда вот тоже говорят о законах. Здесь, кстати, тоже интересная глава насчет того, что через закон люди понимают, насколько они греховны. Законом познается грех. Параллель, никак не связанную с апостолом Павлом, то есть апостол Павел вряд ли на этих авторов влиял, а вот они, скорее всего, прямо или косвенно на него повлияли. Рассуждение римлян о том, что римский, по-моему, там Сенеку он приводит в пример, который вроде бы даже в письме к Нерону пишет про законы, что законов не должно быть много. Мало того, некоторые законы, когда они приняты, как-то вот утверждаются в сознании людей, они провоцируют людей на преступления. То есть похожая очень формулировка на то, что пишет апостол Павел в послании к римлянам.
0: Ну, вообще пишет, что я говорю о том, что вы больше не рабы закона. Закона нет, все. Потому что он такую потрясающую приводит тоже фразу, тоже очень мощную. Она и красивая, и глубокая такая. Глубокий философский текст, конечно. Закон, он имеет актуальность для живых, а для мертвых нет. Вот, например, женщина замужем, по закону она жена мужа. Муж умер, и если она выйдет замуж второй раз, то она не прелюбодействует, потому что смерть отменяет закон. И он говорит, так и вы тоже умерли для закона и воскресли в воскресении Христовом. Ну так какой закон? Закона нет. Когда есть закон, есть грехи. Когда нет закона, нет грехов, поэтому вы святые. В этом смысле вот эта фраза, которую произносит священник во время литургии, которая произносится на Евхаристии, «святая святым», эта фраза говорит о том, что нет закона, закона нет. Этой фразой это провозглашается. Но это, конечно, сильно.
2: Да, закона нет в перспективе, закон есть, то, что называется, в моменте. Но так устроено время, что оно обращено вот к этой эсхатологической перспективе, к парусии, к второму пришествию. И апостол Павел преисполнил надежды, что это произойдет очень-очень скоро. Ему как раз помогает вот эта римская и философия, и политическая философия с золотым веком, с царством справедливости, с вот этой идеей, что не нужно много законов. То есть там полемика шла, что вот при Клавдии много приняли законов, но принимали, как у нас говорят. Это привело к тому, что понизилась правовая культура, как ни странно, римлян. То есть это обсуждалось и было актуально в то время. Обсуждается, в частности, что ввели законы против отцеубийств. То есть раньше римляне и слыхом не слыхивали, что какие-то неблагочестивые римляне на своих родителей руку поднимают. А теперь, после того, как этот закон был принят, все чаще можно слышать об отцеубийствах.
0: Да, интересный эффект.
2: Вот он, законом познается грех, но как бы в римском варианте. А есть вариант, связанный с ветхозаветным законом у апостола Павла. И вот здесь эти вещи совмещаются. Очень удачно апостол Павел соединяет две традиции, выстраивает свою аргументацию, опираясь и на то, и на другое. И вместе с тем и критикуя то и другое. То есть он не то, что с позиции государственной такой идеологии критикует Библию, и наоборот. А он стремится и тех, и других объединить, и тех, и других привлечь, полагая, что всех объединил Христос.
0: Так вот, все-таки, если апостол Павел ожидает скорого пришествия, он вот этот конкретный фрагмент про «нет власти не от Бога» пишет с мыслью о том, что никогда и не будет власти христианской, а будет только языческая. Но мы не доживем до того, когда такая вероятность, хоть как бы то ни было, приблизится к реальности. Не будет такого никогда. Власть всегда власть язычников, всегда не просвещенная Христовым светом. Ну, потому что вот на данный момент это очевидно так.
2: Ну, апостол Павел так не считал. Он считал, что, ну, у иудеев есть писанный закон, а у язычников написан в их сердцах.
0: Ну, хорошо.
2: На плотяных скрижалях.
0: Да, он хорошо относится к язычникам, в принципе. Но можно ли так понять, что все вот эти фразы, которые он говорит про власти, это исключительно про власть нехристианскую?
2: Он считает, что то, что он говорит, гораздо важнее римлян самих по себе иудеев, даже самих по себе христиан. То есть это касается вообще всех.
1: Но мне кажется, что то, что он говорит, именно для него актуально только для просвещенных Христовым светом.
2: Просвещенные...
1: А остальным это бессмысленно говорить.
2: Нет.
1: Потому что главное – это условие. Вы приняли Христа, а потом все остальное.
2: Не думаю, что так стоит вопрос в такой последовательности. Сначала принимайте, сначала запишитесь.
1: А потом поговорим.
2: На катехизические курсы, потом крещение, потом...
1: Ну,
2: тоже
1: этот же вопрос, этот момент, что вы особенные, вот крещение, это же ваша смерть, вы умерли в этом крещении для вот этой жизни. У вас теперь другая.
2: Ну да, но она началась не с того, как вы крестились, а с того, как все это совершил Иисус Христос. Вот об этом говорит, об этом чудесном, невероятном событии апостол Павел. Всех приглашает в это событие.
1: А все-таки как наш автор Клаус Хакер трактует вот эту главу, посвященную власти и отношение к власти, и вот всему этому нет власти ни от Бога, все от Бога, Божие установление, противящиеся сами на себя навлекут осуждение и так далее. И вообще начальника надо уважать просто за то, что он начальник, и точка, такова воля и слово Божие. Это вообще что значит по мысли Хакера?
2: Это как вот и все другие темы из римского репертуара. Мир, праведность, справедливость, всеобщая греховность. Эта тема власти тоже, она повод для апостола Павла вот провести такую как бы инкультурацию. То есть через известные всем вещи, очевидно, да, власть от Бога или от богов, как римляне считали. Мало того, властители сами боги.
1: То есть в этом смысле ничего не изменилось?
2: Провести линию вот своего свидетельства об Иисусе Христе, да, это все как бы помогает сказать основное и главное. То есть не то, что сама по себе власть от Бога здесь интересует.
1: Не интересует.
2: Слушайте, это такие очень... слова, которые для всех понятны.
1: Это очень интересное толкование.
2: И благодаря которым апостол Павел может, собрав вот эту всю мозаику, создать свое Христово целостное видение. А что римляне там говорят, что философы, что литераторы, что иудеи, что язычники.
1: Всем большое спасибо.
2: Да, это все как бы строительные леса. А вот главное и основное, оно как бы иногда скрыто за лесом. Но все-таки это основной массив, не знаю, сооружение, башни, там, как в пастыре Ерма, которую строит апостол языков, апостол Павел. Вот это очень интересно. И часто в истории как раз богословия вот эти все подпорки, да, эти строительные леса представляли основной частью того, что хочет сказать Павел.
1: А это не так.
2: Да, ему как бы цеплялись за вот эти вот...
1: Украшательство.
2: Да, не украшательство, а то, что имело только такую служебную, техническую функцию. Поскольку ведь вопрос языка, для него это очень важно, как людей достучаться, как стать для эллинов эллином, для иудея иудеем, для христиан христианином.
1: А вот смотрите, тогда получается так, чтобы понять эту 13 главу послания к римлянам, мы должны отрешиться от себя самих и представить себя римлянами. А теперь представляем так, вот мы римляне, и мы такие вот, наша власть римская. Наша самая лучшая, наш император самый великий, другого императора в мире нет и никогда не будет. Рим первый и второму не бывать, и наша армия самая лучшая. Все народы должны приветствовать Рим, когда он входит своими войсками на их территорию. Наши дороги самые прочные, наши женщины самые красивые, наши дети самые румяные, наши цветы самые разноцветные, наше небо самое яркое, наши боги самые лучшие. Это можно бесконечно, потому что приятная песня римлян. Но главное, что наша власть римская самая-самая лучшая.
2: Да.
1: Она годится для всего мира.
2: Да.
1: И вот приходит апостол Павел и говорит, ну что, римляне, наша власть лучшая, наша власть самая приятная, наша власть годится для всего мира, нашу власть мы принесем. Наши дети что, самые румяные, да, римляне, а? У нас что, армия самая лучшая, самая сильная, дороги у нас самые крепкие, да? Ага. А потом приходит к следующей главе. То есть это ирония.
2: Ну, не знаю, как насчет иронии.
1: Эта глава посвящена тому, где он просто перечисляет то, что все и так говорят, а когда еще и он это перечислил, но в рамках текста, где он говорит о вести Христа и этом умирании во Христе, это все звучит, ну, по сравнению с той вестью, о которой говорят христиане. И тут христиане понимают: ой, да, это ж такая ерунда, это ж такая обыденность. И теперь, такими глазами перечитывая эту 13 главу, Боже мой, так именно это же здесь и написано, смотрите. «Ибо начальник Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, для сего вы и подати платите».
2: Да, кстати, интересный момент, что он говорит «вы», а не «мы». Дело в том, что подати платили не граждане. Апостол Павел был римским гражданином, и подати не платил.
1: У него в послании очень много иронии. Особенно вот эта ирония, когда он говорит про иудеев и про эллинов. Там есть такое место, сейчас я его найду. Это просто звучит, ну, на этом месте аудитория должна смеяться,
2: ну,
1: когда
2: вот
1: он это
2: то,
1: говорит.
2: Что он здесь перечисляет вот эти все вещи, сейчас это похоже на иронию, то есть такой как бы трюизм.
1: «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые».
2: Очевидность.
1: Ну, слушайте, это же смешно.
2: Что как будто римляне не знают про подати. Как будто они не знают, что если они будут совершать какие-то правонарушения...
1: Ну и отдавайте всякому должное. Кому подать, тому подать. Кому оброк, кому оброк. Ну
2: тому,
1: и отдавайте.
2: Кто окажется в тюрьме, да.
1: Или вот, например, тот момент, сейчас я его найду, он полон юмора. Вот, например. То есть представьте себе, что перед ним, допустим, вот его аудитория, это эллины и иудеи. То есть и христиане из иудеев, из язычников. И вот между ними там какие-то могут быть несогласия. И уже в апостольской среде мы знаем большие споры по этому вопросу. Огромная дискуссия. Наверное, на повышенных тонах. И вот он говорит, обращаясь к этой огромной аудитории. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Это же так смешно.
2: Да, кстати, вот в этой книге Хакера, которую мы обсуждаем, есть еще один римский мотив. Он неявный, но тоже интересный. То есть у римлян была идея благородной смерти. То есть такой жертвенной смерти ради ближнего. Ну, как правило, ее практиковали военные. То есть полководец давал обет погибнуть за Родину. В общем, надо сказать, что мы в нашей современности, вообще новое время, и даже еще раньше, являемся преемниками вот этой римской такой государственнической героики. То есть римляне научили все другие народы и последующие поколения Родину любить. Причем вот так, самоотверженно, принося жертвы, то, что называется, на алтарь Отечества, ради пользы ближнего. И апостол Павел такую идею в послании к римлянам развивает, что он готов, непонятно, что под этим подразумевается, даже вот себя принести в жертву ради обращения ко Христу иудеев, которые еще во Христа не уверовали. То есть вот это отголосок идеи благородной смерти, то есть в римском варианте она для апостола Павла, конечно, совершенно неприемлема, но он ее тоже наполняет новым смыслом, правда, это вот медитализировано, что он здесь имеет в виду, как это он принесет себя в жертву, в каком смысле. Но на уровне вот этих литературных ассоциаций, да, есть и благородная смерть. Как римляне это культивировали, почему римлян это был такой настоящий культ героев, которые пожертвовали многим здоровьем, жизнью ради процветания Отечества, принесли себя в жертву.
1: А что еще хорошего в Риме находит апостол Павел?
2: И много чего хорошего находит в Риме. Тоже не само по себе его это все интересует, а его интересует это как параллели к его проповеди.
1: В целом книга Клауса Хакера «Богословие послания к римлянам». Как вам кажется ее место в современной библеистике, в современном богословии?
2: Пожалуй, вот эта глава шестая, мы в основном к ней обращались, самое интересное.
1: Она называется «Римлянин римлянам»? Вопросительный,
2: да,
1: знак.
2: Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме. Потому что первые части, они, в общем, посвящены такому разбору посланий, то, что, в принципе, много кто делает. То есть это такое руководство, на что надо обратить внимание, когда читаешь послание к римлянам. Даже здесь нету цитат, а только сноски. То есть очень хорошо, конечно, если читатель, который вознамерится прочитать книгу Хакера, еще и возьмет с собой Новый Завет и будет следить, о чем там пишет Хакер, какие он делает замечания по поводу тех или иных глав и стихов из послания к римлянам.
1: То есть нужно в одной руке держать книгу Хакера, а в другой текст.
2: Да, иначе, если просто наизусть не знаешь апостола Павла, это читать, как сказать, не то чтобы неинтересно.
1: Бессмысленно.
2: Да.
1: Ничего
2: в общем,
1: не говорят его замечания.
2: Да, его замечания ничего не говорят, потому что мы не можем вспомнить, что же он там в первой главе пишет, что во второй, что в третьей, как правило. Если вот люди не являются профессиональными библеистами или баптистами-протестантами, которые, в общем, помнят Библию наизусть. Дальнейшие главы, седьмая, 8-9, они тоже, в общем, уже посвящены таким вопросам, я бы сказал, периферийным. То есть, как воспринимали послание апостола Павла от там эпохи раннехристианской до 20 века. Ну да, по-разному воспринимали, тоже много здесь каких-то интересных фактов, что Иоанн Златоуст писал, что Августин, что Мартин Лютер, что Карл Барт.
1: Вам больше всего понравилась глава «Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме».
2: Да, с римлянами как римлянин.
1: Ну вот апостол Павел едет, говорит, буду у вас проездом, скоро буду, вот это послание римляне прочитали, это послание его берегли. Все, послание закончено. «Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь!» Последняя строчка послания. Последняя да не последняя. Еще есть постскриптум. А в постскриптуме апостол Павел пишет длинный перечень людей, которых он везет с собой. То ли он вперед их посылает, то ли с собой везет. То ли это люди, которые послания привезли от него, наверное, скорее всего, так. И, конечно, кто здесь в первых строчках? Женщина. И дальше тоже есть много женщин, которых в качестве своих учеников и в ряду своих учеников посылает апостол Павел. Но главное в этом длинном списке – женщина номер один. И дальше тоже много в первых строчках тоже женщин нам встречается. Тоже вот такой прекрасный момент завершения послания.
2: Да, кстати, здесь есть и апостол женщина Юния, которую в средние века переделывали в Юния.
1: Да, да, да, да. А как же они переделывали сестру нашу Фиву, Прескиллу,
2: Марианну? Нет, эти-то ничего, это просто частные лица. А здесь апостол Павел специально отмечает, что Андроник и Юния, они прославились между апостолами. То есть они тоже апостолы, и из всех апостолов выдающиеся.
1: И поэтому они Юнию переделали из женщины в мужчину. У нас есть...
2: Переделывали, да. Не верили своим глазам.
1: Когда читали этот текст. У нас есть передача про женщин в Новом Завете, Боком автор.
2: Да.
1: И эту передачу тоже всем очень рекомендую в архиве программы «Книжное обозрение» найти. И книжка тоже очень хорошая. Вот как раз про женщин в Новом Завете. Это была вторая часть беседы про книгу Клауса Хакера «Богословие послания к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, который сейчас проводит набор на курсы дополнительного образования. Приходите учиться. Богословие 2 раза в неделю по вечерам с 6 до 21 часа в центре города или в занятиях можно участвовать онлайн. И женщины, приходите изучать богословие. Это когда вообще у женщин такая возможность появилась? На электронную почту пишите info@ebif.ru. В любом возрасте можно начать учиться. Сайт Института богословия и философии ebif.ru, там есть информация про набор на курсы теологии и на курсы культурологии. Вот эти курсы доступны. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в рубрике «Календарь памятных дат» у микрофона Светлана Шишунова. 5 сентября 1940 года в газете «Пионерская правда» началась публикация повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Повести, главный герой которой сразу же стал самым известным персонажем советской литературы для школьного возраста. Аркадию Петровичу Голикову, писавшему под псевдонимом Гайдар, удалось создать такого героя, который на протяжении примерно полувека предлагался ребенку, растущему в России, в качестве образца поведения. И в 2013 году Министерство образования и науки Российской Федерации включило повесть Тимура и его команда в список 100 важнейших книг, которые ребенок должен прочесть за свои школьные годы. Нередко в современной России можно услышать, что советская нравственность была по сути нравственностью христианской, ведь были вот тимуровцы. Давайте заглянем в Википедию, что там говорится на эту тему. Цитирую. «Тимур Гараев, персонаж Аркадия Гайдара, советский мальчик, помогавший людям». Такое определение, но это же прекрасно. Помогал людям. Другая статья Википедии. «Тимуровец» – понятие из советских времен, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки. Тимур организовал отряд ребят, тайно помогавший пожилым или больным людям. Вообще замечательно. Помощь ни родственнику, ни другу, просто нуждающемуся человеку. Это же как добрый самаритянин из притчи Спасителя. Да еще тайная помощь, прямо по Евангелию от Матфея, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но есть одна особенность в разговоре взрослых людей о книгах для подростков. Как правило, эти книги в зрелом возрасте никто не перечитывает. Вот книги для маленьких – другое дело. Да, мы их читаем вслух детям, внукам. Но Тимур и его команда – это книги для детей постарше. А такие книги взрослый человек припоминает довольно смутно. Так давайте откроем повесть «Тимур и его команда». Что же там реально написано? Вот две сестры, Ольга и Женя, отдыхают в дачном поселке. А там дети под руководством Тимура то складывают одинокой старушке дрова в поленницу, то защищают ребенка от домашних побоев, и все это действительно тайно, только при одном условии, о котором Википедия не пишет. При условии, что это люди из семей красноармейцев. Вот Тимур рисует на воротах дома красную звезду, и Женя объясняет, это значит, что из этого дома человек ушел в Красную армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. «У тебя отец в армии?» «Да», — с волнением и гордостью ответила Женя. «Он командир». «Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже». Что же получается? А если бы та старушка с дровами не имела бы сына в Красной армии? Ну, например, у нее вообще бы никогда не было детей. Не дождаться бы такой старушке помощи от тимуровцев. Или вот по соседству живет вдова с маленькой девочкой. Этот дом на особом попечении. Там отец тоже был в Красной армии и погиб на войне. А если бы он был штатским и погиб, скажем, в автокатастрофе, его дочь ведь точно так же была бы сиротой. Но тогда она не привлекла бы тимуровцев. А если бы человек из такого-то дома погиб, страшно сказать, не в Красной, а в Белой армии, и тоже оставил бы одинокую старушку-мать. Тимуровцы помогают только родственникам красноармейцев. Об этом в повести говорится много раз. И вот это принципиальная разница с той помощью доброго самаритянина, которого Господь ставит нам в пример. Самаритянин увидел избитого человека. Разве он его спрашивал, а есть ли у тебя родственники в такой-то армии? Если есть, тогда помогу. Нелепо же такое себе представить, правда? Евреи не признавали самаритян своими единоверцами, они их всячески чуждались, и в притче Христа речь о милости человеку именно из чужого лагеря. Повесть оказана просто потому, что это человек, и ему плохо. Ради справедливости в повести Гайдара тоже есть эпизод такой безыдейной помощи. Это самое начало знакомства Тимура и Жени. Девочка случайно попала на чужую дачу, поневоле там заночевала, а наутро видит на столе записку. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь» и подпись «Тимур». Вот тут Тимур еще ничего не знает, что это дочь красного командира. И тем не менее он проявляет к этой девочке удивительное доверие. Потом его дядя будет этим поражен и будет отчитывать Тимура. «И ты оставил ее утром одну в квартире, да, вот эту незнакомую девочку. Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом». А на Женю тоже огромное впечатление произвело доверие такое и забота незнакомого человека. Тем более, что она этого доверия не оправдала. Она в этой чужой квартире еще и разбила зеркало, убежала и забыла там свои вещи. Она ждет возмездия, в общем, закономерного. А вместо того получает сверток со своей потерей и с новой запиской. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А внизу стояла подпись «Тимур». Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман, потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге. Она потрогала лежавшую в кармане записку и спросила: «Оля, Бог есть?» «Нету», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник. «А кто есть?» «Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». Женя помолчала и опять спросила: «Оля, а кто такой Тимур?» «Это не Бог, это царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга. «Злой, хромой, из средней истории. А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?» «Тогда не знаю. Отстань. На что тебе этот Тимур дался?» «А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека». Какой замечательный вопрос Женя задает старшей сестре. Ведь совершенно атеистически был воспитан ребенок. И вдруг у него возникает подозрение. Если человек может так благородно отнестись к другому человеку, то, может, есть Бог? Может, Бог все это и устроил? И этот диалог напоминает начало романа «Мастер и Маргарита». Удивительно, Булгаков ведь работал над этим романом вплоть до своей смерти в том же самом 40-м году, в каком написана повесть «Тимур и его команда». Там Воланд спрашивает у Берлиоза: «Что ж, по-вашему, Бога нет?» «Нет». «И дьявола нет?» «Нет никакого дьявола». И Воланд хохочет: «Что же это у вас? Чего не хватишься, ничего нет». И Гайдар, конечно, не мог знать об этой рукописи, но его Ольга – это тот же голос большинства жителей СССР того времени. Бога нет и никого нет. И мне кажется, если бы вся повесть «Тимур и его команда» была написана на уровне этих двух эпизодов, вот «Женя на чужой даче» и ее возвращение к Ольге, она была бы действительно прекрасна, и даже можно было бы говорить о ее близости к христианской этике. Но эти эпизоды, чем дальше, тем больше заслоняются другими. Теми, где во главу угла ставится красная звезда, красная армия, и служение этому красному миру подчиняет себе просто человеческие побуждения. Вот кульминация. Женя узнает, что ее отец проездом с фронта 3 часа будет в Москве. Но узнает слишком поздно, ей уже не успеть, и Женя будет Тимура телефонным звонком и делится своим горем. «И только на 3 часа?» — волнуясь спросил он. «Женя, ты плачешь?» «Я слышу, ты плачешь. Не смей, не надо. Я приду скоро». Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. Да, вот он последний, 23:55. Следующий пойдет только в 3:40. Он стоит и кусает губы. Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. Ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. И 13-летний мальчик принимает мужское решение, взламывает замок на гараже уехавшего дяди, выводит мотоцикл и успевает за бессонную ночь примчать Женю в Москву. Дарит ей это свидание с отцом. По детским меркам это маленький подвиг. Тимур ведь знает, что дядя его не погладит по голове за такое. Но кто или что вдохновляет мальчика на этот подвиг? Вот красная звезда, горящая перед глазами. Без звезды это был бы поступок маленького рыцаря. Мальчик служит девочке, потому что это девочка. Мотив обычный и естественный для европейской литературы. Но Гайдар подчеркивает, что Женя не просто девочка, она дочь красного командира. Луч красной звезды на нее указывает, как на свою. Постоянно повторяются в словах и героев, и рассказчика слова «красная звезда», «красноармейцы». Тимур ходит в безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. А для чего предназначалась Красная армия, ведь однозначно сказано в декрете о ее создании для защиты завоеваний Октябрьской революции, а вовсе не России, скажем, да? Для защиты власти Советов и социализма. А красная звезда, как объявлял приказ наркома Льва Троцкого, есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной армии. Пятиконечная звезда использовалась как символ и в императорской России, и в других странах она используется, только не красная. Красная пятиконечная звезда изначально была именно знаком большевиков, и невозможно отделить ее от их идеологии. Вот, скажем, Большая советская энциклопедия писала: «Красная пятиконечная звезда – символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара». Все однозначно. Кстати, первоначально она носилась на груди. Лишь в ноябре 18 года приказом Реввоенсовета РСФСР звезда стала располагаться на головных уборах. Конечно, Гайдар об этом знал. Он же сам в те годы воевал в Красной армии. Так что звезда на рубашке Тимура на груди – это прямая отсылка к первым годам гражданской войны. И отсылка не единственная. Вот разговор Тимура с главой хулиганов Квакиным. «Послушай, ты на заборе вот такой знак видел?» И Тимур показал на звезду, вышитую на своей безрукавке. «Ну, видел», — насторожился Квакин. «Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-нибудь увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили». «Ой, комиссар, какой ты горячий!» — растягивая слова, сказал Квакин. «Ой, атаман, какой ты упрямый!» — не повышая голоса, ответил Тимур. «А теперь запомни и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний». Вот две мальчишеских команды. Между ними, можно сказать, война. Там и пленные есть, и засады, и ночной бой. И как друг к другу обращаются их лидеры? «Комиссар и атаман». А где еще комиссар и атаман возглавляли враждующие армии? Да на гражданской войне. И в биографии самого Гайдара это было. Он когда заходит с кем-нибудь разговор о жизни Аркадия Петровича, обычно обязательно кто-то вспоминает: он уже в 17 лет командовал полком. Верно, верно. В 1921 году Тухачевский назначил Аркадия Голикова командовать полком по борьбе с бандитизмом. Действовал этот полк в Тамбовской губернии против восставших крестьян. Это называлось борьбой с бандитизмом. На радио «Град Петров» была не одна передача о Тамбовском восстании. И передавался рассказ Солженицына «Эго» в исполнении автора. Этих крестьян русских, доведенных до отчаяния комиссарскими поборами и, наконец, восставших, истребляли разными средствами, вплоть до отравляющих газов. Вот против них и действовал полк под командованием будущего Гайдара. А в следующем, 22-м году, будущий писатель возглавил отряд Чона, частей особого назначения, в Хакасии. Это Енисейская губерния была. Там Гайдар действовал против атамана Ивана Соловьева. А кто был атаман Соловьев? Казак, который воевал на Первой мировой войне, потом пошел к Колчаку. После победы красных был заключенным в концлагере, но сумел оттуда бежать в тайгу. И к нему туда стали стекаться люди, и еще целых 4 года он смог сопротивляться в тайге новой власти. Было у его отряда трехцветное русское знамя с надписью «За веру царя и отечества». Ну, в советских документах, естественно, этот отряд именовался бандой. Между прочим, очень поддерживали Соловьева хакасы, вот местное население, и Гайдар с ними обходился, ну, по образцу подавления Тамбовского восстания. Даже его собственное начальство нашло, что этот 18-летний командир что-то уж очень много расстреливает местных жителей. Так что Гайдару из Красной армии пришлось из-за этого уйти. И позднее признавался Аркадий Петрович, что ему снятся убитые им люди. И вот противнику комиссара Тимура дается тоже наименование «атаман». Этот Мишка Квакин, его подручные – это действительно бандиты. Они ничем не занимаются, кроме кражи чужих яблок. Вот таковы противники мальчиков с красной звездой в этой повести. Не случайное место их сборища, не просто какой-нибудь сарай, а часовня. Конечно, там уже нет богослужений, но там целые фрески, Гайдар описывает подробно, с иронией. Например, там картина «Страшного суда». И важно, что в подсознании маленького читателя невольно откладывается такая ассоциативная связь. Часовня, атаман – это связано с плохим, с гадкими квакинцами. А хорошие герои – это не просто дети, это пионеры. Постоянно подчеркивается. Пионеры. Тимуровцы в этой повести поют «Мы – веселая команда пионеров-молодцов». И у Тимура постоянно на шее пионерский галстук. А ведь пионерская организация – это не просто объединение детей. При вступлении в пионеры каждый должен был сказать: «Торжественно клянусь, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». Да и пионерский салют звучал как: «К борьбе за дело Ленина и коммунистической партии путь готов». Гайдар умел писать для детей. Кратко, динамично, увлекательно. Есть в его повести цельности, какая-то устойчивость. Она вся такая гладкая и крепкая, как яблоко. Но яблоко, сточенное изнутри червем идеологии, это очевидно при сравнении с зарубежными повестями для детей, где речь тоже идет о помощи людям, в том числе и незнакомым,

0: партии. А пионеры – это ученики коммунистической партии. А Красная Армия – это организация, созданная для защиты власти конкретной партии большевиков. Вот потому советская литература, в отличие от русской дореволюционной классики, не пользуется в Европе и Соединенных Штатах никаким спросом. Там только недоумение могут вызвать все эти пионеры с красными звездами. А на героев Толстого и Достоевского спрос как был, так и остается громадным. Между прочим, сначала повесть Гайдара называлась «Дункан и его команда». Главного героя звали Владимир Дункан. И тем самым возникали ассоциации с европейской классикой. Потому что Дункан – это имя благородного короля в трагедии Шекспира «Макбет». Это и название яхты, на которой герои Жюль Верна искали по всему свету капитана Гранта. Но издатель отказался выпускать повесть с таким названием. Советский мальчик, вдруг Дункан. Тогда и дал Гайдар герою имя собственного сына Тимур. И тут уж иные ассоциации. Вместо Запада – Восток. Потому что Тимур, он же Тамерлан, это среднеазиатский полководец, завоевавший огромные земли. И, безусловно, именно благодаря повести Гайдара это имя стало достаточно распространенным и в России. И есть еще в этой повести свидетельство, что у Гайдара было стремление как-то приблизить этот художественный мир к миру классики, к миру традиционной культуры. Есть там один такой персонаж, который все время называется джентльменом. Седой джентльмен, это доктор Колокольчиков, явно он такой бывший человек. И не положено бы, согласно советской идеологии, этого персонажа изображать с уважением, симпатией, но у Гайдара они там определенно есть. Но идеология заявляет и заявляет о своих правах. Стал бы Гайдар детским писателем, не случись Октябрьской революции? Думаю, стал бы. У него действительно был нужный для этого дар. Но тогда он писал бы книги, свободные от этой всепоглощающей идеологии. И писал бы он их не отравленной памятью о совершенных им убийствах. Повесть «Тимур и его команда» появилась 5 сентября 1940 года. А 5 сентября 1918 года был опубликован декрет о красном терроре. Террор был в этот же день официально объявлен внутренней политикой советского государства. «Бывают странные сближения», — говорил в свое время Пушкин. Вряд ли, конечно, кто-то специально позаботился о совпадении этих двух дат. Однако это сближение напоминает, что жертвой красного террора оказалась в 20 веке вся русская литература. Не только потому, что красные убили таких писателей, как Гумилев или Мандельштам, но и потому, что писатели, искренне служившие красным, как Гайдар, тоже были по-своему их жертвами. В этом служении, неизбежно исказив данный им Богом талант. До свидания, дорогие радиослушатели. У микрофона была Светлана Шишунова.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина,

0: принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: прозвучала шестая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волне радио «Град Петров» передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее веду я, Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче прозвучат записи английского ансамбля «Хиллиард». В этот коллектив входят четыре певца. Контртенор Дэвид Джеймс, два тенора Роджер Кови Крамс и Джон Поттер и баритон Гордон Джонс. Назван ансамбль в честь художника-портретиста 16-17 веков Николаса Хиллиарда. Музыкалты исполняют как старинную музыку, так и современную, как светскую, так и духовную. В нашей сегодняшней программе будет представлена, пожалуй, самая интересная сторона творчества ансамбля – духовная музыка современных композиторов. И первым прозвучит произведение Айвена Муди «Canticum Canticorum». Это положенные на музыку три коротких стиха из песни «Песней Соломоновых». Текст звучит на латыни, но гармоническая структура музыки основывается на византийском исоне.

Это была «Песнь песни Соломона», композитор Айвен Муди. В нашей сегодняшней программе звучит современная духовная музыка в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И на очереди произведение эстонского композитора Арво Пярта, названное по первой строчке «Некто из фарисеев». Арво Пярт положил на музыку отрывок из Евангелия от Луки, известный как «Притча о двух должниках». То, что сделал композитор, напоминает средневековые мистерии, когда евангельские тексты представлялись в виде драматического действия. Баритон Гордон Джонс поет слова Иисуса Христа, а контртенор Дэвид Джеймс изображает фарисея Симона. Два тенора Роджер Кове Крамс и Джон Поттер ведут текст от автора. Участники Хиллиард ансамбля поют здесь по-английски, поэтому я позволю себе напомнить вам этот евангельский отрывок. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

прозвучала мини-опера Арво Пярто «Некто из фарисеев» на текст Евангелия от Луки. Сегодня мы слушаем духовную музыку современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». И нашу программу продолжает мотет Майка Финниси «Stabat autem juxta crucem» «При кресте Иисуса стояли», написанное на текст Евангелия от Иоанна. Этот мотет является частью цикла Майка Финниси, созданного в стиле средневековых песнопений и посвященного Деве Марии. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.

Это был мотет Майка Финниси «Stabunt autem juxta crucem». Вы слушаете программу из цикла «Антологии христианской музыкальной культуры». Она сегодня посвящена ансамблю «Hilliard» из Англии. Сейчас прозвучит произведение «Here in Hiding» композитора Джеймса Макмиллана. Название «Here in Hiding» взято из первой строчки стихотворения Фомы Аквинского, над текст которого написана музыка. Полностью эта строчка звучит так. «God had here in hiding, whom I do adore». «Божество здесь сокрыто, которому я поклоняюсь». Стихотворение посвящено таинству Евхаристии. Музыкальная ткань произведения весьма прихотлива. Соло, дуэты, трио и, наконец, квартет чередуются, соединяются, разделяются. Текст звучит то по-латыни, то по-английски. А финальный квартет объединяет и латинскую, и английскую версию. Произведение Джеймса Макмиллана предшествует короткий куплет средневекового григорианского песнопения на те же слова –

в исполнении английского ансамбля «Хиллиард» прозвучало произведение Джеймса Макмиллана «Here in Hiding» на слова Фомы Аквинского. Продолжаем знакомство с творчеством этого замечательного музыкального коллектива. Большинство из произведений современных композиторов, исполняемых «Хиллиард» ансамблем, написаны специально для него, как и «Глориус Хилл» композитора Гевина Брайерса, который продолжает нашу программу. Вот что писал об этом сам Брайерс. «Глориус Хилл» — это была первая пьеса, которую я написал для ансамбля. И я использовал уникальную способность ансамбля с непринужденностью переходить от старинной музыки к современной. И пьеса движется от пассажей для голосов соло до частей с хроматической гомофонией, и почти как если бы музыка двигалась между 12 веком Пиротина и 16 веком Джезуальдо. Музыка написана на слова произведения поэта эпохи Возрождения Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека». Это речь, с которой обращается Бог к Адаму до его падения.

английский коллектив Hilliard Ensemble исполнил пьесу Гевина Брайерса «Glorious Hill» на слова Пика Деля Мирандела. И завершит нашу программу композиция Элизабет Меткалф «Music for the Star of the Sea» — «Музыка звезде морей». Композитор взяла за основу антифон «Ave Maris Stella», в котором Дева Мария сравнивается со звездой морей. Слова «Ave Maris Stella» составляют весь текст этого произведения Элизабет Меткалф. Участники Hilliard Ensemble тянут отдельные слоги, а вся фраза звучит целиком только в финале.

0: В программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучала духовная музыка современных композиторов в исполнении английского ансамбля «Хиллиард». Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие друзья!
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3, номер 4, Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Константин Андреевич Тон. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Неподалеку от Введенского собора был поставлен еще один храм Тона, Мироневский. На такое странное, казалось бы, обывателю посвящение говорило о том, что на день святого Мирония в Кульмской битве егерский полк проявил невиданный героизм, и остатки этого полка, который нес большие потери в Кульмской битве, были в виде новой гвардии в российский гвардейский корпус. Мироневская церковь очень сильно отличалась от всего того, что видел до того Петербург. Во-первых, ее пятиглавие было шатровым. Такой была Благовещенская церковь по типовому проекту Тона, о которой я скажу. Но в отличие от Благовещенского храма, этот Мироневский храм был построен в форме корабля с очень длинной трапезой, над которой возвышалась замечательная трехъярусная колокольня. Эта колокольня, во-первых, была своеобразным маяком для поездов, которые шли по железной дороге. Для тех, кто подъезжал со стороны Пулковской высоты в Петербург, и даже для горожан, которые шли по Рузовской улице, то есть солдат Семеновского и егерского полков. И вот если бы эта церковь и эта колокольня стояли и сегодня, то, скорее всего, она бы освещала мой путь темными вечерами, когда я направляюсь домой от Загородного проспекта и от станции метро. К сожалению, вот этой замечательной доминанты у нас нет. Надо сказать, что на нее ориентировались еще полвека, потому что с перекрестка Малоцерскосельского проспекта и вот этой Рузовской улицы было бы видно две колокольни. Одна из них есть и сегодня. Это колокольня Воскресенской церкви работы Гунны и Грима у Варшавского вокзала, хотя она находится в 2 километрах. И между этой точкой и храмом целый микрорайон вот по обводному каналу, но тем не менее этот Малоцерскосельский проспект был ориентирован на колокольню. А колокольне Воскресенской церкви, которая существует до сих пор, был придан вид колокольни Мироневской церкви. Вот такова была взаимосвязь церковного зодчества в Петербурге. Мироневская церковь была похожа на романские храмы Германии. И это, видимо, и было причиной столь интересного облика ее. Дело в том, что егеря — это традиционно легкие немецкие стрелки, вооруженные винтовками. И вот для нас эта войсковая часть, ее оформление, пришло к нам из Германии. И вот храм Мирония похож на храмы, например, Вормса. То есть первые религиозные христианские, а ведь тогда еще не было разделения на западное христианство и православие, христианские точки в Германии. Тогда не умели возводить купола еще большие и возводили шатры. Ну, собственно говоря, шатры тогда возводили всюду, от Армении и Грузии, то есть от христианского Кавказа, до берегов Рейна. И вот на этот древний христианский образец и ориентировались при выборе архитектуры храма для егерского полка. В самом храме были очень высокие своды, был очень изящный иконостас. Вообще высота этого храма, который мы видим, которая сохранилась для нас только на единственной фотографии, она поражала всех современников. И хотя интерьер постоянно сокращался за счет устройство дополнительных киотов в дар от разных частей полка или в дар после окончания какой-то войны, но, тем не менее, вот это уникальное убранство Мироневской церкви, оно было удивительным и послужило предтечей еще одного храма. Я подозреваю, что Александр II приказал Николаю Леонтьевичу Бенуа при строительстве охотничьей резиденции в Лисино корпус построить храм по примеру Мироневской церкви. И этот храм, если вы были в нем, он тоже, пожалуй, чуть не единственная ныне сохранившаяся церковь с шатровым пятиглавием и высокой колокольней, и при этом имеющий форму корабля с трапезой, вот, и высота этого храма. Конечно, храм оказался несколько более интимным и уменьшенным формам, чем когда-то была Мироневская. Но, тем не менее, он является репликой этой церкви. Кроме описанных мною соборов, по проекту Тона была построена очень нарядно, с фасадами, покрытыми барельефами, тоже пятиглавая и с пятью шатрами, Благовещенская церковь при конно-гвардейском полку, которую, к сожалению, сейчас невозможно никогда будет восстановить. Не только потому, что место ее застроено зданием 50-х годов, но и потому, что ее фундаменты уничтожены при строительстве пешеходного перехода, и, собственно, теперь от этой церкви не сохранилось ни камня. Но, кстати, от Мироневской церкви камень сохранился. Недавно буквально из земли вышел сильно попорченный гранитный база одного из столпов храма и встала на дыбы. По-моему, ее сейчас унесли. Но вот этот гранитный камень, появившийся ниоткуда, возникший, является последним воспоминанием о Мироневской церкви. От Благовещенской церкви не осталось ничего, кроме старых фотографий. Точно так же очень немногое, кроме, вот может быть, места фундамента, напоминает нам о церкви на Митрофаневской кладбище, церкви во имя Митрофания Воронежского, построенной фактически по тому же типовому проекту, что церковь Святой Екатерины в Царском селе и Введенский храм Семеновского полка. Немного более сами стены напоминают о Преображенском храме Гренадерского полка. Храм был сначала построен Министерством внутренних дел как приходской, поскольку Аптекарский остров принадлежал тогда Министерству государственных уделов, и там обитатели ботанического сада и нескольких улиц на Аптекарском острове, они были государственными служащими. Но все-таки наиболее плотный приход был именно из солдат Гренадерского полка, построенных на берегу Невки и Карповки, и в конце концов церковь стала полковой. И вот этот храм Тона в советское время был приходским еще почти 15 лет. Интересно, что его даже снабжало электричеством бесплатно руководство Электротехнического института. Но в дальнейшем его обезглавили, конечно, и, передав институту, объем храма перекрыли этажами и устроили там кафедру электроакустики. Говорят, что к своему юбилею в 1970-х годах руководство кафедры попросило у руководства города только одного – снести храм и построить современное здание, еще один корпус Электротехнического института. Но уже в 1970-х годах Тон, от которого осталось так мало, храмов же нету, остались только Николаевские вокзалы в Москве и Петербурге. И вот даже инспекция охраны памятников в 1970-х годах не рискнула снести вот эти камни, составляющие корпус Преображенской церкви. И сегодня этот храм все еще необитаем. Я думаю, что его очень трудно реконструировать, но тем не менее, те, кто хотели бы посмотреть на общие формы тоновских храмов, должны прийти на Аптекарский остров. Потому что без осознания пропорций, соотношения частей, которые не передают фотографии и даже чертежи, мы не сможем реконструировать храмы даже в своем восприятии, своей памяти. И не ратуя за новоделы, которые делаются из нового типового кирпича, пусть по старым проектам, меня всегда привлекает то, что сделано руками, сделано в истории и несет на себе утраты времени. Невозможно сейчас построить на автомойке, которая стоит на фундаментах Мироневской церкви, новый Мироневский храм. Невозможно возобновить эти храмы, но надо о них помнить в своей памяти и в своем сердце.
0: Константин Андреевич Тон. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 202-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время за Иисусом следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении Спасителем женщины, 12 лет страдавшей кровотечением, всем достаточно хорошо известен. Он содержится у трех евангелистов-синоптиков, то есть у Матфея, Марка и Луки. Напомню, что перечисленные мной Евангелия называются в библеистике синоптическими, потому что содержат много схожей информации, и уже с XIX века учеными было доказано, что при их написании евангелисты Матфея, Марка и Лука использовали одни и те же источники. В этих Евангелиях, в отличие от Евангелия от Анна, которое написано в совершенно ином ключе, много общего, много параллельных мест о словах или о делах Спасителя, поэтому эти Евангелия называются синоптическими, что в переводе с греческого значит «общий взгляд». И вот читавшийся сегодня отрывок из 5 главы Евангелия от Марка об исцелении кровоточивой, он содержится также в повествованиях евангелистов Матфея и Луки, а значит, три раза в году читается за божественной литургией, а один из них раз даже в воскресный день. То есть это эпизод, известный людям, которые регулярно посещают храм Божий. Поэтому я в своем сегодняшнем слове ограничусь несколькими темами, которые ставят вопросы перед нашей церковной практикой. Дело в том, что это чудо не совсем обычно. Ну, правда, чудо вообще не может быть обычным. Но среди описываемых в Евангелии исцелений оно отличается тем, что внешне было совершено как бы без согласия Спасителя, тайно. Кровоточивая не просила Христа об исцелении, как это обычно делали больные, или они просили, или за них кто-то просил. Она сзади, пытаясь быть незаметной, прикасается к краю одежды Христа и получает исцеление. Ну, правда, столь необычный способ для нее был вынужденным. Кровоточивая не могла напрямую подойти к Господу. Ее бы просто не пустили, она вообще не могла находиться среди людей, потому что была нечистой в соответствии с законом Моисея. Ну что значит нечистой? Как это понимать? А вот понимать-то это надо как раз буквально. Дело в том, что в дни месячных очищений женщина была физически нечистая. В древности на Ближнем Востоке люди не носили нижнего белья, не было гигиенических средств, дефицит воды и страшная жара. И вот совокупность всех этих факторов, она приводила к тому, что в такие дни женщина оставляла за собой кровавый след и распространяла неприятный запах. Поэтому в этот период она была изолирована, никуда не могла пойти, не принимала участия в каких-то общих мероприятиях и уж, конечно, не имела права посещать храм. Но по вполне понятной причине храм-то это не место для зловония или кровавых меток на полу. А вот сегодня эта физиологическая особенность женского организма не является признаком нечистоты. Поскольку все носят нижнее белье, множество различных гигиенических средств, навалом воды, и беседуя с женщиной, мы никогда не сможем понять, какой у нее сейчас период. Потому что если женщина чистоплотная, то она чиста всегда, вне зависимости от дней месяца. Естественно, сегодня этот процесс не является препятствием для посещения храма, как он не является препятствием для нормальной, полноценной жизни женщины в обществе. Правда, сегодня закон о нечистоте нарушается гораздо чаще, чем в ветхозаветные времена. Вот всякий, кто приходит в храм Божий грязный, в неопрятной одежде, извините, с немытой физиономией, с нечищенными зубами, если состояние его тела таково, что он в радиусе нескольких метров вокруг себя распространяет отнюдь не аромат французских духов, а нечто совершенно иное, то такой человек совершает грех. Он своей нечистотой оскверняет храм Божий. И администрация наших церквей, дежурные смотрители, конечно, должны следить за тем, чтобы физически нечистые люди не переступали порог Дома Божия, которому подобает чистота и святость. Вообще вопросы храмовой этики, ну, если так можно выразиться, они сегодня являются достаточно насущными. Действительно, как надо одеваться, когда приходишь в храм? Как следует одеваться мужчине, женщине? Какой внешний вид недопустим для присутствия за богослужением? Вот каких-то внятных правил или стандартов по этому вопросу не существует, и обычно начинающие прихожане руководствуются советами не слишком грамотных и не слишком умных уборщиц, которые работают в храме и с удовольствием любят поучать всех, кто заходит в него. Но, возвращаясь к теме сегодняшнего Евангелия, все-таки надо отметить необычность исцеления кровоточивой. Она как бы без спроса Спасителя крадет его божественную силу для своего исцеления. И Господь ясно говорит, что после ее прикосновения он чувствует, как часть силы ушла из него. Ну а значит ли это, что само по себе прикосновение ко Христу сделало ее здоровой? Понятно, что нет. Но ее вера, ее внутренняя расположенность к принятию божественной благодати, наверное, те 12 лет ее страданий, лишений, угнетений, связанных с ее болезнью, не прошли даром. Страдания таким образом вспахвали почву ее души, что сделали эту душу восприимчивой к семенам божественной благодати. Она получила то, о чем... Нет, не просила словами, но о чем думала, что она желала и во что верила, что только этот странствующий учитель, проповедник, которым одни восторгаются, которого другие называют обманщиком, вот в нем, своей очищенной страданиями душой, она чувствует источник божественной энергии. Своим обостренным внутренним духовным зрением она видит во Христе не просто учителя, одного из многих равви, которые ходили все времена по дорогам Палестины. Она видит в нем кого-то несоизмеримо больше, и поэтому без слов и без просьб она прикасается к краю одежды Христа, в котором она видит источник благодати и силы, способный излечить ее от смертельного недуга. И также молча, без слов, как эта женщина просила об исцелении, Господь также вот без слов, без внешних действий исцеляет ее, видя чистоту ее души и крепость веры в Него. И уже как назидание окружавшим его людям, и как назидание всем нам Христос указал причину исцеления этой женщины словами, которые не раз произносил он после исцеления людей, слова, которые нам надо помнить, особенно когда посещают нас испытания. «Вера твоя спасла тебя». Да, вера, сопряженная с терпением и упованием на Господа, является той силой, в ответ на которую спасает Бог человека, спасает как в границах жизни земной, так и в перспективе жизни вечной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 сентября, 25 августа по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого апостола Варфоломея, так как в этот день, в VI веке, из Анастасиополя были перенесены его мощи. Христиане спасали святыню от персов и отправились к берегам Черного моря. Однако персы их настигли и выбросили ковчег с мощами в море. Божьим промыслом ковчег не утонул, а пристал к берегу в Италии, острова Липары, где местный епископ с клиром торжественно перенес мощи в храм. Сегодня мы вспоминаем еще одного святого первого века, святого апостола Тимидиста, Тита, епископа Критского. Также сегодня празднуется память святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, исповедника, епископа Корийского. Они пострадали от еретиков ариан во второй половине IV века. В этот день прославляется святитель Мина, патриарх Константинопольский. Он был избран на патриарший престол в 536 году. Рукоположение его совершил находившийся тогда в Константинополе святой папа римский Агапит. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 552 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобного мученика и иеромонаха Моисея Кожина, пострадавшего в 31 году, и священномученика протоиерея Владимира Мощанского, погибшего в 38 году. Преподобный мученик Моисей Кожин родился в 1868 году. В юности поступил в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где принял монашеский постриг. В 1896 году он был рукоположен в иеромонаха и служил в Соловецком монастыре вплоть до его закрытия в 1924 году. В 1926 году он приехал в родное село Оленица в Мурманской области и стал служить там в церкви Рождества Иоанна Предтечи. В 1931 году, зимой, отец Моисей Кожин вместе с церковным старостой Петром Егоровичем Кожиным и псаломщиком Федором Клементьевичем Кожиным ходили по селу и собирали подписи против закрытия церкви. В селе проживали в основном рыбаки. Староста устраивал у себя дома обеды для односельчан, где обсуждались приходские дела. Вскоре отца Моисея, церковного старосту и псаломщика, арестовали по обвинению в срыве колхозного собрания, так как якобы вместо собрания рыбаки пошли на обед к старости. Было заведено групповое дело, отца Моисея приговорили к 3 годам ссылки. Преподобный мученик Моисей Кожин скончался от цинги 7 сентября 1931 года в Ленинграде в тюремной больнице. В продолжении церковного календаря послушайте житие апостола Тита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Апостол Тимидиста Тит был уроженец острова Крит, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию древних поэтов. Занимаясь наукой, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. Первое, что ему удалось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47-й главе, он был поражен словами, сказанными к как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова, родной дядя Тита, послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь и уверовал в него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святаго Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен на суд Кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита, Гортину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычникам светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычников. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитвам святого Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святителя Мины, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Мина, патриарх Константинопольский, был сначала пресвитером в Константинополе и надзирателем за странноприимным домом преподобного Сампсона Странноприимца в царствовании святого Юстиниана I. После низложения реки Анфима на Константинопольский престол был возведен святой пресвитер Мина как достойный епископства за свою высокую добродетель и твердое исповедание православия. Во время патриаршества святителя Мины произошло чудо, сделавшееся широко известным всему городу. Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и причастился святых христовых тайн. Дома он рассказал об этом своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь. Этот еврей был стеклодув. Жене своей ничего не сказал. Мать 3 дня со слезами искала сына, громко его звала, и, наконец, на 3-й день он отозвался из раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка, который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему приходила пресвятая жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об этом случае стало известно святителю Мине и святому Юстиниану I. Мальчик и его мать приняли крещение, но отец ребенка ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем. Тогда император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 522 году.

В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Величит душа моя Господа» композитора Сергея Рахманинова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день уже не впервые в Петербурге и Ленинградской области состоится акция «День памяти жертв блокады». Некоммерческий фонд «Ленинградцы» призывает жителей вспомнить о погибших и помянуть поименно. О предстоящем Дне памяти жертв блокады рассказывает Анастасия Принцева, руководитель акции.
2: В этом году будет 9 лет, как мы проводим акцию «День памяти жертв блокады» каждый год 8 сентября, потому что это день, когда началась блокада, и немногие это знают. Все знают дату 27 января, а вот день чистой скорби, день памяти, не все знают, и мы именно хотели отделить 27 января от праздника вот такой вот день поминовения создать.
3: Что именно происходит? Расскажите, как это осуществляется?
2: У нас порядка 70 площадок разных городских, от Эрмитажа, Русского музея, дворов капеллы, манежа, Александринский театр, где у входа, то есть на улице, в течение нескольких часов происходит поминально-блокадное чтение. То есть каждый желающий может посмотреть на нашем сайте leningrad1941.ru в разделе «Площадки», в какое время 8 сентября, где будут происходить поминально-блокадное чтение, и прийти с именами своих близких погибших в блокаду или взять списки погибших у нас и принять участие в этом важном, тяжелом, но крайне необходимом для понимания своей истории и для того, чтобы избежать ошибок в будущем дне.
3: То есть каждый человек может в своем районе найти, раз вы говорите, больше 60 площадок примерно в каждом районе, и не одна площадка.
2: Да, у нас много библиотек участвует, поэтому почти в каждом районе есть возможность выбрать. Просто в разное время акции происходят. У кого-то час длится, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре. В пригородах тоже у нас есть площадки. Есть площадки такие, как школы, где это закрыто мероприятие. Для учащихся, но это все написано тоже на сайте, так что мы специально сделали не в одном месте, а в разных, во-первых, чтобы люди больше знали об этом событии, а во-вторых, чтобы было удобнее выбрать площадку и прийти туда, где тебе удобнее и ближе.
3: Как откликаются люди, как вы договариваетесь с этими местами, площадками, не сами вас просят о том, что мы бы хотели бы поучаствовать или...
2: Ну, мы проделали довольно большую работу и продолжаем по привлечению различных площадок, которые, ну, как-то по формату подходят, то есть, ну, библиотеки, маленькие и немаленькие блокадные музеи, выставочные центры и так далее, музеи при заводах, которые работали в годы блокады. Мы пишем им письма, и довольно долго идет процесс согласования, потому что у нас далеко не все знают про 8 сентября, и далеко не все понимают, для чего принимать участие в этой акции. Но сейчас уже проще, потому что уже прошло 8 лет, и наладился какой-то язык, и те площадки, с которыми мы работаем, они из года в год с нами сотрудничают, они принимают участие в этой акции, потому что она общегражданская, то есть мы просто гражданская инициатива. На самом деле у нас есть просто люди в из жилых домов, там, Добролюбов 19, которые, например, каждый год участвуют, читают имена погибших у себя. То есть это же не то, чтобы мы кому-то что-то указываем, мы просто говорим, как мы считаем нужно, чтобы это происходило, чтобы там не было параллельно какого-то празднования, раздачи гречневой каши или каких-то песен военных, потому что это уместно 27 января, в день снятия блокады, но неуместно в день чистой памяти. Поэтому мы его и делаем, чтобы было такой важный день скорби, как в Хиросиме журавликов запускают, и есть примеры в разных странах, у нас такого чистого дня нет. У нас, к сожалению, тут психологи известно говорили, что наша нация отличается тем, что мы много говорим о героических подвигах, о славе, но мы не умеем скорбеть в чистом виде. А не болят и события, которые должным образом не были оплаканы, они остаются такой язвой. И не только в душе одного человека, но и в душе нации. И это непроработанная, как сейчас говорят психологи, боль возвращается порой в искаженном виде, да, и травмирует на самом деле нацию, как травмирует человека, который не успел оскорбить, не захотел, ушел от этого и в итоге не может дальше, не оплакав то, что произошло, нормально жить здоровой жизнью. Поэтому у нас существовали плакальщицы, да, всегда. Это же не просто так в культуре есть. Это традиция, которая связана с пониманием устройства человека. Такая огромная боль. Ни в одной стране мира не было такого, чтобы в городе погибло 1 миллион человек, пал жертвой. Есть геноцид, армянский геноцид, там около 2 миллионов. Есть Холокост, жертва, и есть блокада Ленинграда. Это совершенно ни с чем не сравнимая трагедия, если говорить о масштабах города, о которой говорят с точки зрения героических подвигов и так далее. Но не говорят о жертвах обычных людей. Ну, говорят, конечно, но говорят мало и недостаточно. Это же... Очень странно, что мы не знаем, что такое 8 сентября.
3: Они говорят о боли. Скажите, а вы получаете обратную связь? С вами делились какие-то люди, может быть, которые уже принимают участие не один год? Что они переживают? Они вам рассказывали о своих внутренних изменениях?
2: Ну, у нас очень маленькая команда, всего там 2,5 человека, и поэтому соцсети я веду сама. И очень многие люди хотят рассказать о своих близких. У нас вот есть такая тоже дополнительная акция или дополнительная такая составляющая. Мы собираем истории блокадников, истории родных. И людям это очень важно. Они присылают фотографии, пишут рассказы о своих близких, просят, чтобы мы их опубликовали. Мы вешали эти рассказы тоже на стенах домов. И произошла очень удивительная история. Мы распечатали вот эти вот рассказы людей, где было видно, что мой дедушка такой-то, такой-то в военной форме. Видно было, что это люди пишут конкретные комментарии про своих близких. Мы их развесили на стенах домов, на фонтанном доме там снаружи. Через час они все были сорваны. Я не знаю, что происходит у человека в голове, когда он срывает такие истории. Потому что мне кажется, что это настолько, если ты живешь в Петербурге, ну и не только, это настолько понятная и святая история, что как можно тут что-то срывать, я не знаю. Ну, всякие бывают странные вещи. И писали люди, например, из других городов, что мы сами приехать не можем. С Бишкека мне писали, ну вот вы не могли бы прочесть, пожалуйста, имена вот моих бабушки, дедушки. Это очень важно людям выговаривать. Это, я тоже считаю, что одна из таких полезных очень составляющих этого события.
3: А как участвуют храмы петербургские в вашей акции?
2: У нас участвовал Владимирский собор, еще несколько храмов. Ну, это по личной договоренности. Довольно долго это все тоже согласовывается. В этом году пока не было от них какого-то ответа. И иногда меняются люди, с которыми договаривались. С синагогой мы сотрудничали. Они приезжали на кладбище, читали имена погибших. Очень долго, например, мы договаривались с посольством, или как это правильно сказать, Татарстана. Да, вроде бы у них там и много погибших, и о чем-то договорились, но потом начинаются какие-то бюрократические проволочки, какие-то технические вещи, и это вязнет. То есть это настолько индивидуальный процесс, договориться с каждой площадкой.
3: Что люди могут сказать, когда вы им делаете этот приглашающий жест, а они, тем не менее, отказываются? Почему нет?
2: Ой, ну, слушайте, они не понимают, зачем. И найдут миллион причин, чтобы сказать «нет». Но есть очень много площадок, с которыми сами пишут, что мы, как, например, Эрмитаж, что ну что, в этом году мы сотрудничаем, да, мы будем, давайте и так далее. То есть это очень хорошо. Это такой очень вязкий, тяжелый процесс, потому что я... Часто про это говорю, что 8 сентября очень много людей, например, приходят на бесплатный концерт на Манежной площади, где исполняют 7-ю симфонию Шостаковича. Но вот на нашей площадке приходит не очень много людей, потому что не привыкли, сложно, тяжело. Такое приучение к культуре, которая, ну, ее нет у нас.
3: Нет традиции, и ее никак не привить.
2: Ну, ее не привить, мы как раз этим занимаемся. Многие говорят, например, БДТ, говорят, мы боимся принять участие в этой акции, потому что вдруг будет мало людей. Главное, чтобы все были имена услышаны. А я говорю, нет, главное, чтобы все были имена названы. И у меня вот есть такой очень важный для меня пример. Работница библиотеки говорит, мне совершенно неважно, если никто не придет, я сама буду этот час читать имена погибших. Вот это отношение. Конечно, хорошо, чтобы было больше людей, чтобы они соприкоснулись хоть как-то с этой трагедией, чтобы отдали дань погибшим, но если людей будет немного, все равно мы будем продолжать свою маленькую, но важную работу. Ну или не маленькую. Потому что, ну, даже, например, в средствах массовой информации

0: Теперь выставляются, это привлекает внимание. Все-таки про этих людей была подготовлена какая-то информация. Потом мы развешивали имена погибших на домах, где они погибли. Ну и делаем это. И проводим лекции, круглые столы. А вот сейчас мы уже второй год подряд проводим блокадную конференцию в лектории Севкабель-Порта. У нас она называется в этом году «Новая блокада. Как меняется представление о ленинградской трагедии». Там важные люди, эксперты в вопросах блокады. Сотрудники центра «Прожито» Анастасия Павловская, Андрей Рябков, который занимается изучением работы промышленности в блокадные годы, и директор института блокады, человек, который написал очень много книг по ней, я думаю, что сейчас главный эксперт по блокаде вообще в России, Никита Ломагин, который прочтет лекцию про ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте. Он очень много работает с документами, у него много очень книг в тисках блокады и так далее.
1: Это можно услышать в формате онлайн?
0: Да, мы проводим онлайн-трансляции ВКонтакте и в нашей группе ВКонтакте 8 сентября эти лекции и круглый стол будут сохранены, и к ним можно потом вернуться, посмотреть, если нет возможности прийти. Естественно, это все бесплатно и так далее.
1: То есть акция 8 сентября, а лекции круглый стол это уже начнется 6 сентября.
0: Блокадная конференция, да, 6 сентября, это воскресенье.
1: И где-то нужно просто задать эти ключевые слова.
0: На сайте Ленинград 1941.ру есть наши ссылки на соцсети, ну или набрать День памяти жертв блокады ВКонтакте, и там регистрация. У нас будет регистрация, но я думаю, что можно и без регистрации прийти. Это начнется в 12 часов 6 сентября в лектории Севкабель-Порта. Там будет 12 часов круглый стол, потом в 2 часа одна лекция, вторая, третья. То есть три лекции и круглый стол.
1: Анастасия, вот у вас уже такой огромный опыт работы с этим проектом. Как вы думаете, что сейчас может тронуть сердце человека?
0: Для меня самое тяжелое – это тот момент, когда нужно выйти и прочитать имена погибших, вот лично мне. Я к этому задолго готовлюсь, и вот я ищу деньги на этот проект, занимаюсь всей организацией, договариваюсь со всеми, веду соцсети, но это все мне не так тяжело, как прийти и просто читать имена погибших, там информация – это дом, адрес, годы жизни и место захоронения, если оно есть. То есть перед тобой судьба человека. Особенно, когда ты видишь, что ты читаешь одно за другим несколько имен, ты видишь, что это одна квартира. По годам жизни ты видишь, что это младенец, его брат, сестра, дядя, тетя, мама, папа, бабушка, дедушка. 9 человек, например. И ты понимаешь, что они все погибли. И никто о них не вспомнит никогда. И место их захоронения неизвестно. И если я вот сейчас не прочту эти имена, то фраза Ольги Берговой «никто не забыт, ничто не забыто» окажется просто пустышкой. Очень много вот каких-то громких слов, праздников, салютов, но мы хотим говорить о конкретных людях, называть их конкретные имена. И увидеть масштаб трагедии можно и через микрокосм, через упоминовение одного человека, так как через макрокосм, когда ты видишь, что 4 часа мы читаем списки погибших на одной улице и не успеваем прочесть. То есть это бесконечный поток. Ты видишь, какая это катастрофа. И мы сделали приложение, мобильное приложение «Блокада имена» на андроиде, в Apple можно скачать бесплатно, где карта города есть, и можно по адресу вбить или по имени и найти погибших. Тут в каждом доме сколько людей, его данные, и добавить через модерацию. Можно прислать нам данные о своих близких. Мы добавим тоже их, даже там фотографию и так далее. Так что мы разными путями пытаемся говорить о блокаде и так, чтобы это было понятно, например, современному человеку. Я считаю, что это хорошее и важное приложение. Я горжусь, что мы его сделали. Но при этом я не могу сказать, что какое-то огромное количество человек его скачало и пользуется. Неудобно, тяжело, но нужно.
1: Анастасия Принцева, руководитель акции «День памяти жертв блокады», 9-й год призывает 8 сентября вспомнить погибших жителей нашего города и помянуть поименно. За время проведения трагической даты было названо 174 904 имени усопших из примерно 650 тысяч известных. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
3: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодии XIV века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.

1812. Что было на самом деле? Вокруг Отечественной войны 1812 года до сих пор идет много споров. К годовщине Бородинской битвы обозреватель журнала «Фома» Олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных исследователей. Ответы на 5 самых частых и неудобных вопросов о вторжении Наполеона в материале «Фомы». Первое. Была ли война с Наполеоном неизбежна? Разве нельзя было договориться? Отечественная война 1812 года унесла жизни сотен тысяч людей. Даже более, потери только в русской армии и среди гражданского населения России, по оценкам историков, достигают миллиона человек. А потому совсем не праздным является вопрос, можно ли было решить дело миром. Ведь в течение нескольких лет между Россией и Францией существовал союзный договор, а императоры двух держав называли себя братьями. К тому же на фоне постоянных проблем в наших отношениях с Англией, против которой Наполеон тогда воевал, был смысл помочь разгрому этой державы. Тем более сейчас мы знаем, сколько проблем у России было с владычицей морей впоследствии, в XIX веке, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Черном море, на Кавказе, вплоть до прямого военного столкновения. Зачем же Александру I было отвергать дружбу с Бонапартом, отказываться от союза с ним? Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть на положение дел в Европе, которое складывалось в начале XIX века. Одним из ключевых противоречий европейской, по тем временам это значило мировой, политики, было соперничество Англии и Франции. Оно уходит корнями в XVII век, а после французской революции и начала революционных войн только обострилось. Противостояние продолжилось и с приходом Наполеона к власти. В 1805 году он даже собрал на берегу Ла-Манша армию вторжения в Англию, однако разгром англичанами французского и испанского флота, Испания в тот момент была союзником Наполеона, перечеркнул эти планы. Кроме Франции и Англии в Европе было 3 великих державы – Австрия, Пруссия и Россия. Все они принимали участие в войнах против революционной Франции, когда Бонапарт был генералом республиканской армии. Несмотря на то, что Наполеон объявил себя в 1804 году императором и попытался отказаться от своего революционного прошлого, каждая из этих держав все более опасалась установления гегемонии Франции, что могло означать потерю суверенитета и даже, как показал пример Испании в 1808 году, замену правящей династии на родственников Наполеона. Очень примечательно, в какой момент Наполеон принял решение завоевать море через сушу, то есть запретить всем странам континентальной Европы торговать с Англией, чтобы задушить ее экономику. Эта идея пришла французскому императору в голову в 1806 году, когда он одержал ряд оглушительных побед над армиями антифранцузских коалиций и вошел в столицу Пруссии, Берлин. Неожиданно быстрый для самого Наполеона разгром державы, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе, привел его к мысли, что он может навязать свою волю всем странам континента. Политика континентальной блокады, предполагавшая разрыв многовековых экономических связей, вызвала непонимание не только у союзников Французской империи, но даже у ее чиновников. Родной брат Наполеона, Луи, которого он сделал королем Голландии, в 1810 году из-за нарушения блокады, которое король позволял в интересах своих новых подданных, лишился престола. Французский император открыто объявил врагами всех, кто поддерживает торговые связи с англичанами. Претензии Наполеона на гегемонию исключали ситуацию, когда хотя бы одно государство континента могло не соблюдать блокаду. Поэтому Наполеон предпринял в 1807 году вторжение в Португалию, впоследствии лишил выхода к Адриатическому морю Австрийскую империю, присоединил к своей империи ганзейские города в Северной Германии. Россия в начале XIX века пыталась найти дипломатическое решение и не ввязываться в европейский конфликт. Но непомерное расширение империи Наполеона и его растущие амбиции с российской точки зрения становились опасными для нашей страны. В 1805-1807 годах Россия приняла активное участие в антифранцузских коалициях.
Мир и союзный договор с Наполеоном были заключены не в результате переосознания российских государственных интересов, а вынужденно после крупных поражений в 1805 и 1807 годах и разгрома союзников Австрии и Пруссии, которые на время союзниками быть перестали. Россия подписывала договор, чтобы получить передышку перед очередным столкновением. Параллельно она воевала с Турцией и Персией, причем война с Турцией, которая шла с 1806 по 1812 год, была спровоцирована французской дипломатией. Исполнение требований Наполеона, которое уже обернулось большими экономическими потерями, в перспективе вело к изоляции страны. Это означало лишь отсрочку столкновения с Французской империей и ее союзниками, но в еще более тяжелых условиях. Один на один с гигантской армией, которая больше не отвлекалась на борьбу с англичанами в Испании и обеспечение континентальной блокады. А сверх того Наполеон мог пригласить в коалицию шведов и турок. То есть возникла ситуация, когда жизненные интересы России и Англии совпали. Союз с Наполеоном по мере перекройки Европы становился немыслимым с точки зрения нашего будущего. Вопрос уже стоял не о том, будет ли война, а о том, когда и в каких условиях она разразится. Никаких иллюзий в России на этот счет не было, и русское правительство использовало пятилетнюю передышку 1807-1812 годов для подготовки к будущему столкновению. Была успешно завершена война с Турцией, проведена реорганизация армии, увеличена ее численность, развернуто строительство крепостей вдоль западной границы. В 1810 году Наполеон понял, что Россия вышла из блокады, а войну с Англией фактически имитирует. И, в свою очередь, начал развертывать огромную армию на территории Польши и Германии у границ России. Если в предыдущих кампаниях численность армии под командованием Наполеона редко превышала 200 тысяч, то к 1812 году достигла беспрецедентной по тем временам цифры в 600 тысяч человек против 240 тысяч у России. Не дождавшись от Александра I начала боевых действий, Бонапарт был уверен, что русские попытаются ударить первыми. Он перешел Неман. Началось вторжение великой армии в Россию. Перед походом на Россию он прямо заявил одному из своих приближенных, Доминику Пратту: «Через 5 лет я буду хозяином мира. Остается Россия, но я ее раздавлю». В окружении французского императора уже возникали идеи о том, чтобы исключить Российскую империю из списка европейских держав, вернуть к допетровским границам. А прежде всего Россия должна была поддержать французскую экспедицию в английские владения в Индии. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, то есть Англия, говорил Наполеон графу Нарбонну накануне вторжения. В 1812 году Россия была пока еще нужна Наполеону как союзник в войне с Англией, но неравноправной. Поэтому целью наполеоновского нашествия был не Санкт-Петербург и не Москва. Ему был нужен очередной мир, подписанный на барабане после разгрома русских армий, который вернул бы Россию в фарватер его политики. Но пойти на поклон к завоевателю Россия отказалась. Второе. Почему Наполеон наступал на Москву, если столицей был Санкт-Петербург? Такой вопрос не может не возникать, ведь в те времена столица Российской империи располагалась не в Москве, а именно в Санкт-Петербурге. Двигаясь в сторону первопрестольной, главные силы армии Наполеона оказывались все дальше и дальше от места, где находился император Александр I. Чего же хотел Наполеон, наступая на Москву? Ответ на этот вопрос неожиданный, но важный для понимания истории Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что французский император вообще заранее не планировал, не ставил самостоятельной целью захват Москвы, Санкт-Петербурга или какого-либо крупного города. Стратегический принцип Наполеона вообще состоял не в занятии территории. «В Европе немало хороших генералов», — говорил Бонапарт. «Но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно — массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».
Эта концепция подтверждалась опытом предыдущих кампаний Наполеона. Он прекрасно знал, что само по себе взятие столицы противника или каких-то крупных городов не лишает его воли к сопротивлению. Например, французская армия два раза, в 1805 и 1809 годах, брала Вену, но австрийцы продолжали сражаться. Лишить противника воли к сопротивлению, покончить с ним вовсе или принудить к миру, подписанному на барабане, удавалось лишь после поражения армии. При Аустерлице в 1805 году, при Ваграме в 1809. А где именно удастся разгромить военную силу противника, в городе или в чистом поле, несущественно. И после вторжения в Россию Наполеон добивался одного – решающего сражения, в котором будет разгромлена русская армия. Понимало ли русское командование цель противника? Очень ясно понимало, о чем свидетельствует переписка Александра I и командующих русскими армиями. И действовала неожиданно для Наполеона, постоянно маневрируя и отступая, используя партизанские отряды на путях снабжения его армии, до последнего отказываясь от генерального сражения, к которому Бонапарт так стремился. Наличие трех полевых армий для самостоятельных действий – Барклая, Багратиона и Тормасова – первая и вторая западные, третья – обсервационная. Позволяло в одном случае атаковать французов с их союзниками, в другом случае отступая, идти на соединение друг с другом. Это и произошло с войсками Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском. А если требовалось, оперативно создавались новые соединения. Так, для прикрытия дороги на Санкт-Петербург из армии Барклая был выделен усиленный корпус Витгенштейна численностью в 25 тысяч человек. В результате основные силы Наполеона увязались в погоню за главными силами русских и, заранее того не планируя, оказались под Москвой, а после Бородинской битвы – в самой Москве. Но что же Санкт-Петербург? Сама по себе столица Наполеона мало интересовала, тем более, что там находился император Александр, с которым он собирался подписать мир на барабане. Но вот снять угрозу в виде русских войск на северном фланге своих сил, показательно разгромить отдельный русский корпус, такая цель укладывалась в его стратегию. Первоначально против Витгенштейна выступило два армейских корпуса под командованием Макдональда и Удино. Однако, несмотря на численное превосходство французов, Витгенштейну удалось воспользоваться разобщенностью войск противника и нанести им поражение при Клястицах. В итоге русские войска Витгенштейна еще более явно стали угрожать коммуникациям Наполеона. Тогда на помощь Удино и Макдональду был отправлен баварский корпус Сен-Сира. Однако из-за болезней и массового дезертирства к сентябрю их численность резко сократилась. Наступление там окончательно захлебнулось, и судьба кампании решалась вокруг Москвы. Наступление главных сил Великой армии, французы называли их экспедиционной армией, а затем московской армией, превратилось в бесконечную гонку за войсками Барклая и Багратиона, а позднее ставшего командующим Кутузова. Наконец, соединенные русские армии дали сражение при Бородине, которого так хотел Наполеон, ожидая, по его словам, что все остальное рухнет вместе с ними. Разгромить русские армии не удалось. Несмотря на большие потери, они сохранили боеспособность. И Наполеон, вопреки собственному принципу, решил, что взятие Москвы вынудит русских просить мира. Однако использовать Москву как разменную карту на переговорах у французов не получилось. Александр I от них просто отказался, оставляя все послания Наполеона без ответа. Москва пострадала в страшном пожаре. Армия Кутузова смогла снова уйти и начала пополняться и готовиться к наступлению. Для Наполеона и его империи это стало началом конца. Третье. Наполеон отправил в Россию 600 тысяч солдат. Почему под Бородином оказалось вчетверо меньше? Готовясь к войне, Наполеон собрал против России беспрецедентно огромную по тем временам армию в 600 тысяч солдат, из них 450 тысяч в первом эшелоне. При этом во время боев под Смоленском главные силы Наполеона насчитывали 185 тысяч, а при Бородине лишь около 130 тысяч. Почему так произошло? Соответствовало ли это планам русского командования? И как это соотносилось с замыслами Наполеона? Как и во многих вопросах, связанных с Отечественной войной 1812 года, тут начинающего знакомиться с темой человека встретят неожиданные открытия.
Несмотря на то, что никакого формально утвержденного Александром I генерального плана войны историкам неизвестно, сохранилось немало документов, позволяющих судить о замыслах военно-политического руководства России, оперативная документация и переписка. Смысл этих документов мы можем понять, опираясь на наше послезнание, то есть возможность спустя 2 с лишним века сделать выводы из реального хода боевых действий. Уже в наши дни историк Виктор Безотосный нашел в Российском государственном военно-историческом архиве документ под названием «Патриотические мысли или политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Эта аналитическая записка была составлена 2 апреля 1812 года, по старому стилю, то есть менее чем за 3 месяца до начала войны, по распоряжению Барклая де Толли подполковником Чуйкевичем, служившим в особенной канцелярии военного министерства. Так назывался орган, координировавший деятельность военной разведки, недавно созданный Барклаем. Текст документа выглядит так, словно Чуйкевич успел заглянуть в будущее. Что же он предлагал в документе? Исходя из 2-кратного численного превосходства противника и анализа стратегических принципов Наполеона, который прославился быстротою в военных его действиях, ищет генеральных баталий, дабы одним или двумя решить участь целой войны, автор записки сформулировал ключевую идею стратегии будущей войны. «Предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает». Это означало уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык. По мысли автора записки, потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость государства состоит в целости его армии. Когда же численность неприятельской армии сократится, надо дать сражение со свежими и превосходящими силами, и тогда можно будет вознаградить с избытком всю потерю. Особенно, когда преследование будет быстрое и неутомимое, на что мы имеем перед ним важное преимущество в числе и доброте нашей конницы. Патриотические мысли – это аналитическая записка о неутвержденный императором план войны. Тем не менее, мы можем определенно утверждать, что Барклай разделял изложенные в ней идеи и действовал в соответствии с ними, вплоть до назначения Кутузова главнокомандующим. Более того, после перехода командования к Кутузову тактика русской армии не изменилась. В действиях Барклая и Кутузова видна преемственность, несмотря на их взаимную личную неприязнь. Что же думал сам император? Как отмечал Виктор Безотосный, перед началом войны Александру было предложено более 40 планов ее ведения, но лишь немногие авторы планов имели доступ к сведениям, полученным военной разведкой. О мнении царя мы можем судить по его переписке в начале войны. В письмах командующему Дунайской армией Чичагову и 2-й армией Багратиону мы находим сходные мысли. Необходимо уклоняться от генерального сражения ввиду подавляющего превосходства противника, вести войну затяжную, сколь угодно продолжительную. В письме графу Салтыкову даже обсуждается возможность вывоза ценностей из Петербурга. Необходимости длительного отступления армии постепенно готовили общественное мнение и официальные известия о военных действиях. Из письма Александра I графу Салтыкову. До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудрее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля. Силами нас превосходнее, можно сказать смело на всех пунктах. Противу нашей 1-й армии, составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме 3 направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятелей их 11. Противу Тармасова 1 силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столько же щекотливо, как от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Но потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. На негосиации же нам надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственно продолжением войны можно уповать, с помощью Божию перебороть его. Конец цитаты.
Итак, после перехода войсками Наполеона границ Российской империи, вместо генерального сражения, которого тот жаждал, наши войска начинают отступать вглубь страны. Это был сюрприз. Бонапарт рассчитывал на скоротечную кампанию. В письме жене он писал, что через 3 месяца все будет кончено. Его замысел заключался в том, чтобы умножить массу на скорость, разгромить русские армии у границы, используя подавляющее численное превосходство. При этом совершенно не рассматривался вариант их глубокого стратегического отхода. Предполагалось, что русские не будут отдавать без боя свою территорию. Но именно это они и сделали. Сразу же, даже до пересечения границы, уже в момент сосредоточения, у Великой армии начались проблемы со снабжением. Территории Польши и Восточной Пруссии были слишком бедными, и часто даже за большие деньги невозможно было купить продовольствие и корм для лошадей. Уже тогда участились случаи дезертирства. Пытаясь нагнать и окружить отступающие русские армии, войска Наполеона двигались форсированными маршами, обозы не успевали доставить заготовленные на границе запасы продовольствия. В результате уже в первый месяц войны, когда Великая армия достигла Витебска, это 480 километров от границ, ее потери от недостатка продовольствия, болезней и дезертирства достигали трети личного состава. А из-за падежа лошадей численность конницы сократилась почти вдвое. Один из приближенных Наполеона, Арман Каленкур, писал: «Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Витебска, уже стоила армии больше, чем 2 проигранных сражения». Больше того, 5 армейских корпусов Наполеону пришлось выделить для действий на флангах, 3 на север против корпуса Витгенштейна и 2 на юг против 3-й армии Тормасова, а часть сил основной группировки держать для охраны растянувшихся коммуникаций. Например, для осады Бобруйской цитадели, гарнизон которой насчитывал 100 человек, выделена была целая дивизия. Взять эту крепость так и не удалось. По мере того, как линии снабжения растягивались, настоящим кошмаром для обозов и гарнизонов Великой армии стали летучие кавалерийские отряды, упомянутые в записке, состоявшие из частей регулярной кавалерии и казаков. Их жертвами становились склады, обозы, небольшие группы солдат противника, прежде всего фуражиры. Причем их действия не были хаотичными. Командование представляло, где и какой отряд находится. Важно пояснить, эти летучие отряды смешивают с вооруженными отрядами крестьян. Однако крестьянские отряды действовали только в пределах своей местности, при случае оказывая помощь армейским отрядам. Стратегия русского командования в ходе первой половины войны 1812 года оказалась в целом очень эффективной и перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Огромные потери Великая армия понесла, еще не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, нашим войскам предстояло еще выстоять в неизбежном сражении, которое состоялось у ворот Москвы. Четвертое. Почему Бородино называют полем русской славы, если армия отступила? В отечественной военной истории есть куда более бесспорные военные триумфы, как, например, Полтава или итальянский поход Суворова, состоявший из целого каскада побед над французской армией. Даже в войне 1812 года последние сражения Вязьма, Красная, Березина выглядят куда более бесспорными успехами. Во всех случаях для Великой армии соотношение потерь было кошмарным. В боях при Красном оно превысило 1 к 15. Тем не менее, ни одна из этих побед не занимает такого места в нашей национальной памяти, как Бородино. Результат Бородинского сражения выглядит на этом фоне очень скромно и оставляет много вопросов. Русская армия к исходу дня была выбита со своих позиций. Бородино, Семеновская, Курганная высота. Затем отступила, а Москву защитить не смогла. Так почему же Бородино называют полем русской славы? Прежде всего, необходимо разобраться, какими силами располагали стороны. Ведь существует мнение, что русская армия обладала численным превосходством, и при этом Наполеон весь день успешно атаковал, искусно создавая перевес на нужных участках. Сохранившаяся боевая документация обеих армий позволяет довольно точно определить численность войск в день генерального сражения 26 августа 1812 года по старому стилю.
Армия Наполеона насчитывала 129 тысяч строевых солдат при 587 орудиях. В состав русской армии входило 108 тысяч регулярных войск, 9,5 тысяч казаков при 620 орудиях и 32 тысячи ратников ополчения. Ополченцы, за исключением нескольких батальонов, практически не отличались от нестроевых. Две трети ратников даже не имели ружей. Недоразумение возникает, когда их включают в общую численность русской армии, чего военному специалисту того времени никогда бы не пришло в голову. Поэтому говорить о численном превосходстве русской армии невозможно. Помимо этого, армия Наполеона обладала качественным перевесом. Практически все ее части имели опыт и прошли боевое слаживание. В русской армии примерно шестую часть регулярных войск составляли необстрелянные новобранцы, прибывшие буквально накануне сражения. Казаки существенно уступали регулярной кавалерии по вооружению и выучке. Начальник штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов вообще отрицал их ценность в генеральном сражении. У Наполеона также имелся существенный в полтора раза перевес в кирасирах – 7800 против 5400. Этот вид ударной тяжелой кавалерии при массированном применении мог прорывать даже плотные пехотные построения за счет огромного веса лошадей – более 600 килограмм. Задача, которую ставил Наполеон, как всегда, была одна – разгром армии противника. Ему нужен был новый Аустерлиц, чтобы подписать мир на барабане, который подчинил бы его требованиям внешнюю политику России. Он довольно точно оценивал численность русских войск и опасался лишь одного, что они снимутся со своих позиций и продолжат отступление. Согласно воспоминаниям его приближенных, накануне сражения он даже просыпался среди ночи, чтобы убедиться, что русские не ушли. О намерениях Кутузова нам судить сложнее. Он скончался в 1813 году и воспоминаний не оставил. Задача, которая стояла перед ним, была противоречивой. Необходимо было дать генеральное сражение и при этом избежать разгрома армии. Дело в том, что длительное отступление крайне пагубно сказывалось на состоянии русской армии, падала дисциплина, участились случаи дезертирства. Поэтому нельзя было оставить Москву без боя. Это могло подорвать авторитет главнокомандующего и привести к полной потере управления. Задача Кутузова осложнялась тем, что русской армии пока не удалось достичь перевеса в кавалерии, как это будет во второй половине кампании. И сведения о численности армии противника были неточными. Кутузов исходил из несколько завышенной оценки в 150 тысяч. Растянутое построение русской армии ясно указывает на то, что русский главнокомандующий опасался обхода позиции, который неминуемо привел бы к полному разгрому. Значительные силы, 2 из 7 пехотных корпусов, были выделены для прикрытия дорог, по которым в случае неудачного исхода сражения предстояло совершить отход. Таким образом, Наполеону принадлежала инициатива, а растянутость фронта позволяла выбрать место для нанесения удара превосходящими силами. Сражение отличалось крайним ожесточением. Потери обеих сторон были огромны. С каждой стороны выбыло из строя более четверти состава и около трети генералов – 28 из 73 у русских, 51 из 150 у французов. Русские задействовали почти все силы, но Наполеон так и не решился ввести в бой свой последний резерв – императорскую гвардию, несмотря на просьбы своих маршалов. Французский историк и участник сражения Пеле Клозо, служивший при штабе Великой армии и впоследствии изучавший русские боевые документы, писал, следовало ли вечером двинуть под страшным огнем императорскую гвардию, единственный резерв, не введенный в дело. Она могла быть истреблена, прежде чем дошла бы до неприятеля со своим грозным штыком. Она назначалась не для такого боя. Филипп Поль де Сегюр, адъютант Наполеона в 1812 году, писал, «Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных. Не было даже 800. Обыкновенно по числу этих последних и определяется успех. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, нежели о нашей победе. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках?» Наполеон смог нанести русской армии тяжелые потери – 44-45 тысяч, при том, что потери его армии были несколько меньше,
35-40 тысяч. Но устроить русским новый Фридланд ему так и не удалось. Армия Наполеона к 5 часам вечера, задолго до конца светового дня, была настолько измотана, что прекратила атаки. А когда русские начали отход с поля боя, уже была не в состоянии организовать преследование. В тяжелейших условиях русская армия смогла выстоять этот день, а после совершить организованный отход. Как это часто бывает, великое событие обрастает преувеличениями. Не стало исключением и Бородино. В реляции о сражении Кутузов сообщал императору, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами, а отступление с поля боя на 6 верст объяснял тем, что позиция из-за понесенных потерь стала для армии невместную. Еще более восторженно писал императору Барклай: «Неприятель, отраженный от всех пунктов, с бесчисленную потерью, удалился с места сего беспримерного сражения». Но, как мы показали выше, великая легенда возникла не на пустом месте. Даже многим французским участникам сражения его результат показался невнятным. По точному выражению Лермонтова, Москва сдана была недаром. Несмотря на то, что Москву защитить не удалось, а войска были потрясены решением о ее оставлении, результат Бородинского сражения и его последствия для России оказались, по выражению участника сражения, графа Михаила Воронцова, благоприятными. Русская армия сохранила волю к продолжению борьбы. Наполеон объявил Бородино своей победой и имел для этого основание. Поле боя осталось за ним. Но его стратегическая цель достигнута не была. Русская армия не была разгромлена и сохранила боеспособность. После Бородина Наполеон почему-то потерял из виду свою главную цель, начал думать, что сам по себе захват Москвы сломает русских, и они запросят мира. Но после занятия Москвы Наполеон уже не ставил задачу разгрома армии противника, то, к чему он неуклонно стремился во всех своих предыдущих кампаниях. 2 месяца в Москве он ждал, что русский царь ответит на его предложение о мире. И чем дальше, тем яснее проявлялись тревожные симптомы состояния армии Наполеона. Когда она покидала Москву, то, согласно воспоминаниям участников похода, напоминала азиатскую орду, возвращавшуюся после удачного набега. Французский император так и не решился отдать приказ бросить награбленное, несмотря на острую нехватку лошадей. Дальнейшие события подтвердили правоту идеи, изложенной в аналитической записке Чуйкевича. Целость государства состоит в целости его армии. Русская армия, несмотря на тяжелые потери, сохранила боеспособность, а затем смогла восстановить свою численность. Бородино стало могилой французской кавалерии, что пагубно сказалось и на состоянии разведки армии Наполеона, действовать которой во второй половине кампании оставалось вслепую. В день сражения он еще не понимал, что при Бородине он потерял последний шанс для успешного завершения войны. Спустя 2 месяца, когда Наполеон понял, что мира на барабане не будет, и начал отступление, восстановившейся русской армии удалось, как написал Чуйкевич, вознаградить с избытком всю потерю, устроив неприятелю преследование быстрое и неутомимое. Пятое. Говорят, в 1812 году за русских воевал генерал Зима. Именно такое объяснение катастрофы Великой армии в России давал сам Наполеон в своем 29-м бюллетене. Ключевой причиной ее гибели якобы стала зимняя стужа. По мнению Наполеона, в начале ноября 1812 года внезапно ударили сильные морозы, которые вызвали гололедицу и в несколько дней погубили почти всех лошадей его армии. В результате она вынуждена была бросить большую часть артиллерии и запасов продовольствия и стала беззащитной от налетов казачьей конницы. А до 6 ноября, нового стиля, согласно бюллетеню, погода была прекрасная и движение армии происходило с наилучшим успехом. Действиям регулярной русской армии в бюллетене отводится самое скромное место. Спустя 22 года Денис Давыдов в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» с досадой отмечал, что наполеоновское объяснение получило распространение не только в Европе, но и в русском обществе, даже среди ветеранов 1812 года.
Несмотря на поражение Франции в наполеоновских войнах, ее культурное влияние на русское дворянское общество продолжало быть огромным. Насколько объяснение наполеоновского бюллетеня соответствует действительности? Первый снег в 1812 году выпал 3 ноября, накануне боев под Вязьмой. К тому времени состояние главных сил армии Наполеона уже оставляло желать много лучшего. В боях за город французские корпуса, несмотря на общее численное превосходство, 30-40 тысяч против 25-30 тысяч русских, потеряли вчетверо больше, чем авангард Милорадовича – 7 тысяч против 1800. Причем большую часть потерь армии Наполеона составили пленные. Причины столь плачевного положения не могли быть связаны с зимними холодами. В дальнейшем морозы часто сменялись оттепелью. Так, 19 ноября после боев под Красным остатки корпуса Нея переходили Днепр по тонкому льду, причем часть солдат провалилась. Результат этого сражения для Великой армии был еще более ужасающим. Одними только пленными она потеряла около 20 тысяч солдат. При этом потери русской армии составили около 2 тысяч человек. Русские захватили более 200 пушек, половину артиллерийского парка Великой армии. Наконец, 26 ноября, при переправе через Березину, французам пришлось наводить мост, потому что река не замерзла. Когда армия Наполеона подошла к Березине, из всех ее войск боеспособность сохраняли лишь остатки гвардии и корпуса Виктора и Удино. Эти два корпуса не принимали участия в походе на Москву и присоединились к главным силам Великой армии лишь накануне переправы. Именно эти войска осуществили прорыв из окружения и прикрытие отхода главных сил. Поскольку корпуса Виктора и Удино в ноябре 1812 года действовали в тех же погодных условиях, что и главные силы Наполеона, то причины низкой боеспособности его армии под Вязьмой и Красным, очевидно, с зимними холодами не связаны. Так в чем же дело? Покидая Москву 19 октября, армия Наполеона имела 20-дневный запас продовольствия. Замысел французского императора заключался в том, чтобы отступить к тыловой базе в Смоленске, получить подкрепление, пополнить запасы и продолжить активные действия. Маршрут движения к Смоленску должен был пройти через неразоренные войной районы Калужской губернии. Однако в сражении при Малоярославце армия Кутузова остановила движение Наполеона на Калугу, выдавив его армию на разоренную дорогу через Бородино и Вязьму. И при этом продолжала параллельное преследование, не давая противнику остановиться на отдых. А на коммуникациях Великой армии продолжали действовать партизанские отряды. 9 ноября Наполеон наконец добрался до Смоленска, но его надежды на отдых и восстановление армии не оправдались. Запасы продовольствия оказались невелики, а после ухода гвардии их организованное распределение оказалось невозможным из-за падения дисциплины. Воспоминаниям французского интендантского чиновника Пюебюска, служившего в Смоленске, солдаты были похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. В довершение всех несчастий Великой армии русские начали наступление на ее флангах. 19 октября корпус Витгенштейна выбил противника из Полоцка и перешел Двину, а 16 ноября, во время боев под Красным, армия Чичагова заняла Минск, важнейшую тыловую базу французов, перерезав их коммуникационную линию. Таким образом, основной причиной низкой боеспособности армии Наполеона был недостаток продовольствия. Эта ситуация была создана действиями русских войск, наступлением армии и рейдами партизан еще до наступления сильных холодов. В начале декабря, уже после переправы армии Наполеона через Березину, наконец ударили 20-градусные морозы, которые, собственно, и отличают климат русской равнины от Западной Европы. В этот период от холода погибли десятки тысяч солдат. Но на исход кампании это уже никак не влияло. По-видимому, эти события хорошо запомнились участникам кампании, и Наполеон решил этим воспользоваться, приписав зимним холодам решающую роль в гибели своей армии. Ирония состоит в том, что именно эти морозы, сковавшие лед на Зембинских болотах к западу от Березины, обычно непроходимых осенью, позволили Наполеону и остаткам его армии выскользнуть из окружения. Можно ли считать зимнюю стужу хотя бы союзником русской армии, пусть слабым и ненадежным? Даже на этот вопрос трудно дать однозначный ответ.
Дело в том, что русская армия, так же, как и армия Наполеона, несла небоевые потери больными, отставшими и обмороженными. После сражения за Малоярославец в армии Кутузова находилось в строю 90 тысяч человек, а к концу кампании – 27 тысяч. И это при том, что ее главные силы в этот период в боях практически не участвовали. Под Вязьмой, Красным и на Березине действовали лишь авангарды. Отставшие русские солдаты, их в итоге насчитывалось 48 тысяч. В отличие от французов, после лечения и отдыха вернутся в строй. Но это будет лишь весной 1813 года, а на ход кампании 1812 года они повлиять уже не могли. Несложно понять, почему Наполеон пытался скрыть причины катастрофы, постигшей его армию. Еще бы! Человеку, которого немецкий философ Гегель назвал «воплощением абсолютного духа», не хотелось признавать, что русские его перехитрили, а своими действиями перечеркнули все его генеральные планы. Поэтому он предпочел все списать на действия сил природы. В таком объяснении оказались заинтересованы и незадачливые союзники России, которым не хотелось признавать ее огромный вклад в победу над Наполеоном.

0: Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
1: Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть вот рассветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да. Были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля,

0: В рубрике «Календарь памятных дат» прозвучали фрагменты статьи Олега Черных 1812, «Что было на самом деле» и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Чеслав Самонович. Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте проведения занятий в храме для мальчишек-подростков из церковных семей в школе юных алтарников. А также я провожу подобные беседы в православной школе с ребятами, которые учатся с 5 по 9 класс. То есть тоже дети-подростки православные, которые выросли в церкви, которых родители приносили с младенчества в храм, причащали, потом приводили. И вот дети начинают подрастать, и начинается их осознанная жизнь в церкви. И здесь важно не упустить детей, не подумать, что они уже взрослые, и им уже не требуются занятия в воскресной школе, они уже сами все знают и понимают, уже им все объяснили. На самом деле с детьми нужно продолжать разговаривать. И я на своих встречах с ребятами, с подростками стараюсь честно говорить о вере, о том, что действительно их волнует, что им непонятно. А также я делюсь с ними тем интересным, что мне самой удалось узнать, что меня само удивило, вдохновило или даже потрясло по мере того, как я узнаю, изучаю нашу удивительную церковную традицию с ее глубиной, красотой, смыслами. И сначала я несколько слов расскажу о том, что такое вообще школа юных алтарников и как она возникла. А случилось это так. В одном большом петербургском соборе настоятель стал приглашать в один прекрасный момент мальчиков в алтарь, мальчиков, детей, сыновей, постоянных прихожан, как раз тех самых, которые выросли буквально в храме. Мальчики стали приходить на службы в белых рубашечках, торжественно проходить в алтарь. Для них сшили маленькие стихарики. Стихарь — это такая специальная богослужебная одежда. В алтаре мальчиков стали учить выносить свечи, подавать кадила, мыть и чистить полы после службы. Родители умиляются, все здорово. И вот однажды, как-то это было в конце лета, перед началом учебного года, преподаватели воскресной школы и родители стояли, разговаривали, обсуждали, как будет проходить начало учебного года и последующие занятия. И вот мимо них прошел настоятель собора и бросил такую идею о том, что хорошо было бы юных алтарников еще и вере учить. То есть своего рода углубленные занятия проводить не как в воскресной школе, а уже на таком более высоком уровне, что называется. И тогда встал вопрос, а чему их, собственно, учить? Катехизис они уже прошли, догматическое богословие, ну, в таких самых основах, азах, они, в общем, знают. И тогда как раз возникла идея о том, что с ребятами нужно говорить о литургии, о главном христианском богослужении, которое мы, верующие люди, не пропускаем. И, собственно, это является центром всей церковной жизни верующего человека, православного. И через литургию можно на самом деле объяснить все богословские вопросы, все вопросы нравственности, духовности, житейские, вопросы нашей жизни, воли Божией и вообще пути христианина в этом мире. Она настолько ёмкая, глубокая, прекрасная, что только начнешь ее изучать, она не может не захватить. Она открывает новый мир. Я думаю, всем нам хорошо известна такая проблема церковных семей, что дети, выросшие в вере, взращенные, когда они достигают какого-нибудь такого критического возраста, где-нибудь 13-14 лет, многие из них вдруг уходят из церкви под разным предлогом, перестают приходить на службы, перестают причащаться. И действительно, когда я начала вести такие занятия о литургии с подростками, ко мне, не сговариваясь, в разных ситуациях подошли разные родители православные и так шепотом, что называется, поделились своей бедой, своим таким вопрошанием, что делать, потому что когда они начинают будить своих подросших детей утром рано, в воскресенье на литургию, их встречает вопрос: «Мам, а смысл? Пап, а зачем? Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться?» И, как ни странно, родители, верующие, образованные, часто становятся в тупик перед этим вопросом, ну, потому что ответ для них внутренне совершенно очевиден. Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться? И они подчас воспринимают это довольно эмоционально, потому что думают, что ребенок, что называется, капризничает, не хочет идти в церковь и поэтому задает этот вопрос.
И, честно говоря, я тоже раньше так думала, допускала такую мысль. А вот недавно Господь дал мне в руки две книги двух православных митрополитов. Один из них, всем нам хорошо известный, митрополит Антоний Сурожский. Его книга, в которой приведены беседы с подростками о Христе и Церкви. А вторая книга — это книга современного митрополита греческого, митрополита Николая Хаджиниколаоу. Митрополит Мисогейский и Лавриатикийский. Книга называется «Если вечная жизнь существует, я хочу жить». В ней приводится беседа, разговор этого митрополита Николая с современными молодыми людьми, греками, которые вопрошают его о вере и церкви. В основном люди неверующие, но хотящие узнать о вере. Эти две книги я читала параллельно, и они мне по духу показались очень похожими. И в той, и в другой книге я прочитала для себя очень важную мысль, что вот эти вопросы, которые задает ребенок, подросток в православной семье о вере, о церкви, это хорошо и правильно, и естественно. Вот, например, сам митрополит Николай пишет о себе такие слова: «Вырос я в настоящей христианской семье, членам которой всегда были присущи последовательность, честность и искренность. Я рос в атмосфере свободы и возвышенных целей, однако в моей семье вера воспринималась как нечто само собой разумеющееся. А для меня существовала опасность, что вера не родится во мне как мой собственный плод, но что я унаследую ее, ничего не поняв». Он пишет также: «Моя вера в Бога не должна была опираться на мое доверие людям. Она должна была быть его собственным голосом в моей душе». Конец цитаты. А вот посмотрите, как о сомнениях молодого человека, выросшего в православной стране, в православной семье, пишет митрополит Антоний Сурожский. Человек рождается в христианской семье и принимает это как данность, как нечто вроде наследства или фамилии, или черты характера, взятые от родителя. Однако каждый из нас в какой-то момент жизни должен, разумеется, это происходит постепенно, а не драматично, обратиться, сказать себе в какой-то миг: «Это я получил по наследству. Хочу ли я этого? Выбираю ли я быть таким?» «Не стану утверждать, — пишет дальше митрополит Антоний, — что каждому хватает глубины и смелости так поступить, но думаю, что каждый из нас в какой-то момент должен сказать: «Да, я выбираю быть тем, кто я есть». Но важно не пассивное принятие себя: «Да, я такой, каким меня сделали обстоятельства» и тому подобное. Важно активное, творческое отношение к себе. «Да, я такой, как я есть». Но что можно сделать с этим человеком? Конец цитаты. То есть оба владыки, которые сами честно искали свой путь, свою встречу с Богом и помогали очень многим и помогают молодым людям обрести настоящую веру внутри себя, рассказывают о своем опыте, они меня как-то поддержали в понимании, что это очень хорошо, когда подростки задают вопросы неудобные, иногда, может быть, даже неприятные для взрослых. И также я имею свой собственный опыт, на который я могу опираться. Я крестилась как раз подростком, когда мне было 12 лет, и я ничего не понимала, что происходит в церкви. Я просто понимала, что да, я хочу креститься. Я пришла в храм, я смотрю, как другие себя ведут. Все крестятся, и я крещусь, все кланяются, и я кланяюсь. Все куда-то идут, и я туда же иду. И постепенно, постепенно я стала входить в церковную жизнь. С 16 лет где-то я уже начинала ориентироваться, куда нужно идти, уже сама знала, когда нужно креститься. Но такое понимание литургии и всех других богослужений начало появляться, когда я стала петь в любительском церковном хоре, потому что я приобщилась к богослужебным текстам. Когда стоишь в храме и просто слушаешь часто непонятные тексты, ты примерно выхватываешь какие-то знакомые фразы и на них ориентируешься в своих действиях. А когда ты участвуешь в богослужении, ну вот в частности, поешь в хоре, ты сам проговариваешь все эти слова. И это, ну, такой первый начальный этап понимания. Но таким очень серьезным шагом вперед для меня стала книга, которую я прочитала первой, о литургии. Это книга известного всем детям, даже школьникам, человека Николая Васильевича Гоголя. Книга называется «Размышления о божественной литургии». Конечно, в этой книге, как я теперь уже знаю и понимаю, много каких-то неточностей или спорных моментов. Хотя Николай Васильевич Гоголь, в общем, опирался на святоотеческую традицию толкования
осмысления литургии. Но в тот момент, когда я прочитала эту книгу, для меня это было таким, можно сказать, распахнутым окном или вратами даже в литургию, потому что для меня открылось, что литургия — это огромный мир, осмысленный, содержательный, красивый, со своей историей, со своей образностью. И впоследствии, когда я уже стала изучать и богословие, и культуру, мне эти смыслы стали все более и более открываться, и чем больше я читаю книг на эти темы, слушаю лекции и так далее, тем отчетливее я понимаю, что я очень мало знаю о литургии. И в частности, когда я готовлюсь к занятиям в школе юных алтарников, я открываю для себя все новые какие-то грани, смыслы, идеи в литургии, и я замечаю, что сама по-другому стою на литургии, по-другому сосредотачиваюсь, потому что как только начинаешь понимать язык церкви, язык богослужения, служба перестает быть для тебя томительно долгой, ноги перестают болеть, появляется какая-то такая легкость и радость понимания и собственной вовлеченности в процесс богослужения. И мои занятия в школе юных алтарников, в православной школе, как раз построены на этом желании поделиться своими открытиями, потому что я не богослов, я не пастырь, я педагог. И такой же прихожанин, как и дети в православной церкви. Поэтому не судите строго. Я, конечно, буду обращаться к книгам тех людей, которые являются для меня и для других людей авторитетными, чтобы не быть голословной и не брать на себя всю ответственность за объяснение литургии. И вот мне очень понравился диалог, один из многочисленных диалогов митрополита Николая греческого с молодым человеком, неверующим, который задавал ему такие острые вопросы. И молодой человек, грек, Димус, он спрашивает митрополита Николая: «Нас всех крестили насильно». Ну, в Греции всех, как и в России, в младенчестве крестят. «Не спросив нашего согласия, нам поставили печать, хотя это не было нашим личным выбором». И митрополит его прерывает, говорит: «Прости, но я должен тебя перебить. Ты, насколько я понимаю, вырос в богатой семье, и у тебя большое наследство. Тебе все это было дано без твоего согласия. Может быть, ты ставишь под сомнение свое наследство?» Димас возражает: «Это не одно и то же. Религия имеет отношение к моей свободе и совести. Неужели можно насильно поверить в Христа?» «Конечно же нет», — отвечает митрополит Николай. «Тебе дана в наследство религия, а не обязанность верить. В любую минуту ты можешь все отвергнуть, изменить, отказаться, сделать все, что захочешь, но можешь также и изучить то, что тебе дано. К тому же, — говорит он потом, — христианами не рождаются, а становятся». И тогда Димас снова задает вопрос: «Откуда мы знаем, что православие — это лучшая религия? Может быть, мы его отстаиваем потому только, что это наша религия?» И здесь митрополит Николай замечательно отвечает: «Можно предположить, что мы глупо обманываемся, но, может быть, и нет. Греция, — говорит он, — известна своими красивыми островами, культурой и философией. Может быть, мы должны поставить под сомнение ее вклад в культуру, или славу ее истории, или красоту ее природы только потому, что это все наше?» Все то же самое можно сказать и про наше Отечество. И еще, продолжает митрополит Николай, еще важно не доказать, что у других религия хуже, но испытать свою прежде, чем начать поиски лучшей. И предлагает своим собеседникам, молодым людям, грекам, познакомиться с собственной религией, которая досталась им по наследству. Но, собственно, это я и предлагаю сделать, совершить нашим подросткам, а вместе с ними и всем остальным. Потому что занятие в школе юных алтарников в одном из петербургских соборов показало, что эти беседы, эти занятия, они интересны всем, и мальчикам, и девочкам, и родителям, и другим алтарникам, не юным, а вполне уже зрелым. Но все-таки главный адресат наших бесед — подростки. И в связи с этим я хотела бы предложить сначала познакомиться с нашими подростками, с их вопросами, с теми проблемами, которые их действительно волнуют, чтобы не начать отвечать на те вопросы, которые они не задавали. Дело в том, что поскольку я работаю еще и в обычной светской школе учителем, я однажды провела такой небольшой опрос среди ребят, пятиклассников, в связи с темой, которую мы обсуждали, общество и религия. И, в частности, среди прочих вопросов я им задала такой вопрос на рассуждение, на высказывание собственного мнения. Я их спросила: «Как вы думаете, трудно ли быть верующим человеком?
Ну, передо мной сидели дети из церковных семей, немного. В основном из светских, нецерковных, неверующих семей. Были и дети-мусульмане. И большинство из них, подавляющее большинство из детей в светской школе, ответило, что да, верующим быть трудно. Почему? Ну, потому что им нужно учить разные молитвы, ходить в церковь, носить определенную одежду. Одним словом, предпринимать какие-то усилия и налагать на себя ограничения. Поэтому, да, верующим быть трудно. Некоторые дети высказались о том, что трудно еще соблюдать внутренние нравственные правила и запреты. То есть они посмотрели глубже. И несколько ответов было, причем среди них были и дети-мусульмане. Они сказали, что да нет, верить нетрудно. И верующему человеку даже легче жить, чем неверующему, потому что Бог помогает, потому что радость бытия появляется, ну и так далее. Это те ответы, которые я получила в светской школе. Но вот для ребят из церковных семей, в православной школе, в школе алтарников, я сформулировала вопрос более остро и конкретно. Почему верующим быть трудно? И попросила их ответить, ну, поскольку анонимно, в данном случае я проводила опрос, ответить максимально правдиво, максимально честно, потому что мне нужно понять, что волнует наших детей, чтобы, соответственно, выстраивать уже разговор с ними. И вот какие удивительные ответы я получила. Я их проанализировала, и сейчас несколько из них зачитаю. Первый такой блок ответов связан, конечно, с трудностями внешнего характера. Ну вот, например, 13-летний человек пишет: «Православным быть сложно, потому что надо долго стоять на службе, держать длинные посты и читать молитвы перед причастием». Другой человек, 14 лет, пишет, например: «Трудно, потому что нужно не отвлекаться во время молитвы, рано вставать, заставлять себя исповедаться». То есть это все трудности такого, ну, внешнего, но и не только внешнего характера. Вот 13-летний подросток пишет: «Трудно быть верующим, потому что много запретов, надо рано вставать в храм и не есть, и не пить». Ну и так далее. Действительно, ведь когда нас что-то заставляют делать, ну, обстоятельства или культура, или какие-то общественные, социальные правила, заставляют делать что-то, что нам непонятно, зачем делать, мы можем начать сопротивляться. И чаще всего так и бывает. И ведь когда мы детям говорим, что надо чистить зубы или там заправлять кровать или еще что-то делать, мы же им объясняем, зачем все это нужно, почему это важно. Так вот, подростку, который задает вопросы, очень важные жизненные вопросы, кто я, зачем я, какой я, пытается порой очень болезненно найти ответы на эти вопросы и заставляет и взрослых тоже мучительно порой искать ответы на такие сложные вопросы, бытийные, онтологические вопросы. И вот, в частности, зачем ходить в храм, зачем вставать рано, зачем поститься, мне кажется, это очень важно с подростком проговаривать. Второй блок ответов, связанных с проблемами верующего человека, он такой очень серьезный. Мы, может быть, даже взрослые, имею в виду, не всегда задумываемся, насколько остро эта проблема стоит перед нашими детьми. Ребенок 12 лет пишет: «Верующим быть трудно, потому что чувствуешь себя другим в обществе». Или вот 11-летний человек пишет: «В религии сложно задержать негативные эмоции. Сейчас в обществе верующих людей угнетают и недолюбливают, одобряют атеизм и сатанизм». То есть дети сталкиваются с таким очень серьезным сопротивлением общества. 14-летний подросток пишет: «Верующему часто пытаются помешать быть тем, кем он хочет быть». То есть верующим. Люди часто пытаются наставить их на путь другой. Задают вопросы по типу: «Да зачем это все тебе?» «У меня было такое», пишет человек в скобках. «На пути верующего человека всегда будет стоять много разных препятствий и искушений». И вот другой православный подросток пишет, 14-летний: «Трудно быть верующим, потому что верующим посылаются искушения в лице нехороших, неадекватных людей, в том числе в сети, которых приходится терпеть». Вот оно что. Смотрите, мы думаем, ну, ребенок растет в православной семье, ходит в храм по воскресеньям, а может быть, даже учится в православной школе. У него замечательная среда, в которой мы, родители, сами варимся и не чувствуем вот этого, может быть, острого сопротивления со стороны всего общества. А подростки, они же, хотим мы того или не хотим, довольно активно живут в сети и сталкиваются именно в сети с очень агрессивным отношением к верующим, к православию. И читают
разбирая вот эти ответы, я поняла, как важно помочь подросткам защитить свою веру. Даже не от внешних людей, не от внешних нападок, потому что Христос сказал: «Не мечите бисер перед свиньями». То есть не нужно рассказывать о своей вере тем, кто не хочет услышать об этом. А речь идет о том, чтобы самому устоять в своей вере, уверенности и доверии к Богу, а не к тем людям, которые громко-громко говорят, что Бога нет и что верить — это глупо. И я глубоко убеждена, что как раз разговоры о литургии, то есть осмысление литургии, центрального события в жизни христианина, может помочь осознанной вере и стоянию в вере для наших подрастающих детей. И, наконец, третий блок, условный, на который я разделила полученные мною ответы подростков, он заключается в следующем. Пишет ребенок 10 лет. «Трудно быть верующим, потому что трудно поверить, что Господь есть на самом деле. На литургии бывает скучно, очень хочется кушать». Вот такой честный, открытый, откровенный ответ. Да, на литургии скучно, я не понимаю, я не могу поверить, что Господь есть на самом деле. Все вокруг как будто бы говорит о том, что это сказки. А мне говорят: стой ровно, спокойно, смотри в алтарь, молись. А ребенку хочется кушать, и ему скучно. И он не чувствует в себе настоящей веры. Обычно об этом мы не говорим с нашими детьми, но вопрос у них такой существует. Вот, например, 11-летний человек пишет: «Трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим». Смотрите, какие удивительные слова. Я чем больше общаюсь с детьми и пытаюсь их услышать, тем больше для себя открываю каких-то важных истин. Смотрите, мы много думаем, но мало верим. Чувствуется, что человек хочет верить, но у него есть чувство, что мы не по-настоящему верим. Вот то, о чем митрополит Антоний Суржский и греческий митрополит Николай говорили, писали, что человеку очень важно, возрастая, взрослея, обрести в себе свою собственную веру, а не просто принять что-то как данность от авторитетных людей, пусть даже от родителей, от священников, от учителей. А вот, например, смотрите, пишет человек 14 лет, у которого уже есть собственный опыт веры. Он пишет: «Не трудно быть верующим, потому что Бог всегда поможет, и вера укрепляет душу». То есть у него уже, видимо, есть это в опыте. Но дальше он пишет: единственное, что трудно, это полностью познать веру. То есть он сам в себе ощущает эту неполноту понимания того, в чем он живет и какой опыт имеет, положительный опыт. А вот другой 14-летний человек пишет: в чем сложность веры? Часто вообще непонятно, что происходит во время молитвы. То есть действительно для подростка уже недостаточно просто прийти и всем существом, всем сердцем своим, как маленькие дети, получить свою порцию благодати и жить с ней. Подросткам все нужно попробовать на зуб, все нужно испытать, все нужно понять, пропустить через голову. И в заключение я хочу прочитать, что написал 12-летний мальчик, алтарник. «Для православных есть много соблазнов, но нужно держаться». Вот такой же настоящий мужчина. А дальше он пишет: «Я помогаю на литургию, и мне очень интересно, и я не напрягаюсь». То есть этот человек уже попал в алтарь, но, во-первых, он почувствовал вот эту благодать, о которой многие говорят, алтарники, ну, тем более священники, которые попадают в алтарь, что там как будто такая очень густая благодать, которая тебя захлестывает. Но при этом пишет этот мальчик о том, что мне очень интересно, и я не напрягаюсь. В том смысле, что ему нетрудно стоять на литургии, он в ней участвует, и он уже очень многое понимает там. И вот именно этот путь мы попробуем с вами испытать в нашей радиошколе юных алтарников. Мы попробуем через ответы на эти вопросы и запросы наших юных алтарников, наших детей, подростков, осмыслить, что есть церковь, кто я в церкви, зачем я туда хожу. Ну, прежде всего, себе нужно ответить на эти вопросы, чтобы мочь ответить на эти же вопросы своим детям, крестникам, ну и вообще всему окружающему миру. На этом мы закончим наше первое занятие радиошколы юных алтарников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч!

0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня мы начинаем новый цикл программ вместе с одним из моих постоянных собеседников в программе «Возвращение в Петербург» Даниилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: Как вас представлять, я всегда затрудняюсь, потому что вы предстаете в наших программах в нескольких своих качествах. Ну, во-первых, конечно, в программе «Возвращение в Петербург» вы представляли фонд «Возвращение», фонд «Возрождение исторических традиций», где вы являетесь вице-президентом и о работе этого фонда рассказывали. Вы давали очень хорошие практические советы нашим слушателям по поводу возвращения названий и топонимов как юрист, потому что вы кандидат юридических наук. И, кроме того, и, пожалуй, для сегодняшней передачи, а сегодня у нас первая передача в нашем цикле, самое главное, что вы являетесь, кроме того, человеком, который много работает в архивах, который занимается историей. И сегодня мы начинаем цикл программ, точнее, вы начинаете, я здесь присутствую скорее как и слушатель вместе со всеми нашими слушателями, которые мы назвали «Возвращение к семейным истокам». В этом цикле программ, я думаю, наши слушатели услышат то, что несколько лет, я это точно знаю по своему опыту, просили нас рассказать, как искать сведения о своей собственной семейной истории, с чего начинать. Но, может быть, для кого-то эта тема не является такой насущной, долгожданной, и мы поговорим о том, почему важно знать свою семейную историю тоже. И кроме того, я надеюсь, в этом цикле программ мы еще большое внимание уделим нашей специфической ситуации в нашей стране, потому что наша ситуация с тем, как у нас складывалось отношение к истории в наших семьях, как мы теряли эту историю, как мы сохраняли, и что нам сегодня делать.
1: Чтобы восстановить утраченную информацию.
0: Вот об этом мы и поговорим в цикле программ «Возвращение к семейным истокам». Сегодня у нас первая передача, вводная. Я попрошу вас рассказать, может быть, в целом об этом цикле программ.
1: Да, Марина, мы неоднократно с вами говорили о необходимости возвращения тех историко-культурных ценностей, которые наша страна и наш народ утратил в 20 веке. В частности, мы беседовали с вами о топонимах, об исторических названиях, о памятниках истории и культуры, которые были уничтожены в советский период. Но ведь есть огромный пласт тех историко-культурных ценностей, которые также были утрачены в 20 веке, о которых, к сожалению, широкий круг соотечественников мало знает. Это в первую очередь информация, то бишь вещь нематериальная, но тем не менее достаточно ценная информация об истории конкретных семей. Информация об истории, чем занимались наши предки. К сожалению, советский период был настолько трагический и непростой, что наши предки, наше старшее поколение было вынуждено очень часто замалчивать правду о том, что было в том или ином роду, в той или иной семье до революции. Это было просто опасно. И я буду приводить в наших передачах конкретные архивные примеры, архивные находки, которые мне удалось сделать, из которых будет ясно, почему же советские граждане боялись говорить о том, что у них было до революции. Почему было страшно иметь в роду любых священнослужителей, богатых крестьян, купцов, не дай бог, дворян или просто образованных людей. Это мог быть крестьянин, который получил хорошее образование до революции, и эту информацию было опасно сообщать в советские годы, потому что это могло в первую половину советских лет это могло быть основанием для того, что сейчас называется юридическим термином репрессии, более правильный термин – террор коммунистической власти против советского народа.
0: А террор – это юридический термин?
1: Террор – юридический термин, но я его здесь использую скорее в нравственном смысле, нежели чем в юридическом. Во вторую половину советской власти – неправильное, в кавычках, по мнению советской власти, происхождение гражданина также могло стоить ему очень дорого. Его могли не взять на работу, многих людей не принимали в вузы, то бишь, по сути, уничтожали возможность карьерного роста и возможность нормального существования в советской стране. И вот это все явилось причиной, по которой сегодня, во-первых, широкий круг сограждан не интересуется темой истории своего рода, а во-вторых, просто не знает об этом ничего. Поэтому мы построим наши передачи, вот как мы с вами согласовали, следующим образом. Передачу условно разделим на две части. В первой части каждой из передач я буду рассказывать со ссылкой на архивные документы об истории проблем с сознанием своего рода, сознанием своей семьи, которые возникли в советский период, а во второй части передачи уже буду давать практические советы радиослушателям, которые могут помочь каждому из нас восстановить хотя бы часть того, что было утрачено в 20 веке.
0: Вы знаете, мне кажется, что у нас есть еще одна, конечно, соприкасающаяся и вот с первой частью, со второй частью, и с такой теоретической, и с практической частью, еще одна тема. То есть мы говорим о том, какова у нас ситуация со знанием истории своей семьи в связи с советским периодом, и вы будете рассказывать, как нам сегодня узнавать историю семьи, как искать очень практические вещи. Но вы знаете, что у нас еще утеряно? Мы не знаем, даже не предполагаем, как хранить и передавать свою историю семьи.
1: Конечно.
0: Потому что иногда у людей даже не возникает такой потребности, даже вопроса не возникает. И главное, что мы сами сегодня, ну, может быть, уже имея свои семьи, своих детей, мы не знаем, что мы от себя должны им передать в качестве уже нашей собственной истории. Как это вообще создавать? Можно это назвать таким некоторым... Культурные пустоты такие у нас есть, понимаете? То есть у нас даже не возникает вопроса. Очень хорошо, если мы сейчас начнем рассказывать, как надо узнавать семейную историю своих дедушек, прадедушек и так далее. А мы-то сами что должны передать вообще? Как ее хранить? Вот как вы считаете, насколько наша ситуация в нашей стране отличается от других стран в связи с нашим советским прошлым? Ведь в других странах не было такого геноцида
1: истории
0: семьи. Отличается
1: существенным образом. В тех странах, где не было длительного существования тоталитарного режима, как это было в нашей стране, в тех странах не потеряна преемственность. Даже с древней историей тех или иных родов там никогда не запрещалось существование родословных обществ, там никогда не запрещалось и не мотивировалось забывать историю своих предков. Там люди не боялись знать о том, что, допустим, мой прапрадед был министром. Это была не смертельная информация ни в Англии, ни во Франции. Этим люди скорее гордились, нежели стеснялись этого. В то время как, опять же, в Советском Союзе это была травмирующая информация, они просто не сообщали потомкам. Поэтому, конечно же, в чем вы правы, глобальной, конечной целью того, что мы будем с вами обсуждать, это является передача этой информации потомкам, молодому поколению. И, конечно же, задача является заинтересовать потомков в истории их предков. Сделать это не насильственным образом. То есть не то, что ты обязан выучить свою родословную там до пятого колена в XVIII веке, допустим. Не в этом задача. Задача заинтересовать самым добровольным образом и показать, что этими предками можно гордиться, а если в нашем роду какие-то предки совершали ошибки, то эти ошибки надо знать, учитывать их и не повторять. Потому что, как мы знаем, умные люди учатся на чужих ошибках, глупые на своих, поэтому будем стараться быть умными, будем стараться учиться на ошибках других людей, и, конечно же, ошибки наших предков должны быть для нас более важными. Здесь, забегая вперед, могу сказать, что, начиная любые родословные поиски, надо морально быть готовым к тому, что мы найдем, можем найти в нашем роду как людей святых, причем в том числе и в буквальном смысле. Я скажу, что многие потомки новомучеников до сих пор не знают о том, что их предки были канонизированы в качестве новомучеников, но также надо быть готовым найти людей с отрицательными сторонами биографии. То есть я вот сейчас возьму самый крайний случай. То есть мы должны быть готовы найти у себя среди родственников дальних и предков и новомученика, и, допустим, палача НКВД. И такое, и другое могло быть. И начиная свой родословный поиск, надо морально быть готовым к обоим вариантам развития ситуации. И, скорее всего, будут и те предки, действиями которых мы можем гордиться, и те, чьи действия мы не одобрим сегодня. Это нормально, это жизнь. Важно, что, опять же, мы должны знать и черные, и белые страницы нашей истории. Поэтому, конечно же, генеральная цель вот этой серии передач «Возвращение к семейным истокам» — это передача возрождения родословного любопытства, я бы сказал так. Начну первую часть нашей вводной передачи. Она касается проблемы идеологических предпосылок биографического геноцида в советский период. Биографический геноцид — это тот термин, который, мне кажется, наиболее точно отражает то, что происходило в советские годы. То, что я уже кратко затронул. Советская власть не только преследовала, а в первый период правления партии коммунистов уничтожала людей с неправильными, в кавычках, предками. Она, советская власть, мотивировала людей на то, чтобы забывать и не помнить, не знать информацию о том, чем занимались их предки. Потому что, опять же, как мы знаем, два класса, которые были канонизированы в советский период, и, по сути, единственные два класса, которые считались допустимыми, это пролетарии и бедное крестьянство. Подчеркиваю, что бедное. Если, не дай бог, крестьянин мог быть отнесен к крестьянину состоятельному, то в советские годы на него мог быть повешен ярлык «кулак», и потомки кулаков имели в советские годы минимальные шансы на карьерный рост и максимальные шансы на то, чтобы стать жертвами советского террора, либо, как сталинская юридическая в кавычках наука говорила, жертвами репрессий. Обращаю внимание, репрессия — это сталинский термин, который, к сожалению, сегодня до сих пор существует в российских законах. Более правильный термин, конечно же, террор, то есть как безосновательное преследование с целью запугивания над своего народа.
0: Репрессии чем плохи? Мы уже привыкли.
1: Репрессия — это любая санкция, это любое преследование преступника. То есть если поймали воришку на улице, и его привлекли к уголовной ответственности, юридически это репрессия. Но это и хорошо. Поймали вора, привлекли к уголовной ответственности. То есть должна быть государственная репрессия против вора. Единственное, чем сегодня пытаются смягчить термин репрессии, нейтральный термин на самом деле, словом политические репрессии. То есть имеет в виду, что нельзя по политическим причинам людей преследовать. Но на самом деле это то, что называется эвфемизм. Попытка красивым словом назвать то, что имеет самое уродливое лицо. А более точное слово — террор, конечно же. То есть террор власти против своего народа. Иначе это назвать нельзя, по порой очень абстрактным причинам, в том числе по причинам дальних предков. И вот я вот хочу процитировать цитату одного из друзей, соратников Ленина и Дзержинского, один из руководителей ВЧК в период гражданской войны, Мартин Лацис. Вот в этой цитате прекрасным образом показана идеология партии большевиков, из которой следует, что искали это, собственно говоря, не тех людей, которые против советской власти боролись, а тех людей, которые не соответствовали классовым предпочтениям большевиков. И преследовали людей не столько за то, что они сделали, сколько за то, что они могли сделать или только могли подумать. Вот цитата. 18-й год. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия и материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, какому классу он принадлежит? Какого он происхождения, воспитания, образования или профессия? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». Вот мне кажется, это эпиграф или гимн, если хотите, советскому подходу к происхождению предков советского человека. Именно из этой фразы 18-го года идет последующие 70-летние опасения советского гражданина по поводу своих предков. Именно поэтому у нас в советские годы была масса ветеранов гражданской войны со стороны красных, и почему-то никто не признавался о том, что кто-то из его предков служил в Белой гвардии, хотя такие люди были.
0: Вы знаете, я недавно была на презентации книги одного из, пожалуй, лучших историков 20 века, в том числе историка эмиграции Петра Николаевича Базанова. И там он сказал такую фразу, что еще в детстве его удивляло, почему в магазине написано «Для ветеранов гражданской Великой Отечественной без очереди», но он ни разу в жизни не видел ни одного ветерана гражданской войны. И потом, когда он стал историком, он понял, что их физически уже не существовало. К началу Второй мировой войны не существовало физически ни одного ветерана гражданской войны с красной стороны. А ветераны, ну, такое слово у нас заезженное, но тем не менее его скажем, а ветераны гражданской войны в России со стороны белых, последний из них, он сказал, умер в 2005 году. И он сказал, что это очень показательно.
1: Да, но тем не менее, в советские годы было опасно заявлять о том, что ты служил на стороне белых. Это могло бы кончиться очень
0: плохо,
1: поэтому это скрывали.
0: Но вы знаете, мне хочется подчеркнуть здесь тот момент, вот вы сказали, что только два класса были, да, рабочие и бедное крестьянство. Но вы знаете, советский строй настолько дьявольский и ужасный, что даже быть крестьянином и быть рабочим тоже было так
1: конечно,
0: же невыгодно,
1: это не было
0: как
1: гарантии.
0: Быть дворянином
1: конечно.
0: И так далее. Потому что крестьян очень быстро закрепостили и ввели конечно. Систему вот этих прописок. Крестьянин не мог выйти из своего класса. Как раньше он с трудом, но выходил из своего сословия. Крестьяне становились и дворянами, в том числе за период
1: получали
0: одной жизни.
1: Получали образование, совершенно верно.
0: Да, пожалуйста. Но в советское время быть крестьянином — это чаще всего быть просто почти рабом.
1: Давайте я уточню свою мысль. Я скажу так, что в советские годы у пролетариев и бедных крестьян была единственная привилегия. Когда их уничтожала советская власть, она никогда это не делала под предлогом того, что она это делает, потому что они были кулаками, профессурой, белогвардейцами и так далее. Им придумывали какое-то другое преступление.
0: То есть, грубо говоря,
1: они могли также пострадать от советской власти, но при этом никогда причиной этого не было их неправильное происхождение. Конечно же, бедного крестьянина, который, не дай бог, рассказал какой-нибудь антисоветский анекдот, в советские годы также уничтожила бы машина ГУЛАГа, так же, как другого человека, который попал в ГУЛАГ только потому, что его предки кулаки, то есть богатые крестьяне.
0: То есть мне хочется вот уточнить сам принцип. Вот идеология коммунистов, вы говорите, да, почему нужно преследовать людей по происхождению? Потому ли, что часть дворян, которая осталась, не эмигрировала и не погибла в годы гражданской войны, обязательно, по мнению Ленина, там, Сталина, обязательно потом будет сопротивляться советской власти? Мне кажется, что даже не поэтому. А просто для того, чтобы эта власть стояла, но должен был быть террор хоть по какому-то
1: совершенно
0: принципу.
1: Совершенно верно, да.
0: Ну вот взяли такой самый очевидный.
1: Несколько причин. Первая причина — показать, кто власть в стране, и то, что нас надо бояться, то, что мы можем по любому критерию людей уничтожать, да, и не спорить с
0: нами. То есть террор нужен.
1: Это первая причина. Вторая причина все-таки, несомненно, обратите внимание, уничтожали более образованные классы, более развитые, добившиеся каких-то результатов в своей жизни. И эти люди были более опасны для большевиков, чем серая масса малообразованных крестьян либо малообразованных пролетариев. И, насколько я знаю, воспоминания очевидцев периода гражданской войны 17-го года показывают, что за большевиками-то в 17-18 году шли наименее образованные. То есть шли маргиналы и люмпины, те, кто их фактически поддерживал. То есть люди, которыми в силу их необразованности легче манипулировать. Поэтому любой человек со средним образованием, тем более образованием, полученным при царе, либо, не дай бог, с высшим образованием, воспринимался большевиками как угроза, потому что, по всей видимости, он, скорее всего, этих большевиков не поддерживал. Вот это вторая причина. Ну и могу дать две известные цитаты Владимира Ильича Ульянова Ленина, которые также показывают, что это вот высшая идеология, которая потом воплотилась в террор со стороны ВЧК и других спецслужб. 17-й год, декабрь. Владимир Ильич пишет в работе «Как организовать соревнования»: «Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт». Ну и известная цитата 22-го года, она была рассекречена только в перестройку, в полное собрание не вошла, но есть подлинный документ в архивах сохранившийся. Тот же Ленин Владимир Ильич в 22-м году пишет: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии и удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Сразу обращу внимание, не должно смущать слово буржуазия. Под буржуазией понимались, как кто-то может ошибочно предположить, не то, что мы сегодня олигархами называем, ни в коем случае. Под буржуазией мог пониматься мелкий лавочник. Под буржуазией мог пониматься крестьянин, который имел наемных рабочих, которые ему сезонно помогали в крестьянском хозяйстве». То есть критерий буржуазии либо не буржуазии — это наличие наемного труда и либо минимального состояния. Грубо говоря, два и более объектов недвижимости, если ты владеешь ими, то ты уже представитель буржуазии, по мнению большевиков. Вот эта логика, она нашла отражение в законах, в Конституции в Советской 18-го года, которая заменила царскую Конституцию 906-го года. Появляется лишение прав ряда лиц, как раз это бывшая буржуазия, духовенство лишается избирательных прав, и отсюда пошло слово «лишенцы», то есть те, кто был лишен прав в 18-м году. И фактически начинается преследование, вот по той цитате от Мартина Лацеса, которую я огласил, преследование по факту происхождения, то есть дворяне, люди с образованием, и уже потом, когда узкий слой дворянства был почти вырезан, уже начинают преследовать по нисходящей. То есть, грубо говоря, к 30-м годам дошли до кулаков. То есть, по сути, если еще в гражданскую войну большевики рвали на себе рубашку и говорили «мы за крестьян», за всех крестьян, кто трудится, то в 30-е годы понятие кулаков, оно было, по сути, жупелом, искусственным понятием, толковалось исключительно расширительно, и под него могли попасть любые более-менее успешные крестьяне или даже потомки любых более-менее успешных крестьян. Поэтому, говоря о биографическом геноциде, еще раз имеем в виду две вещи. Первое – уничтожение людей и преследование этих людей по признаку происхождения. И второй смысл этого термина – вынужденное уничтожение фактов биографии самими людьми, фактов биографии своего рода. То есть люди не передавали информацию о том, кем были их предки, детям не передавали информацию, чтобы, не дай бог, эта информация не дошла до компетентных органов, и чтобы, не дай бог, это не отразилось на карьере, на учебе, а иногда и на жизни соответствующего семейства. И могу сказать, что опыт моих родословных разысканий моих друзей и знакомых, он показывает, что действительно очень много наши предки в советские годы скрывали. И сегодня, когда мы понимаем политику большевиков в этой области, понятно, почему скрывали. Просто было опасно. И давайте, если, я думаю, пора уже нам перейти ко второй части, более прагматичной, о том, как подходить к родословным поискам, что и как искать. И она, на самом деле, связана с первой частью. Если мы поймем о том, что нас лишили, что могли лишить нашу семью в советские годы, то, конечно же, у нас возникнет естественный интерес, который будет напрочь парировать широко распространенное заблуждение, которое называется следующим образом, звучит следующим образом: «Ничего интересного в роду у нас нету», говорят очень многие наши сограждане. А я сразу задаю вопрос тем, кто так говорит: простите, а вы знаете имена, фамилии, отчества всех ваших прадедушек и прабабушек, их 8 человек? Да как правило, оказывается, что люди даже этих 8 человек перечислить не готовы, не говоря о прапрабабушек и прапрадедушек, их 16 человек, это 16 прямых предков человека, без любого из этих 16 этот человек не появился бы на свет. Вот надо это понимать, это наука, это генетика. То есть вот 16 предков, вытащи одного из них, не было бы этого человека. И когда люди не знают своих предков даже там, до начала 19 века и говорят, что ничего интересного в роду нет, это первый признак того, что человек просто, скорее всего, и не изучал этот вопрос, просто пытается как-то оправдать свое бездействие. Второй момент, который важен, опять же, в подходе в конкретных людей к родословным поискам. Ну, даже если у нас были там самые простые граждане в среди наших предков, простые рабочие, простые крестьяне.

0: исторический контекст, в историю государства. И по меньшей мере, даже если наши предки были самыми простыми гражданами Советского Союза либо Российской империи, но по меньшей мере мы можем попытаться выяснить, а как известные нам исторические события повлияли на жизнь этой семьи. Может быть, кто-то из наших предков участвовал во Второй Отечественной войне, Первая мировая. Может быть, кто-то участвовал в Русско-японской войне. Это же события важнейшие. И уж само собой, сейчас есть все возможности, в том числе по интернету, мы об этом будем говорить позже, выяснить степень и форму участия наших предков в Великой Отечественной войне. Об этом также надо говорить. Давайте я вам приведу, может быть, конкретный пример о том, как глобальные исторические события на уровне ставки Верховного Главнокомандования Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин связаны с историей конкретной семьи. Я попросил свою тетушку, блокадницу Валентину Васильевну Кудрину, написать воспоминания о войне. Она написала очень интересный документ, подробный, с ужасами блокадной зимы 1941-1942 года. И вот что происходит. В апреле 1942 года их эвакуируют из блокадного Ленинграда. И эвакуируют их, как это ни странно, могло бы сейчас нам показаться, эвакуируют их по дороге жизни на юг, на Кавказ, в Краснодарский край. Как вы помните, что происходит летом 1942 года с Краснодарским краем? Фашисты делают удар не по Москве, фашисты наносят удар на юг. И они захватывают Краснодарский край и доходят до Кавказа. То есть что получилось? И да, и тетушка моя со всей моей семьей, с моими бабушками, дедушками, и поверьте, огромное количество других блокадников также постигло эту участь из огня до Полымя. Из блокадного Ленинграда они попадают в немецкую оккупацию. А как это связано с общеисторическими событиями? А очень просто. Открываем рассекреченную переписку Центрального аппарата НКВД и Сталина. И читаем. Оказывается, на протяжении конца 1941-1942 года разведка сталинская докладывала Сталину: Иосиф Виссарионович, летом фашисты ударят на юг. Они будут захватывать Кавказ. Они будут попытаются дойти до Баку, взять нефть в Баку попытаются. На Москву главный удар не направлен, не будет удара по Москве. Десятки источников Сталину об этом под грифами «совершенно секретно» сообщали. Сталин был, по всей видимости, настолько напуган тем, что немцы в декабре 1941 года были под Москвой и в бинокль наблюдали Кремль, что не верил своим разведчикам. В очередной раз не верил. Так же, как в 1941 году он не верил, что немцы нападут, в 1942 он думал, что будет удар по Москве. В результате основные силы были в 1942 году, благодаря Иосифу Виссарионовичу, сосредоточены под Москвой, в частности, на Ржевском плацдарме. И в результате мы потеряли в 1942 году юг России, включая Краснодарский край, включая часть Кавказа. В результате десятки, сотни тысяч советских граждан оказались в немецкой оккупации, включая бывших блокадников. Так вот пример, когда, как казалось бы, абстрактное историческое событие, вопрос взаимодействия НКВДшной разведки и первого лица советского государства непосредственно касается истории семьи. Там, конечно же, в документах в НКВД я не найду ничего про свою тетушку, но я понимаю, что этот документ – часть моей семейной истории. И надо уметь в родословных поисках всегда соотносить историю своей семьи с историей Отечества в более широком смысле и видеть вот эти связующие ниточки.
1: Да, это очень важный принцип.
0: Вот другой пример, почему история семьи, любой семьи на самом деле интересна. Вот начиная свои родословные поиски 10 лет назад, я и понятия не имел о том, кто из моих предков участвовал во Второй Отечественной войне, в Первой мировой войне. Сегодня я уже знаю 5 человек разной степени родства. Самый ближайший — это родной брат моей прабабушки, которые участвовали во Второй Отечественной войне. 3 человека из моих родственников, не очень близких, но это кровные родственники, были офицерами. Вот. Опять же, хороший пример. Если бы я не начал эти поиски, об этом бы я бы не узнал. Я понимаю, почему мои предки об этом не рассказывали. Это было опасно в советские годы говорить: слушай, а вот твой там двоюродный прапрадед участвовал в империалистической войне. Так это же была плохая строка биографии. А если говорить о том, что он был офицером, то офицеров это был критерий для арестов в первые 20-30 лет советской власти, царский офицер. Вот. То же самое про репрессии. Мы в перестройку разрешили открыто говорить о так называемых массовых репрессиях в советский период, особенно о сталинских. И все мы ужасались этим. Но многие семьи говорили, а у меня никто не репрессирован. Вот. Я вот по результатам 10-летней работы в архивах смею утверждать, это, конечно же, предположение нуждается в научном доказывании, что в каждой семье советского гражданина, не далее второй степени родства от прямых предков, есть лица, прямо пострадавшие от советских репрессий. Грубо говоря, это на уровне двоюродного брата, на уровне двоюродного дяди, не далее, чем уровень двоюродного брата от прямых предков. То есть вот когда, только тогда, когда мы будем знать, чем, как жили все наши предки на уровне двоюродных братьев, и узнаем, что якобы из них никто не был репрессирован советской террористической машиной, только тогда можно говорить, что никто не пострадал от репрессий. Но я думаю, таких семей не найдется. Опять же, если еще в 90-е годы, я понятия не

0: имел, что у меня кто-то пострадал от репрессий, действительно, прямые предки мои прямо не попали в эту машину НКВД, то сейчас я узнаю, что двоюродный брат деда был расстрелян в 1938 году по так называемой польской операции НКВД. Это когда искали мнимых польских шпионов. Что интересно, собственно говоря, поляков по этой операции было всего 20%, а все остальные были русские, белорусы и так далее. То есть представители других национальностей, их называли польскими шпионами, вот, и они попадали в эту страшную террористическую машину. А проблема, кстати, с этим двоюродным братом моего дедушки, которого звали Петр Алексеевич Петров, из города Горки Могилевской области, в том, что он в царские годы, к сожалению, работал дворником и городовым в Петербурге. И, конечно же, эту анкетную информацию, по всей видимости, сотрудники Могилевского НКВД не могли оставить без внимания. Но если городовой, значит, царский сатрап. Вот. Значит, как это мог измениться за 20 лет советской власти? Никак. Значит, ты до сих пор, наверное, плохо думаешь о советской власти, хорошо думаешь о царе. Вот, вот результат, когда дореволюционная, секретная для советских семей биографическая информация самым трагическим образом повлияла на судьбу того или иного человека.
1: Можно ли сказать, что вот эта репрессивная машина, неправильное слово репрессивная, нужно говорить террористическая, которая за сведения биографические могла реально человека расстрелять, его семью лишить прав, лишить имущества, сослать, лишить возможности получать образование. Ну и чаще всего это приводило буквально к реальной физической смерти, к реальному уничтожению. Лишить места проживания, лишить родины. Все это было связано с биографией. Одно поколение, второе, третье, ну, сейчас уже четвертое, что это воспитывало определенную национальную черту. Нашей национальной чертой постепенно стала становиться боязнь узнавания истории своих предков, что, в принципе, для самосохранения любого народа и его культуры очень вредно. Да, и просто ненормально, а очень губительно. Но у нас же это все равно такую традицию. Вы знаете, как есть разные традиции у разных народов. Вот у какого-то народа там есть традиция. В одной культуре там люди пьют, допустим, вино, в другой традиции люди не пьют вино в каких-то других народах, а пьют кипяченую воду в связи с какими-то вещами. Это традиция народа. Вот в нашем народе возникла такая традиция не знать истории своей семьи.
0: Да, эта традиция имеет корни в советском периоде, и действительно, традиция, которая сегодня в обществе, в котором разрешено говорить об истории свободно, пока еще разрешено говорить об истории свободно, об истории своего рода, не может иметь никаких уважительных причин и оснований. Поэтому сегодня нам нужно и здесь заниматься возвращением утраченных историко-культурных ценностей, возвращением утраченной информации.
1: А с чего бы вы посоветовали начать тем семьям, потому что хорошо бы, чтобы это было семейным делом, которые не задумывались об этой проблеме? Вот с чего нужно начать любить историю своей семьи и заниматься ей? С сегодняшнего, может быть, дня? Или, допустим, вообще с дореволюционной историей? Или, наоборот, советской, очень травматичной для нас?
0: Знать нужно и советскую, и дореволюционную, скажу больше. Без знания советской части истории своей семьи невозможно полностью выяснить, что было до революции. Именно потому, что в советские годы люди стремились скрывать дореволюционное прошлое. Поэтому сначала надо начинать с советского периода истории. А общие советы, вот общий алгоритм родословных поисков следующий. Он состоит, как мне кажется, из четырех базовых частей. Первая часть. Начинать надо с изучения внимательного и дотошного семейного архива и семейных реликвий. Вторая часть – это опрос всех предков, особенно старшего поколения, других родственников и знакомых вашей семьи по поводу истории вашего семейства. Третья часть. Я чуть позже буду говорить подробнее о каждом из этих пунктов. Просмотр общедоступных баз данных и литературы. Это работа в библиотеках и в интернете. В интернете сегодня появилась масса сосканированных архивных документов. Они не могут не помочь нам в этих поисках. И, наконец, в завершение, конечно же, это работа получения информации в архивах. Государственных архивов, которые с 91 года, наконец-то, после падения большевизма в нашей стране, открытыми стали. Не все ведомственные архивы по типу архивов ФСБ до сих пор закрыты для пользователей широкого круга, а архивы, которые находятся в ведении Росархива, они открыты для любых желающих. И сегодня можно направить сюда запрос, можно лично там поработать. Ну, давайте расскажу чуть подробнее, как работать с семейным архивом. Что в него входит? На самом деле, это открытый перечень документов. Это любые свидетельства, метрики, документы, связанные с рождением, с браком, со смертью, со сменой фамилии, с разводами. Каждый из этих документов может быть началом отдельного родословного исследования по той или иной веточке нашего родословного древа, и эти документы являются основой родословных поисков. Далее, любые документы, удостоверяющие личность, паспорта, временные удостоверения, красноармейские книжки, пропуска на предприятие. Все это надо сохранять, и все это надо изучать, из этого делать выводы. Трудовые книжки – важнейший источник информации, либо до 30-х годов они назывались трудовые списки. В этих, почему это важная информация? В этих документах указано, где и когда кто работал. Это сразу же для нас мостик в архив того или иного предприятия, в котором, возможно, хранится личное дело нашего предка, в котором в советские годы его заставляли подробнейшим образом писать свою автобиографию, подробнейшим образом писать анкеты, в которых были самые детальные вопросы, в том числе о его дальних родственников и даже о родственниках его жены или мужа. Личная переписка, конечно же, относится к важнейшим родословным источникам. Это любые письма и даже открытки. И даже примитивная поздравительная открытка с Новым годом может быть важнейшим элементом в родословном поиске, потому что там будет понятно, какой родственник пишет, кому, когда и куда. Сразу несколько зацепок. Значит, мы как минимум знаем, что в этом году эти родственники были живы-здоровы, что жили они в том-то или ином месте. По месту уже можно продолжать поиск, допустим, направляя запросы в жилищные организации, узнавая, когда человек был прописан, а в документах о советской прописке указано, где он учился или работал. И снова мы переносим мостик уже к возможному личному делу по месту работы либо месту учебы соответствующего гражданина. А началом иногда является личная переписка, в том числе не производившая впечатление открытка. Немногие советские граждане решались заводить дневники, это было опасно. Вот, тем не менее, те семьи, в которых повезло, и если у кого-то сохранились дневники предков, то имейте в виду, что это ценнейшая реликвия семейная. Более того, такие реликвии с удовольствием принимают госархивы на хранение. В этих дневниках, как правило, огромное количество информации о родственниках, а о том, что происходило с этой семьей, и без изучения этих документов полноценный родословный поиск невозможен. Дипломы, аттестаты, сертификаты о работе – важнейшие документы, которые также могут помочь нам в поисках. Почему? Потому что помимо личных дел на предприятиях, где мы работали, работали наши предки, есть личные дела в учебных заведениях, и там также может быть подробная историческая информация, включая автобиографии. А автобиография – это один из ценнейших документов в области родословных поисков. Недооцениваются фотографии как важнейшая часть семейного архива. Почему? Во-первых, подписи. Написано, кто, когда изображен на фотографии. Если не написано, иногда даже можно определить по изображению. Допустим, ваш предок стоит в офицерской форме, неважно, советской, либо дореволюционной на этой фотографии. Можно узнать звание. Иногда по орденам можно догадаться, где этот предок служил, где он работал. И опять же, иногда фотография может быть началом запроса, началом поиска в том или ином архиве. И именно по фотографии иногда можно определить, в каком архиве искать. Допустим, военно-морской офицер, значит, мы знаем, на улицу Миллионную в Петербурге идем, там архив военно-морского флота. И мы спрашиваем, а нет ли у нас что-нибудь по такому-то предку, который вот тут стоит в военно-морской форме, он ваш офицер, возможно. Вот. Даже дарственные надписи могут быть ценной информацией на книгах, на любых предметах. В них часто указывается, кто кому что дарит. Опять же, эта информация говорит по меньшей мере, что в том или ином году эти два человека общались, и иногда там указаны родственные связи. Вот, похвальные грамоты, благодарности, поздравительные адреса – все это то, что будет непосредственным образом касаться любого родословного поиска любой семьи. Совет сразу же даю, важнейший совет. Обязательно делать полную копию семейного архива. Сегодня техника, которая позволяет копировать эти документы, стоит не так дорого. Это может делаться на мобильный телефон даже. Обязательно сканируйте эти документы, храните в разных местах эти копии. Есть масса примеров, когда государственные архивы горят. У нас библиотека Академии наук горела в перестройку. Горят архивы разных предприятий, иногда заливают эти архивы. То есть может что угодно произойти. В семейном архиве имеют свойство быть уничтожаемыми своими хранителями. Я знаю несколько примеров, когда люди старшего поколения в пылу тех или иных эмоций уничтожали свой семейный архив. Никаких оснований для этого не было. Но вот бывает, что там те или иные неприятные события в жизни человека его на такой странный поступок подвигают. В результате все потомки лишаются возможности увидеть фотографии своих предков. Это страшно на самом деле. То есть, когда семейный архив хранится, допустим, у там бабушки или дедушки, она в пылу эмоций этот архив уничтожает. Сделайте копию этого архива.
1: Да, вы знаете, то сегодня это очень просто делать, но вот обычно у нас почему-то до этого руки не доходят. Я просто по себе хочу сказать, что много лет мечтаешь, но так и не сделано. И на самом деле, пока мечтаешь, многие вещи почему-то исчезают. Это какое-то наказание Божье, когда Бог наказывает за то, что человеку дано, но он это не ценит. Это ведь один из самых страшных грехов. И можно привести здесь примеры, которые приходят в голову, чтобы, может быть, проиллюстрировать вот такие ситуации, тоже исходя из каких-то вот таких случаев, которые известны. Очень часто люди уничтожают фотографии, документы, вообще все, что связано с первым браком, вступая во второй. И это очень часто становится трагедией для всех остальных потомков, потому что обычно есть дети от первого брака, от второго. И вот когда уничтожается вся память о линии, которая связана с первой женой, первым мужем, у которых тоже есть потомки, это, конечно, трагично. Можно привести пример буквально вот последних дней. И сегодня это такой просто вал. Это происходило, конечно, все советские годы, но что самое страшное, мне кажется, что то, что в самые такие жестокие времена гонений люди уничтожали документы, но они уничтожали это, обливаясь слезами. У них сердце кровью обливалось, когда уничтожали. А вот уже в такие, что называется, травоядные годы советской власти уничтожали и выбрасывали документы.
0: Не понимая ценности.
1: Просто потому, что считали это мусором.
0: Да, совершенно верно.
1: Я вот знаю это и по своей семье, и просто вижу, как на помойке все выкидывается. И, конечно, вот сегодня это тоже происходит. Но в 60-е годы выбрасывали, в 70-е, хрущевские, брежневские годы. Ну, выкидывали все. Знаете, люди не понимали ценности антикварной мебели. Они выбрасывали антикварную мебель, чтобы купить какую-то вот такую панельную, ужасную, отвратительную.
0: Стандартную советскую, совершенно.
1: Это массово выбрасывали письма. В общем, все это было, конечно, ужасно, но это продолжается сейчас. Недавно на помойке студент университета нашел архив семьи Зворыкиных. А Зворыкин — это наша национальная гордость, это изобретатель телевидения. Его архив, то есть, видимо, умер какой-то человек. Это происходит.
0: Последний наследник, племянник, я слышал, по-моему, скончался.
1: Умирает какой-то человек, и его вещи, его документы выбрасываются на помойку. Если мы ходим выбрасывать мусор, я уверена, у каждого был опыт в жизни, может быть, не один, когда мы видели на помойках выброшенные очень интересные личные вещи, иногда даже ценные, которые выбрасывают, ну, чаще все-таки наследники квартиры, после умершего какого-то вот такого старожила.
0: А вот чтобы подстраховаться от такой ситуации, обязательно надо копировать документы, в том числе, которые находятся у ваших родственников. То есть вы приходите в гости к бабушке или к дедушке или к дяде, попросите разрешения откопировать то, что есть у них в семейном архиве. Неизвестно, какая судьба ждет этот семейный архив, но ваши электронные носители помогут для потомков сохранить все то, что в нем имеется.
1: Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим. Я надеюсь, по всем этим четырем пунктам, которые вы сегодня назвали, практической деятельности, во второй части второй программы вы также вернетесь к ним и еще подробнее о них расскажете, расскажете о наших конкретных действиях. И также мы продолжим разговор о проблемах, связанных с исторической памятью, прежде всего семейной, которые в нашей стране возникли в 20 веке. Передачу вела Марина Лобанова, и в серии программ «Возвращение к семейным истокам» сегодня первая передача. В этой серии программ Даниил Викторович Петров знакомит нас с тем, как мы можем восстанавливать, сохранять, узнавать свою семейную историю. До свидания.
0: До свидания.

0: Следующую передачу слушайте в воскресенье в это же время.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. «18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: Сущность всякой религии – это только Бог. Вот что нужно понять всем, кто участвует в давно уведлящемся споре о религии. Вред религии, польза религии, извращение религии, защита религии – все это второстепенно. С какой-то точки зрения можно согласиться даже со знаменитой формулой Маркса «Религия – опиум для народа». А с какой-то другой точки зрения можно без труда доказать социальную и политическую пользу, приносимую религией. И оба ряда доказательств будут основываться на фактах. И все же, по-настоящему, на глубине, не в этом вовсе дело. Настоящая религия начинается там, где человек перестает думать о вреде и пользе, перестает в каком-то смысле быть занят самим собой и возвышается над миром своего собственного, всегда маленького, всегда неизбежно ограниченного «я». Бог — это одно из человеческих слов. Его пишут, произносят, переводят на разные языки, анализируя с грамматической или филологической точки зрения. Но это слово выросло в человеческом языке, чтобы обозначить как раз то, что живет за всеми словами, что в слова до конца не вмещается, что разрывает их обычный, только грамматический, только социальный смысл и выводит человека из земного пленения. Ложь борющихся с религией, а также и ошибка ее защитников в том, что они говорят о религии, часто без отношения к тому, что одно составляет ее смысл. А смысл религии составляет именно это ощущение, этот опыт Бога и божественного, этот прорыв за и ввысь. Без этого все разговоры о религии бессмысленны, как изучение нотных значков, без знания о звуках, которые они изображают. Но что бы ни говорили, как бы ни спорили о религии в этом социальном, общественном или даже научно-философском плане, факт остается. Не было эпохи, не было культуры, не было, пожалуй, человека, который бы не ощутил, не почувствовал бы этого таинственного присутствия, того, кого на человеческом языке называют Богом. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Никакие открытия, никакие полеты в космос, не отменяют и не развенчивают этого таинственного опыта, как не отменяют и не развенчивают они опыта любви. Наука может открыть очень многое о любви, но она никогда и ничего не скажет о самой ее сущности, о чуде этого внутреннего преображения всего в нас, когда мы любим. И также ничего и никогда не скажет никакая наука о чуде веры. Ибо что означают слова «есть Бог, нет Бога»? Бог не предмет, не один из предметов, про которые можно сказать, что их нет или что они есть. Бог — это именно опыт того запредельного, что дает новую глубину, новый преображающий смысл всем нашим словам и представлениям, но что не укладывается ни в одно из них. Еще древние христианские мыслители говорили об отрицательном богословии, то есть о таком учении о Боге, в котором вернее всего опыт. А присутствие выражается в отрицаниях. Мы знаем, что Бог не это, не то и не это, но мы знаем, что Он есть. Но мы знаем, что на протяжении всей истории мира загорались души радостью и светом. Такой радостью, таким светом, такой любовью, что не хватало слов выразить их. Мы знаем, что в звуках, красках, словах человек вечно пытался эту радость, эту любовь выразить, и никакие силы в мире этого опыта не смогли уничтожить. Тут, и только тут, настоящая тема религии, все остальное второстепенно.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение «Палеолея», «Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о Церкви и национальных государствах в XIX-XX веках.
1: К началу XIX века завершилась эпоха Просвещения. Мир вступил уже в новую эпоху. Это было время расцвета национального самосознания, время образования национальных государств, время революций и переворотов. Новые процессы не обошли стороной и Балканы. Там также происходили революции и создавались национальные государства. Поначалу все они использовали церковь в качестве знамени, вокруг которого они собирались для восстания. То есть церковь им была нужна более, так сказать, как действительно знамя, действительно какой-то такой вот повод и некий знак, под которым они могли бы собраться. Когда, наконец, они завоевывали свободу и независимость, церковь использовалась ими в качестве декоративного элемента для национальной символики. И, к сожалению, мы должны констатировать, что эти новые государства совершенно не стремились предоставить церкви позиции ни для интеллектуального, ни для духовного лидерства в обществе. Итак, греческая война за независимость, которая длилась 8 лет с 1821 по 1829 год, в конце концов увенчалась успехом. И на карте мира появилось греческое государство. Оно было намного меньше современной Греции, которая и так все равно небольшое государство. Но тогдашнее это было только, собственно, Пелопоннес, Аттика и Беотия с близлежащими островами. То есть это вот самый юг нынешней Греции. Столицей стали Афины в знак преемственности с великим древнегреческим прошлым. После поражения Турции в войне с Россией, война была в 1828 по 1829 году, Турция по Адрианопольскому мирному договору наконец признала независимость Греции. Греция поначалу провозгласила себя республикой, затем под давлением международных сил стала королевством. С 1828 году премьер-министром страны был граф Иоаннис Каподистрия, который прибыл туда из России на должность президента республики, но затем был понижен в звании. После долгих консультаций с различными группами влияния на греческий престол пригласили немецкого принца Отто из одного из мелких германских княжеств. По исповеданию он был лютеранином. Что касается положения церкви нового государства, то после анафемы патриарха Григория V, которая была произнесена в 1821 году, формально она пребывала в расколе с Константинополем. А Каподистрии пришлось заняться организацией церковных дел. Так он до этого долгое время жил в России, то идеи его об управлении церковью также формировались в России. В 1833 году прошел собор в Навплеоне, и он учредил независимую от Константинополя церковь Эллады в границах нового государства. Управление полностью скопировали с русского синодального образца. Это сделал Феоклит Фармакидес, которого называют своего рода греческим Феофаном Прокоповичем. Церковь управлялась Святейшим Синодом Королевства Греции, которое состояло из 5 епископов, 4 священников и 1 мирянина, представителя короля, оверпрокурора. Новое греческое церковное устройство поначалу до мелочей было похоже на русскую синодальную структуру, которая, в свою очередь, была скопирована с протестантских образцов. Поначалу церковь находилась в строгом подчинении государству, но общая тенденция выражалась в том, что понемножечку-понемножечку церкви удавалось отвоевать все больше и больше свободы. Режим управления греческой церкви реформировали с того момента по сегодняшний день не менее 25 раз. В результате церковное и редакционное управление в Греции чрезвычайно сложно и запутанно, и обычному человеку разобраться в нем крайне сложно. После серии безрезультатных протестов Вселенского престола, в конце концов, этот режим с небольшими поправками был признан Константинополем в 1850 году. Таким образом, на Балканах появилась первая церковная автокефалия, которая вышла из-под юрисдикции Константинополя. По иронии судьбы, эта автокефалия была греческой. По мере постепенного роста греческого королевства росла и греческая церковь. В ее юрисдикцию входили новые епархии, однако положение их не совсем равное. Сегодня на территории Греческой республики есть несколько типов церковного устройства. Всего в Элладской церкви имеется 81 епархия. 41 из них принадлежит к так называемым новым территориям, которые были присоединены Греции в 1913 году в результате Балканских войн. Номинально они находятся под властью Вселенского Патриарха, который временно передал их в управление Афинского синода, и с тех пор они в него входят. Теоретически Константинополь может в любой момент потребовать их возврата. И на самом деле покойный архиепископ Христодул по поводу этих территорий, он имел конфликт с Константинопольским патриархатом, в котором он проиграл. Как раз архиепископ Христодул настаивал на том, что эти все-таки епархии должны быть переданы под управление Греции окончательно уже, а не так на временной основе. Крит и часть островов до сих пор входят в юрисдикцию Вселенского патриарха и, соответственно, управляется им. Афон, имеющий автономный гражданский статус, также принадлежит Вселенскому патриарху, но управляется самостоятельно. Часть греческих клириков и богословов-мирян видели в независимом греческом государстве начало восстановления Византийской империи. А другая часть греков отождествляла современную Грецию с Древней Элладой и составляла в обществе такую прозападную, просекулярную и пропротестантскую группу. В общем, это такой раскол в греческом национальном сознании. Ну, немножко он напоминает, может быть, у нас раскол между западниками и славянофилами, но у них он еще более ярко выражен. То есть часть греков – секуляристы, которые видят всю славу Греции в Древней Греции и отождествляют себя только с Древней Грецией. Другие церковные греки отождествляют себя с Византией и вдохновляются как раз византийским прошлым. И напряжение между этими двумя такими самоотождествлениями до сих пор является характерной особенностью современной греческой культуры. Богословское образование в Греции также устроено по протестантскому образцу. В университетах есть богословские факультеты, и таким образом большинство греческих богословов было мирянами, в то время как приходские священники обычно рукополагаются, не имея систематического богословского образования. К этому нужно добавить, что значительное число богословов проходит часть своего обучения или стажировку в одном из немецких, как правило, протестантских университетов. И часто немецкие богословские идеи оказывали влияние на их мысль, увы, за счет православных традиций. Греческое богословие XIX века страдало от неестественного развода между монастырями и интеллектуальной жизнью церкви. И это было школьное, а не мистическое богословие византийских дней, когда богословское творчество процветало не только в университетах, но и в монастырских кельях. Конечно, сейчас эта ситуация меняется. Сейчас уже многие священники имеют университетское образование, хотя, опять же, все-таки меньшинство среди них. А многие люди, которые получают богословское образование, большинство тех, кто получает богословское образование, никогда священниками не делаются. Чаще всего они просто преподают закон Божий в школах. После трагических событий 1821 года Константинопольский патриархат уже никогда более не обрел своего прежнего статуса. Патриарх остался главой православного Милета, но администрация его была помещена под гораздо более пристальное наблюдение, и власть его постоянно урезалась. В течение всего XIX века, после окончания греческой войны за независимость, греческое население в Отоманской империи находилось в весьма странном положении. До конца Балканской войны 1913 года оно значительно превышало по численности население королевства Греции. Материальное благосостояние турецких греков тоже было заметно выше, чем благосостояние их элладских собратьев. Некоторые из них по-прежнему занимали высокое положение в Отоманской империи. Например, финансы турецкого правительства продолжали в основном управляться греческими банкирами. Греки служили в дипломатическом корпусе Отоманской империи, как, например, Мусурус Паша, который долгое время был отаманским послом в Великобритании. Он был греком. Но, несмотря на то, что такие люди верно служили своим хозяевам, они всегда помнили и, собственно, не могли не помнить о существовании свободного греческого государства, чьи интересы зачастую бывали противоположны турецким интересам. Под благосклонным правлением султанов Абдул-Меджида и Абдул-Азиза в середине XIX века все шло достаточно гладко. Однако, когда во время правления Абдул-Хамида в конце века наступила исламская реакция, она привела к новым сложностям и к возобновлению настороженного отношения к грекам. Все это усугублялось спорами вокруг Крита и войной 1797 года, которую Греция проиграла Турции. Младотурки, которые низвергли Абдул-Хамида, разделяли его нелюбовь к грекам, несмотря на свои такие революционные идеи, либеральные. Балканская война лишь укрепила их позиции. В Балканской войне Турция, в конце концов, проиграла, и Греции удалось отвоевать новую территорию. Участие греков в турецких правительственных делах на сей раз закончилось раз и навсегда. Положение православного Вселенского патриарха в течение XIX века было особенно сложным. По национальности он был, естественно, греком, но в то же время он был гражданином Турции. При своей интронизации он давал клятву верности султану, который при этом часто мог находиться в состоянии войны с греческим королевством. Паство патриарха завидовало свободе своих собратьев в королевстве и мечтало с ними воссоединиться, но закон запрещал ему как-либо поощрять и поддерживать все эти упования. Дилемма, которая была поставлена перед Григорием V весной 1721 года, по-прежнему стояла, хотя и в менее острой форме, но тем не менее стояла перед всеми его преемниками. У патриархата более не оставалось никакой власти над греками из Греции. Они находились под управлением автокефального архиепископа Афинского. И теперь турецкие греки возлагали свои надежды о поддержке и защите, на Афины и на короля Греции. Если бы христианская империя была бы восстановлена в Константинополе, то патриарх, конечно, утратил бы большую часть своей административной власти, но он с радостью расстался бы с ней и передал бы ее законному христианскому императору, которому она принадлежала по праву. А его церковь, в свою очередь, оказалась бы под защитой христианского правительства. Но ситуация сложилась иначе. Патриарху приходилось в постоянно ухудшающейся атмосфере, с постоянно сокращающейся властью, управлять населением, чья верность принадлежала проживающему вдали иностранному монарху. А с этим монархом патриарх не мог себя открыто ассоциировать. Но королевство Греция, которым правил этот монарх, было слишком маленьким и слишком бедным и слишком слабым, чтобы оказать патриарху реальную помощь во время опасности. В прошлом

государственных деятелей на Россию и друг на друга. Россия со своей стороны предпочитала оказывать поддержку славянской Болгарии, которая добивалась независимости. Грекам это, естественно, совсем не нравилось. И, увы, к сожалению, патриарх не нашел в себе сил пересмотреть свою роль в этом изменяющемся мире. Вселенский патриархат не захотел и не смог стать лидером православной икумени. Греки не были единственным народом, который обретал независимость в XIX веке. Сербы, румыны и болгары также, в конце концов, сбросили с себя атаманское иго. Все они горели националистическим жаром, и все жаждали национального самоопределения. Патриарх, увы, не смог сделаться объединяющим центром для всего православного мира и не смог остановить центробежные тенденции балканского национализма. Благоприятная возможность была утеряна. Патриарх остался греческим и не смог стать по-настоящему вселенским. Тем не менее, конечно, всю вину возлагать на патриархов невозможно. Они были греками, которые были выращены и воспитаны в традиции эллинизма. Хранительницей этой традиции оставалась православная церковь. Именно из этой традиции она черпала свои силы. Во многом благодаря этой традиции она выжила и стала тем ядром, вокруг которого объединился греческий народ. И более того, в атмосфере XIX века интернационализм воспринимался как орудие тирании и реакции. Национализм был тогда самым прогрессивным явлением. Однако патриархат слишком далеко отклонился в другую сторону. Его длительная и изнурительная борьба за подчинение болгарской церкви, которую они стремились подчинить греческим иерархам, никому не принесла никакой пользы и лишь усугубила положение дел. Тяжба между славянскими и греческими монастырями на Афоне, который по существу был весь отстроен заново благодаря щедрой помощи русских царей, ну, пускай даже, как греки говорят, не всегда бескорыстный, но тем не менее, действительно, без помощи русских царей просто Афон не выжил бы никогда. И все эти тяжбы, они весьма далеки от примера христианской любви и сотрудничества. Ну, и в конце концов, именно националистическая слепота не позволила Константинопольскому патриархату в начале XX века совершить новый миссионерский прорыв и обратить к православию еще один многочисленный народ. Что же происходило с другими восточными патриархатами? Они входили в Милет и, соответственно, оставаясь номинально, то есть согласно церковному праву независимыми, фактически находились под контролем Константинополя. Александрийский патриарх был самым бедным и самым малочисленным из всех трех восточных патриархов. Он постоянно проживал в Константинополе. Паство его в Египте в основном состояло из греческих купцов и промышленников, которые проживали в этой стране. Коренное коптское население практически целиком принадлежало к монофизитской церкви. К примеру, в 1651 году все православное население Каира не превышало 600 человек. Вряд ли православное население Александрии было намного больше. То есть это была вся паства блаженнейшего, божественнейшего и святейшего отца и пастыря-начальника, папы и патриарха Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отца отцов, пастыря пастырей, архиерея архиереев, судьи Вселенной. Вся его паства едва ли превышала 1000 человек. Лишь после 1846 года многие греки переехали в Александрию, и таким образом патриаршее паство заметно увеличилось. Соответственно, с этим несколько увеличилось его влияние. Антиохийские патриархи с конца Средневековья перенесли свою резиденцию в Дамаск. На их территории всегда проживало значительное православное население. Этнически на 90% оно было арабским. Патриархи тоже были арабами. Именно на территории антиохийского патриархата Риму удалось добиться самых значительных успехов. Если Александрийские и Иерусалимские патриархи в XVI-XVII веках работали рука об руку с их коллегами в Константинополе, то антиохийские патриархи предпочитали идти своим путем. Именно в этом регионе римо-католические миссионеры действовали еще со времени крестовых походов и успели весьма значительно там укорениться. А в 1631 году патриарх Игнатий II Антиохийский частным образом тайно признал верховенство Рима над собой. Его преемники, Ефимий II и Ефимий III, оба поддерживали дружеские отношения с римскими миссионерами. А преемник Ефимия III, Макарий III, который правил с 1647 по 1672 год, не только в 1662 году тайно принес клятву верности Риму и подчинил ему свой патриархат, но публично на банкете во французском консульстве в Дамаске
состоялся банкет в том же 1662 году, произнес тост за здоровье своего святого

0: отца римского папы. Патриарх Афанасий III направил в Рим тайное послание с признанием власти над собой римского папы в 1687 году, но позже, под влиянием своего иерусалимского собрата Досифея, раскаялся в содеянном и занял резко антиримскую позицию. Однако его преемник Кирилл V опять подчинил себя Риму в 1716 году. В 1724 году, когда Афанасий III, перед этим он вернулся на патриарший престол, а в 24 году он скончался, то тогда проримские иерархи в Дамаске срочно избрали новым патриархом некого Серафима Танаса, который получил образование в Риме. Его хиротонисали как Кирилла VI. В то же время антиримская партия заручилась поддержкой Фанара и избрала антиохийским патриархом молодого греческого монаха Сильвестра. Далее, в течение 3 десятилетий, в Антиохии было 2 соперничающих патриарха. Ни один из них не мог не только распространить свою власть на всю территорию патриархата, но даже прожить сколько-нибудь длительный срок в патриаршем дворце в Дамаске. Приходил его соперник, выпихивал его оттуда, потом изгнанный выходил со своими сторонниками, набирал побольше сторонников и выпихивал, в свою очередь, своего соперника и так далее. Победила молодость. Кирилл VI скончался первым, и в конце концов на престоле остался один Сильвестр. Но значительная часть его паства отделилась и создала собственную униатскую церковь. Похожая тактика была испробована и в Египте, где около 1750 года арабский священник по имени Иосиф Вавилос был хиротонисан в патриарха Александрийского Серафимом Танасом, тем самым Кириллом VI. Естественно, при этом ему оказывали активную поддержку римские миссионеры. Поначалу Иосифу удалось вокруг себя сколотить значительную партию, но в конце концов, благодаря активным действиям православного патриарха Матфея Псалтиса и его друга Мирянина Богослова Евстратия Аргентия, униатский раскол в Египте удалось свести на нет. Итак, с 1724 года патриарх Антиохийский и все его епископы были греками. Патриархи и большая часть епископов постоянно проживали в Константинополе. Такое положение продолжалось до 1899 года, когда на антиохийский престол зашел первый арабский патриарх Милети Думанг. Это стало возможным лишь благодаря сильнейшему давлению Российской империи. И нужно сказать, что многие греческие иерархи до сих пор за это на Россию обижаются. На всем Ближнем Востоке действовало Российское императорское палестинское общество. Конечно, его нельзя назвать чисто духовной организацией. Она активно защищала российские политические интересы в распадающейся Отаманской империи. Великобритания изо всех сил препятствовала деятельности общества. Россия, как правило, поддерживала арабские интересы против греческих. В конце концов, арабский патриарх Антиохии был признан Константинополем. Думается, что без русской помощи арабское православие вряд ли стало бы тем, чем оно является сегодня. На территории Иерусалимского патриархата ситуация была следующей. Мы помним, что в 637 году, когда Иерусалим занял халиф Амар, он принял тогда Иерусалим из рук патриарха Сафрония. По условиям договора патриарху было дано право содержания христианских святых мест в Палестине. После изгнания крестоносцев из Иерусалима это право в основных чертах восстановили за православным патриархом. До XVI века все патриархи иерусалимские были арабами. Однако и тут, при сильном давлении Фанара, власть перешла к грекам, членам Иерусалимского братства гроба Господня. По уставу Иерусалимской церкви патриархи, епископы и все церковные официальные лица избираются из членов этого братства. Патриарх является председателем братства, которое состоит из 100 членов, все из них – греки. Практически вся паства патриарха – арабы, большая часть священства и диаконства также состоит из арабов. После Константинопольского Иерусалимский был самым состоятельным патриархатом, так как значительные средства поступали туда от паломников и от многих щедрых жертвователей на святые места. Теперь поговорим о славянских церквах. На территории исторической Болгарии население было весьма смешанным. Да, и сами болгары были широко рассеяны за пределами своих земель. Они составляли вторую по численности и по влиятельности после греков этническую православную группу в Отаманской империи. Болгарская церковь входила в греческий милет. Болгарским населением управляли греческие епископы, которые прилагали все усилия, особенно в городах, чтобы искоренять славянское богослужение и максимально эллинизировать церковь. А если болгарин хотел сделать хоть какую-нибудь карьеру, то перед ним стоял выбор – либо принять ислам, либо эллинизироваться. Естественно, такое положение в долгосрочной перспективе могло принести лишь обратные результаты. К 1830 году на всем Балканском полуострове не имелось ни одного болгарина, который считал бы себя греком. Но, с другой стороны, многие проживавшие в Болгарии греки публично сжигали болгарские книги. Болгары изо всех сил добивались церковной автономии. Греки столь же страстно этому противились. К середине XIX века начался бурный период общего национального возрождения славянских народов. В России это время отмечено расцветом славянофильства, а на Балканах наблюдались те же самые тенденции. В 1862 году вышла в свет книга Паисия Хиландарского «История славяно-болгарского народа, его царей и святых». Другими видными деятелями славянского возрождения были Сафроний Врачанский и Юрий Бенелин, и они все сыграли значительную роль в возрождении славянского самосознания. Константинополь более уже не мог игнорировать эти процессы. Несколько наиболее дальновидных вселенских патриархов XIX века пытались удовлетворить, в общем-то, вполне законные требования болгар. Однако положение осложнялось тем, что два народа были слишком сильно перемешаны территориально. В самом Константинополе болгар проживало лишь немногим меньше, чем греков. Патриарх Кирилл VII, который правил два раза, с 1855 по 60 год и потом с 63 по 67, он пошел на значительные уступки, позволил проводить во многих церквах богослужения на двух языках, по-гречески и по-славянски, херотонисал нескольких болгарских епископов, самым известным из них был Иларион Галатский. В Фонаре даже, в самом Фонаре была открыта болгарская церковь. Однако в 1866 году Кирилл VII отказал болгарам в удовлетворении их требований предоставить болгарской церкви финансовую и организационную автономию. А в ответ Иларион Галатский и его епископы перестали поминать Вселенского Патриарха и провозгласили полную автокефалию болгарской церкви. Фонару пришлось употребить все свое влияние в турецком правительстве. Мятежные болгарские епископы были арестованы и сосланы. Во время правления патриарха Иоакима, который правил вслед за Кириллом, группа болгарских клириков вошла в унию с Римом. Один из них отправился в Рим, и его сделали епископом и послали назад в Болгарию. Естественно, патриарх изверг из сана всех, кого он подозревал в симпатии к униатам. Позже болгарам удалось вернуться в фавор в порте, и они начали требовать двунационального церковного представительства в Константинополе. Возможно, как раз сложившись ситуация, это было самым разумным шагом. Однако греческие обитатели Фонара совершенно не собирались делиться своей властью, и после ряда интриг в турецком правительстве им удалось не дать хода требованиям болгар. Вселенский патриарх Григорий VI был очень мягким человеком и умеренным политиком. Он выдвинул проект устроения автокефального болгарского экзархата, но ему казалось, что этот вопрос может решиться только на Вселенском соборе, который он решил созвать. Однако против этой идеи выступила Российская церковь, что, естественно, сделало идею неосуществимой. Наконец, в 1870 году в тяжбу вмешался султан, который выпустил ферман об учреждении болгарского экзархата. То есть, по существу, это значило, что болгары объявлялись отдельным милетом. Экзарх проживал в Константинополе и имел церковную и гражданскую юрисдикцию над всеми болгарами в империи. В 1872 году в Константинополе собрался собор под председательством патриарха Анфима VI в присутствии Александрийского и Антиохийского патриархов. На нем была осуждена болгарская схизма и новый экзархат обвинен в ереси филитизма, от греческого «фили», что значит «племя». Формально собор был совершенно прав. Болгары нарушили территориальный принцип устройства церкви. Но при этом, конечно, нельзя не отметить, что осудившие филитизм греческие иерархи проявили определенные лицемерие, двойной стандарт. Во-первых, потому что они сами во многом спровоцировали эту ситуацию. А во-вторых, потому что греки и тогда, и особенно впоследствии, при случае нередко прибегали к национальному принципу церковного устроения. Скажем, после революции в России, в Америке они тут же выделились из американской церкви, из американской митрополии Русской Православной Церкви и создали свою собственную юрисдикцию как раз по национальному устроению. Но из-за этого церковного осуждения, которое действовало уже после того, как греки в Америке делали то же самое, из-за этого церковного осуждения болгарская церковь в течение последующих 70 лет была изолирована от всего православного мира. В 1878 году, по окончании русско-турецкой войны, Болгария получила независимость, и экзарх переехал в Болгарию. Раскол был окончательно залечен лишь в 1945 году, когда Константинополь признал автокефалию болгарской церкви, но в строго оговоренных территориальных границах. и лишь после того, как болгарская церковь официально запросила Константинополь о снятии крещения. В 1953 году было учреждено болгарское патриаршество. Сербия. Как мы помним, сербская церковь получила независимость в XIII веке благодаря усилиям святого Саввы. В 1346 году был создан Печский патриархат. В 1375 году Константинополь официально его признал. И просуществовал патриархат до 1755 года, когда он был понижен до статуса автономной митрополии, а в 1766 году, через 11 лет, и она была отменена. В конце 17-го, начале 18 века две крупные группы сербов переселились в Венгрию. Группа переселенцев 1690 года возглавлялась митрополитом Арсением III, а группа, которая переселилась в 1737 году, она возглавлялась митрополитом Арсением IV. На новом месте они организовали свои собственные церковные структуры. Таким образом, к началу XIX века существовало пять отдельных сербских церковных образований. Первое – это церковь Черногории. Как уверяют сами черногорцы, турки никогда не были хозяевами их страны, и, соответственно, она всегда оставалась независимой. Ну, естественно, такие утверждения не совсем доказуемы или совсем недоказуемы. Но, по всей видимости, партизанская война в Черногории действительно не прекращалась никогда. С 1516 года Черногорская церковь возглавлялась, и, собственно, черногорское гражданское управление, которое было вне турок, возглавлялось цеченскими архиереями, которые, помимо своих духовных функций, занимались также и гражданскими, и военными делами. Как мы знаем, власть в стране была в руках епископской династии Негошей, где племянники наследовали своим дядям и епископам. Негоши были очень способными полководцами. Например, в ходе военной кампании, которая проходила в 1712 году, воинственному черногорскому владыке удалось истребить 20 тысяч турок. Как владыки воевали с оружием в руках, но вот в Черногории это было очевидно принято. Но постоянные военные действия, конечно, сказывались на численности народа. К началу XIX века оставалось всего 55 тысяч черногорцев. Одним из наиболее значительных лидеров Черногории был епископ Петр I Петрович Негош. Дата его жизни с 1782 по 1830 год. При нем Черногория получила официально независимость от Турции, от Отаманской империи. Он перевел Новый Завет на сербский язык, кодифицировал законы страны, основал множество школ. После своей смерти святитель Петр был канонизирован своей церковью. Его преемник Петр II Петрович Негош – основатель и классик современной сербской литературы. Его замечательная поэзия до сих пор считается непревзойденной по мастерству. Он был хиротонистом епископа в Санкт-Петербурге в возрасте 20 лет. Следующий Негош, Данила Петрович, с 1752 года отделил церковь от государства. Так было создано княжество, а затем королевство Черногория, которое просуществовало до 1918 года. В XIX веке церковь Черногории возглавлялась митрополитом, кафедра которого находилась в городе Цетинье. Вторая часть сербской церкви была церковь королевства Сербии. Сербия, то есть область вокруг Белграда, она добилась политической автономии в 1829 году. В 1832 году получила автономию, наконец, и сербская церковь. В 1879 году церковь провозгласила себя автокефальной во главе с собственным митрополитом. И именно этой церкви в будущем суждено будет объединить вокруг себя все сербские церковные образования. Третья часть – это Карловацкий патриархат. Эта церковная группировка была создана сербскими эмигрантами в Венгрии. В 1848 году начал существовать патриархат для всех православных в пределах Венгерского королевства. Поначалу в него входили и румыны, но вскоре им удалось отделиться. Патриаршая кафедра находилась в городе Сремские Карловцы, который сейчас он на территории Сербии, тогда он входил в Венгрию. В 1873 году патриархат Сремских Карловцев воссоединился с сербской церковью. Четвертая часть – это Далматская епархия, которая располагалась на Адриатическом побережье, там, где сейчас Хорватия и отчасти кусочек Черногории. До 1873 года она входила в Карловацкую юрисдикцию, но затем перешла в юрисдикцию митрополита Черновцов и Буковины. И после того, как Сремские Карловцы передали Сербии, как раз она объединила под собой большую часть сербов и румын в Австро-Венгерской империи. И, наконец, митрополия Боснии и Герцеговины. Она находилась на территории, которая была аннексирована Австро-Венгрии у турок. Церковь, тем не менее, оставалась в юрисдикции Константинополя. В 1920 году, после создания королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже получило название Югославия, все эти пять групп объединились в единую сербскую церковь, глава которой занимал Белградскую кафедру. А Вселенский Патриарх признал это положение 9 марта 1922 года и провозгласил главу сербской церкви патриархом. До Второй мировой войны в сербский патриархат входили также и епархии Тимишвары, которая сейчас находится в Румынии, и Мукачево. Тогда Мукачево входило в Чехословакию, сейчас это Закарпатская область Украины. Румыния. Как мы знаем, в XIV веке появилось независимое румынское княжество Валахия и Молдавия. С XVI века они номинально перешли под власть турок, но им удалось сохранить известную долю автономии под управлением местных господарей. В 1711 году русский царь Петр I вторгся в Молдавию со своей армией, но потерпел поражение. Армия отступила, а румын, которые поддерживали русских, сурово наказали. Местных господарей лишили власти, и власть была передана в руки фонариотов. О том, как фонариоты правили в румынских княжествах, мы говорили во время наших предыдущих бесед. Фонариоты основали греческую академию в Яссах в Бухаресте, открыли в княжествах несколько типографий и целый ряд школ. Но в то же самое время, опять же, как мы говорили, произошла значительная эллинизация епископата. В XVIII веке третья часть современной Румынии, Трансильвания, отошла к Австрии. В то же самое время начался процесс зарождения национального самосознания румын. Местная интеллигенция все больше обращается к своим корням, появляется румынская литература, публикуется множество книг на румынском языке. А эллинизация, которая привносится фонариотами, начинает восприниматься резко враждебно. В результате русско-турецкой войны 1806-12 годов Россия аннексировала Молдавию, но из-за наполеоновских войн была вынуждена вывести оттуда свои войска. В 1822 году к власти в Валахии пришел местный князь Стурдза, который начал работу по объединению обоих княжеств. В 1829 году под русским давлением Турция признала автономию Валахии и Молдавии. В 1862 году было провозглашено единое независимое княжество Румыния под правлением князя Кузы. В 1881 году Румыния преобразовалась в королевство, которое объявило себя светским государством. В 1865 году румынская церковь провозгласила автокефалию. Она тоже организовалась по русской модели, все воспринимали русскую модель, с синодом во главе. Константинополь признал румынскую автокефалию, соответственно, через 20 лет, в 1885 году. Однако в церковь входили лишь митрополии Молдавии и Валахии. Что же касается церкви в Трансильвании, то она состояла из двух частей. Митрополия Сибио, которая первоначально находилась под юрисдикцией карловцев и лишь в 1864 году стала автокефальной, и Черновицкая митрополия, которая также ранее признавала карловацкое управление, но в 1873 году тоже получила автокефалию. Паства обеих митрополий была по преимуществу румынской, но с весьма значительным славянским, сербским, словацким, русинским и так далее меньшинством. В 1925 году все эти митрополии объединились в единую церковь Великой Румынии. И тогда же архиепископ Бухарецкий воспринял титул патриарха. Было только одно исключение. Это после Второй мировой войны черновцы отошли к СССР, и, соответственно, епархия Черновицкая была включена в Русскую православную церковь. Кипрская церковь. В 431 году Эфесский собор провозгласил автокефалию Кипрской церкви, которая до этого находилась в некой зависимости от Антиохии. Это решение собора шло несколько вразрез с такой общей централизаторской тенденцией, которая в то время преобладала в церкви. Конечно, святой Кирилл, поддерживая эту автокефалию, отчасти был заинтересован в том, чтобы уменьшить влияние своих оппонентов на антиохийской кафедре. Но, тем не менее, решение собора являлось возвратом к древней практике. И таким образом эта автокефалия стала единственной автокефалией, которая была провозглашена Вселенским собором. С 8 по 10 век остров находился под арабской оккупацией, а в 10 веке его отвоевал император Никифор Фока. Византийское правление на острове продолжалось до 1191 года, когда остров захватил Ричард Львиное Сердце, английский король, и передал крестоносцам. Латинское правление на острове, крестоносцы в конце концов передали его венецианцам, И вот крестоносное и венецианское правление продержалось до 1571 года, когда остров был оккупирован турками. Берлинский конгресс, прошедший в 1878 году, решил передать остров Великобритании, которая и владела им до 1960 года, даты провозглашения независимости Республики Кипр. Все время турецкой оккупации православный архиепископ Кипрский, носивший титул этнарха, официально был главой христианского населения острова. Фактически он находился под властью Фанара. После освобождения острова он автоматически возглавил правительство. Это был архиепископ Макарий, который был одновременно архиепископом и президентом Кипра. Правление его оказалось не совсем удачным экспериментом, который закончился разделением острова на греческую и турецкую части. Это разделение продолжается до сих пор. И с тех пор остров перешел на гражданскую форму правления. И, наконец, последняя из древних церквей – церковь Грузии. Мы уже говорили о том, как Грузия обратилась в христианство в IV веке благодаря усилиям невольницы святой Нины. Обращение Грузии было во многом связано с обращением Армении, которое произошло приблизительно за пару десятков лет до этого. В начале своего существования грузинская церковь зависела от Антиохии. Именно оттуда происходит весь корпус христианских документов, которые были переведены на грузинский в самом начале существования грузинской церкви. Первые два века грузинская армянская церковь представляли собой единое целое, которое возглавлялось католикосом в городе Двин. В VI веке католикос Грузии провозгласил свою независимость и приверженность Халкидонскому собору. И с тех пор до конца Средневековья он находился в некой номинальной зависимости от Константинополя. На X-XI века приходится период расцвета грузинского царства. Во время правления царицы Тамары в церкви была проведена унификация литургических обрядов. За образец приняли византийскую практику. Грузия, которая испытала на себе постоянное давление от арабов, сельджуков, монголов, атаманов, персов, удавалось с большим трудом сохранять свое существование. Но при ослаблении очередной империи вновь им удавалось обретать независимость временно, до нападения в следующей империи. Таким образом, она оставалась более или менее независимым православным царством вплоть до начала XIX века. В течение всего средневекового периода и вплоть до XVIII века грузинское царство поддерживало множество православных институтов по всему Ближнему Востоку. Особенно много Грузия жертвовала на святые места в Палестине и на Афон, особенно там на грузинский монастырь, Иверский монастырь, который там находился. В конце XVIII века Грузии пришлось особенно тяжело во время мощного персидского наступления. Царь Ираклий обратился к России со слезной просьбой о вхождении царства в Российскую империю. И в 1801 году просьба его была удовлетворена. Католикоса Грузии пригласили в Санкт-Петербург, где он оставался до своей смерти в 1812 году. После этого католикосат был отменен. Грузинская церковь вошла в Российскую, а в Грузию назначался митрополит с титулом «экзарх», который всегда бывал русским по культуре и по языку. Грузинского экзарха, как мы уже говорили, включили в постоянный состав Святейшего Синода. И система эта оставалась в силе до 1918 года, когда грузинская церковь провозгласила свою автокефалию и восстановила катоколесат. Русская церковь признала это положение лишь после Второй мировой войны, и так были восстановлены отношения между двумя церквами. Автономная Синайская церковь, которая по древней традиции игумен монастыря Святой Екатерины на Синае, имеет архиепископский сан. Его монастырь автокефальный в древнем византийском значении этого слова. Сегодня он называется автономным. Он не подчиняется никакому митрополиту, лишь напрямую Иерусалимскому патриарху. Архиепископ избирается монахами монастыря, и дальше его хиротонисает Иерусалимский патриарх. Юрисдикция его распространяется на монастырь и на бедуинов, которые живут поблизости. В начале XX века Вселенский Патриарх, несмотря на мощную исламскую реакцию, номинально по-прежнему оставался главой христианского милета и видным сановником Отоманской империи. Например, в 1908 году он вместе с другими иерархами занимал почетное место на церемонии открытия парламента, который после победы революции младотурок был вынужден учредить султан Абдул-Хамид II. Однако восторжествовавшие младотурки больше не нуждались в системе милетов. В их планы входила их отмена. Антанта победила в мировой войне в 1918 году, и Константинополь был оккупирован союзными силами. Все это, конечно, возбудило новые надежды в Фанаре. Однако там надеялись не на восстановление прежнего положения патриархата, а на окончательное воплощение в жизнь великой идеи – переход Константинополя к грекам и восстановление Византийской империи. Следом началась греко-турецкая война. Она продолжалась с 1919 года по 1922 год. Поначалу греки одержали в ней ряд блистательных побед и заняли ключевые города на Эгейском побережье и даже продвинулись вглубь Малой Азии. Но в униженной, разгромленной Турции произошла революция, к власти пришел молодой и очень талантливый генерал Мустафа Кемаль, в будущем получивший прозвание Ататюрк. Он смог реорганизовать армию своей страны. Греческие войска были разгромлены и сброшены в море. Антанта, как и в случае с белым движением в России, предпочла не поддерживать свою союзницу. Более 1,5 миллиона греков, избежавших резни, должны были покинуть свои родные места и переселиться в Грецию. Оттуда, в свою очередь, изгнали турецкое население. Поражение Греции означало, что турки вернутся в Константинополь. Ататюрк начал глубокие реформы турецкого общества, и Милет в них никак не предусматривался. Отныне патриарх имел лишь исключительно церковную власть и церковный авторитет. Он стал главным епископом постоянно сокращающейся религиозной общины в светском государстве, правители которой относились к нему с подозрением и недоверием. Теперь греки могли проживать только в Истанбуле. Название Константинополь было запрещено. Город, даже называть город старым именем, было приравнено к государственному преступлению. И также им позволялось проживать на острове Имброс. Даже в самом Константинополе православным клирикам, за исключением патриарха, было запрещено появляться на улицах в духовной одежде. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что появление на улицах в духовной одежде запрещено в современной Турции также и мусульманам. Православное население, оставшееся в Турции, могло обращаться к патриарху за нравственным советом или за духовной поддержкой. Больше он им ничего дать не мог. И именно вот в такой атмосфере произошли почти незамеченные миром события, которые воспринимаются многими как тяжкое падение Вселенского патриархата. История эта, в общем-то, весьма темная, известно про нее немного. В немногих публикациях на эту тему раскрыта только лишь одна точка зрения на происходившее событие. Это точка зрения Фанара. Так что мы можем попытаться восстановить истинную картину происшедшего лишь на основании устных рассказов и догадок. И вот, по некоторым сведениям, Кемаль Ататюрк, он действительно ненавидел ислам и считал ислам проклятием своей страны, которая отодвинула Турцию от Европы и во многом замедлила ее развитие. И все реформы Кемаля Ататюрка были направлены на устранение ислама из общественной жизни, на его ослабление. И вот, по некоторым сведениям, он одно время размышлял об обращении Турции в христианство, чтобы сделать свой народ полностью европейским. Тогда он еще понимал, что, собственно, необходимым условием принадлежности к европейской семье народов является принадлежность к христианству. Так как, будучи диктатором, он не мог помыслить, чтобы турки управлялись неким зарубежным властителем, он сразу отмел для себя идею Рима-католичества. Идея автокефальной православной турецкой церкви со своим патриархом нравилась ему гораздо больше. Но для того, чтобы православие могло быть принято турецким народом, для этого ему требовалось стать турецким. Именно тогда, при поддержке турецкого правительства, но без благословения, вполне вероятно, даже без ведома Фанара, появилась миссионерская турецкая православная церковь, которая активно занялась переводами и начала служить на турецком языке. Вселенский греческий патриархат не мог этого перенести. Легитимная турецкая церковь в Истанбуле означала, что сам патриархат должен быть стать турецким. Церкви пришлось бы отказаться от эллинизма и уступить место новому видению и новым горизонтам. В общем, ей предстояло стать в этом случае тем самым евангельским зерном, которое, умерев, могло принести много плодов. Но константинопольские патриархи на это пойти не могли. Они встали в резкую оппозицию к попытке создания турецкого православия. Страсти накалились. Обе стороны активно прибегали к политическим интригам в борьбе друг против друга. Методы этих интриг были весьма и весьма неприглядными. В конце концов, священников, которые пытались вести миссионерскую работу против турок, запретили в служение, затем всех, кто не подчинился запретам, извергли из сана и анафематствовали за непослушание церковным властям и за ересь филитизма. Так великое миссионерское дело было убито в самом зародыше. Без изначальной поддержки Фанара, точнее, при его активной оппозиции, браться за него не имело никакого смысла. Как говорят, Ататюрк вскоре охладел к своей экспериментальной идее, забросил ее и занялся другими проектами. Великая возможность была упущена раз и навсегда. Впрочем, Нужно повторить еще раз, мы очень мало знаем о том, что же происходило тогда на самом деле. Непризнанная Фанаром турецкая православная церковь теоретически существует в Стамбуле и сейчас. Во всяком случае, я лично видел несколько раз вывеску с этими словами в Стамбуле, в нескольких местах города. Правда, ворота, на которых она висела, явно очень давно не открывались. Такие были весьма заржавленные ворота с заржавленным замком, но надпись там была «Тюрк Ортодокс Килеси», турецкая православная церковь. Итак, турецкая православная церковь не состоялась. Интересно, жалеют ли об этом сейчас вселенские патриархи? Сейчас, когда они сталкиваются, живут в микроскопическом этническом анклаве и все чаще сталкиваются с проявлениями растущего и крепнущего исламского фундаментализма. И на это уже, наверное, не ответит никто. Ну, в общем-то, как мы уже говорили, еще давно, еще в начале нового времени, центр православия прочно переместился, как писал английский историк, далеко на север, на заснеженные русские равнины, где русская православная церковь как раз в те же самые 20-е годы расцветала никогда ранее по размерам невиданным цветом мученичества. Сотни тысяч и миллионы ее верных чад кровью доказывали свою верность Христу Спасителю.
1: Вот фонариоты не являются ли, что ли, для нас предупреждением, потому что они, так сказать, сделали уже церковь знаменем национальной борьбы, национальной идентификации и, в общем, такую, ну, немножко маскарадную такую роль.
0: Ну, конечно, в общем, вся история церкви служит определенным предупреждением. И вот эта трагическая история существования греческой церкви под турецким владычеством, конечно, очень многому может нас научить. Необходимо помнить, что церковь – это гораздо шире любой национальности, гораздо шире любой страны. Церковь – это вселенский организм, и цели его в конечном итоге совсем иные, чем у любого государства или чем у любой национальной политики. Конечно, да, церковь призывает к патриотизму, и, несомненно, мы живем на территории нашей страны, которую мы любим, и за которую мы болеем, и за которую мы работаем. Но, тем не менее, конечно, нужно помнить, что цели церкви другие. Церковь ведет на народ в Царство Божие. И в конечном итоге Царство Божие важнее любых национальных идентификаций.
2: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я хочу в сегодняшней беседе подчеркнуть несколько моментов, которые я обрисовал в предыдущих беседах. Я говорил о том, что все дело спасения, все чудо нашего спасения совершается не односторонне Богом, а в содружестве, в совместном труде и подвиге, и в совместной радости и ликовании любви Бога и человека. Я вам вычитывал места из одного из отцов, который описывает изначальный совет Святой Троицы, предшествовавший сотворению мира, где Отец предупреждает как бы Сына, Его собственное Слово, творческое Слово, от которого родится весь мир, о том, что как только прозвучит это творческое Слово, войдет в мир трагедия, и что для разрешения этой трагедии нет иного пути, как то, чтобы Сам Сын Божий, Слово Божие, творческое Его Слово, вошло в этот мир, приняв человечество наше со всеми последствиями человеческого греха, пострадал бы и умер бы за нас. И что этим как бы оправдывается одностороннее решение Божие о том, что будет сотворен мир, будет сотворен человек, без согласия, без предварительного сговора, как бы, и вместе с этим, с дарованием твари, свободы самоопределения, которое может привести к тому, что мы видим в истории, от падения человечества от Бога и ужас, который последовал за этим. И вот единственный односторонний поступок Божий, единственное одностороннее его решение о сотворении мира для того, чтобы этот мир путем трагической истории рано или поздно вошел бы во славу Божию, дошел бы до того момента, который Павел апостол описывает, как придет время, когда Бог будет всем во всем, когда божественное присутствие пронизает все и вся, и когда будет торжество жизни над смертью, любви над всем тем, что ее ограничивает или убивает. В каком-то смысле можно сказать, что воплощение Сына Божия является оправданием Божьим перед нами в том, что Он односторонним решением создал нас и весь мир, который нас окружает, мир, который вошел в трагедию и в ужас. Бог это знал, но Он знал еще другое. Он знал, что в конечном итоге, когда мир пройдет через страдания, грех, скорбь, ужас, придет момент, где будет победа. И эта победа будет не победа Божия над человечеством. Это будет победа Божия, которая человечеству и всему тварному миру даст полноту бытия. Это первое, что я хотел подчеркнуть еще раз. Потому что часто спрашивают, как же так? Неужели Бог не знал, что когда Он сотворит мир, этот мир как бы войдет в область сначала полутьмы, а потом рака и ужаса, и страдания, и греха? Неужели Он этого не знал? Как же Он мог создать такой мир? И ответ Божий тот, что Он его создал, зная, что в конечном итоге все будет хорошо. И что для того, чтобы это стало хорошо, Он своего собственного Сына отдает на жизнь и на смерть. Второе, что я хотел подчеркнуть снова, что, говоря о взаимности в жизни мира и отдельного человека, мы говорим о содружестве и о синергии между человеком и Богом. И это явлено нам в Божьей Матери, которая является как бы последним словом всего человечества, которое истосковалось по Боге, которое рвалось к Нему, которое через грех, через потемки, через ужас бытия все-таки видело свет. Потому что, как сказано в Евангелии от Иоанна, свет и во тьме светит, и тьма не смогла его погубить, потушить, объять. И вот в лице Божьей Матери целый мир отвечает Богу и Его любви. Божья Матерь является как бы наследницей всей истории человечества, и не только израильского народа, потому что до завета Богом с Авраамом существовал только один универсальный как бы мир, где все люди были в одинаковом соотношении с Богом. Одни достигали какой-то доступной святости, другие погибали, третьи боролись, и мы не знаем, победили они или нет, только Господь это знает. В ее лице присутствует как бы наследственно весь человеческий род. А дальше, когда уже после завета с Авраамом начинается история израильского народа, тогда мы видим что другое. Мы видим, что включается в этот поток богоискательства и верности Богу, да, верности. И люди чуждые израильскому народу, люди, которые извне приходят к нему, как Руфь, которая была моавитянка, как Ив, который не принадлежал израильскому народу. И вместе с этим грешники, которые в каком-то смысле нарушали и закон, и волю, и надежду Божию, но у которых у всех было одно свойство. Они все были так устремлены к Богу, несмотря на свою греховность, что они были, да, они были Божьи. Божьи люди. Царь Давид, Соломон и столько-столько других, которые поминаются или не поминаются в родословии Христа. И Божья Матерь в себе наследственно несет весь человеческий род, и когда архангел Гавриил является перед ней и возвещает ей непонятную весть о том, что от нее родится Сын Божий, становящийся через нее Сыном Человеческим, она от имени всего человечества, всей твари, можно сказать, говорит: «Сын раба Господня, да будет мне по воле Его». Раба не в том смысле, что она пресмыкающийся, дрожащий раб, а в том, что она до конца отдана воле Божией, и что ничего она не хочет иного, ничего не ищет другого, только что была воля Божия осуществлена в ней. В прошлый раз я говорил о том, как иконы Божьей Матери нам говорят о всем этом пути, о том, как она родилась от пожилых родителей, которые были соединены уже больше не плотской страстью, не естественным причинам друг к другу, а совершенной любовью, которая их соединила и которая сделала из них родителей Божьей Матери вне страсти, а в одной чистоте любви, взаимного приятия и взаимной отдачи себя самих другому. И когда мы думаем о Христе, вступающем в этот мир, мы в нем видим одновременно нечто такое великое и страшное, и такое скромное, тихое и умилительное. Мы знаем, что Он Сын Божий, что в нем полнота Божества обитала телесно. Это слова из Евангелия от Иоанна. Это полнота Божества, это не ущербленное Божество, это не нечто от Божества, это вся полнота Божества и Божественной жизни, которая вступила через Божию Матерь в мир воплощением. И мы видим одновременно, с одной стороны, как изумительно нас Бог любит, что Он готов и способен себя отдать, умалить себя до такой степени, чтобы стать человеком. И с другой стороны, как велик человек, как емок человек, что он может в себе содержать всю полноту божества. Один из западных немецких мистиков, пишущий короткие стихи, написал в одном из них после молитвенного созерцания: «Я так же велик, как Бог, Он так же мал, как я». И в этом есть какая-то превосходящая разум, но не превосходящий опыт, понимание, видение. И вот в течение всей жизни Христа мы видим одновременно или по временам с одной стороны одно или с другой стороны другое. В яслях Вифлеемских мы видим Сына Божия, лежащего в яслях. И одновременно мы знаем, что Он Бог. И в этом бессилии новорожденного ребенка мы можем видеть, что такое по существу божественная любовь. Она себя отдает до конца. Она делает себя беззащитной. Она всего ожидает от нас. И она готова принять и самое страшное, и самое ласковое и дивное. Вот о какой любви говорит нам воплощение Сына Божия эти ясли. Он родился для того, чтобы умереть за нас. И Он беззащитно идет, как агнец Божий, землющий грех мира, о котором говорит Евангелие. И дальше мы видим, с одной стороны, до чего Он истинно, подлинно человечен. Он растет и умом, и разумом, и ростом телесным. Он окружен друзьями, которые постепенно в нем открывают новые и новые стороны. Сначала он их сверстник. И как сверстник, он чем-то от них разнится. В нем есть какая-то красота, какая-то глубина, какая-то чистота, которую они в себе не могут найти. И не напрасно пророк Исаия говорит, кажется, в 7 главе своего пророчества, который читается под Рождество, что раньше, чем он сумеет распознать добро от зла, младенец Христос выберет добро. Потому что мы зло выбираем, потому что мы уже испорчены. Он беспорчен. Он совершенен и в человечестве своем, и в божестве. И это должны были ощущать все окружающие его, все приходящие к нему. И постепенно он делался, как бы, вероятно, для них примером, совестью, вызовом, зовом к новой жизни, к полноте святой жизни. А дальше, минутами, мы видим его человечество, а минутами видим вдруг, как через это человечество сияет божество. Вспомните Гефсиманский сад, как Христос молил Отца Своего о помиловании, как Он боролся в Своей человеческой природе с тем, что Он знал, должно случиться, но что должно было стать свободным Его даром человечеству. Отче, если можно, пусть меня минует эта чаша. И второй раз: Отче, если не миноват этой чаши, я буду ее пить. И только напоследок: Отче, да будет воля Твоя. Тут мы видим подлинное человечество. И причем мы должны понять нечто, что нам не бросается в глаза. Это то, что все мы перед лицом смерти. Но эта смерть, как бы она ни бывает страшна некоторым или большинству людей, она естественный последок того, кем мы являемся в течение нашей жизни. То есть смеси
2: добра и зла, того влечения к злу, которое у нас есть. И апостол Павел об этом говорит. Добро, которое я так люблю, я его не делаю. А зло, которое я ненавижу, я его исполняю. И таковы мы все. Но во Христе не было этого зла. И для него смерть не была естественным пределом разрушительных сил зла в нем самом. В нем не было смерти. В нем не было смертности. В нем было только приятие нашей смертности в день своего крещения от Иоанна и всех последствий нашей смертности и нашего греха. С каким ужасом Сын Божий, который является жизнью и полнотой жизни, должен был глядеть в глаза неминуемой смерти, сошествия в ад. И ад, о котором говорится в Ветхом Завете, в Священном Писании, это не место пыток и страдания грешников. Это место, куда все уходили, и все были таковы, которые в течение своей жизни не были едины с Богом. Это место, где Бога нет. И отрывок псалма, который мы читаем, и который нас теперь не озадачивает, потому что мы знаем, что случилось, должен был быть непонятен современникам Христа и тем, кто жил до Него. Когда псалмопевец говорит: «На небе, Господи, престол Твой, и в аде Ты еси». Как это могло быть, когда ад — это место, где Бога нет? Он уже видел пророческим видением, что в эту глубину Богу отсутствия спустится человеческая душа Христова, осиянная, нет, не только осиянная, пронизанная Его Божеством. И когда она вступит в этот ад, ада уже не будет. Он будет разрушен, как говорит святой Иоанн Златоуст в слове, которое мы читаем на Пасху. Мы видим Христа, бессмертного по природе, который принял смерть нашу на себя перед лицом смерти. И это не слабость, это ужас. А в другой момент мы видим Христа по-иному. Вы помните Фавор? Христос поднялся на Фаворскую гору с тремя своими учениками, Петром, Яковом и Иоанном. И как Он преобразился перед ними. Что это значит? Он не преобразился, в том смысле, что Он не стал нарочито иным, чтобы они Его видели по-иному. Мы знаем из рассказа, что в этот момент Моисей, пророк, Исаия, с ним беседовали о грядущем его распятии и смерти. И в этот момент, когда полнотой своей божественной любви и человеческой любви, и человеческому послушанию, он ликующе принял с готовностью грядущую на него смерть, он воссиял всей славой своего божества и всей славой своего человечества. Но мы видим тоже в этом рассказе нечто, что мы можем прочесть на некоторых иконах. Вы, наверное, знаете икону Рублевскую о преображении. На одной из вершин этой горы стоит Христос, по правую и левую сторону два пророка, и Он сияет белизной. Причем белизной светом не только своего лика и рук и тела, но, как говорится в Евангелии, и самая одежда Его была пронизана этим светом. Тем, что мы называем после учения святого Григория Паламы фаворским светом, то есть благодатью, то есть божеством, переливающимся через край и пронизывающее самое вещество, которое вокруг Него находится. Но есть другая икона, менее нам привычная, менее известная, может быть, Феофана Грека. Она менее разительна, но в ней есть нечто, что мне кажется таким важным. Христос стоит, и из Него излучается свет, который, как стрелы, падает на утесы, на камни, на растения, и как бы проникает до их сердцевины, и из этих камней, утесов, растений, предметов начинает свет сиять. Христос не только связан с человечеством. Его судьба, его воплощение его связало со всем тварным миром. Вы, наверное, помните рассказ, как был сотворен Адам. Он не был сотворен как последнее звено все совершенствующего животного мира. Когда последнее звено было сотворено, Бог взял пыль, почву земную, из нее создал Адама. То есть он не является просто естественным, как бы, усовершенствованием того, что было до него. Бог творит нечто совершенно новое, но из основного материала, если так можно выразиться, тварного мира. Он создан из самой плоти тварного мира, и этим он сродни всему тварному миру. Не только другим людям, не только человечеству, не только животным, которые тоже принадлежат этому тварному миру, но и даже всему тому, что мы видим вокруг нас, что нам кажется как бы неживым, а которое живо для Бога. И вот, когда Христос воплощается, Он соединяется как бы с веществом всего тварного мира. Он делается спасителем человечества, но Он делается одновременно, если так можно выразиться, в глазах всей твари явлением того, чему она призвана. Вся тварь от самого малого атома до самой великой галактики, как бы зря на него, видит себя самое во славе. Он возглавляет весь мир.

первосвятную любовь. Святой Василий Великий в одной своей проповеди говорит, что управлять, властвовать может кто угодно. Свою жизнь отдать за свой народ может только царь. И вот он, царь всея природы, он, Господь, отдает свою жизнь за всех и за вся. Какая дивная связь между ним, нами и тварью. Но это должно было бы нас побуждать к совершенно новому, как бы несказанному отношению ко всему творению, ко всему тому, что вокруг нас есть. Потому что все, что вокруг нас есть, в каком-то смысле сродни воплощенному Сыну Божию. Все, что вокруг нас есть, как бы находит в нем свою главу, своего господина, своего наставника, своего спасителя. И как должны бы мы относиться ко всему веществу мира, в котором мы живем? И раньше всего к нам самим. Церковь зовет нас к целомудрию, к такому отношению к нашему телу, который в нем видит святыню. Наше тело создано из того вещества, из которого создано тело Христово. Христос взял на себя тело, подобное нашему. И еще больше, когда мы бываем крещаемы, в тот момент мы соединяемся со Христом так, что Он живет в нас, и мы живем в Нем. И как отец Сергий Булгаков сказал, все крещенное человечество является как бы продолжением через всю историю воплощенного телесного присутствия Христа на земле. Когда мы чужды Христу, когда мы язычники, когда мы Его не знаем, до того, как мы Его встретили, когда мы грешим как бы против закона жизни, который написан, по слову апостола Павла, в наших сердцах Богом. У всех он написан. Универсальный закон подлинного человечества. Но после того, как мы крещены, после того, как мы стали членами тела Христова, когда мы грешим против своей плоти, против своего тела, мы оскверняем тело Христова. И эта мысль, которая страшна, и с другой стороны, которая, если мы ею вдохновимся, нам помогает понять, как в течение всей истории христианской церкви были люди, которые сохранили такую неимоверную, непостижимую чистоту своего тела, что после их смерти их останки, то, что мы называем мощи, оставались неприкосновенные тлению, как от этих мощей исходило исцеление, жизнь давалась людям, которые прикладывались к этим мощам, которые их лобзали, просто прикасались им. Если мы только задумывались бы так о себе самих, о нашем теле, о том, что мы в этом мире, потому что мы крещены, являемся телесно и отчасти душевно присутствием самого Христа. И апостол Павел говорит, неужели я отдам уды Христовы, то есть члены тела Христова, на осквернение? Да не будет. Но с другой стороны, наше соотношение со Христом относится не только к нашему человечеству, оно относится тоже ко всей твари вокруг. Все вокруг нас было нам поручено в лице Адама. Вся тварь была призвана подняться на уровень духовного мира, которому уже частично, зачаточно принадлежал Адам. Он должен был быть как бы вождем, путеводителем, наставником всей твари, ее влечь в глубины Божии, саму уходя в эти глубины. Но человек пал, и вождя у этой твари больше нет. И эта тварь действительно обезумела.

0: Есть место в Писаниях святого Федора Студита, где он говорит, что тварь подобна доброму коню, на котором сидит пьяный всадник, который не умеет владеть этим конем, его вести к цели. Да, человечество стало таким пьяным всадником, который не знает своего пути и который и весь тварный мир ведет на разрушение. Что мы видим сейчас, что мы видим через всю историю, и не только через войны, но через беспутство, через безразличие, через разрушение разного рода. И вот мы видим, как воплощение Христово обусловлено волей Божией, обусловлено в равной мере, по слову святого, кажется, Максима Исповедника, ответом Божьей Матери. Он говорит, воплощение было бы также невозможно без ее согласия, как оно было бы невозможно без воли Божией. И вот в каком мире мы живем, и вот какой мир нам поручен, и вот чему мы призваны, мы, люди. И вот впереди нас целая наша жизнь. У каждого из нас своя жизнь, но у всех у нас общая жизнь. Мы – тело Христово, и уды порознь, как говорит апостол Павел. Мы все вместе составляем одно тело, и каждый из нас является членом этого тела. И придет время, может быть, это вопрос надежды, веры, ожидания, когда мы все каким-то чудесным образом искупленные, оправданные, очищенные, так соединимся с Христом, чтобы не осталось у нас никакой скверны, никакой тьмы. Есть место у святого Иринея Лионского, где он говорит, что придет время, когда во Христе и силы Святого Духа мы все перестанем быть приемными детьми Божьими, а в Нем, потому что мы станем едины с Ним, мы станем единородным Сыном Божиим. Вот наше призвание. И как мы его мало понимаем, и как мы его мало осуществляем, как мало мы стремимся к этому, даже в мечтах наших. А вместе с этим, если мы не исполняем этого, никто за нас не исполнит. Если мы не будем идти этим путем, христоподобным, следуя за Христом, куда бы он ни пошел, вглядываясь в Него, который себе сказал, «Я вам дал пример, последуйте Ему». Вот мы повторяем молитву Господню, «Отче наш». Ну, в каком смысле можем мы говорить о нашем Боге, как об Отце? Только в той мере, в которой мы верой хотя бы, устремленностью, надеждой, любовью, зачатками доброй жизни соединены со Христом. Он единственный, кто может Небесного Отца назвать моим Отцом. Отче мой. И мы говорим «Отче наш» постольку, поскольку мы едины со Христом. Наш относится не только к множеству человеческих особей. Это слово «наш» относится ко мне лично и к нам всем вместе со Христом. Поскольку мы Христовы, Бог нам Отец. Над этим нам надо задумываться, потому что это не слова, это не предмет веры, то есть общего приятия того, чему учит Церковь. Это вопрос жизни, нашего призвания. И если мы его не исполняем, в какой-то мере мы ответственны перед Богом за распятие Христа.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 202-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время за Иисусом следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали отрывок из послания к Галатам, который способен открыть для нас на многое глаза. Во-первых, мы с вами, слушая внимательно этот отрывок, можем реально представить себе ту обстановку, в которой действовали апостолы, и, во-вторых, сделать из этого нравственные выводы для себя. Напомню, что в послании к Галатам, во 2 главе, апостол Павел пишет о том, что когда он пришел в Антиохию, то увидел поведение апостола Петра и был возмущен. Апостол Петр проявлял в своей деятельности двойственность, которая была связана, как пишет апостол Павел, с лицемерием. До прибытия неких представителей церкви в Иерусалиме, которые отличались почитанием иудейского закона, апостол Петр вел себя с язычниками как язычник, желая приобрести их. Но как только пришли ревнители закона, апостол Петр резко поменялся и начал, желая, видимо, не портить отношений с посланными от апостола Иакова, начал проповедовать верность закону. И вот апостол Павел выступает против апостола Петра и говорит ему: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Апостол Павел обличает апостола Петра, и в этом, как люди, желающие знать истину о своей христианской истории, мы должны вывести, что апостолы не были абсолютно безгрешными людьми, они были способны проявлять некие слабости, хотя, конечно же, во многом, в большинстве своем, пример их жизни является примером для нас. С другой стороны, мы видим то, что апостолы не были абсолютно дружны между собой. И если, скажем, апостол Петр делал какую-то ошибку, то апостол Павел в данном случае не боится осудить его. Вернее, даже осудить не его, а его неверный поступок. И третье, что для нас с вами становится очевидным из этого отрывка, это то, что апостол Павел выступает за искренность в обращении к служителям. Вспомним другой отрывок из послания апостола Павла, где тот объясняет свое поведение перед слушателями. Он говорит о том, что чтобы приобрести слушателей и верующих во имя Христа, он ведет себя с язычниками как язычник, а с иудеями как иудей. Но при этом он не проявляет лицемерия. Он не старается показать себя в какой-то ситуации лучше или хуже. Он старается использовать любой шанс для привлечения новых членов в Церковь Христову. В данной ситуации апостол Павел как бы говорит, что если я проповедую в данный момент язычникам, и ко мне приходят уже верные, но держащиеся других традиций, я не буду подделываться под тех, кто уже верен Христу. Я все равно буду своим словом и в первую очередь делом и поведением проповедовать именно тем, кто еще не знает истины о Христе. Нравственный вывод, который напрашивается из этого апостольского чтения, очевиден. Апостол Павел говорит в первую очередь о чистоте помыслов и искренности. Искренность, лежащая в основе проповеди Христовой, является залогом ее успеха. И если мы с вами будем в первую очередь стремиться к этой самой искренности, то и мы с вами, будучи призваны к проповеди веры во Христа, в первую очередь своим поведением, не только словом, как мы с вами прекрасно знаем, слово очень часто не доходит до слушателя, и как мы знаем из притчи о сеятеле, которую мы слышали неделю тому назад, слово очень часто падает при дороге, или на каменистую почву, или в тернии, и только небольшая часть, посеянной на доброй земле, дает благой всход. Так вот мы, в первую очередь, своим поведением должны привлекать людей во Христа. Все те апостольские послания, которые мы регулярно слышим с вами в храме, являются примером, образцом поведения для нас, поскольку именно в них содержится объяснение того, как мы в нашей жизни, как верующие во Христа, должны вести себя с еще не уверовавшими людьми. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы в первую очередь призваны искренней проповеди Евангелия нашим примером. И если наш пример окажется положительным, то и люди, увидев, с одной стороны, нашу любовь к ним, а с другой стороны, нашу искреннюю веру, поймут, что именно во Христе является истина, которая делает людей свободными. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Константина Костромина.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 сентября 25 августа по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола Варфоломея, так как в этот день в VI веке из Анастасиополя были перенесены его мощи. Христиане спасали святыню от персов и отправились к берегам Черного моря. Однако персы их настигли и выбросили ковчег с мощами в море. Божьим промыслом ковчег не утонул, а пристал к берегу в Италии, острова Липары, где местный епископ с клиром торжественно перенес мощи в храм. Сегодня мы вспоминаем еще одного святого первого века, святого апостола Тимидисте, Тита, епископа Критского. Также сегодня празднуется память святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена-исповедника, епископа Корийского. Они пострадали от еретиков ариан во второй половине IV века. В этот день прославляется святитель Мина, патриарх Константинопольский. Он был избран на патриарший престол в 536 году. Рукоположение его совершил находившийся тогда в Константинополе святой папа римский Агапит. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 552 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобного мученика и иеромонаха Моисея Кожина, пострадавшего в 1931 году, и священномученика протоиерея Владимира Мощанского, погибшего в 1938 году. Преподобный мученик Моисей Кожин родился в 1868 году. В юности поступил в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где принял монашеский постриг. В 1896 году он был рукоположен в иеромонаха и служил в Соловецком монастыре вплоть до его закрытия в 1924 году. В 1926 году он приехал в родное село Оленице в Мурманской области и стал служить там в церкви Рождества Иоанна Предтечи. В 1931 году, зимой, отец Моисей Кожин вместе с церковным старостой Петром Егоровичем Кожиным и псаломщиком Федором Клементьевичем Кожиным ходили по селу и собирали подписи против закрытия церкви. В селе проживали в основном рыбаки. Староста устраивал у себя дома обеды для односельчан, где обсуждались приходские дела. Вскоре отца Моисея, церковного старосту и псаломщика, арестовали по обвинению в срыве колхозного собрания, так как якобы вместо собрания рыбаки пошли на обед к старости. Было заведено групповое дело, отца Моисея приговорили к 3 годам ссылки. Преподобный мученик Моисей Кожин скончался от цинги 7 сентября 1931 года в Ленинграде в тюремной больнице. В продолжении церковного календаря послушайте житие апостола Тита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Апостол от 70 Тит был уроженец острова Крит, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию древних поэтов. Занимаясь наукой, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. Первое, что ему удалось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова родной дядя Тита послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь и уверовал в Него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, Его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святаго Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен на суд Кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита, Гортину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычникам светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычников. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитвам святого Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святителя Мины, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Мина, патриарх Константинопольский, был сначала пресвитером в Константинополе и надзирателем за странноприимным домом преподобного Самсона Странноприимца в царствовании святого Юстиниана I. После низложения реки Анфима на Константинопольский престол был возведен святой пресвитер Мина как достойный епископства за свою высокую добродетель и твердое исповедание православия. Во время патриаршества святителя Мины произошло чудо, сделавшееся широко известным всему городу. Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и причастился святых Христовых тайн. Дома он рассказал об этом своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь. Этот еврей был стеклодув. Жене своей ничего не сказал. Мать 3 дня со слезами искала сына, громко его звала, и, наконец, на 3-й день он отозвался из раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка, который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему приходила пресвятая жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об этом случае стало известно святителю Мине и святому Юстиниану I. Мальчик и его мать приняли крещение. Но отец ребенка ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем. Тогда император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В период его патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь святой Софии, премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 522 году.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человека

имя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшая же согрешение моя,
милосердием Твоим,

и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут. Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: «Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь». Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21.40. Повторение в понедельник в 15.10.
2: «Ветер бил в лицо». Рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21.40, повторение во вторник в 15.10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
1: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

Перед причастием. Советы причастникам святых тайн по трудам святителя Феофана Затворника. Передача вторая.

Для пересмотра жизни при свете Слова Божия следует обратиться к изложенным в Священном Писании заповедям Десятисловия и заповедям Блаженства. Разбирайте их одну за другой, со всеми их приложениями, и смотрите, такова ли ваша жизнь. Или читайте главы Святого Евангелия от Матфея, где Спаситель излагает закон, собственно, христианский, также послание святого апостола Иакова, последние главы посланий святого апостола Павла, в которых сокращенно излагаются обязательные для христианина дела, например, с 12 главы послания к римлянам, с 4 главы послания к Ефесянам и прочее. Последние особенно важны тем, что изъясняют дух христианского жития. Сей дух ясно и сильно выражается и в первом послании святого Иоанна Богослова. Читайте все это и поверяйте жизнь свою, такова ли она. Или возьмите чин последования исповеди и по нему обсудите свое поведение. Жизнь свою и дела рассматривайте не как только дела человека, но как дела человека-христианина, и притом в определенном общественном, служебном, семейном и так далее положении и состоянии. И это второе дело — перебирать заповеди. Например, заповедь говорит «прощать всякому все, даже неприятное и обидное». И смотрите, были ли вы всегда уступчивы, не было ли споров, крупных разговоров и даже ссор. Если припомните, что бывало, замечайте, грех. Хоть совесть обычно ни во что ставит такие дела. Еще. Должно на Бога все свое упование возлагать. Так ли у вас было? В обычном течении дел этого не заметишь, но когда встречается нужда, это тотчас выходит наружу. Тотчас видно бывает, на чем опирается душа, на Боге или на чем другом, забывая о Боге. То несомненно, что и свои все способы надо употреблять, чтобы выпутаться из стеснительных обстоятельств, ибо и они от Бога. Но окончательного успеха чаять лишь от Бога. Почему к Нему обращаться с молитвой о помощи, и когда уладится дело, Его благодарить, яко единого Избавителя, не поминая о своих способах. Вот и смотрите, так ли вы действовали. Если не так, замечайте еще грех. Так поступайте со всякой заповедью. Главное, что надобно иметь в виду на сей первой степени познания своей греховности, это есть точная определенность дел. Как послужной список пишется с численной определенностью, так и список дел своих каждый в уме своем должен вообразить с такой же определенностью, со всеми обстоятельствами времени, места, лиц, препятствий и прочее. Если самоиспытание у нас остается бесплодным, не рождает в сердце решимость жить для Господа, то это потому, что мы делаем только общие обзоры. Чтобы удобнее это сделать, записывайте свои неисправности, как только будете узнавать их. Но не просто, а тут же приписывайте, как полагаете исправиться. Рассерживались, например, от чего-либо. Сей же минуты начните действительное исправление. Положите «не сердиться более» и определите, как удобнее наладить себя, чтобы не рассерживаться. Так и относительно всего другого теперь же наперед надо определить, как в каком случае поступить, чтобы не оказаться опять неисправным. Таким образом, исповедь будет вполне удовлетворительной. Потрудитесь, Господа ради, так сделать. Увидите, какую власть потом вы возымеете над собой и как мощно начнете держать себя в руках с сознанием пригодности такого, а не другого образа действования. Вторая сторона жизни — расположение и настроение, и склонности сердца. Дела не дают еще о себе полного познания. Надо глубже войти в себя и рассмотреть, каково сердце, и на это больше обратить внимание, чем на дела. Может случиться, что иной окажется неподатливым, не поможет другому случайно,
хотя сердце имеет милостивое. Но тут же не подаст и другой, не по случайности какой, а потому, что страдает скупостью. На вид оба дела одинаковы, а по внутреннему настроению между ними большая разность. Дела — это единичные в этот час и в этом месте действия, а расположения означают постоянные настроения сердца, которыми определяется характер и нрав человека, и откуда исходят его наибольшие желания и направления его дел. Добрые из них называются добродетелями, а худые — пороками, порочными наклонностями и страстями. Какие расположения в сердце должен иметь христианину, указывает изречение Христа Спасителя о блаженствах. Именно смирение, сокрушение, кротость, правдолюбие и истиннолюбие, милостивость, чистосердечие, миролюбие и терпение. Святой апостол Павел следующее указывает христианские блага расположения сердца, яко плоды Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В другом месте: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Противоположные сим расположения — суть пороки или страсти, источники всех худых дел, губящих нас. Главнейшие же из них суть — гордость, тщеславие, своекорыстие, невоздержание, гнев, ненависть, зависть, леность, страсть к утехам чувственным, уныние, отчаяние. О них апостол закона положил, что христианам не только иметь их не должно, но даже чтобы и помину о них не было среди них, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Видите, как строго. Так и извольте хорошенько посмотреть, нет ли каких худых страстей у вас и склонностей. Понемногу каждая из них бывает у всякого, но они не глубоки и не постоянны, а то у всякого есть одна главная страсть, около которой увиваются уже и все прочие. Вот эту-то паче всего и позаботьтесь отыскать. Отыскав ее, и другие потом распределите, какая ближе к ней, какая дальше, и уразумеете строй сердца вашего. Приобретение драгоценное, потому что, когда вслед за сим положите очищать себя от страстей и худых склонностей, то вам видно будет, куда направлять усилия и удары, именно на главную свою страсть. Когда одолеете ее, то все другие разбегутся сами собой. Как на войне, разбив главные силы врага, прочие приходится только гнать и добивать без труда. Дела исправить легко, не дело и все тут. А сердце переломить и исправить не вдруг-то можно. Предлежит борьба. В борьбе же, не зная, куда направлять удары, можно из сил выбиться, барахтаясь без толку, и никакого не получишь успеха. Потрудитесь же. Третья сторона жизни есть дух жизни. Это самое главное и вместе самое мудреное дело. Недобрый дух бывает так лукав и так умеет маскировать себя личиной доброты и уместности, что надо иметь самое острое духовное зрение, чтобы подметить его. Зато добрый дух явен, ибо он един и единичен. Именно жить для Бога — все от ложь. Противоположный ему дух есть
жить для себя, эгоизм. Этот дух очень часто, если не всегда, принимает побочное направление — жить для мира. Так вот, если мы положим, что жить для кого-либо означает дух жизни, то вам не мудрено будет определить дух своей жизни. Определив, для кого вы живете и для кого больше желаете жить, к чему порываетесь сердцем своим, кому больше располагаетесь посвятить свою жизнь, к чему больше клонитесь, по свойству того определяйте и дух своей жизни. Кто для Бога живет, того дух богобоязненный, единому Богу угодить старающийся. Кто для себя только живет, у того дух жизни самоугодливый, эгоистический, своекорыстный или плотской. Кто для мира живет, у того дух миролюбивый или суетный. Четвертый дух жизни — ни то ни сё. Этим духом дышит не наибольшая ли часть людей. Они и против Бога ничего, кажется, не имеют, но и Богу угождать преднамеренной целью не имеют. Пришлось сходить в церковь — сходил, а нет и горе нет. И дома, когда молятся, поклон другой конец, и довольны. Так и во всем божеском. Они не то чтобы эгоисты были заметные, но для защиты своих интересов, для того чтобы уволить себя от каких-либо самопожертвований, всегда найдут резон уклониться. Они и не миролюбцы слишком выдающиеся, но не прочь потешиться вместе с миром делами мира. Такого рода люди сплошь да рядом. Это равнодушные к делу Богу угождения и спасения, ни теплые, ни холодные. Бог отвращается от них и отвергает их. Итак, по сим чертам смотрите, какой дух в вас дышит. Вот видите, что вам предлежит сделать, и сделайте. С первого взгляда это кажется громадным делом, а в существе оно просто и легко. Помолясь Богу, возьмитесь, и все можете определить в один вечер. Не за море ходить, а разбирать то, что внутри у вас же. Однако же не отлагайте сего до того вечера, после которого и исповедь следует. Нет, приступите к сему с самого начала говения. Исподволь все разузнаете основательнее и отчетливее. Трудно, может быть, будет только в этот раз. Но если потом начнете жить по влечению доброго духа вашего, то сама жизнь приведет вас еще к полнейшему самопознанию, ибо от чего большей частью не знаем себя? От того, что живем спустя рукава. Положим, что вы пересмотрели себя хорошо и по всем сторонам жизни своей нашли много неисправностей. Что же далее? Какое употребление надо сделать из этого познания?

Прежде всего, надо осудить себя во всех своих неисправностях, без всяких отговорок и оправданий. Когда на литургии прежде освященных даров, после «Да исправится молитва моя» поют «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о грехах», то тут внушается верующим молиться, чтобы Бог не попустил им с лукавой изворотливостью придумывать извинения во грехах. Кто придумывает такие извинения, от того не жди раскаяния. А у кого нет раскаяния, тот не возьмется и за самоисправление. Все дело стало быть за тем, чтобы осудить себя без жалости, довести себя до того, чтобы в сердце искренне изреклось «виноват кругом, безответно виноват». Казалось бы, что чувство виновности тут в нас и родится, как только познаем грех. А на деле не всегда так бывает. Сердце грубеет от греха. Как чернорабочий грубеет от своей работы, так грубеет и человек-грешник, сам себя продающий в черную работу греха. Поэтому и здесь надо работать над собой, чтобы возбудить раскаяние. Начните прежде обличать себя. И обличите. Устраните все и всех из внимания и оставьте себя одного с своей совестью пред лицом Бога, судьи, видящего все. Признайтесь, что вы знали, что не должно, и однако ж похотели греха. Могли и похотевши отстать, и не употребили в свое благо своей свободы. И разум, и совесть были против, и совне препятствия были, но все эти вразумления презрены вами. Так сделаете в отношении к каждому греху. Увидите, что всякий грех сделан вами свободно, сознанием его грешности и еще с усилием в преодолении препятствий, и совесть заставит вас беспрекословно сознаться в виновности. Лукавство грешного сердца начнет, может быть, изобретать извинения, то в чертах характера, то в жизненных трудностях, то в увлечении или незнании. Не слушайте. Все это могло усиливать влечение ко греху, но согласие на грех никто никогда вынудить не может. Оно всегда есть дело произвольное. Сказали бы «не хочу», и всем искушениям конец. Наперекор этим непщеванием вины о грехах раскройте пополнее ваши личные отношения. Кто вы, где, когда и как согрешили, чтобы открыть, сколько грешен грех именно ваш, в вашем лице и в ваших обстоятельствах. И во всем увидите не поводы к извинениям, а моменты, увеличивающие вашу виновность. Сокрушайте окаменевшее сердце молотом сокрушительных истин Божиих, пока смягчится и воздохнет. Помяните неизреченные милости Божии, явленные вам в творении, в промышлении и заботе, и более всего в вашем спасении через крестные страдания. Помяните дарованные вам совершенства естества вашего, вами униженные. Помяните горькую участь вашу, вами заслуженную и от вас, может быть, недалекую. Подумайте, как мерзок грех, как много оскорбляет он Господа, столько к нам милосердного, как унижает он нас самих, к богоподобию предназначенных, и в какую беду ввергает, здесь лишая покоя, а там готовя вечное мучение. Приложите к этому представление, что вы умираете или уже умерли и предстали на суд, на котором ни один неоплаканный грех забыт не будет. Предел, до которого должно доводить дело самообличения, есть чувство безответной виновности, состояние, в котором скажется в сердце «ничего не имею в свое оправдание, виноват». В сознании этом и состоит плод добросовестного самообличения. Человек должен почувствовать, что грехи лежат на нем всей своей тяжестью. В познании грехов
они представляются чем-то внешним, неким посторонним объектом. В обличении же они ощущаются внутри именно нас самих и тяготят. И тем больше тяготят, что мы сами виноваты в них. Дошедши до сего пункта, что остается сказать грешнику, кроме «окаянин аз»? «И то нехорошо, и это худо, я сам виноват в том, что это нехорошо и что оно во мне есть». Если же совесть осуждает, то и Бог не оправдывает, и Бог видит человека виновным. Если таким видит, то и осуждает. Если осуждает, то присуждает и решение или определение достойного наказания. Ныне или завтра падет на грешника сие наказание, и оно уже висит над ним, когда он осужден Богом. Искреннее, живое сознание своей греховности тотчас начнет рождать одно за другим болезненные чувства раскаяния. Человеку и стыдно, что вдался в такие низкие дела, и досадно, что поблажил себе и поддался своему злому произволу, и болезненно, что довел себя до такого нравственного расстройства, и страшно, что оскорбил Бога и поставил себя в такое опасное положение и во времени, и в вечности. Чувства эти сменяются одно другим, и человек горит в них, как в огне. Он зрит себя висящим над бездной и чувствует себя в состоянии отверженных от Господа. Безотрадное томление дает проход и чувство безнадежности. И вот точка, на которой схватывает иногда человека грешника без отчаяния, внушая, что грехи слишком велики и не могут быть прощены Богом. В большей или меньшей степени испытывает эти чувства всякий грешник. Нечего жалеть, что они есть, а надо желать, чтобы они были и были посильнее. Чем больше горит в них человек, и чем сильнее горение, тем спасительнее. Тут узнает сердце, сколь сладок плод греха, и в этом почерпает силу отвращения от него. Сокрушение сердца о своей неисправности пред Богом составляет опору быть впредь исправным пред Ним. Болезненны чувства сокрушения, но цель благодати Божией не та, чтобы только истомить нас, но та, чтобы через боль создать новое. Ибо есть возможность исправить неисправное и возвратить потерянное. Только возьмись за дело и дай обет, и так отвергаю грех и даю обещание работать единому Богу в исполнении Его заповедей. Но дающий такой обет должен быть уверен, с одной стороны, в том, что его греховность прощена будет, а с другой, что он получит благодатные силы в помощь к устоянию в обете. Поэтому обет работать Господу своей основой имеет надежду на помилование и на помощь свыше. Надежда же эта производится верой в Господа Спасителя, коим на кресте рукописание грехов наших разодрано, и по вознесении от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. У христиан глубоко на сердце должно лежать то убеждение, что как грехи их, о коих они сокрушаются и кои исповедуются с обещанием избегать их, прощаются им, милосердным Господом, ради крестной смерти Его, так в то же время и благодать Божия подается в силу той же крестной смерти во избежание грехов. Благодать сия нисходит на крепкую решимость не грешить и непоколебимую светлую веру во Христа Спасителя. Вот когда для человека крест Спасителя действительно есть якорь. Как утопающий крепко берется за дерево, так кающийся за крест Христов и чувствует, что уже не погибнет. Обыкновенно мы умом лишь понимаем силу крестной смерти Господа, а прошедший это болезненное раскаяние во грехах чувствует ее потому, что оно становится
элементом жизни его. Но остановимся здесь и хорошенько определимся, что значит слово «работать единому Господу». В этом существо дела, не зная которого можно сделать большую ошибку, веря между тем, что дело делается право. Дело, как уже не раз упоминалось, вот в чем. Вся наша жизнь во всех своих частностях и дробностях должна быть посвящена Богу. Закон общий таков. Все, что не делаешь, делай сообразно с волей Божией и в угодность Богу во славу Пресвятого имени Его. Всякий шаг внутри следует Богу посвящать, а шаги по заповедям направлять надо. Заповеди же известны. Вот и все. Каждый случай можно подвести под заповедь и внутренно посвятить Богу свое в нем действование. Так будет вся жизнь посвящаться Богу. Кто с такой осмотрительностью и с таким ясным сознанием угодности Богу делаемых им дел поступает всегда, тот вместе с тем не может не сознавать, что жизнь его идет верно, что хоть дела его не блестящи и несовершенны, но в них сознательно не допущено ничего, чтобы оскорбляло Бога и не было ему угодно. И это сознание исполняет сердце его тихим миром от спокойствия совести и тем духовным радованием, которое рождается от чувства, что он не чужой Богу, и что хоть невелик, незнатен и невиден, но раб его есть, старающийся всячески угождать ему, и все усилия свои к тому направляющие и верующие, что и Бог сам видит его таковым. Но чтобы это было, надо возыметь решимость на такую жизнь. Чтобы решимость пришла, надо восчувствовать недоброту жизни, невнимательное к главному, ни то, ни сё, и восхитительное достоинство жизни внимательной. И этого мало. Надо сокрушаться, что есть в жизни время, прожитое попусту. Сокрушение сердца о своей неисправности пред Богом составляет опору решимости быть впредь исправным пред Ним. Однако не следует думать, что загаданное легко придет в исполнение. Сколько помех и совне, и совнутрь. Готовьтесь вступить не на цветистый путь, а на борьбу. Готовьтесь бороться и усердно просите Господа, чтобы даровал вам силы выносить все, что встретите неприязненного и мешающего. На себя не надейтесь. Все упование возложите на Господа, и помощь Его всегда будет с вами.

0: Советы причастникам святых тайн по трудам святителя Феофана Затворника читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

непридуманное. Дневники, письма, воспоминания. Россия, век 20.

За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации. Евгения и Нина Казаковы. Горести войны. Мы все родились в Малых Березенцах, небольшом селе у дороги Луга-Любань. Отец Василий Ильич был секретарем Малоберезенского сельсовета. Но в 1937 году его и брата Алексея по чьему-то доносу арестовали. Судила тройка. Без суда и следствия обоих отправили на лесоповал, а на семью наложили твердое задание — повышенный налог. Мама Надежда Тимофеевна была родом из Замостья, из бедной многодетной семьи, имевшей 5 дочерей. Она пекла хлебы для Печковского сельпо, но от работы в колхозе не освобождалась, иначе нельзя было ни сена для коровы накосить, ни огороды посадить. Мы, старшие, во всем помогали маме. Носили дрова и воду, топили печи, готовили формы для хлебов. Люся 8 лет не смогла пойти в школу, не с кем было оставить маленькую Нину, а няньку нанять не на что. В 1939-м папу освободили. Он устроился на насосную станцию на озере Бебра, перекачивавшую воду в Тигду для торфопредприятия. Жить стало немного легче, но вообще до войны во всем ощущалась нехватка, особенно в промтоварах. Если в магазин привозили ситец, то он отпускался только по паевым книжкам и строго по норме — 6 метров за пай. Очередь надо было занимать с вечера, иначе не достанется. За обыкновенными спортсменками приходилось ездить в Ленинград. Вручал лес. Грибы и ягоды собирали все, от мала до велика. Их, как и ивовую кору для кожевенного производства, сдавали на приемный пункт. Незадолго до войны родители получили билет на лес и выстроили добротный дом, только пожить в нем довелось не так долго. 22 июня 1941 года был теплый солнечный день, и мы с ребятами играли на улице в лапту. Вдруг пронесся слух «Война». У Щелкановых в Больших Березенцах было радио. Мужчин призывного возраста сразу мобилизовали, а к нам из Ленинграда пригнали 3000 окопников, женщин и ремесленников. Вдоль реки Рыдинки возводился противотанковый ров. Спустя неделю в сторону Луги двинулись наши войска, а навстречу им тянулись толпы беженцев из западных областей с пожитками, телегами, гуртами скота, мявшими колхозные поля. В нашем большом доме жили ленинградцы. В августе пал Лужский рубеж, немцы уже заняли Лугу, а люди все копали окопы и сооружали доты. К Ленинграду болотами и лесами пробирались окруженцы. По ночам заходили к нам в дом, спрашивали дорогу. Как-то остановились чинить полуторку. Утром ее увидели с немецкого самолета и сбросили бомбу, разрушившую жилой дом. Мы ушли в лес за 2 километра, жили в шалашах. Однажды Люся пошла в дом постирать. Развешивала на заборе белье, как вдруг увидела 2 немцев. Сказала: «Дяденьки, дома никого нет». Но ее отшвырнули, забрали мед, шпик, корзинку с яйцами и пошли по дворам ловить кур. Видно, то была разведка. А через 3 дня пошли войска. Мимо окон потоком двигались танки, лошади, тяжеловозы везли оружие. На машинах, велосипедах, мотоциклах ехала пехота. Как-то несколько дней шли дожди, и машины завязли. Солдаты сняли у нас ворота, подложить под колеса. Но мама нашла старшего и добилась, что ворота вернули. У нас немцы не остановились. Кругом был лес, а леса они боялись. По ночам к нам приходили партизаны, просили картошки, капусты. Однажды принесли рожь обменять на хлеб. Люди жили старыми запасами. Хуже всего приходилось ленинградцам, которые не успели вернуться с окопов домой и остались без всего. Жители затаились в домах, стараясь лишний раз не показываться на улице. Старостой на обе деревни был назначен Саотин, бывший председатель колхоза. В январе со стороны Волхова послышалась стрельба. К нам приближался фронт. В ночь на 2 февраля раздался неожиданный стук в окно. Отец выглянул и услышал: «Открывай, отец, свои!»
Это была разведка из кавалерийского корпуса Гусева. Утром к Веряжину и Замостью проследовали лыжники, а вскоре в деревне остановились наши войска. Все глубоко вздохнули, словно распрямились. Можно было свободно ходить по улицам, громко говорить, даже петь. Кругом были свои. Мобилизовывали оставшихся мужчин. Нашего папу 1898 года рождения, дядю Лёшу и Шутина из Язвинки. Дядя Лёша вскоре погиб. А папу с Ишутиным отправили в Малую Вишеру, где они работали в пекарне, и папа даже послал нам оттуда письмо. У нас в доме поселились 9 связистов. Стало шумно, весело. Казалось, что больше нам ничего не грозит, но получилось совсем иначе. Вторая ударная армия пробилась к нам через узкий коридор у мясного бора, который немцы все время старались перекрыть. Продовольствие и боеприпасы доставлялись в войска с большим трудом и перебоями. Дальнейшее наступление сделалось невозможным. Фронт остановился в 10 километрах от нас. А когда пришла весна, и все дороги оказались под водой, снабжение армии прекратилось вовсе. Туго приходилось и партизанам. У нас забрали бычка, якобы в племенное стадо, а потом и корову, оставив расписку, что вернут после войны. С 21 мая части 2-й ударной начали отходить на восток. Жителям 14 деревень Оридежского района было приказано уходить вместе с войсками. С собой разрешалось взять 16 килограмм. Остальное имущество мама зарыла в огороде. 27 мая мы покинули родную деревню. Дошли до Язвинки. Видим, наши дома горят. Потом сосед-старик рассказывал, как солдаты обливали дома керосином и поджигали. Действовал приказ ничего не оставлять врагу. Наш новый дом загорелся лишь с третьего раза. До станции Огорелья мы шли по жердевому настилу, проложенному при немцах советскими военнопленными. В Огорелье нас посадили на платформы со снарядами, и паровик «Кукушка» довез до Рогавки. Отсюда мы двинулись пешком к мясному бору. Мама тащила мешок с мукой, Женя с Люсей — вещи. Единственная просека, по которой была проложена узкоколейка, была запружена людьми. Они вручную толкали вагонетки, часто останавливаясь из-за заторов. Чем ближе мы подходили к коридору на мясной бор, тем больше нас бомбили и обстреливали немцы. Падали убитые, стонали раненые, плакали дети, дико кричали животные. Горел лес, все вокруг чадило и дымило, а мох и болотная вода сделались красными от крови. Мы растеряли свои котомки и бежали, увязая в болоте вслед за бойцами. Вскоре, однако, всякое движение прекратилось. Немцы перекрыли коридор, и солдаты, и жители оказались в окружении. Грязные, мокрые, оборванные. Ночевали на кочках, где по суше, в шалашах. Да немало комарьё, ведь июнь в наших краях — самый комариный месяц. Начался голод. Припасы, взятые из дома, скоро кончились. Изредка прилетал маленький самолет-кукурузник, сбрасывал почту или мешок сухарей. Мешки были бумажные, рвались или падали в трясину. Иногда нам доставалось по ложке льняного семени или немолотой пшеницы, а в основном питались травой, липовыми листьями, осиновой корой, варили щи из заячьей капусты, пили ржавую воду из ямок, вырытых возле шалашей, искали трупы лошадей, убитых еще зимой. Запомнилось, сидит боец под елкой и грызет копыта, поджаренное на костерке. Нина лежала в шалаше, больная коклюшем, почуяв запах, заплакала. «Хочу копыта!» Мама взмолилась, родненький, «Отколи ты ей кусочек, чтоб не ныло!» Солдат разбил копыта о камень, подал кусок Нине. Больше месяца мы находились в окружении, кольцо которого неумолимо сжималось. Нас ежедневно бомбили, обстреливали. Убило соседок Лену и Ольгу, а отец их умер от голода. Вокруг был настоящий ад, и люди молились, чтобы их убило,
только б не ранило. Раненым приходилось тяжелее всего. Их все прибавлялось, но эвакуация давно прекратилась. Раненые лежали на каждой кочке тут же и умирали. Трупы разлагались на солнце, облепленные мухами. От них исходил жуткий запах. Между мертвыми бродили грязные, заросшие, опухшие от голода люди, не находящие выхода из этой западни. В конце июня немцы начали прочесывать лес с собаками. Тяжело раненых пристреливали, ходячих брали в плен. Гражданских отделили от солдат и погнали на сборный пункт в Рогавку. По дороге попадались убитые лошади. Женщины кидались к ним, спеша отрезать кусок мяса или кожи, сварить и накормить детей. Немцы издевательски ухмылялись и фотографировали. 7 июля 1942 года мы подошли к своей деревне, от которой остались одни печные трубы. Малоберезницкая церковь Козьмы и Демьяна уцелела. Только крест от обстрелов накренился. Поле между большими и малыми березенцами превратилось в немецкое кладбище. Жуткое впечатление производил строй березовых крестов с раскачивающимися касками и каркающими воронами. Вещи, которые мама закопала на огороде, кто-то уже вырыл, и мы остались, в чем пришли. Первую ночь провели в житнице у Мартыновых, потом несколько дней прожили в церкви. Есть было совершенно нечего, но однажды удалось поймать ежика и сварить из него суп. Он получился на удивление жирный и вкусный. Нина очень ослабла, страдала кровавым поносом и в свои 6 лет была похожа на маленькую старушку. Мама отвела ее к своей сестре, Хомировиче. Мы ушли в Замостье к другой маминой сестре, тете Поле, которая спряталась в лесу и не попала в мясной бор. Она сумела посадить огород. Когда выкопали картошку, ее почти всю забрали себе немцы, а мы снова голодали. На торфоразработках в разрушенном общежитии остались старые железные кровати. Мама с Женей и Люсей ходили туда с санками, а потом развозили их по деревням, обменивая на картошку. Немцы подтягивали к Ленинграду военную технику, для чего строили шоссе Луга-Любань. На строительство согнали женщин и подростков со всех окрестных деревень. Жене было 14 лет, Люсе 12, но мы работали наравне со взрослыми, рыли канавы, собирали в поле камни и разбивали их в дробилках. Потом тяжелыми катками утрамбовывали дорогу. Настал 1943 год. В январе разнесся слух, что блокада Ленинграда прорвана. Мы радовались и надеялись на скорое освобождение, но оккупанты не хотели оставлять на захваченной земле ни хлеб, ни торф, ни людей. Жители, спасаясь от угона, группами уходили в партизану. Маму не взяли из-за нас троих. Вскоре немцы погнали нас в Оредиш, посадили в товарные вагоны и повезли в Латвию. Выгрузили на станции Вальмер в 16 километрах от Риги и раздали владельцам хуторов Ямбурской волости. Тетя Саша с 2 детьми попала к одному хозяину, а мы к 3 учительницам, имевшим уже батрака, поляка Павла. Мама с Павлом пилили дрова, возили сено, ухаживали за скотом. Весной старшая из хозяек по имени Ланга сказала маме, что она отдала нас на другой хутор. Ей нужна лишь 1 работница. Она хлебников она держать не собирается. Мама отказалась с нами расстаться, и нас взял к себе Мас Викуль, имевший 120 гектаров земли и большое хозяйство. Мама и Женя доили коров, выносили навоз, косили траву, пилили дрова, начиная работу в 4 часа утра и заканчивая в 10 вечера. Люся с Ниной пасли 18 коров и стадо овец. Но здесь мы, по крайней мере, не голодали. У Масса Викуля мы прожили до августа 1944 года, когда немцы приказали всех русских батраков привезти в Вальмар. Викуль на лошадях отвез нас на сборный пункт. Здесь отбирали людей для отправки в Германию. Старых и больных не брали, а нас погрузили на машины,
повезли в Ригу, где в порту готовился к отплытию огромный корабль, нагруженный разным добром. Нас загнали на верхнюю палубу, и транспорт отчалил. Дул холодный ветер, лил дождь, корабль увозил нас все дальше и дальше от дома. На вторые сутки плавания в небе появились советские самолеты, началась бомбежка. Оба катера сопровождения пошли на дно. По самолетам с корабля стреляли зенитки, и взрослые, несмотря на грозившую самим опасность, молились за летчиков. Раздавались возгласы «Ура! Наши!». Самолеты с красными звездами покружились над судном и скрылись за облаками. Мы прибыли в Данциг. Нас выгнали на берег за колючую проволоку и разбили на партии по 2000 человек. Нашу партию отвели на вокзал и погрузили в поезд. Начались скитания по германским дорогам. Все лагеря были забиты узниками, и нас нигде не принимали. Состав перебрасывали с одних путей на другие, загоняли в тупики, где мы стояли по несколько дней, иногда кормили. Наконец нас высадили на станции Дахау и повели в карантинный блок концлагеря Мюнхен-Дахау. Бесконечные ряды бараков, обнесенные колючей проволокой, вышки с часовыми, большая квадратная труба, изрыгающая зловонный дым. Началась сортировка. Мы попали в группу из 150 женщин с детьми. Нас построили подвое и повели в баню. Там наголо обрили, обмазали черной жидкостью, от которой долго щипало тело, а вещи унесли в дискамеру. Выдали по маленькому кусочку мыла и повели в душевую, где мы долго стояли в ожидании воды. Всем так хотелось помыться. Наши мечты прервал вой сирены, возвещавшей о начале бомбежки. Сквозь маленькие оконца под потолком было видно, как лагерь окутывается дымом. Слышались близкие разрывы, рядом били зенитки. Мы простояли всю бомбежку, дожидаясь отбоя воздушной тревоги, а воды все не было. Потом воду дали, сначала горячую, как кипяток, затем холодную. Не дав как следует вымыться, нас выгнали в соседнее помещение, где мы долго ожидали свою одежду. Это было помещение с кирпичным полом и стальными дверями. Позже нам рассказали, что здесь умерщвляли людей газом. Но нас не казнили, а выдали одежду и повели на регистрацию. Каждый получил карточку с номером, на которую ставил отпечаток собственного пальца. Нина приложила палец к маминой карточке. После этого нас повели в карантинный барак, огороженный от основного лагеря колючей проволокой. Подходить к проволоке и разговаривать с узниками в полосатой одежде строго воспрещалось. В бараке были нары, длинный узкий стол, две маленькие печурки по углам. Недели через

Ленке Лене, знавшей немецкий язык. Жене исполнилось 16 лет, и ее послали учиться на крановщицу, вагоностроительный завод. Мама работала в интернациональной бригаде, строившей бараки на территории завода «Фрайман» и разбиравшей завалы после бомбежек. В бригаде было 12 русских, 6 французов и 3 итальянца. Последние дразнили французов лягушатниками, а те их — макаронниками. Бригадиром был пожилой немец. Иногда он приносил буханку хлеба и делил ее на всех женщин. Мужчины строили бараки, цементировали пол, женщины возили на тачках песок и гравий. Вечером все возвращались в лагерь, где получали ужин — миску баланды из капусты кальраби. Работали на заводе и военнопленные. Французы и итальянцы получали через Красный Крест посылки из дома. Наши пленные — ничего. Женщины тайком передавали им сэкономленную баланду. Кроме того, пленные делали детские деревянные игрушки — 3 курочки и петушок, или 3 медведя с молотами, укрепленные на круглой фанерке. Если дернуть за нитку под фанеркой, то куры начинали клевать зерно, а медведи бить молотом по наковальне. У местных жителей игрушки пользовались большим спросом, но было сложно их вынести на волю. Женщины ходили на работу с маленькими брезентовыми сумочками, в которых носили свой обед, пайку хлеба. Единственная бригада, которая не проверялась на выходе, была интернациональная. Работницы ее и выносили готовые игрушки. Тайком они передавались немецким женщинам, которые, несмотря на запрет, подходили к лагерю. Они приносили нам хлеб, старенькое, но чистое детское белье, а за каждую игрушку — по 2 брод-марки. Люся, чистившая на кухне картошку, по воскресеньям получала пропуск в Мюнхен, до него было 3 километра, тоже продавала игрушки и выкупала хлеб. В тех же сумочках его относили пленным. Нина с другими такими же детьми, 5-10 лет, ходили просить подаянье, если удавалось уговорить конвоира. Один откажет, а другой покажет на часы, мол, к такому-то времени надо вернуться, и пропустит. Жители питались по карточкам, но подавали кто что мог. Кто даст, а кто и собаку спустит. В марте 1945 года нас перевели из Трюденринга в лагерь Фрайман, расположенный у автострады Мюнхен-Берлин. Порядки здесь были более строгими. Выйти за территорию лагеря уже никому не удавалось. Охрана состояла из эсэсовцев. Начальница, фюрерша, ходила в форме СС с хлыстом и овчаркой на поводке. Тому, кто нарушит режим, доставалось хлыстом безо всякой жалости. Если узник пытался бежать, собаки спускались с поводков и гнались за беглецом. Они настигали жертву даже на верхних нарах и зверски ее терзали. В апреле участились бомбежки. Теперь по ночам нас загоняли в бомбоубежище, чтобы никто не смог подать сигналы самолетам. 28 апреля узники, как всегда, шли на работу. На улице они услышали передававшееся по радио сообщение, что Мюнхен будет без боя сдан американцам. Была суббота, и людей с работы отпустили пораньше, чтобы в понедельник отправить в Дахау. Но, проснувшись воскресным утром, мы увидели американских солдат, снимавших колючую проволоку. Мы впервые увидели американцев, среди которых было много негров. Нас хорошо накормили, а мужчины нашли где-то древесный спирт и отравились, а некоторые ослепли. Мы уже свободно ходили по городу. Неизгладимое впечатление произвел на нас Мюнхенский зоопарк. Там свободно разгуливали жирафы и павлины, резвились на деревьях мартышки, в огромном океанариуме плавали разноцветные рыбы, мы даже покатались на гигантских черепахах. На территории лагеря Фрайман нам пришлось еще жить 3 долгих месяца, дожидаясь отправки на родину. Только в августе нас погрузили в студебекеры и повезли к советской границе, где передали нашим войскам. Мы прошли проверку на фильтрационном пункте в Бреслау и в сентябре увидели, наконец, родное небо и свою землю. Папа наш остался жив
и долго разыскивал.

0: нас через Красный Крест, пока не нашел у родственников. Много трудностей выпало на нашу долю и после войны, но с войной, с фашистской неволей не может сравниться ничто. За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации 1941-1944 годов. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Итак, летом 1893 года появляется еще одно замечательное сочинение – «Фантазия для двух фортепиано», впоследствии получившее название «Первой сюиты для двух фортепиано». Напомним, что в первой сюите четыре пьесы – «Баркаролла», «И ночь, и любовь», «Слезы» и «Светлый праздник». И каждую часть предваряют стихотворные эпиграфы, раскрывающие программу пьесы. Эпиграфом к третьей части, названной «Слезы», является известное стихотворение Федора Ивановича Тютчева. «Слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую, порою ночной». Мелодической основой пьесы «Слезы» стала выразительная попевка из четырех нот. Спустя многие годы, уже живя за рубежом, Рахманинов вспоминал. «Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивавшимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему. Четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом. У меня с ними всегда ассоциировалась мысль о слезах, и для третьей части сюиты я тотчас нашел идеальную тему. Мне вновь запел колокол Новгородского собора».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала третья часть «Слезы» из первой сюиты для двух фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Андре Прывина. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Этот час мы проведем с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Даниил. Всем Божьего благословения.
0: Сегодня мы поговорим о своеобразии русской православной традиции. Часто русское православие сравнивают с греческим, болгарским, сербским, еще каким-то, обращая внимание на различные подходы к исповеди и причастию, на различия в богослужебной традиции, на какие-то бытовые моменты, наличие или отсутствие тех или иных запретов для священнослужителей, для мирян, на разные такого рода вещи. И сегодня хотелось бы понять, что вообще такое русское православие, как особый такой культурный стиль. Отец Александр, и вот, наверное, начать наш разговор хотелось бы с вопроса, что такое русское православие в вашем понимании, что для вас русское православие?
1: Я думаю, что, видите, каждый народ, а мы знаем, что народ в церковно-славянском языке даже обозначается как язык.
0: Да.
1: То есть есть уже особенность, да, и поэтому как сказать, такое явление, как религия, несмотря на то, что религия объединяет разные народы, да, там то есть свой некий облик даже у той же самой религии, которая общая для нескольких народов. Вот я немножко другой пример приведу, да, вот, чтобы понять, как сказать, и воспринять вот эту реальность, что язык, речь, традиции, в том числе и как бы национально-народные, да, они влияют на религию. Посмотрите, вот в Индии, Индия многонациональная страна, без сомнения, да, и с одной стороны, кастовая система в Индии, это система, конечно, связанная, ну, с индуизмом, да, ну, это общее понятие, да, и кришнаизм, и вишнуизм, и шиваизм, да, это вот какие-то такие ветви индуизма. Но в Индии есть большие сообщества мусульман, большие сообщества, ну, будет меньше, да, сообщества христианские сообщества. И как ни странно, да, что вот и христианству, и исламу чужда кастовая система, но полностью она не исключается даже в этих религиях. В том числе даже, как раз, как ни странно, например, в Индии, ну, в Индии, условно говоря, да, зародился буддизм, да, и тот же самый Будда, да, принц Гаутама, да. Он, как бы сказать, он в Индии родился, да, и там проходила его жизнь. Но буддизм не укоренился в Индии, то есть Индия не буддийская страна, да. И буддизм там развиваться стал позже, вот как бы в 20 веке. А как Фронда именно этой кастовой системе? То есть вот представители низших каст стали принимать буддизм, чтобы вот протестовать против кастовой системы и выйти из этой кастовой системы. Но даже это не помогает. Традиция остается традицией. Да? Что касается христианства, когда мы говорим о национальном облике православия в Греции, там, в Сербии, и там, в Румынии, мы просто должны еще кое-какую вещь понимать. В особенности, что касается России. В России наша история, она связана с тем, что у нас 70 лет христианство было гонимо или было вне, ну, не то, что прямо вне закона, да, это было бы слишком строго. Вне закона христианство было, условно говоря, в Албании, например. Вот Албания, приняв социализм в каком-то в радикальном таком проявлении, Там не только христианство, там, да, там и ислам был запрещен в Албании, и христианство было запрещено в Албании. Там оно просто было запрещено. А в Советском Союзе официально, конечно, там по Конституции не запрещены были религии, да. Но религиозный верующий человек, это человек был такой сомнительный для советского государства. И некоторая прерывистость, которая у нас была, в отличие, например, даже от той же самой там, Болгарии или даже Румынии, да, условно говоря, там, социалистический строй в Румынии или в Болгарии появился позже, и надо опять тоже отметить, что там такой, там тоже была борьба с религией, там были, в общем-то, и свои, как бы, исповедники, вот, на Балканах, но это длилось там меньше. А в Греции этого вообще не было. То есть в Греции, ну, как сказать, революционные коммунистические силы там не победили, да, и Советский Союз там не сумел повлиять на то, чтобы Греция после Второй мировой войны вошла в орбиту Варшавского договора, ну, условно говоря, там, да. Поэтому там этого прерывания традиции не было. Поэтому это тоже влияет на наш облик, да. И в конце 80-х, в 90-е годы мы, ну, как бы все пытались прийти, в том числе, к православию, как мы его себе представляли, вот именно в ключе дореволюционной формации. Хотя мы его представляли себе как-то, условно говоря, кто как его представлял? Кто-то представлял себе из тех книг, которые стали печатать, например, произведения Шмелева. Там «Лето Господне», там вот такая благостная такая картина, да.
0: Это еще не самый худший вариант.
1: Да, это худший вариант. А кто-то, между прочим, мог о православии судить по соборянам Лескова. Тоже не самый худший вариант, с одной стороны, но не такой благостный. Тоже не такой благостный, да. То есть не такой благостный, как «Лето Господне» Шмелева. Вот. А последующие произведения о церкви Лескова, которые, в общем-то, издавались, да, ну, может быть, они так широко, они, в общем-то, были уже сатирические или едко критические по отношению к православию, например. И там уже на этом строить вообще просто было ничего невозможно. Потом надо давать себе отчет, что и не все строили такой, ну, такой миф о православии, о русском православии, который вот, ну, связан, может быть, был бы с произведением Шмелева, да. Кто-то все-таки о православии судил или, ну, пытался понять православие с помощью радиопередач, которые транслировались из-за рубежа. Поэтому у нас вот какой-то такой общей картины, мне кажется, не сложилось. Да? Просто православие было у нас всегда разные. Ну, как бы, да, есть разные группы православных, были. Какая-то общность, конечно, была, да, наверное, сформировалась, потом, как бы, она стала трансформироваться, в том числе и что касается дисциплинарной практики, условно говоря, да, дисциплинарной практики причастия, исповеди. Тут уже на ходу в период всеобщего воцерковления, не какого-то воцерковления, какого-то отдельного человека, а всеобщего воцерковления страны, духовенству приходилось решать вопрос о том, а какова должна быть дисциплинарная практика для тех людей, которые о православии не слышали, а тех, кого даже в детстве не крестили, кто сам пришел креститься во взрослом возрасте, взрослым совершенно человеком, да, которому, в общем-то, эти трудные тексты, ну, трудно даются, да, поэтому я знал разные практики, в том числе дисциплинарные по подготовке к причастию. Кто-то, еще надо учитывать, да, что, например, ну, в 90-е годы, да, уже стали появляться хотя бы репринтные там молитвословы, а в 80-е годы это еще вообще было невозможно найти молитвословы. И там, если хорошо, у батюшки какого-то был молитвослов до революционного издания, он давал его переписать на один вечер, чтобы они переписали себе люди в тетрадку. Такие тетрадки я видел, когда молитвословы были переписаны. Да. То есть в 80-е годы еще, особенно по провинции, священники даже, в общем-то, и не требовали, например, вычитывания молитвенного правила, потому что его даже вычитать было не почему. Вот это тоже.
0: А как готовились там какие-то, просто, не знаю, отче наш по несколько раз прочитывали.
1: Ну, а тоже тут не было какого-то специального канона, да, там, насколько я понимаю, насколько я сам как бы помню, ну, хоть я выцерковлялся в начале, в самом начале 90-х годов, ну, сам, хотя, как меня ребенком-то водили в церковь, я даже причащался, но я даже причащался, ну, по крайней мере, перед каждым учебным годом. Меня бабушка водила в храм, и все-таки надо понимать, что, да, я учился вообще в советской школе, да, там, ну, половину учебного курса школы я проходил вообще в Советском Союзе. И я, в общем, и не знал ничего про молитвословы. Ничего просто не знал. И только потом, где-то вот уже в 90-м, каком-то, может быть, втором, третьем году, вот впервые я в руки, мне попал вообще молитвослов. Да, и тоже довольно репринтное издание. Я с удивлением узнал, что, оказывается, есть молитва перед причащением. А, ну, приходской батюшка понимал, что я практически не смогу прочитать никаких молитв. И бабушка моя не сможет прочитать, и я не смогу прочитать, да, там, потому что нет у нас такого молитвослова, да. Поэтому, ну, была исповедь. И вот это была такая традиция, но была исповедь, конечно, перед каждым причастием была исповедь, и на исповеди как бы я свою душу раскрывал священнику, да, и он мне какие-то давал советы, и спрашивал, как я себе, ну, ребенок, как я себя веду, помогаю ли я дома, слушаюсь ли я родителей, как я учусь, там, ну, как прилежание, как я себя веду со сверстниками. Вот. То есть приготовление было. Но оно было вот таким, условно говоря, да. Потом, когда молитвословы появились, да, да, конечно, это все вошло в наш обиход. Но и тоже было по-разному, да, потому что духовенство понимало, что многое и непонятно в этих текстах, да. Например, владыка Антоний Суровский как вот советовал молиться? Это, ну, это довольно известное. Он говорил, что заведите себе там часы, там, будильник, да, на сколько вы можете потратить время, не рассеиваясь умом и на молитву. Можете 10 минут? Ну, вот заведите 10 минут будильник, и 10 минут вот читайте вот это молитвенное правило. А, значит, особенно утреннее или вечернее. Зазвенел будильник, останавливайтесь утром, следующее утро, следующий вечер, начнете с этого места. Ну, по крайней мере, вы точно знаете, что 10 минут вы можете спокойно ни о чем не думать. Там, что вам надо куда-то бежать, торопиться, спешить, какие-то дела неотложные. Такая традиция была. Может быть, она представляет из себя какую-то такую рваную, такую разнообразную, лоскутную, как бы такую, калейдоскоп такой лоскутный, да, какую-то и картину такую, калейдоскопную. Но это наша реальность, да. Причем, например, традиции, в том числе дисциплинарные стран, находящихся рядом, как, насколько я понимаю, да, там Болгария и там Румыния, православные страны, они довольно разнятся. И разнятся они даже не только по традиции дисциплинарной, они даже разнятся по, не то что по выцерковленности даже, может быть, можно сказать, ну, это наше слово такое, это неологизм, по погруженности в церковную жизнь, как, например, болгар, она своя, там, может быть, даже, скажем, малая погруженность и малый интерес к церковной жизни. А в Румынии, например, ну, может, сейчас что-то уже меняется, да, там все-таки урбанизация определенно идет. Но Румыния всегда была, во-первых, она густонаселенная, да, это почти 20 миллионов населения, в сравнении с Болгарией, там 8-7 миллионов, хотя территории довольно одинаковые. Вот. А там все-таки вот это преобладание сельского населения, традиционно религиозного, там своя, конечно, определенные есть нюансы религиозности, да, то там, конечно, погруженность в традицию, в том числе церковную, религиозную, очень глубоко укоренено. И это очень важно для нации. Для этой нации очень важно. Это цементирующее такое очень.
0: Отец Александр, да. Вот раз вы уже начали сравнивать разные традиции национальные, может быть, мы сейчас... У меня есть небольшая заготовка, несколько аудиофрагментов песнопения «Благословен еси Господи» в разных, собственно, исполнениях. Есть греческое, болгарское, сербская, и еще я подготовил знаменный распев наш российский. Вот, может быть, мы это сравним и как-то попробуем прочувствовать вот это вот различие, что ли, и различие, что общего, что разного в этих традициях. Ну, давайте начнем, может быть, с сербской традиции. Монастырь Высокие Дичаны, благословен еси Господи.

И давайте сразу послушаем еще следующие фрагменты. Греческое песнопение из одного из фильмов Димитроса «Папа Яннопулоса».

очень необычно звучит, да. И болгарское песнопение, вот, к сожалению, не нашел информации о том, что это, кто исполняет.

Ну и в конце нашего музыкального дайджеста знаменный распев хора с Минского Свято-Петропавловского собора «Регент Ирина Денисова».

0: отец Александр, вот под какие песнопения проще молиться, на ваш взгляд?
1: Я бы все-таки не выделял, я бы сказал, может быть, отметил или попытался объяснить разницу, да, в чем мы здесь ее увидим. Если и сербское, и болгарское, и греческое по-разному, но довольно близко похожи, минорно. У меня был такой опыт, когда я вот был в Болгарии. Я был в Болгарии два раза, правда, очень давно уже, и как-то мне довелось служить. Причем в Болгарии в разных храмах я служил, и, так сказать, в разных местах, в разных храмах. И в одном месте мне со священником этим иногда даже переписываемся. Отец Стойко, когда мы только познакомились, он мне спросил меня, попросил меня, а вы могли бы служить минорно? У нас вот принято так, ну, вот, вот заунывно, печально, а не так вот там торжественно, как вы, русские, служите, да. Это вот тоже интересный опыт, да. Я говорю, ну, я попытаюсь. Ну, он послушал. Ну, служите, как можете, как вы привыкли. Вот. Вот эта минорная традиция, учитывая близость Афона, она, наверное, скорее монастырская. Монастырская, да. Наша традиция, даже вот мы сегодня сейчас с вами услышали вот этот знаменный распев, конечно, это гармонизация. И гармонизация уже композиторская. В нашем, в русском дореволюционном, так сказать, дореволюционной русской традиции переплетаются две вещи, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я не культуролог. С одной стороны, имперское торжественное богослужебный такой вот ход и стиль. Вот, вот именно, да, Москва, Третий Рим, да, а потом еще Петербург. А Петербург, ко всему прочему, это город, конечно, как окно в Европу и европейский. И композиторская традиция, да, то есть наш, каждый, любой композитор, он, в принципе, там как бы должен был всегда создать какое-то церковное песнопение. Исходя вообще из европейской, там, композиторской школы, да. Поэтому вот мы, мне кажется, видим в нашей, даже в переложении гармонизации знаменного распева, мы видим и торжественность имперского богослужения, и мы видим руку вот именно современного, на тот момент, конечно, современного музыкального композиторского искусства. Монастырская традиция как бы немножко уходит у нас, в отличие от Греции, Сербии или Болгарии, немножко в сторону, да, потому что у нас все-таки ориентация вот на соборы, на соборное богослужение, нежели на монастырское. Конечно, там были какие-то монастырские, да, знаменные какие-то, да, там, значит, записи, но все это в большей степени гармонизировалось и издавалось уже и исполнялось не по крюкам, да, а по той гармонизации, по тем нотам, которые проходили через руки композиторов. Это, мне кажется, тоже отличительная черта нашего русского православия от православия, в том числе балканского. Да. Что касается вот, вот этого минорного исполнения, да, вот оно такое. Здесь много что переплетается. Здесь не только переплетается, как я сказал, тоже, мне кажется, две вещи. С одной стороны, так, магистральным таким, может быть, таким руслом это монастырская традиция, но при этом тоже ведь на эту монастырскую традицию влияло вот это народное пение, там, народное пение, народное исполнение. Если вот сравнить, в том числе, вот болгарское песнопение с песнопениями, просто народными болгарскими песнями, да, вот, ну, их можно найти, и это не проблема, то, ну, просто наши слушатели, может быть, не так знают болгарский народный фольклор, там, или сербский, тем более, он такой же заунывный очень часто, он такой же тягучий, он исполнялся там под гайду, там, то есть под волынку, да, там исполняется, да, он такой же вот очень такой плавно, как будто стелящийся над холмами, над этими там старопланина, над этими горами. Вот. Да, есть и хоро, да, то есть есть вот этот танец, хорох, там, хоровод, ритмичный, динамичный. Это одна, как бы сказать, сторона этой фольклорной традиции, а другая сторона это вот такое заунывное, балладное, по-своему, пение, в котором очень много востока. Вот я, может быть, здесь ошибаюсь, меня могут, в общем, поправить, со мной могут кто-то не согласиться, кто в этом больше специалист. Но вот восточного, ну, не обязательно турецкого в том числе даже, да, а может быть даже и арабского, потому что все арабский Восток, турецкий Восток, это все очень влияло на Балканы. Это все по-своему вплелось. В том числе в народную традицию, а из народной традиции в том числе и в монастырскую традицию. Это тоже... Я, например, удивительную вещь отметил, да, что вот это постоянное присутствие вот, там, мужчины, монаха, да, или даже послушника. Вот я был на Афоне в храме, и обязательно за трапезой в том числе, в трапезе, за трапезой, за едой, обязательно с покрытой головой. И мне как кажется, что это все-таки влияние даже довольно серьезное Востока. Вот именно быть всегда с покрытой головой. Как мы знаем, как бы, да, вот у восточного человека голова должна быть покрыта. Там она должна быть в челме, или в тюбетейке, или в какой-то там вот там, шапочке. Вот. Я, впрочем, на Афоне даже видел там человека, который там пел, условно говоря, ну, в хоре пел, да, там вот как раз такое, такие вот песнопения в церкви, в монастыре. Он, причем даже на нем не было одета подрясника. Он был, как бы, условно говоря, в брюках, да, там, и в какой-то там курточке, да. Но голова его была покрыта.
0: Интересно.
1: Да, вот меня прямо это тоже поразило. И вот такое влияние, я бы здесь все-таки сказал, что это влияние, хоть это как бы считается, может быть, ими, что это как бы их христианская там традиция, все как бы, да, условно говоря. Вот. Но я думаю, что это все-таки восточное влияние. Но при этом здесь есть интереснейший момент другой, да. Если вот мы, конечно, посмотрим на какие-то фотографии или какие-то изображения там женщин, гречанок там, или болгарок там, или сербиянок, да, вот даже 19-го, там, 18-го веков, да, они, конечно, будут в платках все. Но потом... Вот когда наши женщины, например, попадают сегодня, ну, такие случаи бывали, да, это очень часто вспоминается, попадают, в, ну, приходят в храм в Греции, там, или на каких-то греческих островах, или даже там в Болгарии, там, или, ну, особенно это бывает в Греции. И, конечно, традиционно покрывают голову, и к ним даже подходят, спрашивают, вы что, мусульманки? Вот это удивительно.
0: Непонятно.
1: То есть, да. Вот мужчина, который на фоне там вот без подрясника поет в хоре, на нем какая-то там тюбетечка какая-то, фон, как скуфеечка какая-то, да. А женщины в какой-то обратный эффект, да, то есть показать то, что мы другой национальной традиции, и они без платка. Хотя, конечно же, в веке 17-18 и это никакой там не было специальной традиции, ну, как бы влияния ислама, да. А сейчас, как бы, женщина, да, она без платка. И наши русские, которые приходят, попадают в храм, к ним может такой быть задан вопрос: вы что, мусульманки? Потому что они как бы вот покрыты, ну, как голова покрыта, нам связана. Вот, вот тоже особенность. А как она появилась? Из-за чего она как бы случилась? Есть другая ведь особенность. Тоже можно, ну, как бы, кто, если погружался в это и интересовался, то можно увидеть, что, например, в 17 веке, 18 веке, 19 веке, да, ну, если вот мы смотрим там какие-либо документы по именам, в том числе мирян, да, там, болгар, там, у них у всех имена... довольно, ну, редко, за редким исключением, по святцам. То есть, такие, как бы, ну, даже вот такие имена, которые у нас были тоже здесь, которые сегодня приняты, ну, может быть, там, не знаю, там, Захарий, там, Макарий, ну, там, не знаю, какие-то вот, ну, там, Иван, там, да, вот такие имена, да. И вот после, условно говоря, какого-то национального возрождения и освобождения появляются в том числе, я даже в литературе встречал то, что имена сконструированы, да, то есть Красимир, там, Лучезар, там, не знаю, там, Любомир, то есть имена, имеющие окраску национальную, но при этом имена чисто сконструированные. Там появляются там, ну, не знаю, там, возрождаются какие-то имена из каких-то эпосов, там, Ивайло. Да, или имена связаны с там, или там желязку, там, желе, то есть, ну, от железа, да, там, камен, пламен, то есть камень и пламень, да, там, условно говоря, явор от цветущего дерева, там, ну, вот такие имена. То есть они это, и это тоже объясняется тем, что якобы те имена, которые мы носили раньше наши предки, это навязанные греческой, там, не метрополией, а патриархией. А мы будем носить свои имена национальные.
0: Оставаясь при этом православными.
1: Да. Притом и традиция по поводу именин. Я спрашиваю, там, например, болгар. Говорю, а когда вот, у вас именины-то? Вот у вас имена, там, Явор, там, или там Цветан. Цветан, Явор, а когда именин вы на какую? Мы празднуем на Цветницу. А говорю, а что такое Цветница? А это, ну, потом я выясняю, что это вербное воскресенье. То есть вот у кого такие цветастые имена, там, да, и, там Явор, Цветан, какие там, может быть, еще там, да, вот Калин, опять от Калины, да, то они празднуют на вербное воскресенье. Ну, потому что там у них не вербное воскресенье, а Цветница. Я спрашиваю там, например, отца Стойка, там, да, вот моего знакомого, отец Стойка, а вы когда празднуете? Ну, я выбрал себе покровителем апостола Петра. А как бы по какому по критерию там, да, условно говоря. И вот так вот все. И таким образом. И так это такая вообще совершенно плавная, там никакой там традиции нет. То есть, когда у тебя именины, хотя именден существует, но тут уже как-то вот все это плавающее. Именден существует, а когда у тебя именден у Любомира, Красомира, там Лучезара...
0: По сути, сам можешь себе выбрать небесного покровителя.
1: Да, да, да. Как бы, вот, да. Что касается сербской традиции, да, насколько я понимаю, что именины там не у человека, а у семьи. Вот то есть, у отдельно взятой семьи, у них там небесный покровитель, там, может быть, святой Савва сербский, святой Николай или святой Георгий, но прямо у семьи, а не отдельно у человека. Совсем другая традиция.
0: И отдельно не празднуют свои собственные имени.
1: Отдельно семейный такой праздник празднуется в честь какого-то святого. Такова традиция. Это что касается вот таких вот для нас очень обиходных вещей. Вот. Ну вот, это вот если что-то о каких-то таких деталях.
0: Да, насколько я помню, даже Вселенский Патриарх Афиногор, когда он принимал монашество с этим именем, не было еще в святцах святого с таким именем на тот момент.
1: Да, и в Греции это тоже в какой-то мере так или иначе касается. Только тут уже немножко, может быть, другое влияние. Да. На Балканы так или иначе, несмотря на то, что Россия влияла на освобождение всех балканских народов, греков, и болгар, и сербов. Но об этом еще, надо сказать, предупреждал Леонтьев, ну, наш известный публицист, философ, писатель, значит, Константин Леонтьев, он предупреждал, что все эти народы, ну, в большинстве своем, или их интеллигенция, по крайней мере, интеллигенция балканская, она будет смотреть, конечно же, на Запад, а не на нас. Потому что даже те же самые, вот тоже интересно, да, мы никогда, ну, у нас есть национальные герои, да, без сомнения, но, например, в Болгарии национальные герои называются апостолы. Да, то есть, там, не знаю, там какой-нибудь там, как вот, Любен Каравелов, там, Васил Левский. Это апостолы свободы. Апостолы. Апостол. Апостол Любен Каравелов. Причем отношение к религии у них могло быть очень своеобразное. Если там Васил Левский в прошлом был иродиакон, который, ну, там, условно говоря, там, ну, может, селец, который его растригло, он ушел в революционеры. Ну, не, как не революционер в нашем понимании, в большевики, конечно, он ушел, да, он ушел в партизаны, будучи иродиаконом, монахом, да. Вернул себе имя до пострига Василий, Василий Кучев он был, да, и взял себе псевдоним Левский, вот, и апостол, да, Любен Каравелов апостол, Раковский апостол. Да, вот такие вот были именно, такая вот традиция. А вот, например, я при этом, вот, как бы сказать, увлеченность Западом, она даже в церковной среде, например, проявляется. Я вот свой опыт скажу, я вот был в одном монастыре на Афоне, не Зографу, это болгарский монастырь на Афоне, Эсвигмен. Причем монастырь такой своеобразный, он же долгая конфронтация с Вселенским Патриархом у него идет. Они как бы не поминают, что там из всех 20 монастырей, из Фигмент, греческий монастырь. Ну, все знают, что на Афоне есть подчиняющие, там все подчиняются, в общем, Вселенскому Патриарху, да, есть и Русик, да, есть и болгарский Зограф, и греческий Хиландар, все остальные греческие. Ну, и есть большой скит Продром, то есть скит Иоанна Предтечи, Иоанн Продром, то есть Предтеча, да, он хоть подчиняется Ватопеду, но он целиком полностью румынский. по своим насельникам. И вот Свигмен, он греческий по своим насельникам, но он как бы в протесте против Вселенского Патриарха, там, ну, за его, там, условно говоря, экуменизм, там, причем со всеми предыдущими патриархами вселенскими. Ну, вот я туда попал. Попал в Архандарик. Ну, то есть, такая гостиная, где принимают гостей. Они, в общем, гостей все равно принимают, хоть они как бы и не поминающие, в общем-то, такие, в общем-то, отщепенцы. Ну, там какой-то всегда предлагается какой-то кофе, вода, там, лукум, там, кому-то там предлагают какую-то рюмочку ракии, там, ну, кто хочет. И я вот гуляю по этому Архандарику, по этой гостиной. Посмотри, как, ну, где-то какая-то иконочка где-то висела, вроде как. Причем не бросаясь в глаза. Но все стены, например, были увешаны в большей степени портретами национальных героев. У нас даже, вот зайди в любой монастырь, несмотря на то, что, ну, у нас, конечно, там, условно говоря, Илья Муромец там есть, да, ну, вот, есть там Дмитрий Донской, он святой, да. Эти герои или клефты, вот если у болгар это хайдути, ну, те самые партизаны, которые, в общем-то, там, убивали турок, там, резали там, этих каких-то жандармов там, турецких. Да. Вот, а в Греции были клефты. Вот эти клефты в национальных костюмах, вот этих шапочках какие-то, вот этими такими рукавами в этих балахонах белых. Да. И вот все стены увешаны этими клефтами. Они не обязательно канонизированные святые, то не святые. Да, там. Но больше того, я все вот ходил, эти, значит, картины смотрел, гравюры с этими клефтами, которые национальные костюмы. И потом смотрю, висит портрет лорда Байрона. В монастыре. Лорд Байрон. Висит в монастыре в Архандарике, его там, не знаю, там литографии, гравюра или картины, там, или не помню что. Ну, короче, лорд Байрон. Почему лорд Байрон? Ну, потому что лорд Байрон когда-то там вот проникся греческой борьбой за свою национальную самосознательность, там, за свою национальную там, идентичность, против турок, на какие-то свои там последние деньги, купил какую-то шхуну. Купил каких-то винтовок, и на этой шхуне с этими винтовками там приплыл там, в Грецию и отдал эти винтовки там, этим каким-то там клефтам. Вот как бы за эти винтовки, там, значит, он, конечно, очень сильно в Греции почитаем. Там, не Ушаков, который создал там первую греческую республику, которая, может быть, долго не прожила там, да, на островах. Не Орлов Чесменский, да, в том числе, я немножко так вот чуть-чуть задену, да, вот этот вопрос. А вот лорд Байрон, ведь... который довольно сомнительный в христианском плане человек был. Ну, в монастыре Афонском, который не поминает Вселенского Патриарха за экуменизм, висит в Архандарике портрет лорда Байрона. Это вот тоже национальная традиция греческого православия. Ну, вот это вот я сам лично это видел. Что касается, как бы, традиции, например, да, вот, и церковности, вот я... знаю точно, хотя в Румынии не был, да, но в Румынии, вот, как сказать, фанатичная религиозность, надо прямо сказать, да, может, сейчас она ослабевать начинает, причем против этой фанатичной религиозности, конечно же, вот, выступает современная румынская интеллигенция. В каком плане? Ну, художественная интеллигенция, в том числе, снимается, снято было ряд фильмов художественных, так сказать, в протест против Румынской православной церкви. Ну, или против религиозного фанатизма в том числе, да. Ну, оправданно, неоправданно, другой вопрос, как бы, художественная, как сказать, ценность этих фильмов, там, тоже не мне этим заниматься, но румынское православие сильно, в обществе оно занимает очень важную позицию для людей, для многих, даже у людей, которые живут в городах, они сохраняют свою связь с землей, с деревней. И с этими очень странными традициями, я помню один фильм, вообще, есть два румынских фильма, которых я смотрел, которые касаются религиозной традиции. Один называется «За холмами», режиссера сейчас я не назову, а другое очень странное название, я так и не понял, почему он так называется, по-моему, «Сьерра-Невада». Или «Сьерра-Леона», «Сьерра-Невада». Ну, странное название, не понимаю, почему. Интересно, что вот в этом втором фильме удивительное... Довольно так вот, в общем-то, ну, не то, что как бы сказать, ну, веришь, да, тому, что там показано. Интересно, поминки, как сказать, снятые, да, как вот поминки. Почему в городской квартире? Почему какая-то городская квартира, знаешь, как советские такие вот эти блочные дома. Довольно убогая, в общем-то, такая обстановка. Вот это какая-то малогабаритная какая-то квартира. В ней происходят поминки. Приглашается священник. Ну, что, значит, делается? Интересно, что поминки происходят по какому-то почившему пожилому сроднику, да. Покупается какой-то там костюм, там черный костюм покупается, да. Он выкладывается, лежа этот костюм, на кровать. Над этим костюмом служится какая-то панихида. Потом этот костюм должен на себя одеть какой-то там один из каких-то молодых родственников. Там парень какой-то молодой. Он как бы получает этот костюм. Какой смысл во всем этом? Но когда это снято, это видно, что это происходит именно традиционный какой-то обряд. Вот такой. И что тут вообще от православия, а что тут, в общем, от каких-то еще дохристианских традиций, но они явно живы, да, но явно, что это вот выцерковлено. И вот это как-то в таком котле там все переварено. И это очень как бы ясно. Что касается вот в Болгарии, что я был, да, вот, например, я познакомился с людьми там, да, они там с таксистом, с его семьей, там они возили меня в храм, там, мою семью там регулярно, там, каждое воскресенье. И вот мы как-то спрашиваем, как бы. Причем в один храм мы ездили, который там ближе был к морю, там много русских отдыхало, потом русский храм наши отдыхающие наполняли с детьми, с маленькими детьми, причащали детей. И как бы я всегда спрашивал, а вы чего вот вы так мало в храм-то ходите? Чего вы в храм-то не ходите? И почему вы детей не причащаете? И мне так, а зачем их причащать? Они же безгрешные. Совсем другое отношение. Да. Потом, как бы, с одной стороны, требования к приготовлению у Болгарии, ну, строгое, может, как и у нас, да, там, три канона, там поститься, там, чуть ли неделю, там, или там, три дня, там. В Румынии, причем, тоже очень строго. Но в Румынии это не отталкивает людей от церковной жизни, от участия в том числе таинства, да. А в Болгарии, как бы, равнодушие довольно сильное. И мне, как бы, действительно, мой знакомый священник говорил, молитесь за нас, у нас духовный упадок. Я это, например, увидел, когда приехал, ну, там календарь там поменялся, да, там ну, новый, как сказать, новый юлианский, да, условно говоря, так называемый. Поэтому я, например, попал, условно говоря, в монастырь, очень далеко он, как бы, вот, на запад, да, там, как бы, ну, но самый главный монастырь, это Рыльский монастырь, да, монастырь Иоанна Рыльского, как примерно у нас Троица Сергиева Лавра. Я попал на богослужение. По их календарю это был день целителя Пантелеймона. У меня со мной были паломники. Я их поисповедовал и думал, сейчас как бы, ну, поисповедую. Я там подумал, ну, может, у них тут исповеди нет. Не вижу никакого исповедующего священника. Какой-то народ собрался под конец богослужения. Служил вообще епископ. Но в конце литургии даже не открыли царские врата и даже не унесли чашу. Я как будто заметался по храму, там какая-то старушка была, говорю, а ну, причастники? Так надо было предупреждать. Я говорю, так тут полный храм народа, вон там дети на руках. А они не причащаются. И вот тоже традиция. Ну, храм наполнился. Ну, людьми, которые пришли туда, болгары причем. Ну, как турист. Ну, как больше, как турист. Потому что и там монастыри в большей степени, это туристические. Да, есть монастыри, которых там в большинстве живет по одному монаху. Не больше того, да. Даже в Рыльском монастыре там, ну, не больше там, пяти, там, вроде монахов, огромный комплекс, но осталось там больше, не больше пяти монахов. При этом люди наполнили храм, ну, наполнили так, посмотрели, там что-то такое происходит. Все. А я говорю, так может быть что-то. Нет, уже там дьякон уже все потребил, там все святые дары, причащать нечем. Все.
0: Да.
1: Вот такая, как бы, вот такие особенности. Что касается Греции, я не очень, как бы, вот это могу сказать, что там. Хотя кто-то мне говорил из паломнической службы, или кто-то со мной делился, связанный с радио «Град Петров», что ездили попали в Грецию в паломничество, в том числе на праздник Пасхи. Для нас самым важным, для наших паломников, мне рассказывал здесь кто-то на радио «Град Петров». Было причаститься, конечно, на Пасху. Все на нас обсуждали. А чего вам причаститься? Так а чего? Зачем? Причем там уже, говорит, великую субботу, ближе к вечеру, кругом уже что-то жарится, парится, кругом какие-то вертела, там уже мясом кругом пахнет, уже все кругом. Причем торжество какое-то, где-то уже поют, где-то там уже там пляшут уже, где-то уже что-то там кушают, и в том числе это мясо. Вот я сам не был, в этом не участвовал, я был на Афоне, да, как бы, но вот приходской традиции я не видел, но вот я вот увидел, и как мне рассказывала паломница, да, там, что и вот, ну хорошо, повезем вас на службу, если вам так надо, на службу в Пасху, ну повезем вас, раз надо.
0: На самом деле, я так понимаю, что в Греции довольно пестрая картина вот этих разных традиций на разных приходах. Где-то, например, это касается разных моментов, вот того же пресловутого курения, по поводу которого раньше любили поспорить, что вот у греков даже священник может покурить там чуть ли не перед службой, и нормально. А у нас такой вот строгий подход, нельзя, и все. По этому вопросу тоже локальные традиции различаются.
1: Я думаю, что отличается от священника к священнику, мне кажется.
0: Ну, в большей степени. Возможно, не знаю. По поводу, опять-таки, подготовки к причастию. Где-то в Греции тоже нужна исповедь, как и у нас. То есть это более или менее связанные вещи. Но, тем не менее, вот если, Александр, вот представим все-таки такого грека, который пришел с какого-то, ну, в кавычках, либерального прихода в этой Греции. Вот он придет к нам в Россию, допустим, поживет пару месяцев, походит к нам в храм, и потом он к вам подойдет, и что, может быть, он скажет? Он скажет, что вот почему у вас нет скамеек для прихожан? Я не могу 2,5 часа

0: Это тоже надо констатировать, между прочим. Жизнь, как говорится, не стоит на месте.
1: Ну, подавляющее большинство приходов, да. Мне кажется, все-таки исповедь вот.
0: Что касается Греции, я еще мне такой вот рассказ помню, да, от священника, да. Даже не помню, был ли он тогда священником, по-моему, тогда священником не был, он был в Греции. Может быть, да, и был ли он тогда диаконом. Я, говорит, помню, в каком-то городе или в каком-то там месте, населенном пункте Греции были на литургии. Там как раз чашу-то вынесли. И народ какой-то в храме-то был. И понятно, что там исповедь-то не обязательно. То есть ты можешь просто подойти к чаше причаститься, а никто не подошел. Я, говорит, тогда, ну, я смотрю, как-то, ну, что это неприлично. Как-то. Я взял, говорит, ты подошел, причастился. Наш русский семинарист, студент. В храме, в котором вынесли чашу из алтаря после в конце литургии, и никто из греков не захотел причаститься. А он подошел, причастился. Это еще один такой момент. Другой момент, что касается курения, ну, у нас же никто не отказывает человеку, ну, он подходит на исповедь и говорит, я признаюсь в том, что у меня есть пристрастие. Батюшка ему отпускает на этот момент грехи, он идет к чаше, причащается. Почему мы так привязываемся к курению? Дело не в курении. Ну, бывает, что, наверное, я могу где-то и лукавить, я где-то могу, у нас есть привычка где-то что-то приукрашивать, где-то, может быть, привычка есть соврать. Ну, я прихожу на исповедь и говорю, да, я вот соврал, там, я вот лукавил, да, или там я был груб, или я был не сдержан, или я кого-то обидел. Ну, и не значит, что я вот через час, через два там, ну, точно удержусь и там не скажу какое-то резкое слово там кому-то, да, ну, но меня никто не говорит, что. А ты вот клянешься, что ты не будешь больше говорить неправду. Вот тогда только тебя причастим. Поэтому и курильщика никто не говорит, ты клянешься, там вот положи руку на Евангелие и поклянись, что ты теперь уже никогда жизнь не закуришь. Да я никогда такого разговора и такого диалога не слышал. Вот. Другое дело, что есть, практика, ну, для меня, в общем-то, может быть, я не могу ее в полной мере поддержать, практика зароков, да, что она больше касается алкоголизма, ну, винопития. Я просто понимаю, что не всегда это работает, и для большинства и почти никогда сильно это не работает, то есть, потому что все-таки алкоголизм, это довольно серьезное. Заболевание довольно серьезная привычка. За руками это не лечится. То есть должна быть там, условно говоря, терапия, должна быть психологическая терапия, или какая-то групповая работа, или какая-то реабилитация. Но просто как бы воля алкоголика она расшатана. И вот его зароки, как бы они. Ну и при этом, да, зароки нарушаются, но батюшка, он приходит к батюшке, ну, батюшка не говорит ему, так, а теперь, значит, ты не будешь причащаться 25 лет, потому что ты там солгал, там, ты зарок нарушил. Да нет, конечно, такого нет. Вот, хотя сама по себе практика зароков, я не очень ее, не в полной мере ее одобряю. Если она дальше не сопровождается какой-то серьезной работой, вот психологической, там, групповой реабилитации, какой-то работой по изучению, в том числе, своей болезни, по изучению инструментов, чтобы сопротивляться этому недугу, да, а просто только зарок и все. А теперь иди, я не знаю, там. Где ты там живешь, что ты там занимаешься, и как тебя зовут, я уже забыл, зарок ты сделал. Ну, это не совсем правильно, конечно. Но это не только священник виноват, тут священник не виноват. Тут другое дело, что человек, который дал этот зарок, то он, конечно, должен уже регулярно быть в храме, да, и постоянно приходить там на исповедь, на причастие, в том числе, как бы, говорить священнику, что его волнует. А так, конечно, надеяться на зарок и уйти куда-то, это то же самое, что практически вот кодировка, да, которая тоже в церковной среде, ну, как вы знаете, тоже под большим сомнением.
1: Что же, спасибо большое. Протоиерей Александр Рябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче, говоря о погребальной службе в церкви, отец Александр пишет, что 118-й псалом является литургической основой службы, истинным ключом к ее пониманию. Он также указывает на значение покаянного 50-го псалма, который следует за 118-м псалмом. В нем покаяние понято как полная и радикальная перемена всего видения жизни, исповедания новой жизни. В некотором смысле в погребальной службе это исповедание, проще говоря, воскресение. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные». 10 стих. Следует провозглашение Слова Божия, Церкви. Это тот слой погребения, который отец Александр называет слоем Великой Субботы.
1: Молитвы за усопших. Второй слой погребения. Гимнография. До сих пор мы говорили почти исключительно о погребении, которое по самой своей природе уникально и неповторимо тем, что при нормальных обстоятельствах подразумевает присутствие тела усопшего. Теперь же мы обратимся к другому аспекту православной литургии смерти, а именно к поминовению усопших, молитве за них, что, как мы знаем, занимает важное место в нашей литургической традиции и в литургической жизни Церкви. Скажу вам сразу, для изучающего православное богослужение эта конкретная область представляет не только большие трудности, главным образом из-за почти полного отсутствия серьезных исследований, но и большую опасность. С одной стороны, поминовение усопших, молитва за усопших, безусловно, является неотъемлемой частью церковной традиции. Но с другой, именно здесь, более чем в какой-либо другой литургической области, смысл традиции чрезвычайно легко искажается и извращается, и любая попытка, а именно этим мы сейчас и занимаемся, очистить истинную традицию от извращения легко может привести к громкому скандалу. Никогда не покушайтесь на поминовение усопших. Вы рискуете, если не жизнью, то, по крайней мере, жалованием. Таким образом, здесь, в этой области, мы сталкиваемся с двумя могущественными силами – древней, но никогда не умирающей религией мертвых и культурой, которая, независимо от формирующего ее мировоззрения, всегда чувствует для себя опасность в том, что я ранее назвал христианской революцией. Но поскольку мы никак не можем обойти эту тему стороной, иначе наш семинар оказался бы неполноценным, то продолжим разговор на эту тему и для начала решим, с чего начать, придав таким образом нашему обсуждению последовательность и упорядоченность. Мне кажется, что начинать лучше всего с того второго слоя погребения, о котором я лишь упомянул в прошлой лекции, и который, как я уже говорил, состоит почти полностью из гимнографии. Я попытаюсь показать, что в этой погребальной гимнографии мы находим, нет, конечно, не истоки молитвы церкви за усопших вне контекста похорон, каковая молитва всегда присутствовала в христианском богослужении, но скорее направление, по которому постепенно пошло развитие поминовения усопших.
0: Одно замечание о гимнографии. Я должен сразу же упомянуть о факте, который, хотя и охватывает более широкую область, чем погребальное богослужение, очень сильно на нее повлиял. Этот факт прекрасно известен всем историкам византийского богослужения и византийской литургической музыки, а именно, постепенное распространение литургической гимнографии за счет негимнографических, особенно ветхозаветных элементов. Так, мы все знаем, что определенные группы стихир, например, на «Господи возвах» или «Похвалы», которые вначале служили просто рефреном к стихам псалмов, умудрились вытеснить сами эти псалмы. Сегодня же стихиры сохранились, а псалмы пропали, и такое мы видим повсеместно. Кто сегодня, например, кроме специалистов, помнит, что оригинальный канон из 9 песен состоял из библейских песен? Моисей и сотворенное им на Красном море чудо упоминаются в каждом первом ирмосе каждого канона, потому что когда-то пелась вся библейская песнь, а теперь она осталась только в великопостной службе, да и то в укороченном виде.
1: Изменение отношения к смерти. Этот факт очень важен для понимания не только развития византийского богослужения, но и, как вы скоро увидите, ситуации с молитвой за усопших. Ибо нигде больше эта общая тенденция не привела к настолько значительным последствиям, как в церковной литургии смерти. Почему? Потому что, когда появилась погребальная гимнография, она уже отражала и выражала отношение к смерти, можно сказать, чувство смерти, отличное от того, которое мы видели в первом слое погребения, который, как я показал в предыдущей лекции, по своему духу и форме соотносится с утренней Великой Субботы. Когда в контексте этой утренней Великой Субботы, которую мы служим за каждого христианина, появилась гимнография, она привнесла иной подход к смерти, и мы должны это помнить, если хотим хоть что-нибудь понять. И поэтому нам необходимо хотя бы коротко проанализировать эту разницу, это отличие, потому что оно лучше всего другого показывает общее направление, общий дух, приобретенный христианским обществом через поминовение его усопших членов. Первое отличие, первое изменение относится к участию самого усопшего в погребальном богослужении. Первый слой, слой Великой Субботы, характеризуется почти полным отсутствием литургического различения между усопшим и нами, живыми. Это не наша служба за него, и не его служба в смысле отделения или противопоставления усопшего нам, живым. Это богослужение Церкви в ее полноте, которое включает в себя как живых, так и мертвых. Это празднование Церковью смерти Христовой, в которую мы все входим, которой все причащаемся, потому что мы Церковь, а Церковь Христова. Таким образом, слова, которые мы произносим, это Его слова. Мы поем 118-й псалом, но это также и слова Христа. «Я», который говорит в псалме, это Христос. Слова, которые мы произносим от лица нашего почившего брата или сестры, псалом 118-й, это наши слова, или точнее, слова Христа, данные усопшему, так же, как они даются живым. Единственная молитва в этом раннем слое, которую можно считать молитвой за усопшего, это молитва «Боже духов и всякие плоти», которая, как я уже говорил, скорее всего читалась на могиле, как молитва окончательного вручения тела Богу.
0: С появлением гимнографии сама тональность богослужения начинает меняться. Гимнография вносит именно разделение, разграничение. Она вводит две разные роли – роль живых и роль мертвых. В этих гимнах мы молимся за усопшего, но усопший более не молится вместе с нами. Раньше молились мы, и именно Наша общая молитва, его и наша, выражала наш подход к смерти. Теперь же произошла радикальная перемена. Мы, живые, надеваем черную одежду, раздаем свечи и так далее, и совершаем богослужение за него. Но он с нами не молится. Почему? Гимнография отвечает, потому что смерть — это молчание. Как он может что-то говорить, если смерть — молчание? Разрешите мне опять процитировать Кандак. Смерть там, где всякое молчание и никто же глаголей «Аллилуйя». Но когда потом, в самом конце этого гимнографического развития, усопший вновь обретает голос и начинает говорить, как в последних стихирах, то говорит он уже не Богу, а нам, живым, и умоляет нас помочь ему нашими молитвами в его одиночестве, уча нас не предаваться сладостным мечтам в этой жизни, а только всегда стенать с плачем «Аллилуйя». Самый радостный возглас церкви «Аллилуйя» теперь превратился в стенание и плач, а усопший лишен и этого, ибо там всякое молчание и никто же глаголей «Аллилуйя». Для ранней церкви было совершенно ясно, что сам Шеол наполнен был пением «Аллилуйя». Теперь же там только молчание, а мы стоим вокруг и стенаем, и плачем «Аллилуйя». Вторая перемена, связанная с первой, относится к самой идее или чувству смерти. Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что во всем гимнографическом материале нашего погребального богослужения нет ни одного упоминания смерти Христовой или Его воскресения, ни одного, как будто наша смерть ничего общего не имеет с Его смертью, как будто она не была претворена Его смертью в благословенный путь к Богу. Погребальной гимнографии смерть опять ужас и разделение, мрак и темнота. Там, где ранняя церковь утверждает «разделения нет», погребальный гимн говорит «увы, мы расстались». Там, где ранняя церковь видит своего усопшего брата вместе светле и деже пресещает свет лица Божия, погребальная песнь посылает усопшего в мрак несветимый и тьму кромешную. Если ранняя церковь говорит «со святыми», то погребальный гимн утверждает «с мертвыми погребается». Эта погребальная гимнография, особенно две группы стихир в конце канона и во время последнего целования, возможно, хорошая, не скажу великая, поэзия. Однако эта поэзия, вдохновение которой очевидно отлично от того, что открывается в слое Великой Субботы. Теперь главное место вновь отведено физической, биологической смерти, ужасу тления, уродливости смерти. И именно на этот ужас гимн призывает нас, можно даже сказать, приказывает нам взирать. «Придите, внуки Адама, увидим поверженного на земле, отложившего все благолепие образа нашего, разрушенного во гробе гноем, червями, тьмою расточенного, землею покрываемого».
1: И вот мы видим третье изменение, самое трудноуловимое. Оно касается загробной жизни, вечного покоя, о даровании которого усопшему призывает нас молиться гимнография. Я называю это изменение трудноуловимым, потому что это изменение не лексики, которая, в общем-то, остается традиционной, но ее смысла, ее семантики, как мы сказали бы сегодня. Или еще раз прибегнем к этому слову, ее тональности. Наилучшим примером как раз может послужить слово «покой». Это слово церковь использовала с самого начала. «Requiet in pacem» — «Он покоится в мире». Такая надпись довольно часто встречается на христианских могилах, и ее использование объясняется тем, что слово «покой», как именование смерти, было достаточно распространено и в Ветхом Завете, и в культуре, в контексте которой церковь начала свой земной путь. Но именно потому, что оно встречается и в Библии, и в языческой культуре, слово «покой» — «отдых», как метафора смерти, допускает двоякое понимание, несет в себе два возможных значения. Очевидно, что ранняя церковь слышит и использует его в первую очередь в библейском или иудейском значении. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих». Подобно этому и Христос, благословенную субботу, упокоивается от дел своих, от воссоздания мира. Именно в этом божественном покое участвует человек в святом покое еврейской субботы, которое есть божественное установление, объединяющее весь Ветхий Завет. Таким образом, этот божественный покой не противополагается жизни. Наоборот, он есть истинное исполнение жизни, ибо являет, освящая его, смысл жизни, заставляя человека радоваться делам рук своих. Суббота, божественный покой, день Господень, день Евхаристии, превращает всю неделю в воспоминание о том, что нам даровал Бог, и придает смысл всем нашим трудам. Таким образом, в Библии покой, в первую очередь и в основном покой Бога, или, как постоянно повторяет Библия, Его покой. В послании к евреям апостол Павел пишет: «Они не войдут в покой мой». И чуть ниже: «Еще остается обетование войти в покой Его». Смерть, как таковая, естественная смерть. Это не покой, ибо нет покоя в аду, который есть разлучение с Богом и, следовательно, с Его покоем. Но Христос вошел в смерть и сделал ее своим покоем, новой и святой субботой. «А входим в покой мы, уверовавшие», — говорит апостол Павел. Надпись «Requiet in pacem» на христианских могилах таким образом означает то же, что и «Он покоится во Христе», ибо, процитируем опять апостола Павла, «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. И этот покой есть жизнь, ибо Христос жив, и все, кто покоится с Ним, живы». Живы на нынешнем этапе надеждой на воскресение и жизнь вечную.

0: погребальной гимнографии, хотя слова «метафора вечный покой» остались прежними, значение их изменилось. И изменилось оно потому, что изменился контекст, в котором звучит теперь слово «покой». Покой, о котором мы теперь молимся, да будет он дарован нам после смерти, радикально противоположен жизни. В Священном Писании, надо ли мне это доказывать, и в ранней церкви эта жизнь никогда не представлялась как бессмысленная. Она стала греховной, извращенной, смертной, погруженной во зло, но ни грех, ни извращение не лишают ее смысла. В основе своей жизнь остается чудесным Божьим даром, Божьим творением, о котором Бог сказал, что оно хорошо весьма. Обращаясь же снова к погребальной гимнографии, можно сказать, что она звучит так, как будто главная ее цель – именно показать жизнь, лишенной смысла. «Кратковременная наша жизнь», – утверждает одно из песнопений при последнем целовании, – «ничтожная тень, обманчивый сон, тогда вся привременная жизнь, ад и погибель, тень непостоянная, сень заблуждения, а смерть, уродливая, ужасная смерть, по словам другого песнопения, великий плач и рыдание, великое стенание и болезнь. Именно смерть превращает жизнь в бессмысленную иллюзию, в ничтожную тень и обманчивый сон. Этот новый образ, новое ощущение жизни и смерти – видоизменяет вечный покой, превращает его в вещь в себе, в реальность, не имеющую более отношения ни к этой жизни, ни к смерти. Жизнь бессмысленна, а смерть ужасна. Но где-то там, за пределами жизни и за пределами смерти, отдельно от них обеих, существует место упокоения, в которое душа может войти милостью Божией.
1: И вот, наконец, четвертое и последнее изменение, внесенное гимнографией, и не только в само погребальное богослужение, но во всю область отношений церкви со смертью и с усопшими, помещает в центр этой области как ее главное содержание – ходатайство за усопших, молитвенную просьбу принять их вместо упокоения. Как я уже говорил, когда усопший в конце этого исторического периода получает, так сказать, голос, то он обращается к нам. «Но прошу и умоляю всех, непрестанно о мне молитесь ко Христу Богу, да не буду низведен по грехам моим вместо мучения, но да вселюся в жизненный свет». В раннем погребении, в том слое, который я назвал Великой Субботой, как и во всей области церковного поминовения усопших, об этом мы скоро поговорим, взаимоотношения усопших и живых — это прежде всего общение, нерушимое единство во Христе. Другими словами, погребение и поминовение усопших в ранней церкви прежде всего явление, эпифания победы Христа над смертью. Смерть больше не является разлучением, разрывом. И вот теперь эти взаимоотношения превращаются все больше в ходатайство живых за усопшего. То есть в основу этих взаимоотношений ставится, как условие их существования, именно разлучение, разрыв между живыми и мертвыми. Не случайно, конечно, что в нашей приходской практике на отпевание 118-й псалом сокращен до нескольких стихов. Было бы, однако, неверным объяснять это только желанием сократить богослужение. Мы привыкли многое так объяснять, потому что на практике отпевание остается, и этому есть сон свидетелей, чрезвычайно популярной службой, и народное благочестие не только не сокращает, но даже добавило новые элементы, отсутствующие в литургических книгах. В каждом отпевании, на котором я присутствую, я нахожу какой-нибудь новый элемент, который я, как литургист, обходил ранее своим вниманием. И я не знаю, что это мое невежество или творчество погребального разума церкви. Таким образом, сокращение 118-го псалма не следствие желания сократить службу. Все очень просто. 118-й псалом, столь важный, столь существенный, как мы видели в погребальном богослужении ранней церкви, почти исчез, потому что новое благочестие действительно не знает, что ему с ним делать, не понимает, зачем он вообще находится в тексте отпевания, зачем мы будем жаждать божественных заповедей и так далее. Дайте нам смерть. И вот он исчезает, так как никто не знает, зачем он там, потому что изменился сам дух этого богослужения.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение той же главы о молитвах за усопших.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 11. Отец Иоанн пишет. В заключении в Екатиньях, Великой и Малой, мы слышим всегда возношение. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Что значит это частое напоминание верным? Для чего мы непрестанно восхваляем пренепорочную Владычицу Богородицу? Батюшка на это дает несколько ответов. Прежде всего, это напоминание Церковь повторяет вслух нам для того, чтобы мы понимали святое, великое, божественное сочленение Церкви Божией, Царства Троицы, небесной и земной, торжествующей на небеси и воинствующей на земле, тесную связь той и другой, всегдашнюю близость к нам и готовность во всем нам помогать, чтобы дорожили этим счастьем быть членами такой Церкви, чтобы помнили близость к нам Всеблагой и Всемощной главы Церкви Господа нашего. «Познайте из этого, — увещевает отец Иоанн, — близкое ваше сродство со всеми людьми, особенно с христианами православными, ваше сродство со всеми святыми, со всеми небожителями и с самим главою Господом Иисусом Христом, преискренне, то есть теснейшим образом и по своему благоволению, приобщившимся нашей плоти и крови». Таково первое чувство, вызываемое у батюшки. Далее. «Это предание себя воле Христа, — пишет батюшка, — естественнее нам. Христу Богу предадим, ибо нам, грешникам, естественнее всего и необходимее передавать себя Господу со всеми своими немощами и всякими нуждами, яко благ и человеколюбец Бог. Ибо Бог по благости и человеколюбию и хочет и силен удовлетворить все наши нужды и очистить всякие грехи при ходатайстве пролиянной за нас крови Сына Божия на кресте, страдания Его, при ходатайстве Божией Матери и всех святых. Да, грешники на свои молитвы особой надежды иметь не могут. Лучше предаться на заступление великих заступников и самого ходатая, во имя коего Отец обещал исполнить всякое прошение. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем, то есть к Нему, собственно, а уж через Него ко всем мое благоволение». Затем, передавая себя и друг другу во всем, и в скорбях, и радостях, и в грехах, и в правде, или добродетели, в искушениях и напастях, с успехами и неудачами, обидами со стороны ближних или расположением их, со всеми помышлениями, чувствами, намерениями, предприятиями, словами и делами, на главу нашу за молитвы Богородицы и святых, мы должны успокаиваться, как дети, отдавшие себя на руки родителей. Такие у нас заступники, таков единый ходатай. Наконец, говорит отец Иоанн, да памятуем, что мы и сами должны быть святы и стараться всеми мерами быть такими, избегая греха во всех видах его и домогаясь святости. Ибо все святые, как и мы, члены тела Церкви, кое глава Христос. Иначе мы не только не приимем просимого, но даже изымаем сами себя из этого святого сочленения, становимся ему чужими, а потому и предавать не имеем права, однако упоминание батюшки, что даже и в грехах нужно предавать себя Христу Богу, утешает и ободряет всякого из нас. Когда уж человек сам не может справиться с ними, пусть он просит Пресвятую и святых,
помочь ему ходатайством пред Спасителем, а он силен найти пути спасения грешнику, особенно за молитвы таких заступников. Но лучше бы жить свято, лучше бы хоть стараться жить достойно такого родства, святого и тленного, вечного. И в особенности, как это у отца Иоанна постоянно, он убеждает любить друг друга, своих сочленов, ибо это значит любить свое тело, себя самого. Любите искренно друг другу воспомоществуйте, снисходите, терпите, друг друга подвязайте к добрым делам. В частности, добавляет нам всегда батюшка, в объяснении этого предания Богу, он говорит: «Не станем мстить за себя, не будем худо думать о ближних, ибо помышления наши погрешительны, лукавы. Все предадим Христу. Господь один испытует сердца и утробы». Но, как все у отца Иоанна, ведет к восхищению. Даже прошения заканчиваются подъемом духа. Батюшка говорит: эти слова «пресвятую», «пречистую», «преблагословенную» и так далее чрезвычайно важны, возвышенны и многосодержательны для всякого истинного православного христианина. Они подъемлют его дух, дают ему несокрушимую надежду на Бога, крепость и силу, и убеждают жить свято. Иктинии заканчиваются возгласами священника. Кто на них обращает внимание? Нередко и сами священники произносят их механически. Тем более, что все возгласы являются лишь заключительными концами тайных молитв, читаемых священником, а потому начинаются со связующих союзов, так как «яко», «потому что», «бо», и лишь очень изредка выражают отдельное пожелание «благословение Господне на вас» или «буди держава благословенна» и прочее, а иногда даже и без союзов, «милостью», «щедротами» и так далее. И отец Иоанн жалел, что для мирянина благодаря такому сокращению тайных молитв многое остается непонятным или неясным. Конечно, так оно и есть. Отец Иоанн говорит: в богослужении вы, миряне, слышите только отрывки, так сказать, литургии, потому что многие молитвы и словословия читаются тайно. Гораздо полезнее и много интереснее для ума и сердца христианина знать полный состав литургии, все молитвы и хвалы Богу, Вседержителю и Спасителю. Отец Иоанн переживал каждое слово, потому и возгласы для него были такими же огненосными словами, поэтому и произносил он их очень громко, с дерзновением и славою. Должен сказать, что современный порядок литургии, где после славного заглавия «Ее благословенно царство» тотчас же начинается иктинии с прошениями, не соответствует древнему чину, более целостному и духовно последовательному. Тогда прошения помещались в конце богослужений. И теперь это заметно. В частности, на литургии иктинии сосредоточены уже после чтения Священного Писания. Но потом их разнесли по всей службе, чем вносится разнообразие. Но помимо этого церковь знала, что большинство чад ее не способны еще стоять только на высоте славы и благодарения, что они не могут даже сосредоточиваться долго и на чувствах покаяния. Нам более понятны наши нужды. И потому церковь после взлета славы сразу спустилась к нашим немощам и поместила вначале самые нужные молитвы.

Сокращение Евангелия. В дальнейшем течении литургии отец Иоанн видит последовательное воспоминание всей жизни Спасителя, как это принимается нередко и другими истолкователями ее. Он пишет: «Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной жизни Иисуса, повторение Его голгофской жертвы, всегдашнее заклание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его воскресения и вознесения на небо. И чтобы богоугодно стоять во время литургии, надобно овладеть предметом литургии, а предмет этот — вся жизнь Спасителя, от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Духа Святого. Тогда литургия вполне проникнет наш ум и сердце. Вообще все богослужение нашей православной церкви, говорит он, имеет целью изобразить все течение домостроительства нашего спасения от начала мира и до скончания века. Так вечерня изображает благость, премудрость и всемогущество Божие в сотворении мира и человека, блаженство человека, падение человека, обещание Божие об искуплении его через воплощение Сына Божия, приготовление через пророчество и прообразование к принятию Искупителя. Утреннее богослужение изображает чудеса домостроительства Божия в Ветхом Завете, с Моисея до пришествия Искупителя, и чудеса новозаветного домостроительства во святых Божиих. Наконец, литургия ставит Владыку Нового Завета во всем свете, изображая Его человеколюбие, истину, правду, верность Своему обещанию, наконец, всю Его жизнь от пелен до гроба. Она есть солнце в полном сиянии. В своих записках и в дневнике отец Иоанн не оставил подробного изложения событий жизни Господа параллельно литургии, но оно общеизвестно. А именно, на Проскомидии воспоминается рождение Спасителя и страдание, начало и конец истощания, умоления Искупителя. На литургии оглашенных в песне «Единородный» тоже говорится о воплощении и распятии. Затем малый вход, апостол и Евангелие знаменуют явление в мир на проповедь Господа и учеников Его. Великий вход на литургии бывает для воспоминания шествия Спасителя с крестом на Голгофу за врата града вместе с разбойниками, из коих один, благоразумный, возгласил ко Христу: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», почему на входе и говорится о всех: «Да поминет Господь Бог во Царствии Своем». Далее, для воспоминания распятия Его на кресте и снятия с Него Иосифом и Никодимом, почему после входа в алтарь читается тайна: «Благообразный Иосиф с древа снем, во гробе плотски, во аде же с душею, як у живоносец показася светлейший гроб твой». Далее причащение и отверстие царских врат изображают воскресение, явление Господа в обновленной плоти, почему поется: «Тело Христово приимите, источника бессмертного Христа воскресшего, вкусите». А в алтаре читаются тайные воскресенские песнопения: «Воскресение Христово», «Святися, святися», «О Пасха велия». Затем священник, кадя святые дары, говорит: «Вознесися на небеса, Боже!» И потом уносит их на жертвенник. А хор поет уже о принятии Святого Духа: «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного». Сошествие Духа можно видеть и после, в благословении предстоящих. А вознесение — в поднятии даров пред лицом молящихся со словами: «Всегда, ныне и присно,
и во веки веков, что напоминает благословение учеников Спасителем на горе Елеонской и обещание быть с ними всегда. «Аз есмь с вами до скончания века. Аминь». Такова в главных чертах параллель литургии и жизни Спасителя. Но по замыслу и содержанию своему литургия, собственно, есть благодарственный гимн богослужения первых христиан. Впрочем, благочестиво назидательны и даже привлекательны для ума и сердца такие параллели, хотя они не составляют сущности литургии.

Объяснение литургии. Однако и сам отец Иоанн больше отдается духовным переживаниям литургии, чем воспоминаниям о параллельных событиях из жизни Господа. И мы теперь изложим его чувства и мысли в последовательном порядке службы его собственными словами, почти без наших замечаний. Отец Иоанн говорит: «Мы и к литургии приходим со своей рассеянностью, со своими страстями и мечтами земными, житейскими расчетами, к коим прильнула душа наша. Внимай, — зовет батюшка, — душа христианская, что поется в начале литургии. Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради воплотитеся». Затем он переписывает всю эту песнь до конца и вопрошает: «Слышишь? Бог для тебя воплотился, сделался человеком. Ценишь ли? Чувствуешь ли это? Возвышает ли тебя это? Отрывает ли от земли? Узрите небо, отверстие и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Отсюда в молитве малого входа, читаемой тайно священником, говорится: «Сотвори, Господи, со входом нашим, входу святых ангелов быти». «И бывают, — говорит он, — ибо ни одно слово, сказанное на богослужении, не произносится без силы, а тем паче ложно. И много раз, как мы видели, он говорит об общении на литургии мира небесного и земного, ангельского и человеческого. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Приводит он эти слова вслед за третьей тайной молитвой: «Иже общая и согласная даровавы нам молитвы», то есть перед входом. Он говорит: «Святые Божии». Священник тайно читает молитву «Боже святый», где говорится: «Их же, святых, молитвами посети нас, Боже». О благородие христианина! О счастье и блаженство! С кем сообщаюсь? Какого и сколь великого ходатайства я сподоблюсь? Эта молитва вводит и учит нас поклонению трипостасному божеству, от которого наш живот и дыхание и все. Апостол, потом «Аллилуйя», также и после херувимской песни «Хвалите Бога». Херувимская песнь при краткости и простоте своей весьма многозначащая, свидетельствующая о непрестанном созерцании небесными чинами, ангельскими, бесконечной премудрости, правды, святости и благости Божией, как и всемогущество Божие. Эта песнь часто употребляется при богослужении в значении того, что во время нашего служения Господу и ангелы невидимо служат, составляя с людьми как бы один хор, одну церковь, одно собрание. И это обстоятельство учит нас благоговейно и разумно стоять и молиться в церкви, слушая пение и чтение. Мир всем. Для чего преподает мир священнослужитель перед чтением Евангелия? Для того, чтобы в глубокой тишине и мире чувств и самому читать Евангелие, немало не спеша, не волнуясь, и всем прочим слушать оное. Братие, ловите слухом сердца каждое слово Спасителя в Евангелии и прилагайте к сердцу. Это не слово человеческое, которое часто бывает лживо, пусто, бессильно, блазненно, а слово Божие, слово истины, слово всемогущее. Каждое слово Господа есть жизнь для нас, и все сказанное устами Спасителя сбудется, дает и, ничто не прейдет. Евангелие в церкви читается нам для того, чтобы мы искренне и твердо веровали во Христа, чтобы учились Его закону, чтобы подражали Ему, облекались в Него, чтобы и на небе нам быть с Ним, и дома должно читать. А мы читаем всякие журналы, газеты, книги, а между тем
единственный на потребу книги, книги книг, Евангелия, не читаем. О сугубой иктинии. Для чего такое начало сделано Церковью в сугубой иктинии? Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем. И потом, Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй, и затем, помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Церковь возбуждает чад своих всесердечной от всего помышления молитве. Обратите внимание, о чем прежде всего Церковь молит после столь усиленных возгласов Святой Божией к трипостасному Вседержителю Богу и на самое имя Вседержителя. Она молится прежде всего о державном своем помазаннике, Государе. Государь поминался на сугубой иктинии до 1917 года. Покровители и защитники Церкви, гражданской главе всех своих подданных, от которого зависит их благосостояние. Чтобы Господь Бог во всем споспешествовал и помогал ему, ибо его благопоспешество есть общее благо всех его подданных. И вообще, его благосостояние есть общее благосостояние. Потом за священное сословие отцов наших, за усопших отец и братьей, ибо и усопшие суть такие же члены Церкви, братья наши, имеющие великую нужду в наших молитвах, за братьев храма и за всех прихожан. Что за иктиния? Какая сила? Какая всеобъемлющая любовь дышит в ней? Чего не спросили бы мы у Бога, каких благ и живым, и умершим нашим братьям, если бы все эти возгласы находили искренний отголосок в глубине души нашей, и все мы единодушно, как бы едиными устами, молились Господу Вседержителю, всех живых и мертвых, содержащему в деснице Своей. Все и спросили бы по неложному Его обещанию: «Вся елика ащи, воспросите в молитве верующе, приимите». Какое разнообразие прошений, какая благопотребность, какая простота и вместе глубина премудрости, какой дух спасения дышит во всех их.

0: Литы Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Иов. Жизнь — это страдание. Продолжение первое.